0: Это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить, потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
1: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению, в свою очередь. Что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
2: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле
1: Конечно.
2: «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей. И, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Антон Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный Центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
1: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики многочисленной. И, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
2: И начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
1: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
2: Работаем.
3: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
2: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
1: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
3: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 20-й год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 20-й год, когда мы открывали мероприятия по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационные мероприятия мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка в школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речью тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированной типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственный типография, специальная типография, где есть промышленный брайлевский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, который выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально. Но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованию, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и физическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать мы. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители, в первую очередь, должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
1: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
2: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м был еще. Я с 15 лет в Косте. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как бы 8 не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают. В системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
1: Гульбашим, можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах Казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроено сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
3: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас Алмат Сабичанович сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания…
2: Карьерный центр называется.
3: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном. И нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу. Специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений. На сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднемедицинского персонала с навыками там массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов, и на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, и массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже как расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорта слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий в национальный вуз Алмате, ведущий в национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили

0: инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос, в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, ну, образовательных процессов, вот участие вот именно. Это инициатива, чистая инициатива Казахского общества слепых. Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка Казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
2: Здесь надо отметить само Казахское общество слепых как общественное объединение. От государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественного объединения государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественное объединение тоже не вмешивается в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединением помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками. Все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государств, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть. Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем. Само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
2: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще, Казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли, понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет, приблизительно с 1730-х годов, были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлично. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмат Сабиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?

0: не практикуется в Казахстане, нет у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
0: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Косе, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
2: Насчет собак-поводырей, да, Ахмат Хабичян сказал, да, у нас она не прижилась. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко как бы свое не пожелание, а вот как бы... Бывала сама в ОСИ, я знаю вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств. Мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может, вы что-то добавите насчет?
3: Где-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональностью более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
2: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже сегодня это не является для нас, лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот, передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля,
0: Все это есть, даже мешает настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогу, по городу.
0: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, поэтому все здания, все новые дома, они оснащены. Старые тоже потихоньку приводятся в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане. Нам еще до Европы далековато. А вот Китай, Арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
0: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, такие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, вела вот этот тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот заместителя председателя УКОС, супруга, работает как раз вот это, в комитете по спорту, практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатский, на европейский. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
2: У нас в Казахском обществе слепых лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает в этом направлении. Например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русские народные песни. Есть хор у нас и других народностей, уйгурские, казахские. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигания каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
2: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процент книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя, да, тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты лиц с инвалидностью разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
0: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн, уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 пятиэтажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот в наши дома отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
0: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
0: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть наша национальная чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
2: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу. И нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись, приходили, учились. старались получить то, что мы им даем. Иногда бывает, что даешь, а люди не берут, не хотят. Вот я бы пожелала бы, чтобы лица с инвалидностью, по зрению, другие там, сегодняшним реалиями, вот то, что государство дает, наше общество дает, наше казахское общество, мы много делается, чтобы они это принимали, брали и шли вперед, реализовывались.
1: Спасибо большое, Алмаз Абиджанович, Гульбашым. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурзбаевым Алмазом Абиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашын Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смольянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Синий дьявол. В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы, ездивший туда по торговым делам, доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. «Я попал под автомобиль», — сказал доктор Гром радостно. Потом судился. И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве у Тверской заставы «Фортуна», скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал: «Убили!» Из остановившегося синего покарда выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. «Убили!» — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам. «А я его знаю», — сказал чей-то молодецкий голос. «Это посол страны клятвы. Клятвийский посол». Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радости кондитер выкатил народу бочку пива, весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все, умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в клятве разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалования государственным чиновникам и уменьшать армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительство партии христианских социалистов. Председатель Совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа. Когда под клетвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос. «Известно ли господину председателю Совета министров, что страна находится накануне краха?» На это господин председатель Совета министров ответил: «Нет, неизвестно». Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, клятве пришлось сделать внешний заем. Ну и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофер клетвийской машины, на которую уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона 3 квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мсье Подлинник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: «Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд». Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через 2 дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клетвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему стыдно было рассказывать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мсье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна. Гость из Южной Америки. В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, невиданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный галстук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком. Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на Колоколамск, обтекающий его реку Сбрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки. В таком положении застал их через час председатель лжеартели «Личтруд» мсье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели. Остановившись за 10 шагов от незнакомца, Подлинник с удивлением спросил: «Пардон, где вы достали такой костюм?»
1: «В Буэнос-Айресе», — ответил плачущий джентльмен.
0: «А галстук?»
1: «Монтевидео».
2: «Кто же вы такой?» — воскликнул Подлинник.
3: «Я колоколамец», — ответил джентльмен.
2: «Я Горацио Федоренкос».
0: Восторгом председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы. Через 10 минут подлинник знал все. Герасим Федоренко, 30 лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь рыдает от счастья. Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик Бугаевским. Во время официальной части торжества Федоренко сплясал русскую. Он вилял спиной и мягко притоптывал каучуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой 32-этажного небоскреба для своих сограждан. «Брешет», — говорили колоколамцы, качая гостя. «Что-что, а насчет дома брешет? Такие дома не могут существовать в природе». Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков. Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно. К концу второго месяца небоскреб был почти готов. 32-й этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах 25-го этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров. Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становилась невыносимой. В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной клетке своего этажа. Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал: «Милициос!» Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и прибольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчинами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил. В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома на 16-м этаже. По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию, и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты, как самые емкие, были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз на пастбище. На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения. Из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж судиться и, наконец, в 29-й этаж — этаж заключения. Прошли праздники, Наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых квартир буржуйки. Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты. Никита Псов, житель 19-го этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморной лестнице и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала: «Никита Иванович, отдай хоть ключ от квартиры! Войти в квартиру нельзя!» Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж. Этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой. Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал: «Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентльмента!» Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Вороньей Слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши. На квартиру подлинников, проживавшей в глухом 32-м этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков. В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала. Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. И губернский город не отражался больше в окнах 25-го этажа. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только. Васисуалий Лоханкин. Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по малой бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил. Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость. «Конец света! Потоп! Разверзлись хляби небесные! В губернском городе 7 дней и 7 ночей дождь хлещет! Уже 2 ответственных работника утонуло! Светопредставление начинается! Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!» И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии. Впечатлительный гражданин Тферт из дома номер 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Тфердом, сведениям, Москва была уже затоплена, и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Ферд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно, и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника. Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть в отсвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа. «Может, переедем в другой город?» — сказал Никита Псов, наименее умный из граждан. «Лучше стрелять в небо из пушек», — предложил месье Подлинник, «и разогнать таким образом тучи». Но оба эти предложения были отвергнуты. Первый отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением, нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии. И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилла, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся. «Ковчег!» — сказал он. «Нужно строить ковчег!»
2: «Ной Архипович!» — застонала толпа в предчувствии великих событий.
0: «Считаться не приходится!» — отрезал капитан Похотило. «Благодарить будете после избавления!» На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе. Рабочим чертежом служил рисунок Доре из 18-фунтовой Семкиной Библии, готовой Семкиной Библии, которую принес дьякон живой церкви, отец огнепоклонников. К вечеру до

стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все – за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать. С первых пассажиров, в числе которых были месье Подлинник, Пферт и Сицилия Петровна, сменившие утренний капот на брезентовый тольер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога Катеньку, за что был допущен внутрь с женой и вечно зеленым фикусом. У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ной Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагоналевые брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным. Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена 22 персонами, включая сюда кормчего Похотила и его первого помощника Лоханкина. «Ковчег не резиновый!» — кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью. Граждане с надрывом голосили: «Пройдите в ковчег, впереди свободнее!» «Граждане, пропустите клетку с воронами!» — вопил Васисуаль Лоханкин. Когда вороны были внесены, капитан Похотило увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов. «Ковчег отправляется!» — испуганно закричал капитан. «Граждане, сойдите ступенек! Считаться не приходится!» Двери захлопнулись. Дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось. 3 дня и 3 ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего. На 4-й день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась. «Еще рано», — сказал Лоханкин. «Воды еще не сошли», — разъяснил капитан. «На 5-й день выпустили 2-ю ворону. Она вернулась через 5 минут. К левой ее ножке была привязана записочка. Вылезайте, дураки, и подпись «Синдик Бугаевский». Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза ему ударило солнце, ковчег весь в пыли стоял на месте его постройки посреди малой бывшей, рядом с пивной, друг желудка. «Позвольте, где же потоп?» — закричал разобиженный Пферт. «Это все Лоханкин выдумал». «Я выдумал?» — возмущенно сказал Васисуаль Лоханкин. «А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?» «Считаться не приходится», — загремел Похотило. И ударил гробовщика вороной по румяному лицу. Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи. Город и его окрестности. Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведений наших читателей, что а. Колоколамск действительно существует. Б. Ничего общего с Волоколамском не имеет. И В. Находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов. Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни – то даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения.

0: Вахтеру вместе с художником Коротовым удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города. Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себелюбского, напившись византийской водки, уронил в реку Збрую княжеского мерина. Упряжь утонула, и с тех пор река получила название Збруи. Со времени этого события прошли века. Себелюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении Збруи знает только гражданин Псов-старший, который рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка». В реку Збруя впадает ничтожная речушка Вожжа. О ней ничего не удалось узнать, ибо Псов-старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на Большой Месткомовской улице. Последовательно угостивший за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Малорусь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и «В пивной заводы имени Емельяна Пугачева», Псов-старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи. Упомянутая Большая Месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где высится остов небоскреба, история которого читателю уже известна. Затем Большая Месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотило, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору. Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку портного Соловейчика. Здесь в бару он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название «Соловейчика-разбойника». Вправо на горе высится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в переучетном переулке неподалеку от Семибатюшной заставы. Восточная часть города справедливо гордится двумя бывшими, на стыке которых был построен ковчег, бездокладной и землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии. Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными индивидуальными банями. Обойдя молчанием ничем не выдающиеся Мелколавочный, Малосольный и Малохольный переулки, отметим темное пятно города – приключенческий тупик. Он получил свое название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде. Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Гетьнеграмотность» и «Горящий дом» у Семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно в течение 5 лет. Его каждое утро поджигает домовладелец, бранд-майор Огонь Полыхаев, чтобы дать работу вверенной ему пожарной команде. Южная, она же привокзальная, часть Колоколамска отличается красотой расположенного в ней старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находится Спасо-кооперативная площадь, лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством месье Подлинника, военизированные курсы декламации пения Синдик Бугаевского, старинный храм «Выявление Христа», оживленная гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы. Все за лечебу. Особенно поражает на Спасо-кооперативной площади могила неизвестного частника. В начале НЭПа в Колоколамск приехал никому неизвестный частник за конским волосом. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар. К вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось. Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата, никто из колоколамцев никогда не воевал, горожане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю по субботам соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье. Западная часть города состоит из трех улиц и одного переулка. Широкий, прямой, как стрела, крестовыдвиженческий проспект украшен новой крестовыдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие». Единодушная улица и продолжение ее единогласное соединяются с южной частью города досадным переулком. Между единодушной и единогласной высятся каланча и милицейская часть. Самая молодая часть города, зазбруйная часть, стоит на стрелке, образуемой вожжой и сбруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц. Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив. Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится. Страшный сон. Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в истории города. Казалось бы, между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколамск. Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной «Голос минувшего». Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер? Но так или иначе, Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве. Приснилось ему, что на стыке единодушной и единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах. «Тут я, конечно, хотел бежать», — рассказывал Завитков соседям, «а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс». «Партийные!» — восклицали соседи. «Партийные!» — стояли и кланялись. «Смотри, Завитков», — сказали соседи, — «за такие факты по головке не погладят». «Так ведь мне же снилось», — возразил Иосиф Иванович, усмехаясь. «Это ничего, что снилось. Были такие случаи. Смотри, Завитков, как бы чего не вышло». И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы. Целый день Завитков шлялся по городу, и вместо того, чтобы варить свою Африку, советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса, и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой. То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу. Когда он переступил, наконец, порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей. «Ну, Завитков?» — спросили они нетерпеливо. Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад в домик, но уйти было не так-то легко. Его же крепко обнимал за талию председатель общества «Геть рукопожатия» гражданин Долой Вышневецкий. «Видел?» — спросил председатель грозно.
1: «Видел», — устало сказал Завитков. «Их! Их самых!»
0: И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. 10 партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному, Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-кооперативной площади. «Хорош ты, Завитков», — сказал долой Вышневецкий. «Много себе позволяешь». «Что же ты, граждане?» — гомонили соседи. «Этак он весь Колоколамс под кодекс подведет». «Где же это видано, чтоб 10 партийных одному беспартийному кланялись?» «Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься. Сон это, граждане!» — вопил изнуренный Завитков. «Разве мне это надо? Во сне ведь это!»
2: За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели месье Подлинник.
0: «Граждане, — сказал он, — слов нет. Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеймить? И я скажу «нет». Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок, и пусть заснет спокойно. Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с месье Подлинником и решили дожидаться следующего утра.
2: Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах. Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы. Всю ночь спящий Завитков полусознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель губисполкома, вышел из машины, встал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку. Со стоном выбежал Завитков на улицу. Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы. «Видел!» — закричал он, бухаясь на колени. «Председатель исполкома мне ручку поцеловал! Вяжите меня, православные!»
0: К несчастному приблизились долой Вышневецкий и месье Подлинник.
2: «Сам понимаешь, — заметил долой Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, — дружба дружбы, а хвост на бок. Толпа одобрительно роптала».
0: «Пожалуйста, — с готовностью сказал Завитков, — понимающий всю тяжесть своей вины, делайте, что хотите».
2: «Его надо продать, — заметил месье Подлинник с обычной рассудительностью».
0: «Кто же купит такого дефективного?» — спросил долой Вышневецкий. И словно в ответ на это зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на губ шоссе. Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале».
2: В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.
0: «Какой город?» — хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки. «Колоколамск!» — закричал из толпы Никита Псов. «Колоколамск, ваше сиятельство! Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?»
2: «Есть один продажный!» — вкрадчиво сказал месье Подлинник, приближаясь к кибитке. «Вот, Завитков!»
0: Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал. «Давай!» — рявкнул главный. Связанного Завиткова положили в кибитку, и караван вихрем вылетел из города.
2: «Не поминайте лихом!» — донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова. А метель все усиливалась, и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось, как ядро выкатилась луна, оконные стекла заросли морозными пальмами, город мирно спал, и все видели обыкновенные мирные сны. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении...
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: Материалы YouTube-канала «Tech for Blind» на «Радио ВОС». Друзья, всем привет! С вами Светлана Боткина, вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре познакомимся с тифлофлешплеером Smart B от компании Исток Аудио. В интернете уже довольно много обзоров на данное устройство. Мы постараемся собрать все ссылки для того, чтобы вы могли познакомиться с разными мнениями об этом тифлофлешплеере. Как обычно, все ссылки будут под описанием к этому видео. Ну что ж, давайте начнем. Плеер поставляется в большой коробке. Для того, чтобы ее открыть, сначала нужно снять обложку. Затем откидываем крышку и посмотрим, что же идет в комплекте к плееру. Во-первых, инструкция по Брайлю. Это краткое руководство, где можно познакомиться с тем, как начать работу с тифлофлешплеером. Несколько бумажных приложений. Такие вот бумажечки достаточно большого размера. Можно развернуть каждую. Это схема меню, схема контекстного меню и схема подключения плеера к различным внешним устройствам. Увесистое руководство пользователя, плоскопечатным шрифтом укрупненным сделанное, с картинками, достаточно такое красочное, хорошо напечатанное. В комплекте идет небольшая сумочка или чехольчик. В общем, сюда можно поместить тифлофлешплеер. Сумочка на замке. Есть небольшая петелька для того, чтобы держать сумочку в руках. И с другой стороны есть петелька меньшего размера. Возможно, можно пристегнуть к этим двум петелькам какой-нибудь ремешок, чтобы повесить сумочку на плечо. В комплекте такого ремешка нет. Теперь извлекаем сам плеер. Вот он. Вернемся к нему чуть позже. Снимаю я поролоновую прокладочку. Здесь все в коробке плотно лежит. Ничего не болтается. И извлекаю следующие комплектующие. Что здесь у нас есть? Зарядное устройство, внешний модем, отдельное устройство. Аккумулятор был отдельно, я его уже вставила. О модеме тоже поговорим чуть позже. Наушники обычные, проводные. И к ним набор с насадками разного размера. Два провода USB Type-C, один чуть длиннее, другой чуть короче. Также в комплекте идут две SD-карточки на 16 гигабайт. Одна сейчас уже вставлена в плеер, и одна вот лежит в соответствующей ячейке. На них записано некоторое количество аудиокниг. Собственно, все, больше в комплектации ничего нет. Давайте познакомимся с внешним видом устройства. Его размеры 19 сантиметров на 14, а в толщину самое толстое место 5 сантиметров, самое тоненькое 2,5. То есть он такой вот немножко неправильной формы. Это сделано для того, чтобы его можно было поставить. То есть он может лежать на поверхности, а может стоять на своей широкой стороне. Для того, чтобы он более устойчиво стоял и не скользил, как сзади, так и снизу, есть небольшие прорезиненные области. Передняя часть плеера черного цвета, задняя часть плеера и нижняя белого. Весит плеер примерно 460 граммов, аккумулятор у него несъемный. Кнопок достаточно много, давайте посмотрим, что же это за кнопки. На левом торце располагаются два разъема. Верхний для зарядного устройства, нижний разъем Type-C для подключения к компьютеру. С правой стороны разъем для подключения наушников, 3,5 мм стандартный разъем. На верхней грани плеера есть две кнопки по бокам, достаточно большие, желтого цвета, со значками плюс и минус. Это кнопки, регулирующие громкость. Также в верхней части слева направо есть разъем для подключения внешнего устройства или микрофона, разъем для SD-карточки. Когда карточка установлена, она немного выпирает за грань плеера. И последний разъем USB-A для обычной флешки. Для того, чтобы плеер было удобнее держать в руках, с задней стороны есть такие вот небольшие углубления под пальцы рук. Основные элементы управления находятся на передней панели плеера. Есть два блока кнопок с левой стороны и с правой. Они располагаются ближе к верхней части, а нижняя половина плеера – это динамики. Они закрыты такой вот сеточкой. внутри там видны какие-то красивые желтенькие детали, скорее всего, это и относится к динамикам. Правый блок состоит из 12 кнопок, как на обычном кнопочном телефоне. То есть это цифры от 1 до 0, по 3 цифры в ряд. Слева от 0 звездочка и справа от 0 решеточка. Кнопки белого цвета, цифры и знаки нанесены на них черным цветом. И эти цифры выпуклые, то есть можно, в принципе, прощупать цифру на ощупь. С левой стороны тоже 12 кнопок, часть из них белого цвета, часть желтого. Кроме того, эти кнопки разные по форме. Здесь у нас есть удлиненные стрелочки желтого цвета, вверх, вниз, влево и вправо. Между стрелочками кнопка ОК белого цвета. И между стрелочками есть еще кнопки. Верхняя левая кнопка желтого цвета включение. Верхняя правая кнопка белого цвета с красной такой точечкой – это диктофон. Включение-выключение. И две кнопки, которые располагаются слева и справа от нижней стрелки, это кнопки «Информация» и кнопки «Назад». Обе белого цвета. И внизу есть еще три функциональные кнопки, которые понадобятся для выполнения каких-либо действий с плеером. На кнопках нанесены тактильные значки, и, как мне кажется, на ощупь достаточно легко их распознавать. Кроме того, разъемы для микрофона и для наушников тоже помечены точечками для того, чтобы можно было их легко найти. Если отвести по верхнему торцу, вот одна точечка – это микрофон, а сбоку вот находим две точечки и возле нее разъем для наушников. Также у плеера есть три светодиода, они располагаются в верхней части между блоками с кнопками. Эти светодиоды могут гореть различными цветами и показывают статус работы некоторых функций. Первый светодиод показывает, включен плеер или нет, а также степень его заряда. Второй диод – это состояние Wi-Fi. Третий светодиод – состояние Bluetooth. Кроме того, возле разъема с питанием тоже есть светодиод, который будет загораться и показывать статус зарядки плеера. Если посмотреть на плеер в темноте, то сзади через заднюю часть тоже видна какая-то подсветка. Я не знаю, что это такое, но когда я это увидела первый раз, я немного напугалась. Светодиоды можно отключить, но об этом мы поговорим тогда, когда будем смотреть настройки плеера. Для того, чтобы включить устройство, нужно нажать и подержать кнопку питания до вибросигнала. Напомню, это верхняя левая кнопка. Вот устройство провибрировало, теперь нужно подождать. Загружается плеер довольно-таки долго. Паузу вырезать мы не будем. Ну, кстати, между кнопками написано название плеера, фирма-производитель и такая пчелка внизу, или что-то, кстати, такое нарисовано. Вот по зрячему плоскопечатным шрифтом написаны какие-то выходные данные. Есть Data Matrix код, то есть этот плеер будет отображаться в системе честный знак, но он все еще продолжает включаться.
6: Устройство запускается.
5: Загорелся зеленый светодиод, показывающий, что достаточный уровень заряда аккумулятора у плеера. И загорелся правый светодиод. Это говорит о том, что включен модуль Bluetooth. Плеер еще не готов к работе, он еще запускается. Пока пользоваться им нельзя. Светодиоды горят довольно-таки ярко. Их яркость тоже можно отрегулировать.
6: Главное меню. Проводник.
5: Отлично, вот наконец-то плеер загрузился. Сейчас я сделаю его погромче,

0: Не знаю, наверное, это максимальная громкость. Вроде бы ничего больше не увеличивается. Никаких звуков, говорящих о том, что достигнута максимальная громкость, я не слышу. Плеер загрузился, и теперь можно ходить по меню, выбирать функции, в общем, им пользоваться. Для того, чтобы ходить по меню плеера, нужно нажимать стрелки вверх или вниз. Плеер будет озвучивать те пункты меню, на которые он встает.
1: Настройки. Локальные приложения. Интернет-приложения. Проводник. Настройки.
0: Собственно, вот, это все пункты. Если нужно в какой-то пункт войти, необходимо нажать кнопку «Ок». Если нужно выйти назад, то нужно нажать кнопку «Назад», которая находится правее стрелки вниз. Если необходимо услышать статус, какую-то дополнительную информацию, то можно нажать соответствующую кнопку, которая находится слева от стрелки вниз.
1: Главное меню. Настройки. Заряд не выполняется. Заряд батареи. 64%. Текущее время. 16:23:27.
0: Плеер говорит, где он находится, на каком пункте меню, сообщает статус заряда, время, и также здесь может быть какая-нибудь другая информация в зависимости от того, где вы находитесь. Если вам нужно записать что-то на диктофон, то для этого ни в какие пункты меню заходить дополнительно не нужно. Можно сразу активировать кнопку записи, которая находится правее стрелки вверх.
1: Запись голоса.
0: Плеер сообщит о том, что началась запись голоса и будет производиться, собственно говоря, запись. Для того, чтобы запись остановить, нужно еще раз активировать эту кнопку.
1: Сохранение записи. Главное меню. Настройки.
0: У плеера есть режим сна. Если коротко нажать клавишу питания, то плеер переходит в этот режим.
1: Режим сна активирован.
0: Предполагается, что в этом режиме плеер будет расходовать меньше заряда аккумулятора, отключатся какие-то функции. Вот у нас погасли все светодиоды. Для того, чтобы выйти из режима сна, нужно будет еще раз коротко нажать клавишу питания. Если говорить о питании, то производитель заявляет емкость аккумулятора 4100. Предполагается, что этого аккумулятора хватит на 16 часов работы плеера при средней громкости. Заряжается он 4 часа. Но это самое максимальное время. Естественно, если он не до конца разряжен, будет заряжаться быстрее. Но я вообще не уверена, что его хватит на 16 часов работы, потому что он тратит аккумулятор даже когда находится в режиме сна. Так, за 5 часов нахождения в этом режиме аккумулятор садится примерно на 20-30%. То есть никто плеер не трогает, ничего там не происходит, и он уже так вот сильно разряжается. Давайте выведем плеер из режима сна и посмотрим, как работать с основными функциями.
1: Выход из режима сна. Главное меню. Настройки.
0: Ну и первым делом давайте познакомимся с настройками плеера. Я немного убавила громкость и ускорила скорость синтезатора, чтобы все это происходило чуть-чуть быстрее.
1: Настройки.
0: Напомню, перемещаемся по пунктам стрелками вверх и вниз. Для того, чтобы зайти в какой-то из пунктов, необходимо нажать кнопку «Ок».
1: Настройки. Режим работы.
0: Первый пункт здесь – режим работы. Есть два варианта.
1: Упрощенный. Полнофункциональный.
0: Сейчас плеер работает в полнофункциональном режиме, доступны все функции. Для того, чтобы выбрать упрощенный, необходимо перемещаться стрелками влево или вправо.
1: Упрощенный. Установлен упрощенный режим. Упрощенный режим. Главное меню. Проводник.
0: В упрощенном режиме в приложении есть всего несколько пунктов.
1: Электронные библиотеки. Выход из упрощенного режима. Проводник. Электронные библиотеки.
0: Собственно, все, вот два пункта. Вернусь обратно в полнофункциональный режим.
1: Проводник. Выход из упрощенного режима. Главное меню. Настройки. Настройки. Режим работы.
0: Двигаемся по меню настройки дальше.
1: Настройки воспроизведения. Настройки воспроизведения. Выбор голоса синтезатора.
0: Всего доступно два голоса синтезатора. Анна, которая сейчас разговаривает, и Александр.
1: Голосовая модель. Александр.
0: Я переключу на этот голос, его слушать достаточно тяжело. Вообще не очень хороший, мягко говоря, этот голос.
2: Выбрана. Голосовая модель. Александр. Голосовая модель. Анна. Голосовая тональность синтезатора. Скорость. Громкость. Эквалайзер.
0: Стандартные настройки. Что касается эквалайзера, он влияет только на книги и файлы мультимедиа. На синтезированный голос эквалайзер не влияет.
2: Озвучивание предзаписанными фразами.
0: Можно выбрать такой режим. Какое-то количество фраз будет предзаписано, но то, что нет в сэмплах, все равно будет произносить синтезатор.
2: Озвученная ускоренная перемотка.
0: Есть и такая функция в плеере.
2: Выбор голоса синтезатора.
0: Давайте я поменяю обратно на Анну.
2: Голосовая модель. Анна.
1: Выбрана. Голосовая модель. Анна. Настройки. Настройки воспроизведения.
0: Для того, чтобы выйти на уровень вверх, нужно нажать кнопку «Назад». Я вот вышла сейчас из настроек воспроизведения и двигаюсь дальше. Нажимаю стрелку вниз.
1: Схема озвучивания. Без озвучивания. Подробные. Сокращенные.
0: Вот есть три варианта озвучивания. Плеер может произносить название кнопок, которые вы активируете, издавать звуки, как он сейчас делает. И если поставить...
1: Без озвучивания.
0: Режим без озвучивания, то просто будут называться пункты меню, без всяких звуков и дополнительных подсказок. Как видите, не во все пункты меню нужно заходить кнопкой «ОК», и плеер никак пользователю не сообщает, требуется ли активация кнопки «ОК», либо можно сразу варианты смотреть горизонтальными стрелками.
1: Произносить уровень заряда батареи и текущее время. Выключить. Включить.
0: Эту функцию можно либо включить, либо выключить.
1: Озвучивание длительных операций.
0: Если включить эту функцию, то когда будет проходить какой-то процесс, требующий много времени, загрузка обновления, загрузка книги, то плеер будет периодически сообщать информацию о ходе этого процесса.
1: Произносить слово «папка» в проводнике.
0: Если функция включена, то вы сможете быстро отличить папку от других файлов. Плеер будет сообщать тип «папка».
1: Система. Система. Об устройстве.
0: Об устройстве.
1: Тифлофлэш Плеер Смарт Би. Версия программного обеспечения. 2025.05.28. Внутренняя память. Свободно. 12 гигабайт. ИС. 13 гигабайт.
0: Общая информация о плеере.
1: Язык системы.
0: Можно выбрать английский интерфейс для плеера. Я это не тестировала.
1: Подключение.
0: Захожу в настройки с подключением.
1: Подключение. Wi-Fi. Bluetooth.
0: Тут два пункта. Подключение к Wi-Fi и к Bluetooth. Что касается подключения Bluetooth-устройств, предполагается, что к плееру можно подключить Bluetooth-наушники либо какую-то колоночку. И после сопряжения устройство должно автоматически к этому аксессуару подключаться. К сожалению, у меня не получилось подключить ни одной гарнитуры. Я пробовала 4 разных варианта. Наушники Apple AirPods, наушники с костной проводимостью Aftershock и две модели наушников от Huawei, FreeBuds 4 и FreeBuds 6. Первые просто отказались подключаться, выдавала ошибку постоянно. Вторые подключились, плеер сообщил о том, что произошло успешное сопряжение, но при этом звук в наушнике так и не перешел, продолжало разговаривать само устройство. Что касается наушников от Huawei, то они подключались, но как бы на один раз. То есть устройство сопрягалось, можно было слушать звук в наушниках, но после того, как наушники помещались обратно в кейс и через некоторое время доставались обратно, то автоматически к ним плеер не подключался. Нужно было опять идти в Bluetooth и заново все это сопрягать. При этом у обеих гарнитур была очень низкая громкость. Даже на максимуме было очень плохо слышно. Давайте попробуем подключить плеер к Wi-Fi, сейчас он не подключен, и хотелось бы воспользоваться модемом, который идет в комплекте. Модем представляет из себя небольшую коробочку с двумя кнопками, дисплеем и разъемом для зарядки. Перед использованием нужно в него установить сим-карту и установить аккумулятор. Процесс установки описан в инструкции в виде картинок, но, думаю, в салоне связи сим-карту вам установить помогут. Название сети и пароль написаны под аккумулятором, либо на дисплее при включении определенной функции. Поменять настройки сети и пароль можно через приложение, которое вы должны установить на телефон. Доступность этого приложения я не тестировала, ничего по этому поводу сказать не могу. Если у вас телефона нет, то, собственно, поменять настройки вы не сможете. Модем включается удержанием кнопки питания. Загорается экран, какое-то время требуется для его загрузки. На дисплее можно посмотреть уровень заряда аккумулятора, подключение к сотовой связи, другую какую-то информацию, но, естественно, это устройство никак не озвучивается. Для того, чтобы посмотреть название сети и пароль, необходимо активировать один раз вторую кнопку, которая находится правее кнопки питания. Это кнопка WPS. Я ее нажимаю, на экране появляется другая информация. И еще, если я раз нажму кнопку WPS, то появится QR-код, отсканировав который, можно установить приложение для модема. Еще раз нажимаю кнопку WPS, и модем переходит к первому экрану. Так, все загрузилось, сейчас будем пробовать подключить.
1: Wi-Fi. Wi-Fi. Статус. Включен.
0: Так, отлично, модуль сам включен.
1: Список сетей.
0: Давайте поищем нужную сеть.
1: Список сетей. Поиск беспроводных сетей. Найдены сети. Подключение к сети. Мифи 53. Текстовый ввод. Подключение к сети. 70MI0210C. Текст. Подключение к сети. TP-Link 36F6. Текстовый ввод.
0: Ну, стандартный список. Сейчас я выберу нужную сеть. Она была первой.
1: Подключение к сети. 70MI0210C. Подключение к сети. Мифи 53. Текстовый ввод.
0: Ввод текста осуществляется на устройстве с помощью правого блока с цифрами. Ну, естественно, с цифрами все просто. А для того, чтобы вводить буквы, нужно нажимать несколько раз кнопку, на которой эта буква заявлена, как в старых кнопочных телефонах.
1: Мифи 53. Введите ключ безопасности сети.
0: Здесь пароль в виде цифр. Ну, я на этом примере просто покажу, как работать с вводом. Тут все достаточно просто.
1: Два. Два.
0: На цифре 2 есть буквы А, Б, В, Г. На цифре 3.
1: Три. Д. Е. Ё. Ж. З. Три.
0: Такой набор букв. Нажимаете соответствующую клавишу, слышите нужную букву и для подтверждения нажимаете стрелку вправо.
1: Три. Введите следующий символ.
0: Устройство произносит цифру или букву, которую вы ввели, и можно вводить следующие значения.
1: Верхний регистр.
0: Если нужно написать заглавную букву, то необходимо нажать правую функциональную кнопку.
1: Нижний регистр.
0: Если требуется ввести символы на английском языке, либо какие-то знаки препинания и другие спецсимволы, необходимо нажать вторую функциональную кнопку, среднюю.
1: Русский. Английский. Специальные символы. Русский. Удалена. Три.
0: Если введена неверная буква, то с помощью первой, самой левой функциональной клавиши можно этот символ удалить. На модеме пароль абсолютно простой, цифры от 1 до 0. В принципе, любой желающий может подключиться, потому что очень популярный пароль. Ввожу.
1: 1. 1. Введите следующий символ. 2. 1. 2. Введите следующий символ.
0: Можно не дожидаться произнесения всей фразы, сразу нажимать цифры следующие.
1: 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Введите следующий символ.
0: Для подтверждения нажимаю ОК.
1: Подключение к беспроводной сети. Успешное подключение к сети. Мифи 53.
0: После подключения загорается соответствующий светодиод, который показывает состояние подключения Wi-Fi. Выхожу из подключений.
1: Wi-Fi. Список сетей. Подключение. Wi-Fi. Система. Подключение.
0: Быстро выйти на нужный уровень, либо сразу провалиться в начало меню не получится. Нужно каждый раз нажимать кнопку назад. Сколько вот вы нажимали кнопку ОК, столько раз потом вы нажимаете кнопку назад.
1: Режим автоматического отключения сон.
0: Можно задать время, через которое плеер будет переходить в режим сон. Несколько вариантов есть.
1: 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут. 15 минут.
0: Не буду ничего включать, двигаюсь дальше.
1: Обновление.
0: Здесь можно проверить наличие обновлений.
1: Обновление через интернет.
0: Двумя вариантами можно обновляться: через интернет, либо, если у вас есть файлы с обновлениями, можно их загрузить на SD-карточку и оттуда обновиться.
1: Локальные. Канал обновления.
0: Зайдем сюда.
1: Установлен. Канал обновления. Тестовый.
0: Плеер может работать с двумя версиями прошивки. тестовый и продуктивный. Здесь мы выбираем, какую прошивку хотим.
1: Установлен канал обновления. Тестовый. Продуктивный. Сброс версии обновления.
0: Предполагается, что продуктивный – это стабильно работающая версия прошивки, а тестовый – там, где производятся какие-либо изменения. Мне показалось, что в тестовой версии меньше всяких проблем, и поэтому сейчас у нас эта версия. Процесс перехода на другую версию прошивки достаточно длительный, потому что плеер будет закачивать это обновление из интернета и потом его устанавливать.
1: Система. Обновление. Дата и время. Дата и время. Интернет-время. Цифровой ввод даты в формате день, звездочка, месяц, звездочка, год. Цифровой ввод времени в формате часы, звездочка, минуты. Часовой пояс. Интернет-время.
0: Ну, я думаю, здесь все понятно, интуитивно. Стандартные функции.
1: Система. Дата и время. Сохранить настройки.
0: Можно сохранить сделанные настройки.
1: Настройки успешно сохранены. Загрузить настройки. Загрузить настройки. 2025.05.23.21.40.06. 2025.05.30.10.51.09.
0: И вот можно выбрать некие файлы с сохраненными настройками. Не буду этого делать.
1: Система. Загрузить настройки. Сброс настроек.
0: Ну, естественно, можно сбросить настройки к значениям по умолчанию.
1: Яркость светодиодов.
0: С помощью этой настройки можно регулировать яркость светодиодов, либо вообще их отключить.
1: Выключено. Установлена яркость светодиодов. Выключено.
0: Вот они вообще не горят.
1: 20. Установлена яркость светодиодов. 20.
0: Не знаю, будет ли видно на камеру или нет. Это вот минимальная яркость.
1: 40, 60, 80, 100.
0: И вот такие варианты есть. Ну, даже на 20% они довольно ярко светят вечером. Лично мне не очень комфортно на них смотреть. В системе больше настроек нет. Выхожу опять назад.
1: Настройки. Система. Настройки диктофона.
0: Можно настроить качество записи.
1: Настройки диктофона. Качество записи. Среднее. Низкое. Высокое.
0: Сейчас установлено высокое качество.
1: Уровень записи. 3. 2. 1.
0: Различные уровни записи.
1: Папка сохранения.
0: Можно выбрать папку, куда будут сохраняться записи.
1: Качество записи.
0: Собственно, все. Диктофон пишет в формате MPA. И, как вы можете видеть, другой формат записи выбрать нельзя. Почему-то стандартными средствами проигрывания музыки на телефоне, ни на Android-устройстве, ни на iPhone у меня эти файлы воспроизвести не получилось. А на компьютере можно воспроизвести с помощью стандартного проигрывателя Windows Media. Это все настройки. Двигаемся дальше. Как мне кажется, плеер в первую очередь предназначен для прослушивания книг. Поэтому предлагаю познакомиться с проводником и запустить какие-нибудь аудио и текстовые книги и посмотреть, как же происходит озвучивание и чтение файлов. На отдельную флешку я собрала текстовые версии книг в разных форматах.
1: Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Плеер определил флешку. Он может работать с разными форматами текстовыми. Это и TXT, RTF, DOC, DOCS, EPUB, FB2, PDF. Ну, естественно, читает MP3 файлы, разные другие форматы аудио, LKF книги, DAISY книги. Ну, сейчас все и проверим. Для того, чтобы попасть на карту памяти или внутреннюю память, нужно найти в меню «Проводник».
1: Generic Storage Device 1. Папка.
0: Ага, после подключения флешки даже проводник сам открылся.
1: Generic Flash Disk 1. Папка. Generic Storage Device 1. Папка. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Плеер видит два внешних устройства, SD-карточку и флешку. Ну, а если выходить с первого уровня через проводник... Сейчас проводник. Я выйду назад.
1: Внутренняя память. Главное меню. Проводник.
0: Вот так, если зайти в проводник.
1: Проводник. Внутренняя память.
0: То здесь будет два пункта. Внутренняя память.
1: Внешнее устройство.
0: И внешнее устройство. На внутреннюю память у нас сохраняются записи диктофона, записи FM-радио, книги, которые вы закачиваете из онлайн-библиотек. Давайте перейдем на флешку и посмотрим работу с текстами.
1: Внешнее устройство. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Generic Flash Disk 1. Go Stories, No Red Blank, YMP3.
0: Попадаем в список файлов. Это аудиофайл запускается стандартно. Просто нажимаем кнопку «Ок». Начинается воспроизведение.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Той же кнопкой «Ок» можно поставить файл на паузу. По меню навигации можно перемещаться вертикальными стрелками.
1: Команды перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Цифровой ввод. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Добавить закладку. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, если у вас просто музыка, особо навигацию по ней осуществлять смысла нет.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Во время прослушивания аудиофайла можно воспользоваться ускоренной перемоткой, нажимать клавиши влево или вправо. Возвращаюсь назад.
1: Generic Flash Disk 1. Wall Stories, No Red Blank YMP3.
0: Обратите внимание, если у вас любой файл стоит на паузе, то при нажатии кнопки «Назад» сначала запускается опять воспроизведение этого файла, а лишь последующее нажатие кнопки «Назад» выведет вас на уровень вверх. Весьма оригинальное решение, конечно. Двигаюсь дальше по списку файлов.
1: Smart Biblog PDF.
0: Вот документ в PDF. Это инструкция, которую я положила на флешку. Запустим ее.
1: 4.10.9.3. Выбор канала обновления 10.9.4. Сброс версии обновления 10.10. Дата и время 10.11. Сброс настроек 10.12. Настройка яркая пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Сразу начинается чтение. Также можно осуществлять навигацию по файлу.
1: Добавить закладку.
0: Добавлять закладки.
1: Навигация по папкам. Навигация по файлам. Навигация по страницам. Навигация по закладкам. Навигация по процентам. Навигация по абзацам. Навигация по предложениям. Навигация по словам. Навигация по символам. Цифровой ввод номера страницы. Начало файла. Начало первого файла текущей папки. Продолжить воспроизведение.
0: Довольно много вариантов. Давайте посмотрим, как с этим работать.
1: Начало файла. Цифровой ввод номера страницы. Навигация по символам. Заглавная Семен. Борис. Траван. Ольга. Семен. Пробел. Василий. Елена.
0: Это навигация по символам. Я вертикальными стрелками выбрала ее. И теперь стрелками горизонтальными перемещаюсь.
1: Навигация по словам. Сброс. Версии. Обновление. 10. 10.
0: Это навигация по словам.
1: Навигация по предложениям. Локальные приложения 11.1 FM, радио 11.2, чтение MFC, меток 11.3, будильники 11.4, текущее время и дата 11.5, режим соединения с компьютером 11.6, режим акустической системы, пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, так как это содержание, здесь, видимо, нет точек в конце предложения, поэтому так много читает.
1: Навигация по абзацам. Навигация по процентам.
0: Давайте попробуем уйти с содержания, не знаю, есть ли там абзацы, попробуем навигацию по процентам. Предполагается, что плеер анализирует весь файл и перемещает на какой-то вот процент условный. Эти проценты мы должны выбрать горизонтальными стрелками, а для того, чтобы плеер на этот процент перешел, необходимо будет нажать клавишу «ОК».
1: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%.
0: Ну, думаю, на 15% инструкции точно уже не будет содержания. Нажимаю кнопку подтверждения.
1: Сброс версии обновления 10.10, дата и время 10.11, сброс настроек 10.12, настройка яркости светодиодов 10.13, настройка пауза.
0: Перемещение не произошло. Попробуем другой уровень.
1: Начало файла. Цифровой ввод номера. Навигация по символам. Навигация по словам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам.
0: Ну, давайте все же попробуем найти здесь абзацы.
1: 10.10, дата и время 10.11, 10.11, сброс на 10.12, 10.13, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 7, 11, 7, 2, 12, 12, 80, 87, 90, 91, 92, 90, 91, 90, 91, 92, 94, 94, 100, 101, 104, 104, 106, 108, 180, 92, 94, 94, 94, 90, 94, 100, 101, 104, 104, 106, 108, 101, 104, 104, 106, 100, 1, 104, 104, 106, 108, 108, 108, 114.
0: Плохо понимаю, что это за абзацы.
1: 104, 104, 106, 108, 108, 108, 114.
0: Например, хочу я вот на этот абзац перейти. Нажимаю «ОК».
1: Сброс версии обновления 10.10, дата и время 10.11, сброс настроек 10.12, пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Не особо получается нам осуществлять навигацию. Что еще можно сделать во время воспроизведения? Можно отрегулировать скорость.
1: Сброс версии обновления 10,
0: нажимаю 10, стрелку 10, 11, вверх.
1: Нажимаю сброс настроек 10, 12,
0: несколько
1: настройки
0: раз.
1: Яркости светодиодов 10, 13, настройки диктофона 11. Локальные приложения 11, 1 FM радио 11, 2 чтения версии меток 11, 3 будильники 11, 4 текущее время и дата 11, 5 режим соединения с компьютером 11, 6 режим акустической системы 11, 7 работа с диктофоном 11, 7. 1 запись голоса 11, 7, 2 редактирование пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Для того, чтобы вернуться к нормальной скорости, достаточно нажать вторую функциональную кнопку. Также можно перематывать файл во время воспроизведения.
1: Один запись, интернет-приложение, 5, 12, 2, интерконтекстная справка, 14, клавиатурная справка, 15, блокировка клавиатуры, 16, работа с встроенным синтезатором, работа с клавиатурой, текстовый, голосовой и цифровой ввод, 19.
0: То есть каждое нажатие на стрелку влево или вправо перемещает вас на какое-то количество текста. Ну, давайте попробуем какой-нибудь другой файл. Возможно, это просто такая PDF-ка у нас плохая попалась.
1: Техническое обслуживание и уход, 20. Условия экспауза. Продолжить воспроизведение. Условия экспауза. Generic Flash Disk 1. Smart Biblog PDF.
0: Я все время забываю, что начинается воспроизведение после нажатия кнопки «назад». Это меня немного пугает, я аж вздрагиваю.
1: System Volume Information. Папка. Smart B новая версия. Папка. Smart BTXT. Барон Дубов. Том 1 EPUB.
0: Ну, давайте попробуем запустить книгу в формате EPUB. Активирую кнопку «ОК».
1: Когда княжна и оркестр соревновались в стрельбе, мне аж завидно стало. Запах пороха пробуждал во мне древний инстинкт воина. Но пукалки Вадима Матвеевича мне разве что в зубочистке годились. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Здесь принцип работы такой же, как и с PDF-документом. Давайте здесь посмотрим, будет ли осуществляться навигация.
1: Начало первого файла. Начало файла. Цифровой ввод номера. Навигация по символам. Навигация по словам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам.
0: Вот, попробуем по абзацам.
1: Посмотрим, что он придумает. Но, пожалуй, стоит еще спросить. Он столичный житель, наверняка может что-нибудь. Лишь бы успеть задать вопрос до того, как он в очередной раз. Он сидел за большим столом, и его седая макушка едва.
0: Хочу вот к этому абзацу, нажимаю.
1: Но пукалки Вадима Матвеевича мне разве что в зубочистке годились. Посмотрим, что он придумает. Но пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Не перешел. Я делаю все по инструкции, выбираю соответствующую настройку в меню навигации. Далее стрелками влево и вправо выбираю либо проценты, либо нужные абзацы, подтверждаю кнопкой ОК. Но вообще в инструкции достаточно много ошибок, поэтому я допускаю, что навигация будет работать. Просто нужно нажать не кнопку ОК, а что-нибудь другое. Я не знаю что, и гадать мне как-то не особо хочется. Запустим другой файл.
1: Посмотрим, что он придумал. Generic Flash Disk 1. Барон Дубов. Том 1 EPUB. Неведомый путь FB2.
0: Вот файл в формате FB2.
1: В кабинет в это время входил представительный мужчина, которого хозяин кабинета называл своим другом и соратником. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Я уже этот файл запускала. Плеер запомнил его позицию. Давайте попробуем перейти к началу файла.
1: Начало первого файла текущей папки. Начало файла. Network Literature SF Fantasy City Алексей Игоревич Ильин Леха Илья Ангел Неведомый Путь Две замечательные девушки 2 года на пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Вот здесь все работает хорошо, все переходит. Ну, попробуем перейти по процентам.
1: Начало. Навигация по абзацам. Навигация по процентам.
0: Еще раз.
1: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%.
0: Подтверждаю.
1: Network Literature SF Fantasy City Алексей Игорь. Пауза.
0: И ничего не происходит.
1: Generic Flash Disk 1. Неведомый путь FB2. Шелик чудес не бывает RTF.
0: Давайте попробуем файл RTF запустить. Предыдущие файлы запускались достаточно быстро. Вот с RTF какие-то проблемы происходят. Не знаю, что сейчас происходит, потому что плеер ничего не говорит. Возможно, идет какой-то процесс загрузки. Попробую нажать информационную кнопку. Опять же, ничего не происходит. подождем. По идее, если какой-то неправильный формат файла, либо еще что-то, плеер как-то должен об этом сказать. Я пробовала открывать все файлы на компьютере и на телефоне. Все открывалось штатно, все было в порядке. Не буду лишний раз нажимать на кнопки, иначе можно будет плеер повесить. Во время тестов очень часто приходилось его жестко перезагружать, потому что у меня не всегда хватало терпения ждать. Но сейчас все-таки подожду.

0: Интересно, если сейчас назад кнопку нажать, отменит ли он эту загрузку или нет? Ну, мне кажется, это уже неприлично долго. Уже можно и расхотеть читать. Ну, всего-навсего книга, там, по идее, не должно быть никаких там таблиц, еще чего-то такого, чего бы плеер не смог переварить. Давай, что ты меня подводишь?
1: Машине чудес не бывает от слез.
0: Смотрите-ка.
1: Заряд не выполняется. Заряд батареи 73%. Текущее время 11 часов 18 минут 30 секунд. Конец файла. Конец файла. Generic Flash Disk 1. Шелик чудес не бывает RTF. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Не поняла, что произошло. Приложение озвучило информацию, так как я нажимала кнопку соответствующую. И почему-то сказал конец файла. Ну-ка посмотрим, где мы вообще находимся.
1: Generic Storage Device 1. Папка. Generic Flash Disk 1. Папка.
0: Мы вылетели вообще из списка всех книг, а файл так и не открылся.
1: Generic Flash Disk 1. Go Stories No Red Blend 2 MP3. Шелик чудес не бывает RTF. Неведомый путь FB2. Барон Дубов. Тума. Smart BTXT.
0: Ну и TXT-шный файл, по идее, то с ним-то не должно быть никаких проблем.
1: Контекстная справка 14. Клавиатурная справка 15. Блокировка клавиатуры 22. Гарантийные обязательства приложения, лист 1 приложения, лист 2 при получении, пожалуйста, проверьте комплектацию. Перед началом эксплуатации проверьте наличие новой версии программного обеспечения с пауза. Продолжить воспроизведение. Начало первого файла текущей папки. Начало файла. Цифровой ввод номера страницы. Навигация по символам. Навигация по предложениям. Навигация по абзацам. Навигация по процентам. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 12, 3, 4, 15, 16, 17%. Перед началом эксплуатации проверьте наличие новой версии программного обеспечения с помощью интернет-обновления. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: На этом файле тоже как-то не особо это все работает. Выхожу.
1: Перед началом эксплуатации. Generic Flash Disk 1. Smart BTXT. Внешнее устройство. Generic Flash Disk 1. Папка. Проводник. Внешнее устройство. Внутренняя память. Внутренняя память. FM Records. Папка.
0: Я перешла во внутреннюю память. Здесь тоже есть ряд папок. Записи с FM радио.
1: FM Records. Бродкаст 2025-05-29-11-25-01-па. Radio Vos Radio
0: M3U. Это я положила файл M3U от Radio Vos, так как по умолчанию Radio Vos здесь не было. Еще не проверяла, как это работает, потому что плеер не был подключен к интернету.
1: Voice Records. Папка.
0: Это записи с диктофона.
1: Voice Records. Voice 2025-05-28-16-24-38-па.
2: Плеер сообщит о том, что началась запись голоса и будет производиться, собственно говоря, запись. Для того, чтобы запись остановить, нужно еще раз активировать эту кнопку.
1: Воспроизведение закончено.
0: Вот в таком качестве пишет диктофон. Напомню, это было высокое качество. Выхожу из этой папки.
1: Voice Records. Voice 2025-05-28-16-24-38-па. Внутренняя память. Voice Records. Папка. Бокс. Папка.
0: Это папка с книгами, с теми, которые вы загрузили из онлайн-библиотеки.
1: Бокс. Брухта служба спасения геймеров 01. Инициант Финогена. B234-976. Папка.
0: Попробуем запустить книгу.
1: Служба спасения геймеров 01. Инициант. Автор. Брухта. Служба спасения геймеров.
0: Что?
1: Служба спасения геймеров.
0: Еще раз надо нажать.
3: И оппоненты не живые люди, а всего лишь наборы бит и байт. А значит, никаких угрызений совести быть не может.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Опять же, плеер запоминает последнюю позицию. Эту книгу я уже запускала, поэтому она не сначала идет. Во время воспроизведения можно менять скорость воспроизведения, осуществлять ускоренную перемотку и прогрессивную перемотку.
3: Что можно с ними сделать? Да все просто. У меня есть пулемет. Они подъедут ко мне примерно на сотню или около того метров, прежде чем увидят труп взрыв.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Вот эта скорость была после одного нажатия стрелки вверх. Мне кажется, это очень быстро. Я сравнивала с увеличением скорости в библиотеке.

0: библиотеке АВ-3715, и на такой скорости библиотека начинает читать книгу, если выставить скорость в 150%, а это вот сразу. Ну, не знаю. Мне кажется, первое значение должно быть чуть медленнее. Для того, чтобы вернуть нормальную скорость, необходимо нажать вторую функциональную кнопку.
1: Здоровяка, со 100 метров из пулемета я, по идее, должен накрошить их без особых проблем.
2: Нормальная скорость воспроизведения.
1: Их проблем. Только чтобы они подъехали так близко, у них перемотка. Не должно возникнуть... Видимо, это вариант у них на образ с каской 120 метров. Да? И ждать. Это разве что с кустарно сварганенным на крыше пулеметным гнездом. В салоне просматривалось двое и пулеметчик за турелью вирования.
0: Ведь, судя по тому, это я сейчас нажимаю стрелку направо.
1: Ну, лучше. Расковыривать...
0: Да, прогрессивные перемотки мы... Нажимаем и удерживаем стрелки вверх или вниз. Сотни,
1: но мой уровень навыка плюс банальное знание...
2: 10 секунд. 20 секунд. 30 секунд.
0: И когда услышим нужное минута. Значение, нужно будет стрелку отпустить.
2: 5 минут. 10 минут.
1: Судя по менюшке, у меня фатально поврежден узел топливопровода и бензин...
0: И то же самое со стрелкой вниз.
1: Скоростью. Видимо, снайпер таки...
2: 10 секунд. 20 секунд. 30 секунд. 1 минута. 2 минуты.
1: На вышке «Ура!» пулемета не видать.
2: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: В этой книге также есть разные способы навигации.
2: Команда перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Цифровой ввод. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Добавить закладку.
0: Закладки можно ставить. Давайте вот здесь поставим закладку.
2: Закладка успешно добавлена.
1: Не видать. Зато сидит парень со снайперской винтовкой.
2: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Сразу воспроизведение после этого возобновляется. Ну, давайте посмотрим, какие есть опции.
2: Добавить закладку. Опции навигации. Нажмите кнопку вправо или влево для выбора варианта. Навигация по книгам. Навигация по фрагментам. Навигация по закладкам. Озвученная ускоренная перемотка. Навигация по книгам. Навигация по фрагментам.
0: По фрагментам, например.
2: Выбрано. Навигация по фрагментам.
1: С винтовкой и еще раз ура. Он смотрит не в прицел на меня.
2: Фрагмент. 6.
1: Глава 4.
2: Фрагмент. 7.
1: Глава 5.
2: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Ну, в целом работа с аудиокнигой происходит в стандартном режиме. Единственное, что вот меня здесь не устраивает, это слишком высокая скорость воспроизведения, когда мы нажимаем только один раз на эту кнопку с увеличением скорости. Выхожу я из книги.
1: Будни спасателей.
2: Служба спасения геймеров 01. Инициант. Автор. Брухта.
0: Больше книг у меня здесь загруженных нет, поэтому навигацию по книгам мы и не смотрели. Давайте посмотрим, какие еще функции есть у плеера. Посмотрим локальные приложения и то, что можно делать через интернет. За кадром я попробовала пооткрывать еще раз файлы RTF, но особого успеха я не достигла. Все это происходит довольно-таки долго, и вот тот файл с книгой в конце концов открылся, но вместо книги воспроизводился набор из каких-то непонятных цифр. Но теперь давайте познакомимся с другими функциями плеера. Начнем с локальных приложений. Это те приложения, которые не требуют подключения к интернету.
2: Локальные приложения. Локальные приложения. FM-радио.
0: У плеера есть FM-радиоприемник. Для более качественного приема нужно подключить проводные наушники в соответствующий разъем. Есть автоматический и ручной поиск станций. Ввод номера станции цифровой. Можно добавлять или удалять станции уже сохраненные. Без наушников прием, ну как обычно, так себе, зависит от местности, где вы находитесь.
2: Сохраненные станции. Радио включено. 103.3. Станция удалена.
0: Для того, чтобы удалять или сохранять станции, необходимо нажимать вторую функциональную кнопку.
2: 106.4.
0: Станции выбираются горизонтальными стрелками, а вертикальными можно работать с меню радио.
2: Автоматический поиск. Ручной поиск. Цифровой ввод частоты. Первая сохраненная станция. Цифровой ввод номера станции. Сохраненные станции.
0: Выхожу назад.
2: Локальные приложения. FM-радио.
0: Есть возможность записи эфира. Для этого необходимо нажать кнопку записи, которая находится вверху рядом со стрелкой вверх, с правой стороны.
2: Чтение NFC-меток.
0: Плеер может читать NFC-метки, но так как у меня нет книг, в которых есть такие метки, то эту функцию я не тестировала. Предполагается, что когда вы подносите книгу с такой меткой, плеер озвучивает данные, которые записаны на метку. Название книги, автора и другую информацию.
2: Будильники.
0: Можно установить два будильника.
2: Будильники. Первый. Второй.
0: Для того, чтобы менять статус «включено-выключено», нужно нажимать стрелку влево или стрелку вправо. Если вдруг вы не знаете, как пользоваться той или иной функцией, то можно воспользоваться контекстной справкой или клавиатурной справкой. Контекстная справка запускается нажатием третьей, самой правой функциональной кнопки. Ее нужно нажать и подержать.
2: В тефлофлешплеере имеется возможность установки двух будильников. При активации будильник будет срабатывать в заданное время 7 дней в неделю.
0: Вот такая небольшая справочка. И если нажать и удержать первую левую функциональную клавишу, то включится клавиатурная справка.
2: Режим клавиатурной справки.
0: Теперь можно нажимать какие-нибудь кнопки, и плеер будет озвучивать, что они делают.
2: Кнопка вправо не используется в данном меню. Кнопка вверх. Короткое нажатие вызывает перемещение вверх по пунктам меню. Кнопка 5. Не используется в данном меню. Кнопка назад. Короткое нажатие вызывает возврат в предыдущее меню.
0: Выключается справка таким же способом. Нужно нажать и подержать первую клавишу.
2: Функциональная кнопка 1. Длительное нажатие 3 секунды. Вызывает выход из режима клавиатурной справки.
0: В контекстной справке довольно-таки много ошибок. Не все работает так, как указано в этих инструкциях. Также существует проблема с длительным прослушиванием справки. Если инструкция не такая короткая, как вот сейчас была, то при попытке ее остановить, а для этого нужно нажать какую-нибудь клавишу, плеер может подвиснуть, либо еще произойдут какие-то странные действия. В общем, сразу эта справка не всегда останавливается. Попробуем завести будильник.
2: Первый. Цифровой ввод времени в формате часы, звездочка, минуты.
0: Время устанавливается с цифрового блока. В принципе, это удобно. Но как раз-таки вот здесь в контекстной справке была ошибка. Тут сказано, что для подтверждения ввода времени необходимо нажать клавишу звездочка. На самом деле выяснилось, что нужно нажать клавишу решетка. Часы и минуты отделяются клавишей звездочка. Плеер произносит слово точка. Попробуем.
2: 1, 0, 2, 4. Установлено время. 10:24. Статус. Включить. Будильник. Включен. Будильник зазвонит через менее минуты. Будильник сработал.
0: Вот таким образом работает будильник. Вот такая вот мелодия установлена. Поменять ее нельзя.
2: Первый. Статус. Будильники. Первый.
0: И для отключения необходимо нажать какую-нибудь клавишу. У будильника есть одна небольшая проблема. Он работает только тогда, когда плеер находится в активном режиме. Если перевести плеер в режим сон, то будильник срабатывать не будет. Он сработает только тогда, когда вы плеер из режима сна выведете. Выхожу из будильников.
2: Локальные приложения. Будильники. Текущее время и дата. Текущее время. 10:24:22. Текущая дата. 31.05.2025.
0: Ну, это понятно.
2: Режим соединения с компьютером.
0: Если требуется подключить плеер к компьютеру, необходимо его перевести в соответствующий режим. Если этого не сделать, то плеер будет просто от компьютера заряжаться.
2: Режим акустической системы.
0: Плеер можно использовать как колонку для каких-либо ваших устройств. Для этого нужно устройство, с которого вы хотите воспроизводить звук, подключить к плееру через разъем, который находится вверху.
2: Режим акустической системы. Подсоедините внешний источник звука.
0: Подсоединяю. Так как у меня iPhone, то еще плюс переходник для iPhone я подключила.
2: Оператор сотовой сети может взимать плату за сообщение SMS, использованный отменить. Кнопка. Окей. Кнопка. Сообщение.
0: Через некоторое время звук переходит в плеер, и можно что-нибудь воспроизвести, какую-нибудь музыку.
2: Файлы. Загрузки. Кнопка. Выбор. 0,1 запятая. 0,1 запятая аудио. 0,1 запятая аудио. Панель инструментов. Воспроизвести. Список. Кнопка.

0: принципе, для такого типа устройств звук достаточно неплохой.
1: Локальные приложения. Режим акустической системы.
0: Вот, надо нажать кнопку «Назад».
1: Редактор диктофона.
0: Есть возможность редактировать ваши диктофонные записи.
1: Таймер.
0: И также можно установить таймер. Устанавливается он так же, как будильник. Необходимо ввести часы, минуты, секунды, разделив это звездочкой. Таймер работает как в активном режиме, так и в режиме сон, в отличие от будильника. Это все локальные приложения. Выхожу на уровень вверх, назад.
1: Главное меню. Локальные приложения.
0: Убавлю чуть-чуть.
1: Интернет-приложение.
0: И переходим к интернет-приложениям.
1: Интернет-приложение. Прогноз погоды.
0: Прогноз погоды можно запрашивать как в текущем городе, так и в городе по запросу.
1: Прогноз погоды. Текущий город. Запрос информации о погоде. 31 мая. Легкий ливень. Температура. Днем. 24 градуса. Ночью. 16. Количество осадков. 1 миллиметр. Вероятность осадков 35%. Ветер юго-западный 3 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду. 1 июня. Прогноз погоды. Поиск города. Текстовый ввод. Введите название города.
0: Название города можно вводить голосом. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку записи, а после произнесения города отпускать ее. Саратов.

0: Запрос информации о погоде. Саратов. 31 мая. Облачно. Температура. Днем. 31 градус. Ночью. 21. Вероятность осадков. 5%. Ветер. Юго-восточный. 5 метров в секунду. С порывами до. 12 метров в секунду.
1: И можно смотреть прогноз на несколько дней. Погода работает нормально.
0: Интернет-приложение. Прогноз погоды. Интернет-радиостанции.
1: Есть возможность прослушивать интернет-радиостанции. У плеера есть 3 радиостанции, которые уже изначально были в списке.
0: Интернет-радиостанции. Список интернет-радиостанций. Получение списка каналов. Список интернет-радиостанций. Радиовести. Радиомаяк. Радио России. Радиовести.

0: Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Пиляев. Он отметил, что известно о целом ряде случаев, когда шведские...
1: Список интернет-радиостанций. Радиовести. Интернет-радиостанции. Импортированные.
2: У меня в памяти устройство лежит М3-ушка с радиовоз. Я не знаю, будет ли она отображаться здесь в списке импортированных.
1: Список импортированных плейлистов интернет-радиостанций. Радио 1 тест М3U8. Радио 2 тест М3U8. Radio 3 PLS. Radio Nutest M3U. Radio 1 Test M3U8.
2: Ее там нет. Давайте попробуем узнать в контекстной справке. Может быть, здесь нам расскажут, как их импортировать.
1: Меню-проводник используется для навигации по файлам и взаимодействия с подключенными носителями информации. Перемещение между файлами и папками осуществляется с помощью 4 кнопок навигации. При нажатии каждой из этих кнопок при перемещении по меню тифлофлешплеер речевым информатором озвучивает нажатие в зависимости от текущей схемы озвучивания. Если в папке нет файлов, прозвучит сообщение «папка пуста». Открытие файлов и папки. Radio 2 Test M3U8.
2: Мне кажется, это не совсем была инструкция к импортированным радиостанциям. Ну ладно, оставим их в покое.
1: Интернет-радиостанции. Импортированные. Интернет-приложения. Интернет-радиостанции. Телевизионные каналы.
2: Есть ряд телевизионных каналов. Список достаточно большой.
1: Получение списка каналов. Телевизионные каналы. Первый канал. Суббота. РЕН-ТВ. Россия-1. Матч. НТВ. Пятый. Россия-К. Карусель. ТВ-центр. Спас. СТС. Домашний.
2: Ну и так далее. Можно попробовать что-нибудь запустить.
3: Две чайные ложки яблочного уксуса. Итальянские травы.
1: Телевизионные каналы. Домашний.
2: Ну и есть каналы, которые просто называются канал 24, канал 25, без названия. Я не знаю, что это такое, но, в принципе, они работают. Для того, чтобы остановить воспроизведение какого-нибудь канала, нужно нажать кнопку «назад».
1: Интернет-приложение. Телевизионные каналы. Подкасты.
2: Работа с подкастами осуществляется так же, как и работа с интернет-радиостанциями. Есть несколько уже готовых подкастов, которые есть по умолчанию, и есть раздел с импортированными подкастами.
1: Новостные ленты.
2: Есть возможность почитать новости.
1: Новостные ленты. Список групп новостных лент. Импортированные. Список групп новостных лент.
2: Посмотрим, что есть по умолчанию.
1: Получение списка новостных лент. Список групп новостных лент. Новости, группа.
2: Разделены все ленты на группы.
1: Познавательные, группа. Новости, группа.
2: Посмотрим вот эту группу.
1: Новости. Ленты.ру, новости. Фонтанка.ру, новости Санкт-Петербурга. Коммерсант, лента новостей. Арти на русском. Новости Кузбасса. Минтруд России, новости. Официальная позиция. Ленты.ру, новости.
2: Вот и весь список. Ну давайте в ленту зайдем.
1: Получение ленты.

0: Лентеру. Новости. Пленный боец ВСУ рассказал о помощи российским десантникам в ДНР. На Украине назвали главный фронт летней кампании.
1: Плеер зачитывает заголовки новостей.
0: Россиянам назвали самые модные украшения на лето.
1: И можно получить текст статьи, если нажать клавишу «Ок».
0: Получение содержимого статьи. Пожалуйста, подождите, статья загружается.
1: Ждем загрузку статьи. В продуктивной версии статья загружаться не захотела. Никакая, ни из какого источника. Просто плеер говорил «конец файла» и все. Посмотрим, что будет в этой.

0: Мне кажется, как-то долго загружается все это. Не такие уж большие статьи, наверное.
1: Это почти 380 тыс. Старшеклассников и около 170 тыс. Студентов выпускных курсов. Сегодня практически 70% выпускников в этих субъектах. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Я что-то сомневаюсь, что открылось то, что надо. Ну, давайте попробуем какую-нибудь новость из другого источника.
1: Сегодня практически 70... Лентеру. Новости. Россиянам назвались... Появились данные о... Новости. Лентеру. Новости. Фонтанка. Коммерсант. Лента новостей. Получение ленты. Коммерсант. Лента новостей. Военный суд рассмотрит заочное дело наемницы из Дании. Пентагон потратит более 1 ЛРД за раз. Суд в Москве взыскал долги сына. А число пострадавших при атаке. В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом.
0: Вот, интересно было бы узнать, почему же воду-то нам отключают.
1: Получение содержимого статьи. Пожалуйста, подождите, статья загружается.
0: Да не вопрос, ждем. Ну давай, не подведи.
1: С ребятами, которые находятся в зоне риска нетрудоустройства, ведется индивидуальная работа.
0: Круто.
1: Такую систему в течение года внедрим во всех регионах, отметил глава Минтруда России Антон Котяков. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения. Пауза. Продолжить воспроизведение.
0: Такое ощущение, что он читает вот то, что было и в предыдущем источнике. Ну, или я не знаю, что это. Ладно. В конце концов, новости – это не самое важное, что есть в плеере.
1: В рамках мероприятия «Коммерсант. Лента новостей». В Госдуме объясни новости. «Коммерсант. Список групп новостных лент». Новости, группа.
0: У меня такое впечатление, что первая поломка в этом плеере будет кнопка «Назад», потому что я столько раз за время тестов ее нажала, что уже я не знаю.
1: Интернет-приложение, новостные ленты, электронные библиотеки.
0: Электронные библиотеки. Здесь как раз находится библиотека В3715.
1: Электронные библиотеки. Ростовская библиотека. Добавить из файла конфигурации. А в 3715.
0: Подключение к библиотеке возможно как из файла конфигурационного, так и можно ввести логин и пароль с помощью цифрового блока. Здесь проблем никаких не возникает, все подключается нормально и достаточно быстро. Захожу в библиотеку.
1: Успешная авторизация. Выберите пункт меню. Книжная полка.
0: На первом уровне два пункта. Книжная полка и выберите пункт меню для доступа к другим пунктам библиотеки.
1: Выберите пункт меню. Поиск по библиотеке. Новые поступления. Фонды. Мое. Поиск по библиотеке.
0: Давайте попробуем что-нибудь найти.
1: Введите текст запроса.
0: Запрос можно произносить голосом. Для этого нужно нажать и удержать клавишу записи. После сигнала произнести запрос и отпустить клавишу. Барьер Ориона.
1: Поиск барьера Ориона. Прочитано. Глеб ФМ. Барьер Ориона 01. Объект контроля. Троицкий.
0: Открывается список.
1: Прочитано. Глеб ФМ. Барьер Ориона 02. Разведчик барона. Троицкий. Глеб ФМ. Барьер Ориона 03. Фактор дисбаланса. Троицкий.
0: Вот эта книга у меня стоит на книжной полке, но информацию об этом я здесь не получаю.
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий.
0: Давайте вот в эту книгу зайдем.
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий. Информация о книге. Прослушать книгу. Скачать книгу. Добавить книгу на книжную полку. Информация о книге.
0: Книги можно слушать как онлайн, так и загрузить их на плеер. Они сохранятся в папку Books. При этом нет синхронизации. Если вы что-то слушали онлайн, а потом загрузили, вам потом придется вручную искать место, где вы закончили. При прослушивании книги онлайн нет прогрессивной перемотки. Есть только перемотка ускоренная. В продуктивной версии, если вы будете пытаться запустить прогрессивную перемотку, то есть большая вероятность запустить книгу еще раз. Тогда плеер просто подвиснет, и вам придется его жестко перезагружать. Ну, давайте попробуем включить книгу.
1: Прослушать книгу.
0: Можно перемотать чуть-чуть.
2: Пауль внимательно смотрел в глаза барону Шуламу и видел в них неуверенность и тщательность.
1: Нормальная скорость воспроизведения.
2: Тщательно скрываемый страх.
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Плеер запоминает, как выяснилось, скорость, выбранную в предыдущий раз. Наверное, это хорошо. Вся проблема в том, что скорость увеличенное на один шаг. Слишком быстрое. Давайте в этом еще раз убедимся.
2: Глава первая.
0: Это нормальная Пауль скорость.
2: Внимательно смотрел в глаза барону
0: Нажимаю Швабу. Один раз на стрелку вверх.
2: Тщательно скрываемый страх. Начальник тайной службы пока не знал, чем закончился сеанс связи барона с графом Волжским. Но, судя по реакции Шваба, ничего хорошего граф ему не сказал. Да и сложно было ожидать, что...
1: Меню навигации. Продолжить воспроизведение.
0: Конечно, это очень быстро. Есть меню навигации.
1: Команда перехода. Нажмите вправо или влево для выбора варианта. Начало фрагмента. Начало книги. Добавить закладку. Продолжить воспроизведение.
0: Выхожу отсюда.
2: Что после попадания в плен сына Волжского, барона...
1: Глеб ФМ. Барьер Ориона 04. Лорд утерянных земель. Троицкий. Прослушать книгу.
0: К тому, что после нажатия кнопки назад плеер опять начинает что-то читать, я уже постепенно привыкаю. Меня это раздражает гораздо меньше. Но это не значит, что так и должно быть.
1: Скачать книгу. Добавить книгу на книжную полку. Книга успешно добавлена на полку. Скачать книгу. Убрать книгу с книжной полки.
0: Книга спокойно ставится на книжную полку. Название кнопки при этом меняется на «Убрать книжной полки». Если запустить загрузку книги, то кнопка «Скачать» на «Остановить загрузку» не поменяется, и можно случайно запустить закачку нескольких книг. Плеер никак не проверяет книги на совпадение, поэтому... С этим нужно быть внимательным. Если что-то загружаете, не надо нажимать повторно. А то будет как у меня. Я нечаянно книгу скачала 6 раз, пока я поняла, что происходит. Ну а так книга загружается нормально, зависит от скорости вашего интернета. Здесь проблем никаких нет. Если включена функция озвучивания длительных операций, то плеер будет вам сообщать через какое-то время состояние загрузки. При этом можно пользоваться другими функциями плеера. Вы в любой момент можете нажать кнопку «Информация», чтобы узнать о том, где вы находитесь, в каком пункте меню и что происходит с плеером.
1: Электронные библиотеки. АВ-3715. Заряд не выполняется. Заряд батареи. 68%. Текущее время. 11 часов 5 минут 15 секунд.
0: Правда, иногда плеер сообщает неправильную информацию. Например, если вы его поставили заряжаться в выключенном состоянии, а потом, не отсоединяя провода, включили, то плеер будет думать, что он не заряжается.
1: Интернет-приложение. Электронные библиотеки. Калькулятор.
0: В плеере внезапно есть калькулятор. Здесь все элементарно. Вы с помощью голосового ввода диктуете нужный пример, и плеер выдает результат.
1: Калькулятор.
0: 7 умножить на 8.
1: 56. Интернет-приложение. Калькулятор.
0: Вот такие интернет-приложения есть в плеере. При необходимости клавиатуру у плеера можно заблокировать. Для этого нужно последовательно нажать кнопку «Информация» и кнопку «Решетка». И такой же комбинацией плеер разблокируется. Для жесткой перезагрузки необходимо удерживать кнопку питания и кнопку увеличения громкости. В инструкции указана другая комбинация, она не работает. Давайте подведем итоги. У плеера есть свои плюсы и свои минусы, но, на мой взгляд, минусы гораздо сильнее перевешивают плюсы. Даже хорошие идеи, реализованные, как мне кажется, не в полной мере. Например, возьмем цифровой блок, который показал себя очень удобным в плане ввода, и этот блок больше практически никак не задействован в устройстве. Зато другие клавиши просто-таки перегружены, и бедная кнопка «Назад» нажимается неоднократное количество раз. Я думаю, можно было бы задействовать цифры и назначить какие-то часто используемые функции на эти кнопки, например, на длительное удержание. В целом, как работает плеер, мне не понравилось. Устройство еще сырое, с ошибками в инструкциях, с ошибками в работе, регулярно зависает. Что-то идет не так, и приходится его перезагружать. При этом эти ошибки есть как и в стабильной продуктивной версии, так и в тестовой версии. Сказать, какая из них лучше, в итоге я так и не могу. Если бы разработчик исправил все ошибки, то плеер был бы неплох, но на данный момент пользоваться им некомфортно. Все функции реализованы по какому-то минимальному стандарту, и за те деньги, которые хочет за него производитель, я рассчитывала получить что-то большее. Ну, а на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!
3: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов «Воители». В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда «Алтайские скифы». Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смолянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
8: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта.
10: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
11: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Колосовым Алексеем Борисовичем.
13: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
14: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но, тем не менее, базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
13: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
14: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, в Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что, с моей точки зрения, конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. В общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40, до 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
13: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
15: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры. Причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Весело и продуктивно жители Ставрополья отметили День космонавтики. 11 апреля в Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых состоялся первый открытый турнир по настольному теннису слепых города Георгиевска «Полет к успеху». Турнир был посвящен 65-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Турнир проходил в рамках проекта «Стань чемпионом». Об этом проекте мы уже рассказывали в программе «Актуальный репортаж» в передаче о мастер-классе Марины Галузовой, который состоялся в санатории «Машук» 14 и 15 марта. Месяц после мастер-класса все тренировались, и вот сегодня пожинаем первые плоды нашего проекта и нашей работы.
3: С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых Исаев Султан Баудинович.
4: Добрый вечер всем. Мне хочется сказать и пожелать всем нам еще ни одного такого турнира, так как все, кто участвовал, в прямом смысле заражены этой игрой. И главное, что мы почувствовали отношение у людей действительно этой игре. Честное, открытое желание у всех, независимо от возраста. В любой комплекции человек. У нас и 55+, и 65+ играли некоторые. Поэтому данная игра нас сплотила и дала возможность порадовать молодежь, которая действительно наступает нам на пятки и своими результатами чуть не уступает нам. Поэтому и спасибо Юлии Анатольевне Дьяковой, которая нам этот праздник сюда принесла. Мы постарались сделать все, что возможно.
2: После мастер-класса прошел только месяц, а наши спортсмены уже готовы соревноваться и добиваться своих первых успехов, своих первых медалей. Предлагаем вашему вниманию фрагмент командной игры. Конечно, наши спортсмены еще начинающие, и мяч не так резво летает, как на российских соревнованиях. Но мы стремимся, готовимся, и я верю, у нас все впереди.
5: Готовы?
6: Да.
5: Подача готова?
6: Да.
7: О, пляшет.
5: Матч завершен. Победила КМВ. Результат 26-32.
2: Обучение судей и секретарей соревнований – это очень важная составляющая проекта «Стань чемпионом». Мы хотим подготовить в Ставропольском крае судей и секретарей для проведения турниров из числа секретарей местных организаций Всероссийского общества слепых и даже родственников наших участников. На турнире «Полет к успеху» в Георгиевске в роли судьи выступила Исаева Анжелика Витальевна. Она жена председателя местной организации Георгиевска Султана Баудиновича Исаева. В роли секретаря выступил Александр Юрьевич Федорюк, муж нашей участницы Анастасии из Ставрополя. Начинающие судья и секретарь поделились с радиослушателями впечатлениями от прошедшего турнира и ответили на следующие вопросы. Что было самым трудным в их работе? Понравилась ли им данная роль? И хотят ли они продолжать учиться, развиваться и в дальнейшем принимать участие в турнирах по настольному теннису слепых?
8: Меня зовут Федорюк Александр Юрьевич, и я был секретарем на соревнованиях в Георгиевске. Самое трудное в работе секретаря – это если ты не знаешь вообще, как это работает, необходимо очень быстро адаптироваться и понять хотя бы в базовом варианте, как вести непосредственно лог игры. Тут же сложный вопрос о том, что не зная, что за шаблоны по ведению протоколов и как их заполняют, просто начинаешь очень серьезно теряться. И для этого нужно понимать огромный достаточно объем ведения именно такой документации. Поэтому в какой-то какой-то мере пришлось немножечко переизобрести шаблон для ведения непосредственно окончательного протокола. Ответ на второй вопрос. Ну, если честно, достаточно увлекательно. Хотя, если честно, работа достаточно тяжелая в этом плане.
2: Ну и, конечно, после турнира хочется задать вопрос нашему главному судье, узнать все-таки, что было самым трудным в судействе. Ведь это был первый ваш опыт. Расскажите, пожалуйста.
6: Да, первый опыт моего судейства очень волнительный, потому что я в жизни никогда этим не занималась. Было очень интересно, потому что я видела, что люди собрались тоже, как бы кто-то играл первый раз. Хотелось бы, конечно, дать им какую-то возможность, скидки, где-то прижалеть их, но я понимала, что это начало, как бы, и нужно людей учить правилам, поэтому где-то приходилось им говорить, что штраф, поэтому я чувствовала, что это как бы обидно им было, но они тоже понимали, что это заслуженный штраф. Считаю, что я с этим справилась, поняла принципы игры и думаю, что в следующий раз я уже как бы буду выше на уровень судейства.
2: Несмотря на то, что как судья, так и секретарь приходились родственниками наших участников, судейство на турнире было очень строгим и справедливым. Ни один штраф не ускользнул от внимательных глаз наших судей. На нашем турнире все чему-нибудь учились. Для многих спортсменов это были первые соревнования. Для судьи и секретаря это тоже был первый опыт. Но и мы, как организаторы, тоже не имеем большого опыта проведения турниров, поэтому очень многое было ново. Хочу немножко рассказать о той системе, по которой проходил наш турнир. Возможно, эта информация пригодится и другим регионам, да? Ведь во многих маленьких городах есть та же проблема, что и в нашем. Один стол, один игровой день, один судья, один секретарь. Я думаю, это многим знакомо. У нас было 16 участников. Мы начали наше соревнование в 9:30 утра в субботу, 11 апреля. Сначала было открытие торжественное. В 10 часов уже состоялась первая игра. Начали мы с командных игр. У нас было 5 команд. 2 команды города Георгиевска, 2 команды, занимающиеся в клубе настольного тенниса «Бомбей» в Пятигорске. Это команда «Пятигорье» и сборная команда КМВ «Кавказских минеральных вод». И команда Ставрополя. Командные игры мы играли по круговой системе, и места распределялись таким образом, что кто выиграл все матчи, получил первое место, у кого была одна проигранная игра, второе место, у кого было две проигранные игры, третье место. То есть по количеству выигранных матчей распределялись места. Командные игры завершились в 15:30. И нам предстояло еще провести личное первенство, ведь все спортсмены хотели играть, хотели доказать себе и окружающим, что они уже могут добиваться успехов и привезти домой свои первые медали. При проведении личного первенства система у нас была достаточно сложная. Играли на вылет. Сначала состоялась жеребьевка, состязались 10 женщин и 6 мужчин. Жеребьевка состоялась среди мужчин и среди женщин. Таким образом, мы смогли разбить их на пары. После того, как те пары сыграли, среди мужчин в финал вышли 3 человека. И они уже играли по круговой системе, разыгрывая бронзу, серебро и золото. У женщин система была еще сложнее, поскольку нас было 10. Сначала мы сыграли в парах по жеребьевке. В следующий тур прошли 5 претенденток на медали. Мы снова провели жеребьевку. Далее предоставили возможность первому и второму номерам по жребию вытянуть себе пару из оставшихся 3 номеров. Одна спортсменка у нас осталась без пары. Тогда мы приняли следующее решение. Сначала сыграли пары, а потом та спортсменка, которая, проиграв, набрала большее количество очков в 2 сетах, получила возможность еще раз сыграть, получила второй шанс на выход в тройку лидеров. Спорт есть спорт, все справедливо. И в этой игре победила Колпакова Марина из Георгиевска, которой при жеребьевке не хватило пары. Надо сказать, что мы играли по олимпийской системе личное первенство, и сеты у нас длились 5 минут. Неумолимо включался таймер, и когда заканчивалось время, игра останавливалась. Только так мы смогли провести личное первенство, когда еще после командных соревнований хотят состязаться 6 мужчин и 10 женщин. Яркой и эмоциональной была церемония награждения. Она состоялась уже в 20 часов, так как весь день с небольшим перерывом на обед проходили командные и личные соревнования. Места распределились следующим образом. Командные игры. 3-е место – команда «Пятигория». 2-е место – команда «Георгиевск-1». Чемпионы среди команд – сборная «Кавказских минеральных вод», команда «КМВ». Результаты личного первенства среди мужчин. 3-е место – Меликян Артур, город Георгиевск. 2-е место – Исаев Султан Баудинович, город Георгиевск. 1-е место – Турченко Александр, город Ессентуки. Результаты личного первенства среди женщин. 3-е место – Колпакова Марина, город Георгиевск. 2-е место – Павлова Кристина, город Ставрополь. 1-е место – Дьякова Юлия, Кисловодск. Даже после такого напряженного игрового дня участники бодры и веселы. Они с удовольствием поделятся с вами впечатлениями от прошедшего турнира.
7: Анастасия Федорюк, город Ставрополь. Впечатления очень эмоционально, просто на высоте, потому что день пробежал быстро, хотя мы с самого утра и вот до вечера здесь бились. Сначала командные были выступления, потом личные выступления. Я могу сказать, на личных я билась реально до последнего с небольшим разрывом. Да, я сегодня не победила, но благодаря сегодняшнему опыту и получила такой заряд, что я хочу продолжать дальше и буду рваться к новым победам.
9: Кристина, капитан команды по теннису Ставрополя. Тоже хочу сказать то, что у нас была сегодня очень, я считаю, продуктивная игра, ну, соревнования что личные, что командные. Изо всех членов нашей команды могу сказать то, что мы показали прям отличный вот результат по сравнению с тем, который был, например, до мастер-класса с Мариной, чемпионом по теннису. Поэтому это все делается не зря, это все просто чудесно. И атмосфера тут просто замечательная.
2: А я хочу сказать, Кристина, город Ставрополь заняла 2-е место в личных соревнованиях. Давайте ее поздравим.
4: Турчин Юрий, председатель местной организации «Город Пятигорск», приехал на этот турнир и посмотрел, как было организовано все. Первым всегда трудно. И было организовано все на высшем уровне. И по протаренной тропе мы тоже пойдем все. И уже нам, глядя на организаторов этого турнира, будет легче. И мы будем вносить что-то свое. И людей к нам на другие турниры приедет больше, больше будет заинтересованности. Вот такое дело.
10: Город Георгиевск, Камила Косова. Я хочу сказать большое спасибо нашей Юле Анатольевне, нашему организатору. Она просто нас вдохновила, как сказать, вложила нам огонь. И мы будем этим подпитываться долго-долго. Спасибо тебе, Юля, огромное.
11: Баумрима Руслановна, наконец-то эта игра дошла до нашего маленького города. Я очень много слышала об этой игре, очень долго наблюдала за этой игрой. Наконец-то мне не то что увидеть это и услышать удалось, а даже самой удалось поучаствовать фактически до полуфинала. Дошла, достойны были соперники, соперницы, девочки молодые, молодцы, но я от себя не ожидала, потому что разница в возрасте все равно есть. Вот, но спасибо организаторам, спасибо Султану Баудиновичу, который тоже поддержал Юлию Анатольевну. Всем большое спасибо.
12: До новых встреч на Радио ВОС.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Вы слушаете Радио ВОС.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «На длинном поводке» мне помогают Дарья Ефремова, Марк Мичурин и Софи Бланш. Друзья мои, сегодня у нас тема «Ориентировка в пространстве». Вы всегда можете присоединиться к программе, потому что она в прямом эфире. Если отправите смс на номер 8-903-707-26-71, позвоните на Skype radio.voz или на телефон 8-800-716-45. Для жителей России звонки бесплатны. У нас есть замечательное просто большое письмо от Натальи, которая слушает программу «На длинном поводке», иногда нам отвечает. На этот раз у нее очень интересное замечание, интересная история, и я предлагаю, друзья, познакомиться с этим письмом. Здравствуйте, Елена. Очень нравится ваша программа, но слушать ее получается только в записи, к сожалению. И вот, послушав выпуск, где гостем в студии был хозяин пушистого Элли Илья Лебедев, знаю его только как активного участника листа о собаках-проводниках, мне тоже очень захотелось написать, как создался наш дуэт. Я и мой самый лучший и самый нагленький шоколадный Люкс. До того, как я потеряла зрение, пишет наша слушательница, у меня была собака, такса Филимон или просто Филька, не буду углубляться, просто напишу, что даже самая умная и любимая собака сильно отличается от собаки-проводника. Я не могла себе представить, что абсолютно незрячий человек может спокойно передвигаться по улице, полностью доверясь собаке. Кстати, именно этот вопрос мы сегодня поднимем и спросим у нашей гости, действительно ли ориентировка так проста, если у вас есть собака-проводник. Но читаю письмо дальше. Наталья пишет, да и уход за питомцем – это большая ответственность. Короче говоря, я хоть и боялась одна выходить на улицу, но и собаку, как бы мне ни хотелось, я не решалась приобретать. Но все изменилось, когда мы с мужем съездили на курсы в КСРК. Оба тотальники с мужем, и, кстати сказать, он вообще был против собаки, причем категорически. Но в Москве мы познакомились с женщиной, абсолютно незрячая, она приехала с собакой-проводником одна. Для меня это было большим потрясением. И с того момента я просто грезила мечтой о собаке, не слушая мужа и других людей, которые мне говорили, что это... сплошная проблема, что нужно пройти кучу врачей, собрать кучу документов, да и сколько от собаки шерсти, говорили мне. Пока я оформляла ИПР со всеми бюрократическими проволочками, ждала, когда комиссия МСЭ выйдет из отпуска, прошел примерно месяц. Каждый день этого месяца я просыпалась с мыслью, что у меня уже есть собака, хотя мне и говорили, что можно ждать и год, и два. Однажды, услышав где-то, что свои мечты нужно лепить из пластилина, тут же попросила купить мне пластилин и вылепила собаку своей мечты. Такую несуразную, сидящую на полупопе, с поднятой почему-то лапкой, с хвостом, короче, чем у нормальных собак, но со шлейкой. Вы можете мне не верить, но как только я получила индивидуальную программу реабилитации, в этот же день я заполнила анкету на сайте Российской школы собак-проводников. Решила, что анкету заполню, а документы ФСС отнесу на следующей неделе, ведь нужно с кем-то договориться, чтобы доехать туда. А утром следующего дня раздался судьбоносный звонок. Мне позвонили из школы и пригласили приехать, не поверите, через 2 дня, то есть после выходных. Я, конечно, опешила, но спросила, какая собака, ведь в анкете я указывала особые пожелания. Мне хотелось именно шоколадного мальчишку. Неужели, подумала я, что они подобрали мне собаку в соответствии с моими пожеланиями? Ведь помимо особых пожеланий, в анкете спрашивается и темперамент, и многое другое. Но ответ был неутешительный. В трубке я услышала, что окрас черный, собачка хорошая, спокойная, а мне хотелось активную шоколадку. Еще раз выслушав мои пожелания, мне сказали, что перезвонят. Я подумала, конечно, что перезвонят мне 2 года, и уже ругая себя, хотела перезвонить и согласиться на спокойного уголька. но меня опередили. Вновь звонили из школы. Еще раз уточнить, не отказалась ли я от идеи взять собаку. Я уже, соглашаясь на все, сказала только, что нужно найти сопровождение, ведь одной мне не добраться. И тут я услышала. Отлично, тем более, что у нас есть одна подготовленная собака шоколадного окраса, кобель. Стоит ли писать, что в понедельник мы с мужем были в школе, когда на третий день Люкса отдали нам номер после вечерней прогулки? Он сел рядом со мной на полупопу и поджал одну лапу. Я заплакала. Я не очень разбираюсь в породах собак и не обратил внимания, что у нашего Люкса и хвостик короче, чем у остальных лабриков. Это выяснилось, когда мы пришли в столовую. Люксика нужно было оставить у входа со всеми остальными собачками. На мой вопрос инструктору, как я выйду из столовой и найду своего ушастика, она обратила мое внимание на его короткий и пушистый хвостик. А потом мы узнали, что за ним уже приезжали, но отказались от него, потому что он совершенно неуправляем становится, совсем неуправляем становится тогда, когда шлейку убрал его будущий хозяин. Люксика мы забрали в августе 2014 года. В 2015 ездили на конкурс. Призовых мест не заработали, но жюри очаровали. С большим удовольствием готовились к док-шоу, изучали новые команды, снимали фильм. И, пожалуй, вся эта подготовка нам понравилась больше, чем сам конкурс. Я ничего не имею против док-шоу, даже наоборот, хорошо, что его организуют, это действительно важно для всех. Но мы очень перенервничали. Люксик подумал, что его привезли обратно. Мы точно знаем, что наш шоколадный мальчишка ждал нас, и это наш пес на 200%. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются, и эта мечта живет с нами. Написала нам Наталья из Вологды. Наталья, спасибо большое вам за такое письмо, очень душевное. Спасибо огромное за внимание к программе «На длинном поводке». Друзья мои, вы так же, как и Наталья, можете поделиться своей историей знакомства с собакой-проводником, как вы нашли ее, как искали, как вы сейчас дружите. Мы обязательно эту историю зачитаем в прямом эфире. Присылайте письма на почту radiosobachka@radiovoz.ru. И я напомню контакты нашего сегодняшнего прямого эфира – 8 800 716 45 – это телефон для ваших звонков. Для жителей России звонки бесплатные. Звоните также на Skype radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Тема сегодняшнего разговора – ориентировка. Как ориентироваться, если у вас в руках шлейка, собака-проводник? Что делать? Что означают определенные жесты, слова и как понять друг друга? Звоните, пишите. А сегодня мы будем слушать небольшие композиции из замечательного фильма. Вы знаете, что в программе «На длинном поводке» мы стараемся ставить музыкальные композиции из мультфильмов или фильмов, в которых идет речь о собаках. На этот раз сегодня мы будем слушать композиции из фильма «Лесси». Это собака Колли, которая помогала одному мальчишке и вытаскивала его из беды. Наверное, вы помните об этом небольшом сериале. Ну а сейчас послушаем композицию, она немножко грустная. Ну, события в этом фильме не всегда веселые. А я к вам вернусь вместе с моей гостьей. Сегодня у нас в гостях будет тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова через несколько минут.

0: Друзья мои, программу «На длинном поводке» вы сегодня слушаете. У нас тема «Ориентировка». В гостях у нас тренер-методист Центра собаки, помощники инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на skype radio.voz и также на телефон 8-800-716-45 для жителей России. Звонки будут бесплатны. Наталья, расскажите, пожалуйста, когда человек, будущий хозяин, приезжая к вам, начинает обучаться ориентировке? Сразу ли это происходит или через какое-то время, когда там лекции прослушаны, какая-то теория?
1: В идеале человек, который приезжает к нам, должен уже владеть навыками ориентировки в пространстве и желательно, чтобы он более-менее мог сам передвигаться. Это будет большим плюсом в работе с собакой. Если получается так, что человек приезжает, совершенно не умея ориентироваться, мы начинаем заниматься ориентировкой с тростью буквально с первого дня передачи собаки. Вот. И вот это вот умение ходить без руки сопровождающего, оно очень важно. То есть оно действительно очень помогает в работе с собакой-поводырем, потому что, ну, понятно, что собака-поводырь – это совсем не сопровождающая, это совсем другое. Вот.
0: А владение тростью обязательно? Или все-таки есть люди, которые с тростью не ходили и приезжают к вам за собакой?
1: Понимаете, в чем дело? Мы обычно отталкиваемся от реальности, а в реальности сейчас далеко не все проходят вот курс ориентировки, и далеко не все первички ВОЗ даже этим занимаются. Вот, поэтому мы делаем то, что можем. Вот, ну и, соответственно, сам процесс ориентировки именно с собакой, он тоже отличается от хождения просто с тростью. То есть тут как бы это вообще целый комплекс вот того, чему надо научиться человеку. И вообще в идеале ему хорошо бы освоить вначале самому маршрут, по которому он ходит с собакой. Но это нереально в наших условиях, естественно. Вот, а потом уже учиться на этом маршруте работать с собакой. Вот, ну, у нас есть такая лекция «Новые маршруты». Там как раз вот об этом обычно и говорится, что дома начинать надо с того маршрута, который знаешь лучше всего. Вот.
0: А новые маршруты, имеется в виду новые для собаки? То есть, когда они приедут домой, то у них появятся какие-то дополнительные маршруты, как обучить собаку этим новым маршрутам, да?
1: Сама лекция называется «Работа в новых условиях», и, соответственно, это самые новые маршруты для собаки. Ну и для незрячего-то они должны быть уже более-менее знакомыми. Вообще на практике люди иногда приезжают, то есть вообще не ходя дома совершенно никак, и мы чего-то вот пытаемся сделать в центре. Вот. И, ну, как ни странно, у них потом дома все получается все равно.
0: А с чего начинаете?
1: Начинаем мы, если это наши московские слепые, то стараемся начинать с того, что если человек не умеет ориентироваться, то есть я приезжаю на место, и мы начинаем заниматься. Хотя бы несколько занятий, просто дать понятие, что такое ориентировка с тростью и что такое ходить самому. Вот. Затем человек приезжает в центр. Ну, это опять же, вот если это московские, то немножко попроще тут. Он уже какой-то навык имеет, и собаку он когда берет, он уже чуть-чуть умеет ходить сам. Вот. Для чего это все нужно? То есть на самом деле вот есть мнение, что собаку поводыря взял, и вообще уже ничего не надо, она тебя везде доведет, все сделает.
0: Многие считают, что и трость не обязательно, если собака-проводник есть.
1: Да-да. Вот, но на самом деле трость, она для незрячего человека, это, ну, как все равно, что вот есть вот ручка, есть компьютер. То есть вначале надо научиться писать, читать, потом уже осваивать другую какую-то грамоту. Вот. С собакой тоже ведь все не настолько просто. То есть вот сам процесс передачи собаки, он так вот логически делится тоже на несколько частей. То есть вначале человек приезжает, он учится... Даже не просто там не ориентироваться ни там чему-то такому, ни каким-то высотам, а просто держаться за шлейку, просто следовать за собакой, просто учиться, ну как, держать равновесие. Причем вот этот вот первый день передачи, он один из самых сложных, и человек, вот если он вообще никогда дела с собаками не имел, просто держать за шлейку, Он пытается вообще хоть что-то почувствовать, хоть как-то вообще попытаться понять, чего делать.
0: Вот. А проще с теми, у кого была собака, не проводник,
1: да, конечно,
0: а просто...
1: Конечно.
0: Как у нас, вот мы тут читали письмо перед тем, как вы пришли, у дамы была собака такса. Она говорит, конечно, нет сравнения с собакой-проводником, но все равно какое-то представление о питомце было.
1: Все дело в том, что те, у кого были собаки, даже если это такса, даже если это чихуахуа, вообще просто вот была собака, человек хотя бы представляет себе, что это живое существо, что это не просто вот взялся за шлейку, там скомандовал там «Москва вперед», оно пошло и вообще там будет все делать просто потому, что вот автоматом оно этому научено. То есть он отдает себе отчет, что с ней надо будет гулять, с ней надо будет какие-то отношения налаживать, что это будет партнер, ну, партнер. То есть действительно ему тоже надо будет отдавать часть души, часть вообще просто своего времени свободного, которого тоже, наверное, не всегда хватает. Вот, и с этим партнером надо будет общаться, кроме как на работе. Потому что просто если человек только работает с собакой, вообще вот работает, не гуляет, не кормит, не гладит, не ласкает, она не очень-то она с ним будет работать.
0: Все взаимосвязано. Хорошо, в первый день даем шлейку, пытаемся пройти. Это в течение дня, нескольких часов, или все по-разному всегда происходит?
1: Ну, на самом деле маршруты у нас, получается, там в центре они одинаковые.
0: Маршрут... То есть это маршрут, который именно школьный?
1: Да, маршрут школьный, маршрут, который знает собака. И на котором мы учим незрячего пользоваться тем, чему научена вот эта вот самая собака. И срабатываем пару, так сказать. Ну, это вот как бы понятие, оно у нас, в общем, тоже не так давно появилось, но это действительно так, это работа обоих, и незрячего, и собаки. Маршруты у нас достаточно длинные. Самый короткий маршрут протяженностью 1,5 километра. Вот, поэтому, соответственно, люди, которые приезжают за собакой, им надо быть готовыми, что придется
0: уходить,
1: много ходить, да, и чтобы обувь была удобна. Это прям вот у нас, как, я не знаю, такая притча. Потому что люди сидят дома, ходят мало, приезжают к нам, начинают ходить, натирают ноги. Первым делом.
0: Да, свои недостатки обучения. А что включает в себя маршрут? Что вы стараетесь включить туда обязательно?
1: Ну, маршрут – это такое вообще понятие общее. Это как бы вот специальный курс работы собаки, специальный курс дрессировки. То есть он включает в себя все. То есть он включает в себя работу на препятствиях, то есть то, что собака ведет человека от начальной точки до конечной, вот, он включает в себя, ну, то есть вот такой вот сложный стереотип поведения собаки, который, значит, в общем-то и обуславливает ее работу как поводыря. Вот, маршрут, ну, то есть сейчас...
0: Например, препятствия, вы говорите. Что входит
1: ну,
0: в понятие препятствия?
1: Препятствия – это то, ну, собственно говоря, это то, для чего собака и берется. То есть это различные бордюры, различные там узкие проходы, которые там создают машины, стоящие на тротуаре. Это ветки деревьев, это, ну, в общем, все. То есть препятствия могут быть нижними, верхними, обводными. Вот, то есть если препятствие нельзя обойти, то собака должна остановиться и предупредить человека остановкой о том, что вот тут что-то есть. А вот уже трость нужна для того, чтобы проверить,
0: понять,
1: что там такое есть. Потому что когда вот человек категорически там, не хочет с тростью ходить, ему говоришь, то есть, а как вы будете препятствие обнаруживать? Рукой, ногой, то есть некрасиво просто-напросто. То есть поначалу научитесь работать с тростью, потом уже... Ну, если посчитаете, что можете отказаться, откажетесь. А для начала лучше все-таки попробовать то, чему учат. Ну, люди, у которых уже опыт больше 20 лет там у каждого работы.
0: Наталья, вот, да. А ямы входят в препятствия?
1: Сейчас я скажу. Значит, препятствия могут быть нижние, верхние, обводные. Вот, обводные препятствия – это то, что собака может обойти. То есть то, что она может вот пройти, не останавливаясь, обведя человека так, чтобы он не задел. Нижние препятствия – все, что под ногами, все, что может помешать. То есть обо что можно споткнуться, куда можно упасть. То есть все. входит в это вот понятие там нижнего препятствия, все, что снизу, его нельзя обойти.
0: А лужа?
1: Вот, то же самое.
0: Угу.
1: Вот, то есть собака-поводырь, настоящая собака-поводырь, она все-таки не должна беззастенчиво топать по лужам. Вот, другое дело, что во время дождя, когда человек надевает резиновые сапоги и, собственно, говорит, что у меня там в городе одна сплошная лужа.
0: Да, бывает такое.
1: Да, я лучше пойду. Вот. Хотя бывают казусы, когда собака явно совершенно сводит с маршрута, чтобы обойти лужу, а человеку кажется, что там, ну, надо идти именно там, и он заставляет ее идти по этой луже, потом оказывается там по колено в воде. Вот, то есть все, что может помешать движению, оно является препятствием. То есть на самом деле для собаки принципиальная разница между тем, что вот там в Москве какие препятствия, и какие там препятствия в Нижнем Новгороде или там где-то в Волгограде или там еще где-то, нету. Везде одинаковые бордюры, там ветки упавшие, там, я не знаю, стоящий детский велосипед на дорожке. Там может быть яма, траншея какая-то вырытая, могут быть ветки висящие или там лента натянутая. То есть все, что в городе встречается и не в городе, то есть на каких-то вот таких проселочных дорогах, ну, собака, как правило, за время обучения видит. Вот. А трость в руке у незрячего, она нужна для того, чтобы вот это вот все обнаружить, потому что на самом деле собака, она не может сказать, почему она остановилась. То есть тут только человек может вот это все вот определить.
0: Смотрите, есть разные препятствия, но собака всегда на эти препятствия реагирует одинаково? Или все-таки, если это сверху препятствие, то как-то по-другому?
1: Нет, собака останавливается.
0: Она садится или просто
1: Нет,
0: стоит?
1: Она просто останавливается. Uh-huh. Я не знаю, откуда вот это вот пошло. Иногда вот просто проскальзывает, что собака остановка означает усадкой у ноги. Ничего подобного, она просто останавливается. Причем останавливается она вплотную к препятствию. То есть его обнаружить очень легко. То есть вот она его показывает, вот оно есть. Она остановилась, то есть ты проверил, пошел дальше. Вот.
0: А что вы советуете? Как проверять, где именно препятствие? Потому что оно может быть и сверху, и сбоку, и
1: это,
0: внизу.
1: Да, это тоже как бы вот в лекции по ориентировке собак

0: ведя к себе то же самое, мы на него натыкаемся. Если ничего не обнаружилось, второе движение, оно идет из стороны в сторону. Потому что, ну, самые часто встречающиеся – это нижние, дальше идут узкие проходы. Вот. Если, опять же, ничего не обнаруживается, тогда поднимаем трость вверх. Естественно, не махаем, поднимаем аккуратно.
1: Задеть еще можем кого-нибудь.
0: И самое главное, что если и вверху тоже ничего не обнаруживается, то желательно тростью провести из стороны в сторону, где-то на уровне вот плеч, лица, вот так вот. Потому что это может быть стоящий грузовик, кузов какой-то вот выступающий, что-то такое вот на уровне груди или лица. Вот, и, соответственно, движение получается достаточно экономичное, и, ну, нижнее препятствие находится сразу. Если это не нижнее, значит, это узкий проход. Если нет, то это верхнее. Все вот.
1: А сложно представить себе, что собака понимает, какого роста человек и где именно ветка. То есть какая из веток, которые собака находятся вверху, может ударить хозяина? Насколько вообще она понимает
0: этого
1: параметр?
0: Да, двухнедельный вот этот курс обучения, он, собственно, и есть. И, в общем-то, две недели все равно это маловато, конечно. Но тем не менее. То есть собака учится рассчитывать габариты себя и хозяина как вот одно целое.
1: Угу.
0: То есть если она хозяином обо что-то задевает, то, соответственно, ей это отдается. То есть точно так же. Ну, то есть он становится для нее хозяином, и собака себя чувствует очень некомфортно, если человек тоже вот нехорошо, он там споткнулся. Они очень нервничают на самом деле. И она учится как животное, как вот действительно на таких вот инстинктах своих рассчитывать именно вот эту вот параметры своих хозяинов в целом. Да, в высоту, в ширину. То есть у нас был как-то вот казус один давно уже, сейчас просто действительно на это стали обращать внимание. У нас на выгульной площадке верхняя перекладина, она достаточно высоко у калитки, и мы на нее вообще не обращали внимания. Собаки у нас проходили, но они останавливали узкий проход, а на эту верхнюю, ну, есть она и есть, понятно, там узкий проход, пока не приехал незрячий двухметрового роста, да. Вот. И то есть мы стали обращать внимание именно на эту перекладину. Его собака сразу стала реагировать на верхние препятствия, потому что он вот на эту перекладину наткнулся.
1: Угу.
0: Вот, а до этого как бы у нас все росту не такого большого, просто на это даже не обращалось внимания. И собака вот эта вот, которая ему передавалась, она, да, обращала внимание на препятствия, на верхние, на этой самой дорожке. Но вот то, что выше, вот как бы нет, а тут она его вот
1: обучилась.
0: Ну да, и самое главное, что она вот заходила только когда он проверял вот это верхнее препятствие, то есть вот так вот.
1: А если препятствий несколько, и узкий проход, и планка наверху, то мы один поняли, да, и думаем, что можно идти дальше, а спотыкаемся все равно. Собака будет стоять на месте или как? Как происходит вообще?
0: Вообще верхние препятствия, они наиболее опасные и в то же время наиболее сложные в отработке, потому что в отличие от нижних там и даже вот узких проходов, для собаки это препятствием как таковым вообще не является. Мы для того, чтобы отработать именно эти верхние препятствия, устанавливаем полосу препятствий, где на разной высоте привязываем там разные эти ленты, веревки, там это самые планки какие-то ставим. Вот тренируем собаку отдельно, и затем тренируем собаку вместе с незрячим, когда уже приезжает. Вот, ну, собственно говоря, полоса препятствий – это как бы такие достаточно экстремальные условия, потому что там приходится и обводные, как бы вот, то есть не только верхние опасности представляют. И бывает, то есть как вот змейку такую устанавливаешь, и человек просто учится вот повороты выполнять за собакой, идя. Вот тут вот эта вот сама система ориентировки с собакой, она отличается от, я уже говорила об этом, от просто ориентировки с тростью. Потому что когда человек идет с тростью, он полагается только на себя и на то, что он этой тростью отыщет, на то, что он там пощупал, почувствовал, там идет дальше. Вот, а тут, когда держишься за шлейку, с одной стороны, собака, она ведет. С одной стороны, ориентируешься вроде бы и по движению собаки, и надо ей доверять. И это самое, там вот эти вот встречающиеся препятствия, надо почувствовать остановку, потому что поначалу, когда собака только начинает вести, человек, то есть особенно если она ведет быстро, и если человек быстро идет, то есть они подходят к препятствию, в первый момент человек иногда не чувствует остановки. То есть собака останавливается, стоит вроде как крепко, он пролетает вперед, потому что ну не настолько жестко вот эта вот шлейка закреплена, она, конечно, жесткая, и там это все, но собака, ну, понятно, что

0: Вот. То есть собака в первые дни, когда в повороты в какие-то вот начинает входить человек, особенно вот с большим весом, иногда не вписывается за ней в эти повороты, ей приходится останавливаться. То есть все вот это вот умение ориентироваться по движению уже, вот по движению шлейки, по движению собаки, оно приходит постепенно, не с первого маршрута. Вот. И я говорю, что поначалу, вот как это вот получается, все логически на три этапа делится. Вначале человек просто пытается почувствовать, что это такое вот сама собака. Второй этап, когда он уже немножко так вот с ней освоился, и собака тоже освоилась с незрячим, немножечко так контроль как бы ослабевает, и она немножко разбалтывается. И вот этот вот самый такой вот тяжелый этап, на самом деле, потому что человек еще не очень умеет ей управлять, вот она уже поняла, что это не совсем инструктор. Вот, а третий этап, когда действительно человек берет уже управление на себя, то есть действительно он начинает собаке командовать осознанно. Может быть, у них получается чуть похуже, чем когда она с инструктором ходила. Иногда бывает наоборот лучше, но это уже свое, это уже вот как бы вот пара такая вот сработанная. И когда человек и собака могут пройти вот у нас там в этом учебном центре хотя бы кусочек по совершенно новому для обоих маршруту, там как бы вот видно, что будет получаться в самом начале дома. Потому что потом, если человек работает, собака у него начнет работать так же, как у инструктора. В общем-то, вот, ну, как бы настройка вот эта вот тонкая, она вернется. Вот. И поэтому, то есть вот на самом деле еще надо сказать будет вот про построение маршрута вообще вот и для работы с тростью, и для работы с собакой. То есть с тростью человек идет по ведущему ориентиру какому-то. То есть это может быть бордюр, край дороги, там что-то такое. Ну, понятно, то есть это вот понятие ведущего ориентира и понятие промежуточного или опорного ориентира. Вот с собакой остаются только вот эти вот промежуточные ориентиры. Ведущий ориентир она сама. То есть она ведет, она фиксирует препятствия, но вот эти вот промежуточные ориентиры на сложных участках дороги или на каких-то знаковых участках, то есть там, где, может быть, вот мы выходим, допустим, с сохраняемой там или с какой-то огороженной территории на улицу, мы подходим к переходу дороги, у нас там ориентир, мы подходим к развилке маршрута, у нас там ориентир. То есть собака работает вроде бы и сама, но человек должен ее контролировать. То есть он является для нее хозяином, и вот эти вот ориентиры, они являются как бы залогом успешной работы. То есть вот из всего, что я сказала, те, кто собирается брать собаку, послушают, скажут, что это так все сложно.
1: Да. А если человек привык идти по бордюру или по стенке, или там по желобу какому-то, то когда собака-проводник появляется, он должен перестать это делать и довериться собаке, или можно и то, и то?
0: Люди, которые сами ходили, сами ориентировались, работали тростью, первое время пытаются точно так же идти вот,
1: да,
0: нащупывая перед собой маршрут, и очень мешают собаке. Вот, на самом деле, конечно, собака такое существо, которое привыкнет ко всему, и, в общем-то, может сказать, что ну ладно, если тебе так хочется. Вот, можно и так, но мы на самом деле укорачиваем трость, то есть мы даем трость покороче, ту, которая нужна действительно, чтобы просто найти препятствие. И заставляем человека вот эту вот трость перед собакой не ставить во время вот движения. Вот. И, в общем-то, вот настолько, насколько человек может вот с самого начала именно отдаться движению собаки, именно вот, ну, я это называю повиснуть на шлейке. То есть вот рукой взяться за шлейку и как бы вот почувствовать вот это вот натяжение шлейки, то есть чтобы собака всегда шла немножко вперед. И когда появляется вот это вот доверие к своему поводырю, тогда, в общем-то, начинается такая более-менее нормальная работа. Вот. Все это звучит, конечно.
1: Это мне напоминает, да, иногда есть такой конкурс или не конкурс, а упражнение, когда человек должен упасть на руки другого человека спиной, да, не поджимая ноги при этом. То есть довериться полностью. И действительно, наверное, тут вот с собакопроводником такая же ситуация. То есть полное доверие должно быть.
0: Да. И самое главное, вот это вот видно, что собака начинает просто изначально вот лучше работать, когда человек ей доверяет и не видит совсем. То есть у нас бывает, что приезжают люди, когда с остатком зрения. То есть вот в тот момент, когда инструктор говорит, давайте-ка попробуем в очках пройти, вот в совсем темных, как вот мы ходим, когда сдаем собаку. И на человека одевают эти очки, и вот у него тоже такое озарение наступает. Он говорит: «Господи, она хорошо работает на самом деле». То есть я ей всю дорогу мешал. Я пытался бежать вперед, я пытался там как бы вот опережать события, я пытался, ну, я не знаю, помогать ей как-то, а оказывается, надо было просто не мешать, просто вот действительно взяться за шлейку и пойти. Вот. Я просто хочу сказать, что звучит это все так, может, и страшноватенько, но на самом деле это очень интересно. И вот народ, когда приезжает, начинаешь работать. То есть, да, первый день тяжело. Иногда до слез бывает. То есть, вот что ничего не получится, все плохо, все. На второй день уже становится понятнее, потому что даже когда за шлейку человек берется, он уже знает, что ожидать. Уже вот все понятно. Ну и собака, собственно говоря, она не просто так, она обученная собака. Вот, а дальше начинается, да, тяжело, но очень интересно. Интересно, когда животное начинает тебя слушаться. Когда понимаешь, что оно начинает работать для тебя уже. Вот не для инструктора, а для тебя. Интересно, когда, допустим, у нас есть вот такое понятие, как экзамен, и другой инструктор просто проверяет работу пары. Вот, и вдруг человек осознает, что с другим инструктором у него получается вообще лучше, просто потому что вот как бы хозяин тот вот прежний исчез, и собака уже доверяет именно ему, и что действительно все было не зря. Вот, ну и, в общем-то, когда вот уезжают и вот с осознанием того, что такой хорошо выполненной работы, вот, естественно, ну, то есть это приятно. Не просто приятно, это даже вот, я не знаю, как это самооценку поднимает, очень здорово, и вообще просто вот люди меняются.
1: Давайте прервемся на несколько минут, друзья мои. Вы услышите сейчас анонс, и у вас еще есть время, чтобы задать вопрос Наталье или рассказать о том, как вы ориентируетесь, какие-то свои нюансы работы с собакой-проводником. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz, или мы принимаем смс также еще на номер 8 903 707 26 71.
2: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшее из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОС».
3: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Повтор программы.
1: У нас сегодня в гостях тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова. У микрофона Елена Колосенцева. Обсуждаем сегодня, как ориентироваться, если у вас в руках шлейка. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz. Пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Наталья, несколько дополнительных вопросов, которые родились во время ответа на предыдущий. Если есть такие препятствия, которые могут быть опасны, а могут быть не опасны. Например, люк. Или он может быть открыт, а может быть, в принципе, зафиксирован, и все нормально. Собак-проводник все равно на него будет реагировать?
0: Мы учим собак обходить колодезные люки. Даже если они закрыты, даже если они там... То есть вот вообще он никогда не открывается, мы учим на них реагировать и обязательно отходить. Просто по опыту, если появляется вот такое вот неожиданное препятствие, просто открытый люк, он всегда там был закрыт, она по нему ходила, то в первый момент, то есть собака останавливается слишком близко к нему и начинает отводить тоже только в последний момент, как бы вот, ну, то есть паника некоторая появляется, поэтому... Лучше, если они изначально обходят эти люки, и мы учим и людей реагировать на это. И если собака вдруг ведет по этому люку, он чувствует это, заставлять отдергивать. То есть, ну, там есть целая система обучения, вот как это самое обходить обводные препятствия, то есть обязательно все это проделывать.
1: Есть дорога, есть тактильная полоса перед ней. Для собаки препятствие дорога, или она реагирует на вот эти тактильные новые элементы, которые появились у нас на улицах?
0: Но мы заставляем собак останавливаться у бордюра непосредственно перед переходом дороги. Но поскольку сам незрячий обычно реагирует на эту тактильную плиту, собака останавливается около нее тоже. То есть на самом деле собака такое существо, которое вот очень быстро обучается всему и впитывает в себя все новое, и нужное, и ненужное. И, соответственно, если как бы вот появляется какая-то лишняя остановка, ну, то есть, если вот незрячий даже невольно это делает и вроде как поощряет собаку, она будет это делать. Если на это не обращается внимания, ну, будет она проходить эту тактильную полосу, останавливаться именно у бордюра. Поначалу все реагируют, потому что они такие яркие, желтые, там, и это самое поперек дороги лежат, и вроде как надо это остановить.
1: Подходим к светофору, горит красный, собака останавливается. Может быть, это вопрос из фантастики. Загорается зеленый, собака...
0: Абсолютно, из фантастики.
1: Ага, не реагирует на цвет, правильно?
0: То есть, ну, во-первых, так и не доказано, то есть реагирует она на цвет или не реагирует, но научить ее именно реагировать на вот этот вот там верхний, нижний там или какой-то сигнал светофора практически невозможно. Собака, как правило, тянется за людьми, которые начинают переходить дорогу. Вот, если есть вот эти вот звуковые какие-то сигналы, очень хорошо. Мы собак учим переходить именно на зеленый свет, то есть мы действительно стоим, мы никогда не тянемся за толпой, то есть чтобы вот собаку все-таки не провоцировали люди, а чтобы подавал команду сам незрячий на переход дороги. Вот. Но на самом деле лучше все-таки, если кто-то рядом стоит, спросить. Ну, как правило, люди подсказывают. То есть собака определить момент перехода дороги не может. Для нее машины, они не являются, ну, как бы опасностью. Она их не боится. Она не понимает, что... То есть вот она ездит мимо. Ты пошел, она может ударить, там, убить. И... То есть она этого не понимает.
1: Если электричка или автобус, то где останавливается собака? На остановке. У нее есть определенный... Вы учите, где? Определенное место?
0: Собаку учат подводить либо к стойке остановки, то есть там вот как-то самое к столбу, либо к скамейке. Вот, соответственно, человек ожидает транспорта, транспорт подходит, это слышно. То есть спросить, какой номер, если там люди находятся рядом. То есть тоже надо уметь так, чтобы они ответили до того, как этот транспорт уедет. Вот, в крайнем случае, собака подводит к передней двери. Всегда подводит к передней двери. Я даже один раз спорила с водителем, которого там обучали, что инвалиды там через среднюю дверь входят, но он имел в виду колясочников. То есть собака входит через переднюю дверь так, чтобы водитель видел, что это идет незрячий с собакой, обязательно, чтобы видел. Вот, она фиксирует дверь как узкий проход. Мы учим посадке в транспорт, потому что там надо все делать очень быстро, собрано, и, соответственно, пока этот автобус не уехал. Вот, собака заходит в этот самый в автобус, там уже лучше ее брать просто на поводок. Вот. Ну, в переднюю дверь обязательно. На выход уже там, на выход командуется, там в ближайшую дверь какую-то, пожалуйста, собака подведет.
1: А если это метро или электричка, то тут не важно, какой вагон, правильно?
0: Ну,
1: и какая дверь?
0: Как? Человек стоит на платформе, ждет. То есть подходит эта самая электричка. Я обычно говорю, что вот в тот момент, когда она остановилась, вот слышно, что остановилась, начинают открываться двери, командуешь, ищи дверь. Вот собака подводит к ближайшей, естественно. Вот там желательно, чтобы ей люди не очень мешали заходить, потому что вот эта вот щель между платформой и электричкой, она очень опасна на самом деле. И человек должен найти, куда будет наступать обязательно. То есть собака не прыгает. Без команды ни в коем случае. То есть нашел тростью, куда наступать, и вот эта вот команда вперед, и они вместе с собакой через это вот перешагивают. Вот там тоже целая система движений, которую вот мы отрабатываем, когда учимся садиться в электричку и вылезать из нее. В метро мы учим по, ну, то есть как по необходимости. Если человек к нам приезжает и говорит, что он будет ездить в метро, попробуем, проедемся. Ну и, как правило, это тоже бывает известно еще до того, как его вызываем. То есть инструктор съездит с собакой в метро, пройдется по эскалатору, то есть научит ее этому. Вот.
1: Еще вопрос, наверное, из разряда фантастики. Собака умеет читать остановки?
0: Нет.
1: А может, если маршрут всегда, да, 5 остановок, выйти может уже сама, автоматически, ну, потянуть хозяина на 5-й остановке, как может, традиционно выходит?
0: Может, но я бы ей не доверяла. Вот, нет, решать, когда выходить, это должен хозяин. И тут вот очень четко должно разграничиваться вообще, когда в работе. Кто решает, вот кто что решает. То есть в тот момент, когда собаке подано там название маршрута, там работа вперед, она идет, и хозяин больше ничего не говорит, она решает. То есть все повороты, ориентиры, там препятствия, все это она останавливается. Вот как только она остановилась, хозяин решает, что делать дальше. То есть без команды собака двигаться не должна. То есть с одной стороны полное послушание, с другой стороны инициатива. поэтому так трудно выбрать собаку поводыря, в смысле отобрать собаку для этой работы.
1: Наталья, а как строится маршрут?
0: Ну, маршрут строится, в принципе, для собаки, вот в смысле для собаки, которая ведет человека, ну, легче, наверное, чем когда ориентируется с тростью. То есть тут более произвольно можно выбирать пути. Главное, чтобы собака могла подвести там к тому или иному препятствию. Вот маршрут строится от начальной точки до конечной. Желательно, чтобы он проходил по тротуарам, не по обочине дороги. То есть при общих равных условиях собаку научено выводить на тротуар. То есть не вести вдоль него. Поэтому там, если на тротуаре стоят машины, приходится их обходить.
1: Ага.
0: Вот. Но, соответственно, если тротуар там около дома... Просто я сейчас вот так вот прокручиваю в голове. Я и на месте работала с собаками, и в центре, и там, в общем-то, и так приходилось. Иногда, если все машины припаркованы на тротуаре, просто обходя машины, идем вдоль этого тротуара. Вот. Маршрут строится так, чтобы по возможности, естественно, ориентиры были со стороны собаки. Потому что все-таки повернуть направо и на пустом месте вывести к ориентиру, она может, да, ее можно этому научить, но как бы вот при, опять же, общих равных условиях она может и ошибиться там, если очень сильно что-то отвлекло, а если с ее стороны ориентир, меньше шансов, что она его пройдет. То есть понятно, что это живое существо, и, в общем-то, там, где можно как бы вот подстраховаться, лучше подстраховаться. Маршрут строится так, что если на маршруте есть развилка, то есть вот отсюда мы в одну сторону идем на остановку, в другую сторону в магазин, там будет ориентир обязательно. Ориентир, к которому подводит собака, а дальше хозяин решает, в какую сторону идти. Вот. Маршрут строится, опять же, так, чтобы, ну, как бы, если там есть какие-то препятствия, которые можно обойти, собака не останавливалась, то есть она просто их обходила. Вот. А так, в общем-то, ничего такого. Если это маршрут с поездкой на транспорте, то доходим до остановки, садимся в транспорт, дальше выходим, там маршрут продолжается.
1: Первый раз, когда мы идем по этому маршруту, мы должны кого-то из зрячих взять?
0: Да, обязательно. При работе на новых маршрутах я рекомендую зрячего хотя бы на месяц арендовать. Вот, причем это будет все.
1: Он должен со стороны смотреть,
0: да,
1: и подсказывать.
0: Да. Даже не подсказывать, он должен наблюдать. Вот то, что делать с собакой, уже теперь решает хозяин. Он приехал домой, он с этой собакой начинает работать, его всему научили. Вот зрячий просто ему подсказывает, куда идти, если он там где-то запутался, что делает собака. Вот. И, естественно, первые дни зрячий достаточно плотно ходит с ними. Вот, а дальше постепенно отстает. И где-то вот на последнем этапе желательно, чтобы был такой вот момент работы, когда зрячий идет где-то далеко-далеко, просто наблюдая. Вот. Действительно, все получается, все нормально, можно их оставить в покое, они уже сами будут работать.
1: Я так понимаю, что лучше всего в разное время года следить за этим, потому что препятствия иногда появляются.
0: Ну, на самом деле, если возникают какие-то вопросы вообще там на маршруте, лучше, если кто-то из знакомых зрячих пройдется, только так вот отдельно. Не это самое, не в поле зрения собаки даже. То есть, чтобы собака об этом не знала. Вот именно посмотреть, что она делает. Потому что бывают такие моменты, как там курьезы такие, когда человек рассказывал, там мы срезали все время маршрут там через это самое, через стройку, пока можно было. Вот потом вроде как вот там стало грязно. Я хотела обойти, а собака... Она считала, что так и надо там ходить, и все.
1: Наталья, тоже, наверное, вопрос из фантастики. Когда мы выходим из дома, собака может уже понять по каким-то словам, по какому маршруту мы пойдем? Допустим, мы выучили, и она знает, что это работа. Я говорю, сейчас пойдем на работу. И она уже знает, маршрут у нас будет вот такой. Или все-таки мы выходим, я ее направляю, и она понимает, что вот этот маршрут сейчас.
0: Ей подается конкретная команда, название так. маршрута. Эта команда означает, что мы пойдем именно туда. То есть вот либо мы выходим там, работа вперед, и до какой-то развилки мы доходим. Вот оттуда мы пойдем в аптеку. Вот, вот здесь собака остановилась. То есть она не знает, куда мы дальше пойдем. Вот она встала здесь. То есть был маршрут работа. Либо продолжается маршрут работы, и мы идем на работу с этой собакой. Либо, возможно, там будет еще одна развилка. То есть вот примерно так они строятся, эти маршруты. Бывают, конечно, ситуации, когда незрячий очень хорошо ориентируется сам в своем городе, и ему, в общем-то, как таковой маршрут не нужен. Собака ему просто фиксирует препятствия.
1: Угу.
0: Вот в этом случае собака останавливается на развилке, вот, и дальше человек ей командует лево-право. Все.
1: А если мы не выучили маршрут, например, магазин, но мне надо туда... Я скажу, магазин, собака по каким-то, не знаю, опять же, вопрос из фантастики.
0: Это то же самое, что Москва вперед.
1: Ясно.
0: То есть ей надо знать, куда идти, и показать надо.
1: Надо обучить.
0: Да.
1: Друзья мои, у нас сегодня была тема ориентировка в пространстве, если вы идете с собакой-проводником. Конечно, мы затронули только кусочек айсберга по этой теме, который у нас тут возник, торчал над водой. У вас наверняка возникли вопросы, и мы их ждем по почте radio@radiovoz.ru. Я думаю, что Наталья с удовольствием ответит в следующий раз в программе, какая бы тема у нас ни была, либо Анна, ваша коллега. Мы всегда рады вас приветствовать у нас в гостях. И у нас, конечно, остается СМС. Вы можете тоже присылать в любой момент на номер 8-903-707-2671. Я с вами прощаюсь. Напомню, что у нас в гостях была тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и Елена Класенцева. Помогали мне сегодня звукорежиссер Дарья Ефремова, София Бланш и Марк Мичурин. Но, Наталья, у меня еще один вопрос остался, последний, наверное. Как быстро обучаются маршруту? То есть по времени нормально для собаки, если она выучила, в течение какого времени маршрут?
0: Со слепым или с тренером?
1: Со слепым, да. Вот новый маршрут после того, как он уже приехал в свой родной город.
0: Ну, вы знаете, для уверенной работы с собакой, это опять же по отзывам людей, вот именно уверенно вот так вот работать и полностью на нее положиться, люди говорят, что должно пройти, то есть 2 недели на отработку маршрута и 3 месяца, чтобы вот это вот полностью действительно все сложилось. Вот понимание друг друга.
1: А сколько всего маршрутов может быть? Сколько она может запомнить?
0: Это очень индивидуально. Ну, я не знаю, бесчисленно или нет, просто мы не так много маршрутов используем сами. Вот если так проанализировать, у каждого там 5-6 маршрутов таких вот.
1: Точно.
0: Да.
1: Но сейчас я вспомнила, что...
0: А так была собака, которая 80 маршрутов знала. У незрячего он ездил там по всему Союзу тогда еще. И действительно, как бы вот у него там в разных городах еще были разные маршруты. Вот, а так...
1: Понятно. Друзья, если у вас, как у меня, остались вопросы, то пишите их на radio@radiovoz.ru. Я действительно с вами прощаюсь. Сегодня мы слушаем музыкальные композиции из замечательного фильма «Лесси». Мы каждый раз, Наталья, в программе «На длинном поводке» стараемся поставить музыку из какого-то мультфильма или фильма, связанного с собаками. Чаще всего из мультфильма, но вот на этот раз у нас «Лесси». Вы, кстати, фильм этот помните?
0: Помню.
1: Да, замечательный, по-моему, из моего детства. Ну что ж, друзья, до свидания. Встретимся в программе «На длинном поводке» через месяц.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Увеличены сроки действия стандартов по комплексной реабилитации детей-инвалидов. В Барнауле провели квиз, посвященный Году единства народов России. Тамбовская региональная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Москве открылась инклюзивная выставка «Прикоснись к истории победы». Подведены итоги Всероссийского кубка ВОС КИСИ для Сибири и Дальнего Востока. В Курской области подписано соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличило сроки действия ряда стандартов по оказанию услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов. Приказ номер 57 от 9 февраля 2026 года опубликован 29 апреля и вступает в силу 9 мая. Сроки продлены до 31 декабря 2028 года и до 1 марта 2032 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации. 23 апреля в Барнаульской местной организации ВОС прошел квиз, посвященный Году единства народов России. В игре участвовали три команды – Алтайские скифы, Барнаульской местной организации ВОС, Цветущие и команда Всероссийского общества инвалидов-воители. В опорной борьбе первое место в общем зачете заняла команда Алтайские скифы. Игра прошла в дружеской атмосфере и подарила участникам много новых знаний. 10 апреля в Тамбове состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Тамбовской региональной организации ВОС. В ней приняли участие 29 делегатов от 8 местных организаций. Гостей в видеоформате поприветствовал президент ВОС Владимир Сипкин. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, реализованы грантовые проекты, проведен фестиваль «Салют Победы», оказана помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении. Председателем Тамбовской РОВОС избран Михаил Владимирович Смольянинов. 22 апреля в Москве в музее Николая Островского открылась инклюзивная тактильная выставка «Прикоснись к истории победы». Экспозиция рассказывает о подвиге незрячих слухачей блокадного Ленинграда. Все материалы адаптированы для людей с нарушением зрения. Тактильные карты, шрифт Брайля, тифлоспектакль с реальными звуками самолетов. Выставка работает до 31 мая. 27 апреля дистанционно прошел Всероссийский кубок ВОС КИСИ для регионов Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 15 команд из 11 региональных организаций. Первое место заняла команда «Тактильные и активные» Хабаровской РОВОС. Второе место разделили команды 62-я «Параллель» из Якутии и «Единство разума» из Кемеровской области. Поздравляем всех участников и победителей! 24 апреля в Курской области подписано соглашение о взаимодействии между Курской областной организацией ВОС и Министерством экономического развития, занятости населения и туризма Курской области. Документ подписали председатель Руслан Тихонов и министр Левон Осипов. Соглашение направлено на содействие занятости и профессиональной адаптации инвалидов по зрению. Редакция Радио ВОС приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире Радио ВОС.
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. Последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Его и снега нет московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон, негасимый свет.
1: Беседка на радио ВОС.
2: Внимание слушатели, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандемы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
3: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
4: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
5: Здравствуйте, Вера Трегу, Санкт-Петербург.
2: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
4: Угу.
2: А кто-то сольно.
4: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
3: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
2: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
4: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР, СПБ ВОС, в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен. Назовем это так.
2: Кто бы их исполнил, да?
4: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно... В это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену, именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
2: Да, да.
4: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
2: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
4: Ну да.
2: Все у вас еще впереди.
4: Да.
5: Сегодня дебют.
4: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане атмосферы тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу Грота для незрячих, и там есть музыкальная школа. И я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так не повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть, да, в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, очень интересно. Вера, а как вы, давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает. Ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им... Ну, то есть хватает, наверное, вот... и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, учась в музыкальной школе, практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как бы сейчас странно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает.
1: Да,
2: в 2016 году пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находилось какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов. То есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также, хоть

0: присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
0: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
0: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
0: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
0: Да.
2: Отличное.
1: Ну,
2: вообще, я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
3: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
3: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то остановиться, остепениться. Ну, и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня, сколько, 2 есть, вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней и имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
3: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но, вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео-презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо в следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
0: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши

0: планы. А что еще?
1: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
0: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
2: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал, они всегда на подхвате, всегда во всем помогут, разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено. Как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он на самом деле всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде. Не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем. И Мавзолея Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо. Она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу. Ее советы на самом деле бесценны просто.
3: Да, ну в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что ну действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких на самом деле сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот, вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
0: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько... Они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, садили,
2: накормили.
0: Да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
2: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да, вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно, это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
0: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить. Но, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые. До сих пор очень школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
2: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
1: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я, вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. на самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссерам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и, конечно,
0: их профессионализм, да.
1: Профессионализм, да, и такое внимание к участникам, бережное отношение.
2: Такое пожелание, очень быстро все
0: реагирует.
2: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
3: Да, согласен.
2: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, ну, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
0: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
2: Вы знаете, мы там тоже вчера были, как-то мы не пересеклись. Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
0: Слушали нас.
2: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
3: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в инстаграме тоже есть хорошая. Но, ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
1: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас в номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену. Потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который, ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
0: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена и не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов!
3: Спасибо большое.
0: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Вы слушали беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга Григорием Ивановым, Верой Трегуб и Юлией Шаймардановой, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», прошедшего в сентябре 2025 года в Екатеринбурге.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
5: Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
6: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
4: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
6: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопрос, как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы. И я, общаясь с Иваном Владимировичем Вишневецким, у нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
4: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
6: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны. И они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку. Потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
4: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
6: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская. Реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно и это главное. То есть организации в этом направлении только выигрывают.
4: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
6: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, и взаимодействия и понимания друг друга.
4: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Радио ВОС.

подростком гонял по крышам голубей. И здесь, на этом перекрестке, с любовью

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: И в пестрой суете людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат.
1: Но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло, сух, и не хотел смятенный слух поверить, потому как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему.

0: Отечественная война 41 года застала меня в Ленинграде. В сентябре, уже во время блокады, я вылетела в Москву.
1: Литейный вечером, пестрая толпа, продают цветы белые. По улице тянется бесконечная процессия, грузовики и легковые машины. Шоферы одеты по-летнему, рядом с каждым плачущая женщина.
0: И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит.
1: Из Москвы Анну Андреевну отправили в Чистополь, затем через Казань в Ташкент. Лидия Чуковская вспоминала.
0: Анна Андреевна в Чистополе. Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или арка главного штаба в Чистополе. Я спросила ее, боятся ли в Ленинграде немцев. «Что вы, Лидия Корнеевна, о немцах никто и не думает. В городе голод. Там будет мор. Никому не до немцев». Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой еще, он все слышит. Как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба до седьмого доходит небо. Но безжалостна эта твердь и глядит из всех окон смерть.
1: В Ташкенте Ахматова жила в крошечной комнате под железной крышей в общежитии. Однако здесь у нее появилась слушающая публика. В столицу Узбекистана эвакуировали творческую элиту, в том числе издательство «Советский писатель».
0: Там у нее в 1943 году вышла маленькая книжка стихов. Это было сделано после того, как ее военные стихи стали печатать центральные газеты.
1: «Мужество» напечатали в «Известиях» в феврале 1942 года.
0: «Мы знаем, что нынче лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и гордым тебя пронесем, и детям дадим, и от плена спасем навеки.
1: В Ташкенте Ахматова познала великое облегчение. Она встретилась с семьей Пунина. Они ехали в Самарканд. Лидия Чуковская вспоминает.
0: Проехала Ленинградская академия художеств. Пунин, Анна Евгеньевна, Ирочка с Малайкой. Страшные лица ленинградцев. Совершенно спокойное лицо НН. Так Лидия Корнеевна называет Ахматову. О Гаршине ничего не знают. Пунин очень плох. После этого свидания Ахматова получила письмо от Николая Николаевича. Он, наконец, сказал все, о чем молчал 20 лет. Анна Андреевна до самой смерти хранила это письмо.
1: «Здравствуйте, Анечка. Бесконечно благодарен за ваше внимание и растроган. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние. Но когда я умирал, я тоже чувствовал этот восторг. Тогда я думал о вас много. В том напряжении души было что-то похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял вас. Мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как ваша, от первых детских стихов «Перчатка с левой руки» до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я и о Леве много думал, я виноват перед ним. Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся вас увидеть и обрадовался до слез, когда вы пришли. Мне очень хочется приехать к вам».
0: Это было в апреле, а в августе Пунин приезжал в Ташкент. Может, здесь была еще одна точка в жизни Ахматовой, в которой все могло бы пойти по другому сценарию. Но Анна Андреевна твердила, что дала слово Гаршину.
1: Вернувшись из Ташкента, Николай Николаевич застал жену на смертном одре. Это было так неожиданно. Смерть эта не сблизила Пунина и Ахматову, а развела.
0: Гаршину. Глаз не свожу с горизонта, где метели пляшут чардыш. Между нами, друг мой, три фронта. Наш, вражеский и снова наш. Я боялась такой разлуки больше смерти, пожара, тюрьмы. Я молилась, чтоб смертной муки удостоились вместе мы.
1: В августе 1942 года началась болезнь, очередной черный август. Сначала затяжной грипп, следом за ним брюшной тиф.
0: Когда Чуковская и Раневская пришли к ней в больницу, она продиктовала телеграмму Пунину. «Лежу в больнице, больна брюшным тифом. Желаю всем долгой, счастливой жизни». И объяснила. В моей телеграмме он прочтет ответ «Прощение», что и требуется.
1: Весной Анна Андреевна встала на ноги и продолжила поэму «Без героя», которая не отпускала ее долгие годы.
0: В первый раз она пришла ко мне в фонтанный дом 27 декабря 1940 года. Я не звала ее. Тогда я написала 1913 и посвящение. Я посвящаю ее памяти моих друзей, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу, когда читаю поэму вслух. И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. Все небо в рыжих голубях, решетки в окнах, дух гарема, как почка набухает тема. Мне не уехать без тебя, беглянка, беженка, поэма. Весной 1943 года пришла радостная весть из Норильска. Лев Гумилев окончил лагерный срок.
1: Окончил я срок в 1943 году, и как пробывший все время без всяких нареканий был отпущен и полтора года работал в экспедиции Норильского комбината. Я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске, тогда попросил как благодарность отпустить меня в армию. Закончил войну, являясь участником штурма Берлина.
0: Мое поколение мало меду вкусило, и вот только ветер гудит в отдалении, только память о мертвых поет. Наше было не кончено дело, наши были часы сочтены. До желанного водораздела, до вершины великой весны, до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь.
1: Однако в жизни и творчестве Ахматовой всегда находилось время для лирических интимных впечатлений и стихов.
0: В ту ночь мы сошли друг от друга с ума. Светила нам только зловещая тьма. Свое бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики. И чудилось, рядом шагают века. И в бубен незримая била рука, и звуки, как тайные знаки, пред нами кружились во мраке. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто мы шли по ничейной земле. Но месяц алмазной филукой вдруг выплыл над встречей разлукой. Если вернется та ночь и к тебе, будь добрым к моей запоздалой мольбе. Пришли наяву ли, во сне ли, мне голос азийской свирели.
1: Согласно догадке Лидии Чуковской, стихотворение было посвящено Юзефу Чапскому, польскому художнику и публицисту, бывавшему у Ахматовой в Ташкенте. Но есть и другая версия. Галина Козловская, жена композитора и дирижера Алексея Козловского, вспоминала.
0: «В один из дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и таинственно настойчиво пахнувшие. Когда она уходила, молча приняла из моих рук цветы. Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было далеко. Вернулся домой он не скоро и, сев ко мне на постель, сказал: «Знаешь, я сегодня пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга. И такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда». Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода. В одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала расспрашивать меня о звездах. От охватившего нас волнения мы избегали смотреть друг на друга.
1: В июне 1944 года Ахматова вернулась домой, в Ленинград.
0: «О горе мне! Они тебя сожгли! О встреча, что разлуки тяжелее! Здесь был фонтан, высокие аллеи, громада парка древнего вдали. Заря была с себя самой аллея, в апреле запах прели и зимы, и первый поцелуй. Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела».
1: Возвращение ознаменовалось для Анны Андреевны еще одной личной драмой. Перед отъездом из Ташкента она получила телеграмму от Гаршина с предложением руки и сердца, даже с вопросом, согласна ли она взять его фамилию.
0: Анна Андреевна согласилась. Предполагаемый жених встретил ее на вокзале и сразу же поведал о сне, в котором к нему якобы явилась покойница жена и взяла с него слово «не жениться на Ахматовой».
1: На самом же деле он просто сошелся со своей сослуживицей Капитолиной Волковой, на которой решил жениться. Ахматова была, мягко говоря, в растерянности.
0: «Мне сделалось трудно жить, потому что я дни и ночи напролет пыталась догадаться, что же произошло. Но однажды утром я проснулась и почувствовала, что мне это больше не интересно. Нет, я не проснулась веселой или счастливой, но освобожденной».
1: Из эвакуации вернулся Пунин с дочерью и внучкой. Между ними на первых порах возникло даже что-то похожее на призрак первых дней.
0: «И как всегда бывает в дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней. И ворвалась серебряная ива с седым великолепием ветвей. Нам, исступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли, запела птица голосом блаженным о том, как мы друг друга берегли».
1: Но вскоре Пунин снова женился.
0: «Но произошло и счастливое событие. Сын вернулся с войны. Они стали жить вместе, вдвоем».
1: Боже, какой был 45-й год, когда мы все вернулись с войны и все хотели жить в мире и любить друг друга. Я вернулся в Ленинград, с удовольствием пришел по знакомым улицам домой. Мама встретила меня очень радостно. Мы целую ночь с ней разговаривали. Она мне читала свои новые стихи. Потом я пошел в университет. Меня встретили как родного. Я же был в шинели с погонами.
0: В послевоенные годы Ахматова много и с успехом выступала. А в канун Рождества 1946 года у нее в фонтанном доме появился гость из будущего. Впоследствии этот эпизод был вставлен в поэму «Без героя». Исайя Берлин был сотрудником британского посольства и пришел, чтобы взять интервью. Он был как будто предвестником того времени, когда исследование творчества Ахматовой станет излюбленной темой иностранных славистов. Берлин был выходцем из России, хорошо знал русскую литературу и говорил по-русски.
1: Мы поднялись по неосвещенной лестнице на верхний этаж и оказались в комнате Ахматовой. Комната была очень скудно обставлена. Величественная седая дама с накинутой на плечи белой шалью медленно поднялась и приветствовала нас. Я поклонился. Мне показалось, что я благодарю королеву за честь быть принятым ею. Она прочитала мне еще не оконченную поэму «Без героя». Я понял, что это гениальные строки. Уже тогда я был очарован их магией и глубиной.
0: Ахматова очень эмоционально восприняла эту встречу. Стихи, ей посвященные, по своему накалу весьма похожи на любовную лирику. Таинственные не встречи, пустынные торжества, несказанные речи, безмолвные слова. Нескрещенные взгляды не знают, где им лечь. И только слезы рады, что можно долго течь.
1: Появляется Берлин и в поэме.
0: Полно мне леденеть от страха. Лучше кликнуть чекону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. Я его приняла случайно за того, кто дарован тайной, с кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный опоздает ночью туманной новогоднее пить вино. И запомнит крещенский вечер, ночь в окне, венчальные свечи и поэмы смертный полет. Но не первую ветвь сирени, не кольцо, не сладость молений он погибель мне принесет. Ахматова была уверена в этом. Да и как не поверить? На следующий день после отъезда сэра Берлина у ее лестницы поставили часового, а в потолок комнаты вмонтировали микрофон. А в августе разразилась очередная катастрофа. ЦК ВКПБ постановил пересмотреть идейную направленность журналов «Звезда» и «Ленинград» и усилить контроль за их работой, так как на их страницах часто появлялись произведения Зощенко и Ахматовой, чуждые советскому народу и его духовным ценностям. Из речи товарища Жданова на собрании партийного актива и собрании писателей.
2: Перехожу к вопросу о литературном творчестве Анны Ахматовой. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся от будуара до Маленной. Мрачный тон предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой. Таков духовный мир Ахматовой.
0: Михаила Зощенко и Анну Ахматову исключили из Союза писателей. Это был приговор на голод.
1: В августе 1949 года арестовали Пунина, а в ноябре и Льва Гумилева. Они получили по 10 лет лагерей.
0: Вот и доспорился яростный спорщик до Енисейских равнин. Вам он бродяга, шуан, заговорщик. Мне он единственный сын.
1: Начались бесконечные хлопоты. Письма, прошения. Пошла Анна Андреевна даже на такое унижение, как стихи, посвященные Сталину.
0: «И вождь орлиными очами увидел с высоты Кремля, как пышно залита лучами преображенная земля. И благодарного народа вождь слышит голос: мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли». На встрече с английскими студентами она сказала, что считает постановление 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград» совершенно правильным. В 1956 году она отказалась от встречи с Берлиным, который опять приезжал в Советский Союз. Теперь Ахматова делала все, чтобы не навредить сыну. В это время она много переводила, чтобы заработать на посылке в лагерь. Хотя и знала, что переводы для поэта несут гибель собственным стихам.
1: 15 апреля, в день рождения Гумилева, после 8-летней каторги, вернулся домой Лев Гумилев.
0: Отношения между матерью и сыном испортились почти сразу же.
1: «Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину почти мне незнакомую. Ее общение с московскими друзьями, Ордовым и их компанией, очень повлияло на нее. И она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. Даже не поехала из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала сослуживица. Я поступил работать в Эрмитаж. Докторскую защитил я в 1961 году. Маме это не нравилось. Почему, не знаю. Она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее. 30 сентября 1961 года мы с ней расстались, и больше я ее не видел».
0: Лидия Чуковская вспоминает: «Анна Андреевна сказала, что Лёва не был у нее в больнице за 3 месяца ни разу. Он верит, что пробыл в лагере так долго из-за ее бездействия».
1: В июле 1958 года, после долгого умолчания, вышла книга Анны Ахматовой. Трудно ли писать стихи?
0: Их или кто-то диктует, и тогда совсем легко. А если не диктует, просто невозможно. Подумаешь, тоже работа. Беспечное это житье. Подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое. Налево беру и направо, и даже без чувства вины. Немного у жизни лукавой, и все от ночной тишины».
1: В 1955 году Литфонд выделил Ахматовой дачный домик в Комарово. Это было единственное личное жилье Анны Андреевны. Она его очень любила и называла будкой. Он и впрямь был на нее похож.
0: В то время Ахматова была окружена знакомыми, друзьями и молодыми поэтами. Именно она первая заметила и оценила талант Иосифа Бродского. Он вспоминает:
1: «К ней приходили почти ежедневно и в Ленинграде, и в Комарове, не говоря о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называли Ахматовкой. Близкие и знакомые называли ее «королева-бродяга». И действительно, когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры, было нечто от странствующей бесприютной государыни. Вокруг нее каким-то образом возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. Принадлежность к этому полю на многие годы определила характер поведения и отношение к жизни многих».
0: В 1962 году была закончена поэма «Без героя», которую Ахматова писала 22 года. Но впервые полностью поэма была напечатана в Нью-Йорке, в сборнике, посвященном 70-летию Бориса Пастернака. Лидия Чуковская очень испугалась тогда. Но времена изменились. И той травли и остракизма, которые обрушились на Пастернака за его «Доктора Живаго», напечатанного за границей, не последовало.
1: В 1962 году были выпущены на волю и строки «Реквиема».
0: До тех пор они хранились в памяти 11 человек. И никто из них меня не предал.
1: «Реквием» также увидел свет в 1963 году в Мюнхене. Сейчас мы не можем прочувствовать в полной мере ощущение поэта, держащего в руках книгу, строки которой он был вынужден сжигать в пепельнице, после того, как их выучит наизусть доверенный друг.
0: «Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них создала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов».
1: В декабре 1964 года Ахматовой в замке на Сицилии была вручена престижная итальянская премия «Этна Таормина». А в начале 1965 года она побывала в Лондоне на церемонии по случаю присвоения ей звания почетного доктора литературы. Инициатором этого был Оксфордский университет.
0: «Я была в великой славе.

Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог. «Ну-с», — задумчиво молвил профессор, — «придется делать бурение». За пиво он не заплатил, раскинул на большой месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение. Через неделю он оброс бородкой, задолжал за 6 гросов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников. Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели. «Пропадает наш Старохамский без средств», — говорили они дома за чаем. А какое же бурение без средств? По вечерам избранное общество собиралось в голосе минувшего и разглядывало погибающего путешественника. Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы. «Вот, пожалуйста, что в газетах пишут», — бормотал он. «Все на поиски профессора Старохамского. Экспедиция на помощь профессору Старохамскому. Меня ищут. Ох, найдут ли!» И профессор рыдал с новой силой. «Наука!» — с уважением говорили колоколамцы. «Это тебе не ларек открыть. Шутка ли? Метеорит. Раз в 1000 лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит? А тут человек за даром гибнет». Наконец, через месяц экспедиция напала на верный след. С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросанями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из голоса минувшего и с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы. А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали: «Гнойники есть? Нарывы есть?» На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного. Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще 20 человек исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны. Вторая молодость. Грачи прилетели в город Колоколамск. Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом резкими голосами, воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих. Днем на склонах старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава поднимала голову. Но ни весенний ветер, ни крики грачей, ни попытки реки сбруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова. «Источник! Источник!» — вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан. «Своими глазами!» На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа. Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика. «Прррр!» — сказал доктор Гром, и все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками. «Ну!» — строго сказал доктор. «Скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?» Гром любил оснащать речь стихотворными цитатами. «В приключенческом тупике источник забил!» — с убеждением воскликнул Никита. «Своими глазами!» И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псово, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли. «Тут я, конечно,

0: подскочил, — закончил Никита. И чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло, своими глазами. И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда. «Прибежали в избу дети», — заявил доктор Гром. «Если это не нарзан, то худо-бедно боржом». Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника. Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование. «Слыхали ль вы, — сказал он, наконец подымаясь, — слыхали ль вы зарощий глаз ночной? Слыхали ль вы, что это источник худо-бедно в 10 раз лучше нарзана?» Толпа ахнула, и доктор стал выкрикивать результаты анализа. «Натрий хлорации 2,7899, натрий бикарбонации 10,0026». Феррий бикарбоната 3,1267, калий хлорации 8,95. «Сколько хлорации?» — взволнованно переспросил мосье Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.
1: 8,95, победоносно ответил Гром. «Буря мглою небо кроет».
0: «Что небо?» — ахнул Подлинник. «Это все кроет? Это богатство?»
1: «Кисловодску конец», — сказал доктор. «При таких углекисло-щелочных данных наш источник в конец излечивает. Подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирия, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву».
0: В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах. Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратить себе юношеское здоровье. Их подбадрил Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой. Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мсье Подлинник, и при помощи расторопного Отмежуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью «Колоколамский радиоактивный курорт, вторая молодость, главный директор товарищ Подлинник, начальник АФО товарищ Отмежуев, вход воспрещается». Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад. «А я?» — в тоске спрашивал доктор. После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг другу по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт. «Завет медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром». Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта. Подлинник хлопотал, как наседка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка. На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60% пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пельняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков.
1: Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром. В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд 3 лекции. Вчера, сегодня и завтра Колоколамского курорта, «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана». Из последней лекции, а равная и из первых 2, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость». Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска. Уже выручка главного директора достигла изрядной суммы, и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия. Как вдруг дивный, лечебно-показательный, методологически-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул. В приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме номер 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился. За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова, но предъявить к Псову претензии граждане не могли. Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная. Мореплаватель и плотник. Неслыханный кризис, как леденящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек, из базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы. В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же в довершение несчастья с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли. К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества гетерокупожатия гражданина Долой Вышневецкого по поводу 5-летнего его служения делу изжития рукопожатий. Торжество открылось в лучшем городском помещении, анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки. 6 сотрудников общества «Геть рукопожатия» преподнесли любимому начальнику 6 шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками. Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Балюстрадникова одарило взволнованного юбиляра 12 хромовыми портфелями крокодильей выделки. Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял тушь. Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою 4 брезентовых портфеля с мечами и бантами. Не ударил лицом в грязь и бранд-майор Огонь Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем. Он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения. Долой Вышневецкий плакал. Речь гражданина Подлинникова, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через 1000 лет речь Подлинника, наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского, будет почитаться образцом ораторского искусства. «Вы, — воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра, — вы жрец науки, мученик идеи, великая идея отмены рукопожатия в нашем городе. Вот я плачу перед вами». Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось. «Я глухо рыдаю! — закричал он и сделал знак рукой. Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями. «Я не могу говорить», — проблеял подлинник. И, захватив в руки груду портфелей, ловко стал их метать в юбиляра, дружелюбно покрикивая. «Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!» Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться. Такого юбилея Колоколамский еще никогда не видал. На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку. У мясных рядов велась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой Вышневецкий. 5 лет посвятил он великому делу истребления рукопожатия в пределах города Колоколамска, а первый день 6-го года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.
0: «А вот кому хорошие портфели!» — зазывал юбиляр. «А вот кому кожаные штиблеты на сапоги на дамские лодочки, ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые. Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху — мечи и банты. А вот кому мечи и банты на детские игрушки».
1: Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам. Гражданин подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.
0: «Я не оратор, — говорил он, — но 10 рублей за этот портфель с ума сойти. Тоже мореплаватель».
1: «У нас без торгу», — отвечал мореплаватель и плотник.
0: «А вот кому портфели бронированные, крокодилово-резиновые, на сапоги, на дамские лодочки».
1: Торговал он и на другой день. В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием. «Так погиб». Для колоколамской общественности лучший ее представитель, глава общества, геть рукопожатие. Илья Ильф, Евгений Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. И не только.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог из Бишкека. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что пригласили.
2: Мы тоже очень рады вас слышать и ждем от вас рассказа про ваше направление. Расскажите, пожалуйста, немножко об истории и о том, с какими проблемами приходят к вам люди, именно вот ваш метод, с чем хорошо работает.
3: Личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия была открыта, точнее, разработана еще в Советском Союзе Владимиром Николаевичем Мясищевым. Была такая теория, это советская школа, теория отношений, очень интересная. Он задался вопросом, немного в историю уже копнем, он задался вопросом, что такое невроз. Он интересовался Фрейдом, он интересовался Павловым, но Фрейд очень сильно уходил в теорию того, что все у нас вот от психики, скажем так, все от ментального, а Павлов говорил, ну вот физиология у нас на основе лежит. И поэтому Фрейду нужно вот слушать, что человек говорит, а Павлов говорил, нужно спать. Вот если человек выспится, значит, у него невроз пройдет. И Мясищев тогда говорил, ну, ребят, где-то между. В итоге он сказал, что и то, и другое важно, и по итогу появилась его теория отношений, если очень-очень кратко так создавалось. Но потом эта теория лежит в основе этого направления. У него был ученик Борис Дмитриевич Карвасарский, институт, в честь которого был открыт институт, к сожалению, который не дожил до открытия, поэтому и назвали в честь него именно. Он развил эту теорию и сделал из этой теории уже направление. Отсюда и появилась личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. В основе его лежит простая идея, что каждый из нас – личность, что мы на что-то ориентированы, что личность всегда будет структурирована, при этом мы все индивидуальны, и нарушение этой структуры будет создавать невроз, ну и психосоматические какие-то проявления вследствие этого невроза. Поэтому нам нужно найти первоисточник, что у человека не структурировано, с чем он столкнулся, с чем он не смог справиться, вернуться туда, направить специально на это наш фокус внимания, сориентироваться, воспроизвести ситуацию, поэтому реконструктивно, и прожить по-новому, чтобы он настроил структуру психики.
2: То есть на практике это выглядит как то, что человек вспоминает ситуации своей жизни?
3: В каком-то смысле вспоминает, скорее больше осознает ключевой момент. Он именно осознает, какие ситуации через отношения, которые будут проявлены через отношения, не структурированы. Он не понимает, что в них делать. Я бы сказал так. Потому что есть такая теория деятельности еще, если добавить. То есть, что советская школа стояла на том, что не человек сам все будет познавать, а что деятельность будет формировать также структуру личности. А в зависимости от того, как мы относимся к чему-либо, то такая же у нас и деятельность будет. Они друг на друга влияют, если так можно сказать.
4: Сама деятельность будет проявляться через отношения. У нас там есть три регистра этих отношений. Человек наблюдает их одновременно. Это отношение к себе, отношение к другим, то есть к людям, и отношение к миру. Часто еще говорят другим, это к социуму. Через вот эти три регистра можно наблюдать очень хорошо, как функционирует психика. В каждой ситуации будете наблюдать, как работает, как человек взаимодействует с другими, как он на него смотрит, как он относится в этот момент к себе и как к окружающей среде. Вот это основная из идей, которая присутствует в личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Мы всегда за этим наблюдаем, когда работаем с людьми. Считается, что нарушение одного из этого спектра восприятия будет приводить к неврозу.
2: А неструктурировано – это вот в переводе означает, что человек что-то не осознал, да? Или это что-то другое имеется в виду?
3: Давайте очень просто. Я вам сейчас беру и говорю слово «Китай». Вот что вы мне сейчас скажете? Я говорю «Китай».
2: Ну, то есть какие ассоциации?
3: Да, самое простое.
2: Ага. Много людей.
3: Все, достаточно. Смотрите, вы тут же что-то вспомнили, хотя я сказал слово «Китай», у вас появилась какая-то структура. Почему я вас попросил привести такой пример именно? То есть у вас это существует, хотя это вы Китай сейчас не видите, вы тут же говорите, ну там много людей, там это может быть страна и так далее. То есть вот мы как-то что-то структурируем. А бывают в нашей жизни события происходят, которые мы не можем объяснить, то есть структурировать. Идея всегда заключается в том, что то, что мы можем объяснить, мы это можем структурировать. И у человека какое-то было в жизни событие, которое он не может понять, что там произошло, если очень просто объяснить. Вот бывает такое, вот потерялся. Раз, он неожиданно произошло, и он такой, что произошло? Как произошло? Почему произошло? И он начинает думать, если мы говорим про взрослого уже, конечно, он начинает думать, он не может понять, он будет туда возвращаться, какое-то пытаться найти объяснение, если он не может найти уже объяснение, он будет избегать подобных ситуаций, чтобы в них не попадать. А если это происходит в детстве, например, то это просто вытесняется. Но человек с этим живет. И так появляется, формируется невроз, грубо говоря.
2: Ну, то есть задача очень важная, это именно для того, чтобы человек осознал и понял, и объяснил для себя, что произошло вот в той ситуации, которая его беспокоит. И тогда это как бы структурируется, и беспокойство уходит.
3: Да. У него получается, если развить эту идею, если у него развит невроз, у него появляются невротические взаимодействия с другими людьми. То есть он через призму этой ситуации, что она может произойти, он это помнит прекрасно, что эта ситуация может не повториться, он начинает так воспринимать жизнь и строить так все отношения. Ему нужно вспомнить, желательно найти первоисточник, проработать, воспроизвести эту ситуацию. И когда он проживает, это становится, например, для него трудным опытом, назовем так, но преодолимым, тогда он просто меняется. Это становится именно опытом, он встраивается в структуру личности.
2: Вот раз уж мы затронули неврозы, расскажите немножечко о них. То есть как выглядит человек, у которого невроз? Как понять, продиагностировать самого себя, да, что это уже начался невроз, и нужно обращаться к специалисту?
3: Ну, если вспоминать дедушку Фрейда, Сигизмунда Фрейда, если в оригинале, в русском языке Фрейд все-таки, то у всех у нас есть зачатки к неврозу. Он является такой очень интересной штукой, которая нас защищает. Невроз — это уже все-таки диагноз, и в первую очередь его ставят врачи, поэтому я тут не отвечу вам. А вот как поступают люди, у которых есть вообще невроз? Вот у нас классифицируют его по старой классификации до сих пор, извиняюсь за тавтологию, на три невроза: истерический, психостенический, невростенический. Вот если это истерический невроз, то вы будете постоянно слышать о том, как человек недоволен жизнью, то есть он ничего, над ним все смеются, например, а он ничего не может. Знаете, как ребенок такой. Ему все говорят, ну так начни что-то делать. Нет, у меня не получится, я не смогу. Это будет постоянно проявляться. Ну, если как-то посмотреть. И вот эта идея о том, что у человека нарушена иерархия.
2: А как отличить истерический невроз от просто такой патологической неуверенности в себе? Я не могу, у меня не получится.
3: Ну, если это патологическая неуверенность в себе, тогда это психиатр.
2: Ну да.
3: Тут я не скажу.
2: Ладно, просто. Как это отличить просто от неуверенности в себе?
3: Понятие неуверенности в себе все равно будет относиться к невротическим отношениям. Но мы все так устроены, что идеальных у нас не бывает. У нас должен быть невроз зачатки, но не должен переходить в крайность. Сколько я сталкивался, давали какие-то критерии. Если это простые люди, то они путают простое волнение с неврозом. То есть человек, например, у него будет какое-то абсолютно новое событие, он не знает, что произойдет дальше, соответственно, есть какое-то волнение, тревога поднимается. И люди, которые не подготовлены, говорят, о, это невроз. Я говорю, нет, это просто волнение, потому что у него новое событие, он не знает, что произойдет точно. Поэтому я даже не могу вам сказать, как это определить. Обычно определяют врачи, это же направление было создано совместно с врачами. Месищев же и задавался вопросом, все-таки, что такое невроз. На тот момент, это 1917 год, когда открывалась эта теория, психоанализ только появился, по сути. Он 10 лет как существует. И это направление еще называют русский психоанализ. И он пытался объяснить, что не все является психологическими реакциями. То есть врачи не всегда главные. Что невроз правда существует, он это доказал, он смог это объяснить, были проведены клинические исследования. Поэтому нет, только врач вам определит, да, нет, невроз или еще что-то.
2: Ну, какие, может быть, в принципе, симптомы, когда уже нужно идти к специалисту? Хм. Как только человек чувствует себя нехорошо?
3: Ну, я бы сказал, вообще раз в полгода положено проверяться. И не только у там, психиатров или еще у кого-то, а у всех врачей, насколько я помню, по профилактике. Вообще так. Но если симптомы... Ну, тут уже в практику пойдем. Например, ко мне приводили с паническими атаками. Нередко после депрессии были. Соответственно, ну, что такое паническая атака? Усиленное сердцебиение, потливость. Ну, то есть у вас поступает, грубо говоря, у вас очень большой приступ паники, но при этом ничего не происходит. У вас подскакивает тревога только о мысли, что вам нужно что-то сделать, где вам было плохо, где у вас случилась эта паническая атака. Но все это уже идея того, что вам пора, например, при депрессии. Ну, я говорю, классическую такую депрессию возьму уже. Нарушение сна, аппетита, ничего не хочется, лежишь целыми днями. Смотрите, если вернуться обратно немного к самой идее психотерапии, что подразумевалось в ней? Это все-таки теория в первую очередь отношений. Вот это наше отношение, оно будет проявляться на всем. Всегда есть три регистра восприятия. Это отношение к себе, отношение к социуму, отношение к миру. И там очень важную роль играет обычно симптом, так называемый. В этой теории говорится, что симптом играет очень важную роль именно в том, что человек просто мог как-то выживать. Он является как бы защитным механизмом таким психики. Вот такой был реальный пример. Ко мне обращаются, говорят, панические атаки. Девушка, я не буду возраст называть. Хорошо, в процессе мы разбираем, у нее панические атаки, и поставили, сказали, у вас панические атаки, у вас очень сильная тревога, он говорит, диагноза у вас нет, до депрессии не дошло, у вас субдепрессионное немного состояние, но ей поставили лекарство, лечение и отправили ко мне. По итогу выясняется очень интересная картина. Панические атаки у нее наступили, потому что ей нужно было в институт ехать. Вот это симптом, на самом деле. Есть ситуация, есть личность в этой идее, в этой теории, точнее, здесь. Ситуация, ей нужно ехать в сам институт, а сама личность не хочет учиться в этом институте. Но она не могла родителям сказать «нет, что я не хочу учиться». Там. Поэтому у нее появились панические атаки, как удобный способ так избавиться от этого. То есть она не... Потом мы говорим, при разборе случая там было такое, что я говорю, хорошо, ну, предположим, вы же согласны, что вам нужно высшее образование? Да. А на кого вы хотите? Я тоже не знаю. И получается, если она скажет нет, она боится сказать нет родителям, их разочаровать. И сама не знает, что она не хочет. А в институт ей надо, а институт она уже ненавидит. А по итогу у нее случаются панические атаки, и мне как бы ходить в институт не надо. Но я как бы хочу для всех. Вот такая вот я. Ну вот у меня панические атаки, я не могу туда ходить. Вот он пример такой идеи. Когда человек на самом деле осознает, что это конфликт внутриличностный, и что дело не в панических атаках, и когда ты его прорабатываешь, находишь первый, ближе, хотя бы ты становишься ближе к первоисточнику, то панические атаки сами начинают уходить по себе. Ну, вначале с ними, конечно, работают, просто они будут возвращаться, потому что они являются именно, поэтому они и названы симптомами, что они как следствие, а не первоисточник.
2: Но если брать конкретно вот эту ситуацию, у нее же все равно остается то, что она не хочет учиться именно в этом институте, именно по этой специальности.
3: Да. Вы абсолютно правы.
2: Почему же там... уходят панические атаки? То есть...
3: Панические атаки вначале... Ну, я просто пример сейчас приведу. Ну, пойдемте дальше уже разбирать, раз уж такой пошел случай. Он такой собирательный в каком-то смысле. Я вот сейчас вспоминаю практику. Он собирательный. Когда я спрашиваю, а что вы хотите? Я взял другие же области жизни. То примерно я услышал ответ. А я, ну, там... А вот это надо, а вот это надо. И там, не знаю, там, нужно сделать то, что вот там, родителям помочь. Хорошо. А вот это там были братья и сестры, это собирательный все-таки образ. Там, за братом последить, сестра есть, еще что-то. То есть всегда для кого-то. Я говорю, стоп. Уберите сейчас всех. Вот самый, кстати, всегда интересный момент. Как вы говорите, спрашивали, как можно проявить невроз. Задать вопрос, убери сейчас всех. Что ты хочешь сам? Вот сам для себя. Там тишина была. Поэтому у нее была проблема, что она сама не знала, чего хочет. Она как бы... И она в обоих случаях сталкивалась с ответственностью. Первое, ей нужно будет сказать родителям «я не хочу», она избегает этой ответственности. Второе, ей нужно будет взять ответственность и сказать, чего я хочу. Она тоже этого не знает. И поэтому панические атаки вот здесь ей помогали. Что как бы я не беру нигде ответственность, но я ничего не делаю одновременно. Как-то так.
2: Бывают случаи, когда, ну, также вот случаи, когда в институт или на работу люди не хотят ездить, или вот школьники, да, перед школой, может быть, перед какими-то контрольными, то есть начинаются боли, причем реально, да, голова начинает болеть, живот начинает болеть. То есть это тоже идет от психики, от нежелания, да, и от того, что человек полностью не осознает, что именно он не хочет, да, оно переходит на тело.
3: Я бы сказал так, нередко, да, есть такая даже старая шутка насчет этого, все болезни от нервов, кроме сифилиса, и то под вопросом. Но я бы не утверждал однозначно, потому что есть психосоматическая, не психосоматика, как любят многие, говорят, такой термин не существует, а психосоматические реакции, а бывает сомопсихологические. Поэтому у нас всегда задача стояла, что к нам приходят после врачей. И на врачей к нам направляют. И слава богу, с ними получается взаимодействовать, что меня радует. То, что вы спросили, да, очень часто явление, оно было проявлено, что человек на самом деле там не хочет работать. Он устал, например, он не хочет работать, он не знает, что уже делать, как туда ходить, но ему надо. Говорю, почему надо? Ну, надо же работать. Говорю, а если вот вы сейчас возьмете отпуск, не знаю, по состоянию здоровья, у вас денег нет? Есть. То есть вы не сможете отдохнуть? Смогу. А зачем вы ходите? Надо. А как это не ходить, не работать? Вот вам пример, да?
2: То есть это, по большому счету, очень сильные установки, которые не сочетаются уже с состоянием человека, и вследствие этого начинаются какие-то боли.
3: Да, это если боль проявляется, это уже ваш организм говорит, что все, я не могу. Абсолютно верно. Я вам больше сейчас даже добавлю. К сожалению, в СНГ я сталкиваюсь с тем, что человек часто не знает, чего он хочет. Не чаще приходится задавать вопрос, идти от обратного, всегда задавать, хорошо, чего ты не хочешь. Даже такое в каком-то смысле, позволю себе сравнение, кто на Западе живет, и вот если мы говорим о модели СНГ, это все-таки бывший Советский Союз. Часто на Западе знают, чего они хотят, а здесь, в СНГ, они знают, чего они не хотят больше.
2: А в чем здесь корень? То есть что такого, вот, возможно, в семейном воспитании, да, в детстве или просто менталитет? Вот, из-за чего на Западе знают, чего они хотят, а в нашей стране и в странах СНГ на такой вопрос даже ответить не могут?
3: А это уже ответ, это больше все-таки к истории. Обратно вернемся. На Западе психология, и, кстати, по психологии можно посмотреть, это Жан Пиаже, он развил теорию индивидуальности. Если мы будем брать советскую психологию, ну, соответственно, как наследницу отечественную, там, российскую, ну и у нас здесь, то здесь ставили больше на социум. Соответственно, здесь очень часто влияет, а что люди скажут, а что люди подумают. И ты должен взаимодействовать с социумом в первую очередь. И это все проявилось очень хорошо. Нас воспитывают тема, что люди скажут, а что люди подумают, а как это выглядит. А посмотри, что сказали. А ты видел, как на меня посмотрели. А на Западе такого нет. Есть и плюсы, и минусы этой модели, кстати. На самом деле, как все думают, что вот западная модель самая лучшая, или нет. На Западе есть тоже просчет этой модели. И даже большие. Сейчас это очень хорошо наглядно можно видеть даже на психотерапии.
2: Ну, то есть вот это вот постоянно, что мы находимся под взглядом окружающих, в итоге не дает формироваться собственным желанием.
3: Если мы говорим в детстве, да. Именно в детстве. Потому что ребенок вначале смотрит на родителей и на окружающую среду, как на пример. Если окружающая среда будет помогать, в каком-то смысле, в кавычках я имею в виду, помогать именно ребенку развиваться, его стремлений и ограждать. Не полностью, чтобы он знал, что есть какие-то небезопасные вещи, но ограждать его от нанесения себе вещи, то он будет развиваться. А окружающая среда все больше там сталкивается, случаи с детства вспоминаю. Ну, не очень приятные такие вещи, связанные с детством. Причем, кстати, у большинства спрашиваешь, как проходило ваше детство? Прекрасно, самое лучшее детство. Потом такой, ну как сказать, ну так же, как у всех. Говорит, так самое лучшее или так же, как у всех? Говорит, так же, как у всех. А как у всех? И начинают рассказывать, и там столько примеров проявляется. Там и проблемы были, и там отсутствие было, и доверие исчезало. Да? Как-то так.
2: Ну, в принципе, ведь существуют люди, да, которые понимают, что они хотят.
3: Человек знает только на данный момент времени. Вот я бы сказал так. Вот такие счастливчики, да, есть. И это не исключения какие-то. Это не такие избранные. Это обыкновенные люди, и нередко их случают. Вот так будет, наверное, правильно. На мой взгляд.
2: Ну и у людей, которые, да, пусть в каждый период у них есть свое понимание, что они хотят, к чему они стремятся, но, в принципе, риски неврозов у таких людей меньше, или это не взаимосвязано?
3: Интересный вопрос.
2: Они ведь более как бы устойчивые, более стабильные такие люди, потому что они знают, куда им идти.
3: Они знают конечную цель. Вот тут многие путают, кстати. Нет. Они не всегда знают, поэтому риск того же проявления невроза не всегда там меньше. Да, они будут более адаптивны, я бы сказал. Но сказать, что прям вообще не будет там рисков, нет.
2: Ну, он может привести.
3: Он может Да, он просто меньше. Понимаете, я еще раз говорю, вот как я вам приводил пример с Китаем. Что-то происходит в нашей жизни, оно непонятное, и все, и запустилась цепочка, по сути. То есть это отсылка к какому-то событию, когда-то что-то в нашей жизни когда не было структурировано. Но пока у нас событий в жизни не происходило, оно не произошло, то это без... Ну, то есть это, то событие в детстве просто никак не затрагивается. Ну, есть и есть. Ну, не осознаем и не осознаем. Живем же прекрасно. Ну, что ты начинаешь? Потом происходит что-то у нас в жизни, и это одно с другим взаимодействует тут же моментально, и все.
2: Алексей, спасибо большое за беседу. Это было очень познавательно. Напомню, у нас на связи был Уваров Алексей Владимирович, кризисный психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Спасибо вам большое. Надеемся, еще вас услышим.
3: Спасибо, что пригласили.
2: До свидания. До свидания.
0: Разговор с психологом. Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

Ох, урожайным выдался 1983 год, советский киногод. Военно-полевой роман Петра Тодоровского, «Васса» Глеба Панфилова, «Торпедоносцы» Семена Ароновича, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Мы из джаза» Карена Шахназарова. И это только часть киновыпуска 83-го года. Просто дух захватывает. Смешно, ей-богу, но... Кое-кто считает, что в этот период отечественной истории наше кино уже пребывало в глубочайшем застое. Ну, нам бы сейчас такой застой. А к чему это я? А к тому, что, видимо, в этом киноизобилии фильм Динары Асановой «Пацаны» как-то затерялся, что ли, не стал хитом проката, не был выдвинут на «Оскар», как военно-полевой роман. И песни, прозвучавшие в нем, если и зазвучали, то не из радиоприемников и магнитофонов, а где-то во дворах, на лавочках, у костра, под портвишок, под аккомпанемент дешевых шестиструнок. Их пели ломающимися голосами, такие же, как у Динары Асановой, словно только что сошедшие с экрана «Пацаны». Так они и звучали некоторое, увы, весьма непродолжительное время, передаваясь от компании к компании как-то так, по-акински, что называется, из уст в уста, мгновенно потеряв по пути свой первоисточник. А имя автора и исполнителя песен, составивших, на мой взгляд, феноменальный саундтрек фильма «Пацаны» Виталия Черницкого, и тогда было мало кому известно, а уж сейчас и подавно... Почему? Право не знаю.

Здравствуйте, с вами Валерий Ялавский и программа «Музыка, кино» на Радио ВОС. Прежде всего, о самом фильме. В моем личном рейтинге фильм «Пацаны», а я, поверьте, много чего посмотрел. Так вот, «Пацаны» он в первой десятке, безусловно. Это без всяких скидок, да, неоцененный, но великий, светлый, чистый, честный фильм. Кроме того, таких у нас уже довольно давно не делают. И, честно говоря, не думаю, что скоро начнут делать вновь. О чем он? Он о пацанах. О детях подворотни, о неприкаянной малолетней и уже не такой уж малолетней шпане, беспризорниках эпохи позднего социализма, несовершеннолетней гопоте с единственной обозримой жизненной перспективой, привод в милицию, суд, малолетка, ну и так далее, по нисходящей. Это фильм о тех из них, кому выпал, быть может, единственный в жизни шанс, возможность кардинально изменить свою судьбу, злодейку. Этот шанс Павел Васильевич Антонов, или просто Паша, начальник загородного летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, палаточного лагеря, расположенного в лесу на берегу околопитерской речушки с дивным чухонским названием «Окервиль».

Роль Паши Антонова мастерски, потрясающе достоверно исполнил уже далеко не юный, но тогда, в 83-м, еще никому неизвестный провинциальный актер Валерий Приемыхов. Может быть, один из последних наших, ну, тех артистов, артистов-личностей, настоящих мужиков, не только с виду, но и по сути мужиков, цельных, сильных, мудрых, честных, без фальши, без дураков. Паша, каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать «ты». Его слова и его кредо. По фильму он Павел Васильевич Антонов, в прошлом перспективный спортсмен, оставивший тренерскую карьеру, бытовое благополучие, да, судя по всему, и личную жизнь ради послушания ради. Да-да, именно послушания. Он лечит израненные детские души. Он истинный подвижник, добрый, строгий и справедливый пастырь своих далеко, далеко не обидел.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Он неустанно пасет свою буйную паству через «не могу», иногда через «не хочу», потому что надо, даже если, допустим, кто-то из его подопечных уже вполне сформировавшийся подонок. Его надо спасать, надо будить его сердце, и Паша будет, и Паша спасает. И знаете, у него получается. «Пацаны» — фильм о вере в человека, в то, что он сотворен по образу и подобию Божию, то есть изначально благ, елки-палки. Вообще, этот по-своему, безусловно, советский фильм, по сути, очень и очень религиозен, в самом что ни на есть христианском смысле, только без излишней поповщины.

Спортивно-трудовой лагерь Паши Антонова – это коммуна, где начальник лагеря, 40-летний мужик Паша, лишь первый среди равных, где коммунары – несовершеннолетние гопники, и они вместе решают организационные и бытовые вопросы лагеря, своей коммуны, вместе трудятся, вместе отдыхают, нет, не пьянствуют, не боже мой, это осталось там, в провонявшем сивухой городе, а в лагере с пьянкой строго, здесь все иначе. Ну вот, например, в лагере праздник, родительский день, свидание с родными у тех, у кого родные есть, а у кого нет, ну что ж. Но, тем не менее, смех, слезы, разговоры, девчонки, культурная программа, спортивные экзерсисы, акробатика, дзюдо, живая музыка, танцы, шманцы, обжиманцы –

Ах, какая песня, а как исполнена! Здесь впервые музыка, до того бывшая фоном фильма, как бы выходит на первый план. Это Виталий Черницкий и его «Бродяга», или как там эта песня называется по-настоящему, не знаю. Песня на стихи питерского поэта Виктора Большакова. Но о Черницком чуть-чуть позже, а пока еще немного о фильме. Интересно, что роли воспитанников Паши Антонова, гопников, по жизни исповедующих единственный принцип ЧВЧ, человек-человеку-волк, сыграли не профессиональные актеры, а в большинстве своем настоящие питерские гопники, по жизни исповедующие в реальности этот принцип ЧВЧ. Натуральная шпана. Как с ними справилась режиссер Динара Асанова, ума не приложу, не представляю, но ведь справилась же. И они сыграли, и местами сыграли так, как и в «Амхате» не играют. Проще говоря, им веришь. Вот веришь, и все. Может потому, что играли они себя, или правильнее сказать, ничего вообще не играли, а просто жили. Но мне кажется, да нет, я просто уверен, что если не все из них актеров малолетних полупреступников, то многих из них этот фильм, работа в нем изменила кардинально, изменила в самую лучшую, правильную, человеческую сторону. Ну, просто не могла не изменить.

Статичный кадр. Паша Антонов и его воспитанники сидят на поляне в несколько рядов и поют хором. Конечно, вы узнали. Мне нравится, что вы больны не мной. Дивный романс Марины Цветаевой. Известный более по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». В великолепном, конечно, в классическом исполнении Аллы Пугачевой. Но мне, честное слово, как-то ближе и роднее этот. Такой пацанский вариант этого романса. Не знаю, наверное, потому что я и сам когда-то был почти таким же пацаном. Они поют, солирует все тот же Виталий Черницкий. Парадокс. Человек, написавший, исполнивший, да, наверное, наивный, да, наверное, какой-то дворово-примитивный, но без сомнения один из самых пронзительных, снайперски точных саундтреков отечественного кино практически неизвестен широкой публике. Чертовщина какая-то. И это композитор и певец, которому, ну, очевидно, по праву принадлежит почетное место в этом творческом трио, в творческом союзе, рядом с режиссером Динарой Асановой и главным героем Валерием Приемыховым, создавшим уникальную гармонию, истинное чудо фильма «Пацаны». Кто он? Где он? Уже давно нет с нами Динары Асановой и Валерия Приемыхова. А Виталий Черницкий, слава богу, жив. И, я надеюсь, здравствует в своем родном Санкт-Петербурге. Когда-то он специалист по информационным технологиям. Сперва музыкант-любитель, затем профессионал. Когда-то даже причастный к ленинградскому вокально-инструментальному ансамблю «Аргонавты». Кто их сейчас помнит, аргонавтов? А ведь они одни из прадедушек нашего советского рок-н-ролла. А их песня «Детский лагерь Саласпилс». Помните, захлебнулся детский крик и растаял словно эхо. О, это было очень серьезно. Когда-то, в 70-е. А Черницкий... Ну, я не знаю, честно вам скажу. То ли он после «Пацанов» ничего более достойного не создал, то ли я ничего об этом не знаю. И то, и другое, увы, вполне возможно. Но я хотел бы верить в то, что я все-таки недостаточно был упорен и просто ничего не раскопал из свежего Черницкого. Простите, если так. Но знаете, даже если он исписался на «Пацанах», прошу меня снова простить за это поганое «исписался», другого не подобрал. Даже если это так, он написал и спел достаточно, чтобы его имя не было забыто. А еще я верю, свято верю, что и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10 лет всякий, кто увидит на экране или хотя бы услышит, ну вот это, нестройный топот детских ног в сумерках, бегущих по шоссе, бегущих и обгоняющих своего задыхающегося наставника Пашу, бегущих, чтобы успеть спасти своего товарища, удержать от понятного, по-человечески оправданного, но отчаянного и уже непоправимого деяния. Всякий, кто это увидит и услышит, всякий, у кого есть сердце, тут же ощутит, как это сердце, ну вот как-то так, резко сожмется и медленно разожмется. Вот попробуйте, проверьте.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодской РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Открывает наш сегодняшний эфир Надежда Варсак с песней «Звезды в кондукторской сумке».

0: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, в ходе отчетно-выборной кампании в 10 местных организациях Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых поменялись председатели, и в рамках нашей программы мы хотим вас постепенно познакомить с ними поближе. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью, которое подготовила Галина Гусева с новым председателем Петроградской местной организации ВОС Натальей Кирилловой, сменившей на посту председателя Надежду Варсак, возглавлявшую организацию на протяжении 15 лет.
2: Наталья Борисовна, поздравляю вас с тем, что вы стали председателем местной организации «Петроградская». Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, потому что мы вас еще не знаем.
3: Я родилась в Ленинграде, в семье блокадников, и бабушка у меня с мамой здесь всю блокаду прожили, поэтому у нас вот эти традиции ленинградские, петербургские в семье всегда очень соблюдались и до сих пор как бы соблюдаются. Вот жила в Петроградском районе, заканчивала здесь школу 77-ю в Петроградском районе, потом поступила в Первый медицинский институт, закончила его в 89-м году, работала на неотложной помощи в Петроградском районе, вот, потом в Первом медицинском работала. Короче говоря, потом у меня возникли проблемы со зрением. Вот с 2005 года я инвалид по зрению второй группы. Вот. Но все равно продолжала работать, просто уже в другой сфере. Перешла работать врачом в социальный дом на Чкаловском, 30. Вот в связи с тем, что там по моим физическим данным уже в обычном здравоохранении мне было тяжело, а там как бы вот мне было очень комфортно. И отработала там 20 лет до декабря 2025 года. Вот, потом трудовая деятельность моя закончилась, и так получилось, что с течением обстоятельств, судьбы, я вот оказалась здесь, в Петроградском районе, но уже в качестве председателя местной организации Всероссийского общества слепых.
2: А когда встали на учет в местную организацию «Петроградская»?
3: В 2006 году.
2: Ого, то есть вы давно уже?
3: Ну да, числюсь уже давно, но, к сожалению, поскольку мне удалось очень реабилитироваться, вот после получения инвалидности был достаточно тяжелый период длительной реабилитации. У меня тогда я на Джамбула попала, как первый раз получивший инвалидность, там мне очень помогли как бы вписаться в обычную жизнь. И я смогла найти работу по специальности, которая мне могла ее исполнять. То есть до общества слепых у меня времени тогда не было. И вот все это время, хотя я официально продолжала как бы... Членский билет у меня с 2006 года, он у меня хранился никуда, я его не делала, все время на него смотрела. Но общество слепых от меня было как-то вот далековато. Я не знала, что здесь, оказывается, идет такая интересная жизнь, что здесь только замечательных людей. Здесь вообще действительно можно и реализовать свои способности, какие-то интересы. Ну вот, и вот все равно как бы жизнь так развернулась, что я здесь опять оказалась в этом обществе, такой вот кругом, пройдя вот 20 лет просто формального членства и вот до председателя местной организации.
2: Ничего себе, ровно 20 лет получилось, а прям юбилей отметили и пришли в председатели.
3: Ну, практически, да, так получилось. 16 февраля здесь прошла отчетно-выборная конференция, на которой вот меня избрали председателем. Но, по сути говоря, работа для меня оказалась совершенно новая. Вот, и приходится вот все это осваивать по ходу дела. С помощью, конечно, коллег, других председателей, ну и вообще всего коллектива нашей региональной организации. Уже тут познакомилась и с председателями, и с Алексеем Борисовичем, конечно, ну и вот с другими сотрудниками, да.
2: Вы уже сказали, работали врачом, и, собственно, с рождения в Петроградском районе. Вы, наверное, уже даже и знаете кого-то, кто сейчас является членом вашей организации.
3: Да, конечно, как только меня избрали, Вот, я сразу же стала знакомиться с активом, который здесь, ну, приходит актив. Уже знаю людей, которые действительно, на которых можно положиться. Вот предыдущий председатель Надежда Сергеевна Варсак, она была здесь 15 лет председателем. Вот, естественно, я на нее очень опираюсь, она мне помогает и советом, и такой вот дружеской поддержкой. Познакомились с активом, кто сюда приходит, кто интересуется жизнью общества, готов участвовать, помогать. Ну а с остальными у нас организация, конечно, очень пожилая. Очень много инвалидов первой группы возрастных, старшей возрастной группы, вот, которые практически, вот, связь с ними только телефонная поддерживается, такой вот контакт. Ну вот сейчас я как раз этим тоже как бы часть моей работы, то есть знакомиться с членами общества хотя бы даже пока по телефону, ну, чтобы знать, кто у нас в обществе, кто как живет, у кого какие проблемы, чем мы можем помочь, может быть. Вот тоже такая вот работа сейчас идет.
4: Как пришли к тому, чтобы стать председателем организации? Это непростая работа.
3: Ну, ты как пришла? Ну, получилось там так, поскольку вот в декабре, значит, я закончила свою официальную трудовую деятельность по основной специальности, то есть первая мысль у меня была, что я вообще больше работать нигде уже не буду. То есть, ну, все, достаточно, у меня 40 лет стажа, вот, как бы думаю, ну, ладно. Значит, так, раз так. По специальности мне работать уже сложно, пока я работала в социальной сфере. Получилось так, что вся наша медицина перешла полностью на компьютерный проект. Я еще уходила, когда мы историю болезни писали от руки. Вот. А сейчас уже все знают, все ходят в поликлиники, все знают, что доктор работает с компьютером. То есть он смотрит в компьютер, он печатает в компьютере, все направления, все компьютеризировано. Для меня, как инвалида по зрению, работа с компьютером в профессиональном таком вот режиме, она не подходит. То есть я работала всегда и в социальной сфере с людьми непосредственно. И по минимуму бумажной и печатной работы, вот это все. Ну и решила, ну раз так, значит так. Значит, я не буду работать, значит, я буду дома заниматься домашними делами, все. И 2 месяца я прекрасно провела время, приятно вспомнить, утром просыпаешься, никуда идти не надо, торопиться не надо. Кофе, там все прекрасно, бассейн, прогулки, там все замечательно. Ну, думаю, ладно, значит, ну что ж, надо посмотреть. И тут я вдруг вспомнила, что здесь, в Петроградском районе, когда-то, когда я еще получала только инвалидность, нас водили в музей для слепых, что там было такое ДК Шелгунова. Думаю, дай-ка я поищу в интернете, посмотрю, что ты, да, действительно, долго искала, его же переименовали, теперь не ДК Шелгунова, по-другому, но нашла информацию, открыла, и вдруг с удивлением узнала, что здесь чего только нету. И танцы такие, и хоровые студии такая, театр, музей, боже мой, думаю, и английский язык, и игра на гитаре. Думаю, дай-ка я это куда-нибудь-то запишусь. Времени у меня теперь много. Ну вот, значит, записалась на английский язык, все познакомилась с преподавателем. И, кстати, пока я там смотрела, вдруг мне такая выскакивает окошечко с анкетой. Заполните анкету. Ну, я заполнила анкету, и там была такая позиция, готовы ли вы работать в структурах ВОЗ. Ну, галочку я поставила. Вот. И, как бы, к моему удивлению, буквально не прошло нескольких дней, мне звонит из отдела кадров Наталья Анатольевна. Вот. Мы с ней немножко переговорили, тоже ей рассказала о себе, что я работала. Вот Чкаловский 30, социальный дом, то есть социальную сферу я как бы хорошо знаю, контингент пожилой – это мой контингент. Вот. И она пригласила меня на собеседование в отдел кадров. Вот. И когда я пришла в отдел кадров, вот, и она говорит, у нас вот как раз освобождается должность вот, председателя Петроградской местной организации, вот, и не хотели бы вы, значит, попробовать себя вот в этой должности. Ну, вот так получилось. Рассказала приблизительно, что делает председатель. Я пришла сюда, познакомилась как бы с Надеждой Сергеевной. Варсак, рассказала она мне, но я решила, что, в принципе, наверное, я это смогу, Может быть, нет, но попробовать стоит. Вот так и получилось, что я здесь была избрана председателем. Меня представили, конечно, возражений ни у кого не было из присутствующих на конференции. По моей биографии, по моим, так сказать, прошлым заслугам. Я здесь оказалась председателем.
4: Ничего себе, прям судьба, какая интересная история, если честно. Плюс к истории, вы излучаете такой свет и доброту, очень приятно с вами общаться. Что было самое сложное? Что, может быть, даже сейчас остается самым сложным? Ведь, по сути, прошло всего 2 месяца, да?
3: Да. Ну, что сложного? Вначале, конечно, я пришла вообще, для меня было очень удивительно. Мне так смешно было, не то что смешно, но как-то так. Я вдруг почувствовала себя, у меня было такое легкое ощущение дежавю, потому что проходила отчетно-выборная конференция, вдруг начали избирать мандатную комиссию, ревизионную комиссию, там председатель, голосовали мандатами. Я прям почувствовала себя так даже как-то с легкой такой ностальгией, вспомнив свою комсомольскую юность. Как у нас проходили все эти собрания, эта даже терминология, она была вот из того прошлого насчет мандатной комиссии, ревизионной, подсчетной. И, конечно, так думаю, интересно, так вот организация, да. Не то что сложно, просто как-то так необычно было. Я уже совсем, конечно, оторвалась от всего вот этого. Но сложно то, что незнакомо все просто, как бы совсем другая сфера деятельности. Надо, чтобы мозг немножко перестраивался. Вот сейчас у меня чувствую, что мои медицинские знания, которые они не востребованы стали, они стали немножко как бы уходить. А вот то, что востребовано, оно стало как-то сейчас больше развиваться. Мне очень было интересно здесь вот посмотреть, вот как я стала ходить вот на эти мероприятия, которые ЦКСР устраивает у себя, совершенно потрясающие люди, которые, не то плохо слабовидящие, вот как я, допустим, и другие, которые вообще незрячие, насколько они позитивно настроены к жизни. Вот эта вот жажда жизни, жажда участвовать, не сидеть у себя дома, не запираться, не жаловаться, как бы что, почему, кто виноват, что делать. То есть люди живут нормальной, полноценной жизнью, и они радуются этой жизни. Я была вот на фестивале клуба «Невский проводник», вот специально пошла посмотреть по расписанию. Это просто потрясающе совершенно. Я всем знакомым своим рассказала. И они все так настолько удивительно, что незрячие люди, я говорю, они живут, вы понимаете, они живут полной жизнью. Даже в отличие от моих пациентов, которые там вроде бы у них, это бесконечно все плохо, все не так, все виноваты, все погода, природа, правительство, космос, там все виноваты кругом, и все плохо. Все плохо. А что плохого? Все. И здесь совершенно другая атмосфера, обстановка. И для меня это очень оказалось неожиданным, но приятно неожиданным, что здесь нет этого ощущения какой-то безнадежности, тоски и полного отсутствия жизненной перспективы. Здесь это совершенно все наоборот. То есть люди видят свое, что они хотят жить, и они хотят жить полноценно, и они интересуются всем. Приходят сюда и на мероприятия, что в Шелгунова у нас, а куда мы еще пойдем, а какие у нас планы, а давайте то, давайте это. То есть и здесь не только, я еще сама от этого всего получаю какой-то заряд позитива, энергии и желания что-то делать для людей, для которых это действительно реально нужно и востребовано.
4: Остались ли вы в коллективе английского языка или, может быть, еще что-то себе насмотрели?
3: Нет, пока только в английском языке. Мне там все очень нравится. Общение идет, мы онлайн занимаемся. Единственное, что я не успеваю, мне очень много приходится пропускать занятия, потому что я здесь пока еще не успеваю закончить все здесь, чтобы успеть туда подключиться. Но надеюсь, потом какая-то система уже будет, я смогу как-то время свое структурировать, чтобы и там тоже стала. А попробовала я себя еще в оригами. Наталья Матвеевна Жарова приглашала на занятия. Я, конечно, очень заинтересовалась, потому что работа великолепная. Вот видите, она мне здесь как раз вот тут. Это вот ее работа здесь у нас на столе. Да? Видите, это потрясающе просто. Это какая-то хирургия даже. Хирургия вообще рукоделия, да, переводится. Так вот именно эта вот тончайшая работа, вот, это фантастика. И я хотела себя попробовать, и тут я поняла, что это вот это точно не мое. То есть вот это требует, ну, такого вообще вот тонкой вот этой вот работы вот этими пальцами, складывания, терпения, усидчивости. Вот это, конечно, нет, вот хотела я себя попробовать в оригами, но вот, к сожалению, это нет. Но всем вот хочу у себя еще и такая здесь в обществе тоже как бы информацию дать, и чтобы обязательно вот у кого есть вот эта вот склонность к мелкой такой вот

0: этим еще заняться. А у нас такая возрастная организация, то есть у нас больше половины, это 80-90+, со всеми, так сказать, вытекающими. И поэтому как тут? А надо команду по интеллектуальным играм. То есть надо искать людей, которые вот хотят, могут и готовы. Потом там конкурс чтецов, певцов, поэтов. И вот как-то так вот это надо тоже как-то искать людей, организовывать все это, чтобы участвовать в этих конкурсах. И, ну, и не просто участвовать, но еще на каком-то уровне. Потому что здесь уровень, вот то, что я успела посмотреть, достаточно высокий. И просто так там это не пройдет, там выйти там, для галочки. То есть это действительно надо будет большой труд в подготовке. Так что, не знаю, может, мне самой придется еще пойти чему-нибудь учиться, чтобы, не знаю, посмотрим. Планы есть, конечно, да.
1: Значит, на сцене вас еще увидим.
0: Не знаю, не обещаю, да, потому что тут надо же просто выйти. Я в разговорном жанре, наверное, смогла бы еще выступать. Вот это, мой жанр – это разговорный. А все, что касается пения и танцев, это, наверное, навряд ли. Вот, так что, ну… Посмотрим, кто знает. Так все. Бывает все очень неожиданно. Да.
1: Какие планы на ближайшие 5 лет?
0: Планы. У нас план составлен, мероприятие. Мы на 5 лет уже план составили и все отправили. На 5, на год, на месяц. Ну, будем продолжать, конечно, работу, все, что положено по уставной деятельности, все, что входит непосредственно в функциональные обязанности председателей местных организаций. Это все, конечно, в плане все будет выполнено. Вот. А так мы на ближайший план у нас на месяц мы стараемся, чтобы у нас тут, конечно, мероприятие. Здесь есть 2 клуба. Хозяюшка, Здравушка. Вот как хочу как-то их, может быть, немножко активизировать, вот эту работу, чтобы она шла, ну, как-то так. Люди у нас все-таки контингент пожилой. Это осложняет, конечно, работу. Но что делать? Будем работать с теми людьми, которые этого хотят, могут и готовы.
1: Что пожелаете себе, как новому председателю, как человеку, который осваивает новую профессию, можно сказать, да, какие-то новые знания? Ну и, в принципе, что можете себе пожелать? Сейчас весна, будет лето скоро.
0: Себе пожелать хороших встреч в дальнейшем с членами, познакомиться поближе с другими председателями, потому что с теми, с кем я уже успела познакомиться, это, конечно, люди очень опытные, которые работают уже давно в организации, готовы помочь. Вот хочу как-то здесь познакомиться, узнать, а что, как у вас, а как у вас, а как у вас. Они все очень доброжелательны, если будут вопросы, звоните, конечно. Вот. Хочу, чтобы мои члены здесь, в Петроградском районе, тоже как-то немножко... Вот те, кто еще не готов сюда прийти или заняты какими-то своими делами, чтобы они к нам приходили, и мы тут будем вместе что-нибудь решать и искать какие-то новые формы работы. Потом у меня еще есть такие задумки, вот на лето себя оставила, не знаю, получится или нет, посмотреть. Куда-то далеко с нашими, конечно, мы не сможем. Они пожилые, многие уже не только плохо видят, но и плохо ходят еще. А что-то здесь в районе, вот какие у нас тут есть музей. Они очень, кстати, очень интересуются. Вот мы со Стрельнинской программу стали скачивать. Я просто вот звоню и говорю конкретно, а там в музее там то-то, то-то, то-то, то-то. Пойдете? Ой, да, нам нравится, мы пойдем. То есть как-то посмотреть, а что еще у нас в районе? А может быть, у нас тут много таких, знаете, небольших музеев в Петроградском, которые тут близко. Вот, может быть, туда сходить, может быть, нам там какую-то экскурсию организуют, как общество слепых. Вот с тем, с кем я успела уже переговорить, как-то люди очень сразу, когда слышат общество слепых, у них же даже тон меняется разговора. Да, все сразу становятся такими внимательными, такие все вежливые. Вот. Так что планы есть. Ну, вот у нас что еще? Да, ну, ищем благотворителей, вот, что называется, со всеми друзьями уже переговорила, и не только со своими, но еще со своими. И у мужа тоже, говорю, слушай, у тебя, говорю, друзей-то много, там кто чего, а кто нам чем может помочь? Давай-ка мы тоже со всеми всеми сейчас переговорим, узнаем, вот тоже эта работа у нас есть к маю месяца, у нас уже есть практический результат даже этой работы. Вот, очень нашли хороших людей.

0: людей, которые готовы нам сделать подарки к 6 мая для наших членов общества, которые к нам придут сюда в организацию. Вот мы еще и хотим их порадовать непосредственно еще и небольшими такими подарками. Так что вот это тоже большая работа. Надо вот искать людей добрых, отзывчивых, которые тоже нам готовы чем-то такого, что-то сделать такое хорошее. И им самим это тоже доставляет, я так понимаю, им тоже радость, что они могут кому-то помочь. Ну вот пока такие планы, а дальше посмотрим, вот как пойдет. Надеюсь, что будет получаться что-то.
1: Я еще раз вас поздравляю. Надеюсь, что все ваши задуманные планы, конечно же, реализуются. Надеюсь, что все будет хорошо. Хочу пожелать членам вашей организации, конечно же, здоровья. Пускай они почаще приходят в организацию, побольше вас радуют. Ну и мне кажется, что, я повторюсь, местная организация Петроградская начала, наверное, свою, ну, можно сказать, новую жизнь.
0: Спасибо большое. Я думаю, что это не новая жизнь, а жизнь будет продолжаться.
1: Очередной этап, вот
0: да.
1: Так скажем.
0: Ну, просто, может быть, что-то удастся немножко что-то изменить, что-то оживить, что-то новое принести. Но для этого, собственно говоря, нового председателя избирают, наверное, тоже с желанием что-то изменить, надеюсь, в лучшую сторону.
2: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».
3: Завершает наш сегодняшний выпуск представительница молодежи Петроградской местной организации ВОС Ольга Лысенко, а я, Александр Гусев, на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 4 мая 2026 года. Позади праздники. 29 числа – это, конечно, два мероприятия. Прежде всего, это День собаки-проводника, международный праздник, который отмечается вот в последнюю среду апреля. И мы получили очень много прекрасных постов и, конечно, благодарностей вот этому прекрасному техническому средству реабилитации, нашей школе собак-проводников во главе с Артемом Анатольевичем Останиным и с его командой. Надо сказать, что действительно это уникальное учреждение Российской Федерации, в общем-то, очень популярно. Ну и, наверное, те прекрасные фотографии, где мы с Михаилом Борисовичем Терентьевым побывали в этой школе, познакомился он со всеми процессами, со всеми вариантами работы. И, конечно, в общем-то, пообщались с его четвероногими жителями этой школы, особенно со щенками. Я очень рад, что всем такое проведение этого дня понравилось. Ну а у нас прошла в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых заседание очно-заочное центрального правления. Мы отработали варианты наших правовых документов. Хотелось бы вручить, конечно, нашей олимпийской чемпионке по лыжам и ее ведущему награды, но это не получилось. Ну, в принципе, еще раз я могу сказать, само заседание правления прошло в нормальном демократическом режиме. И, конечно, были варианты попытки, так сказать, решения каких-то не совсем правильных вопросов юридических. Но все было разрешено дипломатически, парламентским языком. И я думаю, у коллег, в том числе и члена парламента Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, вопросов не возникло. И я хотел бы сказать, что заседание Центрального правления рассмотрело и, в общем-то, познакомилось с новыми председателями, с новым директором МАГСвета и, конечно, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, влияют на политику Всероссийского общества слепых. Были приняты ряд документов, постановлений, Ну, все это было в хорошем техническом состоянии. Я думаю, было все подготовлено. Реально со всеми документами мы ознакомились. Ну, было определенное предложение от Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, ее председателя Валентины Ивановны Прудковой, по поводу предприятия ООО «Крастем». Каких-то экономических бизнес-планов предложено не было. Было предложено, ну, только, извините, делать ремонты помещений, которые... Как будут использоваться в дальнейшем, пока непонятно. Много лет они простояли пустыми. Центральное правление рассмотрело эти все вопросы, ну и вынесло свои решения. На следующий день, 30 апреля, мы провели, в общем-то, совет ветеранов Всероссийского общества слепых, который возглавляет депутат регионального парламента Подмосковной Думы Вшивцев Владимир Сергеевич. Очень четко, как всегда, понятно, для членов совета были озвучены все те вопросы, что связаны прежде всего и с людьми, пострадавшими на СВО, с людьми, которые требуют реабилитации, вопросы обеспечения инвалидов по зрению, в том числе и автотранспортом. Я думаю, это тоже злободневно, потому что в свое время этот вопрос решался и был решен. Потому что человеку нужно передвигаться, нужно, в общем-то, решать какие-то вопросы. Я думаю, и поездки для него очень необходимы. Ну, а главное, дальше пошла наша всероссийская акция «Честь имею». Совместно с членами Центрального правления Всероссийского общества слепых мы возложили цветы к памятнику солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. И, конечно, эта акция придала такой вес всей той дальнейшей нашей экскурсии «Подвиг народа», на которой мы полностью ощутили и узнали для себя много нового о том, как же были тяжелы те годы, те дни, которые шла Великая Отечественная война. Я вспоминаю все эти моменты и тот очень эмоциональный рассказ экскурсовода. И, конечно, то, что мы пережили совместно все, наверное, пройдя от Брестской крепости до Берлина. Очень много детских экскурсий, которые, в общем-то, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Дети, детские голоса поют «Катюшу». И то, что мы видели, и то, что мы видели заседание Совета обороны у Сталина. И это все сделано очень хорошо и очень правдиво. И доклад Берии по эвакуации, и многие другие вопросы. Вы знаете, разбомбленные дома. Вот это все, оно очень тяжело. И, конечно, мы прошли вот этот путь и ощутили, насколько сегодня, наверное, мы хорошо и замечательно живем. КСРК ВОЗ провело еще акцию, где люди повстречались, пообщались, попили чаю. Ну, а вечером был прекрасный концерт. Это просто чудо, которое состоялось в театре русской песни Надежды Бабкиной, и мы очень низко кланяемся этой великой певице, этой великой женщине, которая, в принципе, нас приютила и помогла нам вот в решении многих вопросов. Ну и главное, что, вы знаете, те люди, которые, в общем-то, долго и давно работают в обществе, в КСРК ВОЗ, и пользуются заслуженным авторитетом, наверное, успехом, эти артисты, эти режиссеры, эти ансамбли, эти ведущие. И, конечно, то, что реально он был посвящен все-таки победе. Великой победе был посвящен этот прекрасный, замечательный концерт. Он будет и в видеозаписи, и в аудиозаписях. Я думаю, он доставит много еще удовольствия всем нашим людям, которые его послушают, ну и кто может, посмотрит. Дорогие друзья, ну а эта неделя начинается с того, что у нас сейчас состоится видеоконференция, на которой мы обсудим международную повестку дня с президентом Всемирного союза слепых, с представителями других организаций мировых, международных ассоциаций инвалидов. Ну, это будет серьезное, очень важное, наверное, преддверие того, что мы должны, в принципе, на сегодняшний день сделать для того, чтобы на международном уровне работать со всеми структурами, которые входят в том числе и в ООН, и в ЮНЕСКО, для большей популяризации нашей организации, ну и, естественно, всех тех дел, которые мы делаем. Наверное, такая текущая повестка дня, которая начинается сегодня, но я думаю, на неделе у нас будут еще ряд встреч, которые мы должны будем провести. Спасибо, друзья, всем хорошей рабочей недели, ну и встречаем великую победу.
4: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы коснемся периода 40-го, первой половины 41-го года в истории ВОС. В предвоенном 1940 году положение общества мало чем отличалось от предшествующих лет. Согласно архивным документам, наблюдается определенный слом нисходящего тренда по вовлечению в члены ВОС. И на конец 40-го года их количество равнялось 20 215 членам Всероссийского общества слепых. Всего же персонально было учтено 44 650 человек, что говорило о еще широком поле деятельности по вербовке в ряды общества. Первичной организацией общества являлась ячейка, затем отдел – республиканский, краевой, областной и центральное правление ВОС. Аппарат центрального правления состоял из 21 сотрудника, в том числе 3 работников центрального журнала общества. Число платных работников во всех отделах равнялось 191 человеку. Из 53 отделов общества 13 отделов возглавлялись президиумами, в 13 отделах было оргбюро, и 27 отделов возглавлялись уполномоченными. Было организовано 452 ячейки, из них 246 производственных, 98 территориальных, 68 учебных и 40 ячеек при домах инвалидов. Попытки донести до государственных чиновников мысль о том, что отчетно-выборная кампания по отделам и центру не проводилась в течение последних 8 лет, оставались безуспешными. Имелся актив в количестве 3614 человек и 342 стахановца. Было охвачено соцсоревнованием 4833 члена общества, 204 ячейки и 50 местных отделов. Имелось 285 специальных предприятий и цехов, где трудились слепые. Из них в наркоматах легкой промышленности 19 единиц, текстильной промышленности, этому наркомату передали часть предприятий слепых из легкой промышленности, 14 единиц, местной промышленности 68 единиц, в наркомате социального обеспечения 6 единиц, в кооперации инвалидов 157 единиц, в кустарно-промысловой кооперации 9 единиц и прочих ведомствах 10 единиц. Всего на конец 40-го года работало 13 992 незрячих труженика. Имелось также 415 общежитий, в которых проживало 7117 человек. Народными комиссариатами местной промышленности и легкой промышленности систематически нарушалось постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 17 декабря 1937 года, где они обязывались закрепить число работающих и обучающихся слепых. Все остальные хозяйствующие системы также не выполняли постановления правительства о цифрах по трудовому устройству незрячих. Как и в предыдущие годы, отмечалась большая текучесть и простои из-за отсутствия сырья, особенно текстиля, пряжи, конского волоса, щетины и шерсти. Во всех системах отсутствовали работники, персонально отвечающие за трудоустройство и обучение слепых. Не было плановости и контроля исполнения. Отсутствовала учебная сеть. Только за первое полугодие 40-го года по кооперации инвалидов годовой план в 1390 работников был выполнен только на 12,9%, а в легкой промышленности при плане в 383 человека получилось уменьшение количества работающих на 69 человек. В местной промышленности план в 715 вовлеченных в труд незрячих был выполнен только на 20,7%. На 4 человека уменьшилось количество работающих в кустарно-промысловой кооперации, а по текстильной промышленности контрольные цифры в 141 человека, принятого на работу, были выполнены лишь на 6,4%. Наглядным примером реального положения дел в области трудового устройства на местах в 40-м году являются данные из Курского отдела ВОЗ. Отмечаю, что Белгородский промышленный комбинат наркомата местной промышленности имеет сапоговаляльное, бандарное, обойно-мебельное и корзиночные производства с 71 работающим там слепым тружеником, руководитель отдела описывает условия, например, в сапоговаляльной мастерской следующим образом. Помещение сапоговаляльного производства не приспособлено для производства. Оно низкое и темное. За отсутствием вентиляции в цеху всегда стоит густой пар, и на расстоянии шага ничего различить нельзя. Корзиночный цех, в свою очередь, обречен на простой до конца зимы, хотя в Белгородском районе нет недостатка лозы для корзиноплетения. Договор с колхозами на доставку лозы был Меспромом заключен, но этот договор не был Меспромом выполнен, и колхозники со своей стороны не сдали лозу. Отношение отдела местной промышленности к вопросам снабжения мастерских, где работали слепые, описывается как крайне неудовлетворительное. Например, областной отдел местной промышленности просто отказался выполнять указания наркомата местной промышленности о выделении Белгородскому комбинату 4000 метров ткани и 2000 метров мешковин, сославшись на то, что сначала нужно обеспечить механизированную мебельную фабрику, на которой, к слову, трудились только зрячие работники. Дирекция ряда предприятий старается сократить число работающих слепых, как, например, на трикотажной фабрике в Курске или сапоговаляльной мастерской в городе Кашине, где на 1 января 1939 года работало 58 слепых, а уже через год только 35 незрячих работников. Кооперсоюз должен был кооперировать в 1939 году лишь 20 незрячих, но и это задание не смог выполнить, а ситуация с областным отделом легкой промышленности была еще хуже, так как чиновники отдела прямо говорили, что в 40-м году не трудоустроить ни одного слепого, хотя свободные места имелись, например, в Кашинской мастерской. По отделу легкой промышленности за 2 года также произошло снижение количества работающих там слепых. На 1 января 1938 года их имелось 45 человек, а на 1 января 1940 года уже только 35 тружеников. Отмечается, что по состоянию на 40-й год 170 слепых в области ждут трудовую путевку, однако местные руководители не стараются вовлечь их в трудовое устройство. Что касается другого важнейшего направления деятельности общества, а именно культурно-просветительной работы, то в том же Курском отделе ВОЗ она продолжалась в плановом порядке. Курским клубом Всероссийского общества слепых была проделана следующая работа в 40-м году. В области политико-просветительной работы проведено 43 доклада. Из них на международные темы 10 докладов, на различные темы 33 доклада. Проведено 2 лекции на литературную тему, 30 лекций на медицинскую тематику, 75 лекций по профилактике слепоты и 25 лекций на различную тематику. В области художественной самодеятельности и спорта шла плодотворная работа и в Ивановской области, где работал 31 кружок, в том числе 3 музыкальных, 8 драматических, 9 хоровых, 2 шахматно-шашечных и 8 кружков громкой читки художественной литературы. В кружках самодеятельности по области всего участвовало 355 человек, в том числе в музыкальных – 24 человека, в драматических – 29 человек, в хоровых – 166 человек, шахматно-шашечных – 11 человек, в кружках громкой читки 85 человек. Хоровыми кружками поставлено 79 концертов среди населения, в том числе 22 концерта по радио и 35 драматических постановок. Однако были и отделы, где ситуация не отличалась позитивными моментами в культурно-массовой работе. Одной из таких была Свердловская область, в которой, согласно отчету, общая картина представляла следующей. Клубов для слепых в Свердловской области нет. Наши красные уголки отдельных планов не имеют. Работа в них планировалась поквартально, в общих ячейковых планах. Так как красные уголки в то время являются местом для работы наших школ, а кое-где и столовой, то отсюда выделить планирование работы красных уголков из общего плана ячеек невозможно. В 1940 году активно обсуждался вопрос продолжения совместного обучения слепых со зрячими в средних и высших учебных заведениях. Если обучение незрячих студентов в вузах никем не оспаривалось и было давно признано целесообразным, то совместное обучение слепых со зрячими в средней школе вызывало много вопросов. Проблема была сложная, и особенности обучения незрячего учащегося накладывали серьезный отпечаток на весь процесс совместного обучения. С годами стало превалировать мнение о целесообразности раздельного обучения как для самих учащихся, так и для качества преподаваемых предметов. Однако в 1940 году, по свидетельству заведующего культурно-массовым сектором ЦП ВОС Ивана Федоровича Глазыкина, сделанного им на специальном совещании, существующее положение было следующим. В средней школе и училищах совместно со зрячими обучаются только по РСФСР 415 человек. Эта цифра довольно внушительная. Теперь говорить о незначительном количестве учащихся совместно со зрячими, как это было полтора десятка лет тому назад, не приходится. Совместное обучение слепых со зрячими стало массовым явлением. И не только в начальной, неполной средней школе, специальных школах, но имеется возможность и обучаться в высших школах. Только в РСФСР в высших школах обучается 275 слепых. Глазыкин приводит и общую цифру занятых слепых в сфере интеллектуального труда по состоянию на 1939 год, которая равняется 780 незрячим работникам. Присутствовавшая на совещании преподавательница по фамилии Гофман, например, таким образом описала результаты своей педагогической деятельности. «В течение ряда лет я премируюсь как одна из лучших преподавательниц, поэтому имею право сказать, что все трудности, с которыми мы встречаемся, ничего не значат по сравнению с теми достижениями, которые мы получаем. Мы ощущаем большую радость, и нас олицетворяет сознание того, что мы нога в ногу со зрячими строим социализм». Участниками совещания был поднят ряд важнейших вопросов, касающихся применения труда слепых педагогов на практике. Одним из таких вопросов являлось то обстоятельство, что многие незрячие вместо работы в вузах идут работать на производство, так как боятся трудностей, связанных с самой преподавательской деятельностью. Второй проблемой являлись частые случаи, когда на периферии наблюдалось довольно болезненное явление, заключавшееся в том, что большое количество людей, окончивших историческое отделение, шли на работу в начальные школы слепых без соответствующей подготовки, внося большую дезорганизацию в рабочий процесс. По выражению Федора Шоева, сложность заключалась в следующем. Если же готовиться к работе в начальной школе, то встает тоже сложный вопрос. В каких классах слепой может быть хорошим работником? Мне кажется, что это возможно только в старших классах, потому что в младших классах это дело связано с воспитательной работой, с привитием учащимся чисто бытовых навыков, что является не под силу незрячему преподавателю в начальной школе. Важным и очень характерным моментом обсуждения явилось выступление участника по фамилии Проскуряков, который честно и открыто заявил, что нельзя ни в коем случае относиться к слепому педагогу только хорошо, вне зависимости от качества его работы, давая ему всевозможные поблажки. Необходимо понять, что если слепой работает плохо, то за это его нужно бить так же, как мы бьем зрячего, не больше и не меньше. Что касается вопроса комплектования школ слепых детей, то ему традиционно придавалось огромное значение. И в своем циркуляре за номером 1182 от 6 августа 1940 года правление Всероссийского общества слепых призывало отнестись со всей серьезностью к всеобщему обучению слепых детей, так как, по данным СМЕСТ, укомплектование проводится неудовлетворительно. Необходимо было добиться в краевых, областных, исполкомах и советах народных комиссаров автономных республик рассылки писем в сельсоветы о вовлечении детей в школы, усилить работу по этому вопросу по радио, газетам, всячески привлекать внимание к данному вопросу колхозы и отделы народного образования. В постановлении за номером 1493 от 4 ноября 1940 года Президиум ЦП ВОС просит сообщить, каким порядком производятся заказы брайлевской литературы ячейками ВОС и школами для слепых детей в областные и краевые отделения издательства и какой порядок желателен для правильного снабжения. Имеются ли случаи присылки литературы не полностью, если не использованная литература в ячейках ВОС, школах слепых и библиотеках. Для более старшего поколения предлагается широкое изучение краткого курса истории ВКПБ и разрешается расходование местными отделами ВОС ежемесячно 100 рублей на оплату чтеца и приобретение литературы. Согласно отчету общества за 40-й год, в системе наркомпроса имелось 57 школ для слепых детей, из них начальных 40 школ и неполных средних 17 школ. Всего обучалось в школах 3858 незрячих детей. Примерно до 10 тысяч детей не было охвачено школами. Почти все школы были очень тесными. Существовала серьезная проблема с учебными пособиями, а также проблема с кадрами для школы. Относительно вопроса обучения слепых рабочим профессиям в мастерских, известно, что в 1940 году их количество равнялось 539 человекам. На особенном счету у руководства обществом были в то время две учебно-производственные мастерские в Сарапуле и Грозном, где свое обучение проходили 20 незрячих человек. 1940 год в жизни Всероссийского общества слепых отмечен важнейшим постановлением Наркомата социального обеспечения РСФСР за номером 105, в котором работа Центрального управления общества была признана неудовлетворительной. Систематическое невыполнение контрольных цифр, пусть даже зачастую и в силу объективных обстоятельств, заставило ВОС усилить внимание практически ко всем аспектам своей деятельности. Руководство общества рассылает 14 июня 1940 года на места письмо за номером 10342, в котором призывает усилить внимание к кадрам и активу, шире привлекать активистов к работе отделов, принять меры к улучшению конкретного руководства ячейками, больше уделять внимание большевистской критике и самокритике, улучшить руководство соцсоревнованием в ячейках, ввести регистрацию жалоб и обращений слепых во всех отделах и контролях исполнения, добиться выполнения контрольных цифр по членству, принять меры к улучшению общеобразовательной работы среди взрослых, поднять на должную высоту культпросвет работу, работу по организации труда слепых, а также соблюдать режим экономии. Полученная неудовлетворительная оценка своей деятельности не могла в одночасье изменить подход к работе руководства обществом, так как все принципы и задачи оставались прежними и неизменными. Основная проблема в их качественной реализации лежала в первую очередь в создании собственной финансовой базы, которая могла быть основана только на возвращении мастерских и артелей обратно в систему Всероссийского общества слепых. Подобный подход со всей очевидностью отвечал интересам как самих слепых работников, так и всей организации незрячих РСФСР, что и покажет дальнейшая жизнь. А пока центральный аппарат вынужден был настаивать и добиваться перед государственными органами проведения отчетно-выборной кампании в обществе, утверждения нового положения об обществе, проведения правильного учета слепых, создания системы профессионального обучения незрячих через профшколы, УПМ и различные курсовые мероприятия. Наряду с этим Президиум ВОС неоднократно указывал на проблему снабжения сырьем и материалами предприятий и цехов слепых, требовал проведения целого ряда мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению незрячих, предлагая расширить существующие предприятия и общежития для слепых и строительство новых, организовать в городах сеть общеобразовательных школ для взрослых без отрыва от производства. В плане улучшения культурно-просветительной работы – общество призывало усилить развертывание работы по ликвидации неграмотности в деревне, строительству клубов, красных уголков и библиотек, выделению для слепых духовых оркестров, баянов, культоваров и радиоприемников, организации яслей для слепых детей, домов для дошкольников, строительство новых школьных помещений, организации мастерской для производства учебных пособий и выделению необходимого количества брайлевской бумаги. Последнее обстоятельство, к слову, сильно затрудняло обществу всю культурно-просветительную работу, поскольку бумаги на нужды ВОЗ отпускалось крайне недостаточно. По архивным данным, в 1940 году было запланировано к отпуску 185 тонн бумаги, но по факту общество получило лишь 82 тонны. В 1939 году и того меньше. Всего 76 тонн вместо запланированных 170 тонн. В распоряжении ВОЗ в 1940 году имелось 34 клуба, 263 красных уголка, 256 библиотек, 342 политкружка, 936 разных кружков, 170 оркестров, 1079 коллективных радиоустановок и 4 журнала точечным шрифтом. Для обеспечения качественной деятельности эта инфраструктура из года в год требовала необходимого количества бумаги, недостаток которой приводил к невозможности планомерно и всеобъемлюще проводить работу среди незрячих. Если прибавить к этому труд незрячих педагогов и шире вообще всю интеллектуальную сферу, в которой были заняты слепые, то эта проблема уже носила для общества характер системный. Обстановка в предвоенный год была в СССР напряженной. Стремясь, как всегда, показать свою полную приверженность государственной политике, руководство ВОЗ издает циркуляр за номером 1362 от 4 сентября 1940 года об усилении оборонной работы среди слепых. В данном постановлении предлагается установить твердый контакт на местах с организациями обществ содействия обороне СССР и рабоче-крестьянской Красной Армии, организовать кружки противовоздушной и противохимической обороны и кружки «Готов к санитарной обороне», вовлекая в них членов ВОЗ. Особое внимание следовало уделить массовой политической и оборонной работе, проводить экскурсии в музеях, имеющие оборонное значение, организовывать встречи с участниками гражданской войны, героями СССР, освещать данную работу в журнале «Жизнь слепых». Также, следуя политике партии и правительства, предлагается как можно шире развернуть социалистическое соревнование. Особо отмечается центральным аппаратом общества недостаток кадров пропагандистов и культработников, а также агитаторов антирелигиозной работы. Для улучшения работы в этом направлении в 1940 году предлагается провести 15-дневные курсы для председателей ячеек и культработников ВОЗ. Для развития направления художественной самодеятельности среди членов ВОЗ намечается проведение смотра художественной самодеятельности в 1940 году. 1941 год в деятельности Всероссийского общества слепых, как и всей страны, разделился на две половины. До 22 июня 1941 года распоряжения Президиума ЦП ВОЗ носили традиционный мирный характер и были направлены на усиление и поднятие кадровой работы, на улучшение работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов ВОЗ и на вопрос обеспечения учебными материалами. Особое внимание было уделено своевременному и качественному выполнению распоряжений Центра местными отделами, так как писалось в отчетах, к сожалению, многими руководителями наших отделов даваемые Президиумом ЦП распоряжения или совсем не выполняются, или выполняются очень небрежно. Планировалось провести всероссийский шахматный турнир среди членов ВОЗ и привлекать как можно шире слепецкую интеллигенцию к клубной работе, а также провести давно назревшее упорядочение учета членов общества, так как карточки учета очень сильно устарели. Данные во многом не учитывали произошедших изменений и искажали действительную картину, хотя официально на 1 января 1941 года количество членов ВОЗ увеличилось и составило 21 390 человек. Но наступило 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая изменила жизнь всей страны и, естественно, Всероссийского общества слепых. И в следующей нашей радиопередаче мы рассмотрим военный период в истории Всероссийского общества слепых и те кардинальные изменения, которые происходили в это время во Всероссийском обществе слепых. До новых встреч!
0: В эфире Радио ВОЗ звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В уютной атмосфере загородного центра «Веста» под Минском 19 марта собрались те, кто каждый день делает жизнь людей с инвалидностью по зрению ярче и полноценнее. Руководство Белорусского товарищества инвалидов по зрению провело традиционную встречу с представителями областных правлений и уполномоченными представителями БелТИС. На повестке дня итоги работы за год, обсуждение ключевых рабочих вопросов и, конечно же, награждение лучших. О том, как проходила встреча, в нашем репортаже. С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель БелТИС, председатель Центрального правления Ирина Юреня.
1: В такой должности я встречаюсь с вами впервые и надеюсь, что сегодняшняя наша встреча пройдет очень продуктивно. Мы пообщаемся, узнаем много интересного. Спасибо большое за то, что сегодня вы все приехали. Начнем наше пленарное заседание.
0: Мероприятие открылось торжественным награждением лучших представителей БелТИС-2025, работников территориальных центров социального обслуживания населения и представителей, кто осуществляет свою деятельность на общественных началах. Награды, цветы и поздравления получили Вера Жук, регион Брест и Брестский район, Иван Коленик, Ивацевичи и Ивацевичский район, Светлана Потоцкая, Барановичи и Барановичский район, Татьяна Гуриш, Кобрин и Кобринский район, Ольга Мартынович, Лепель и Лепельский район, Наталья Александрович, Мозырь и Мозырский район, Наталья Козинцова, Речицкий и Лоевские районы, Зинаида Капля, Новогрудок и Новогрудский район, Раиса Налегач, Борисов и Борисовский район, Николай Савченко, Молодечнинский, Воложенский и Вилейский районы, Мария Базовик, Бобруйск и Бобруйский район, Ирина Синкевич, Белыничи и Белыничский район. Специальные премии вручены Эрнесту Армандовичу Руис Молчанову, Полоцк и Полоцкий район, Елене Кирилловой, Глубокое и Глубокский район, Николаю Камышу, Калинковичи и Калинковичский район, Михаилу Петрчуку, Гродно, Елене Самардак, Волковыск и Волковыский район, Галине Стрельской, Осиповичи и Осиповичский район, Галине Певень, Ленинский район, Минска. Темой выступления на встрече руководителя Белорусского товарищества инвалидов по зрению стала деятельность объединения на современном этапе.
1: Уважаемые коллеги, на 1 марта 2026 года численность БелТИС нашей организации составила 7798 человек. В системе БелТИС сегодня 7 региональных организаций, 9 производственных унитарных предприятий. Работает 96 уполномоченных представителей. Уставная цель нашего товарищества была, есть и будет – это содействие повышению уровня и качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Основными механизмами по достижению поставленной цели является работа в законодательной сфере. Состоялся 21-й съезд нашего общественного объединения, который прошел очень продуктивно и стал знаковым событием 25-го года. Участие в его работе министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Натальи Павлюченко и заместителя министра Марины Артеменко – это важный сигнал о прочности нашего диалога с государством и взаимной готовности к решению актуальных вопросов. 70 делегатов со всей страны смогли открыто обсудить накопившиеся проблемы и наметить конкретные шаги по их преодолению. Атмосфера была у нас очень конструктивной и нацеленной на результат. Делегаты утвердили стратегию развития БелТИС до 2030 года, с которой, я уверена, вы все подробно ознакомлены. Моя программа как председателя Центрального правления общественного объединения основана на принципе – сохраняя лучшее, создаем новое. Я выделила несколько стратегических направлений, которые, убеждена, дадут ощутимый и долговременный эффект. Ну, во-первых, это укрепление и развитие партнерства. Мы не будем останавливаться на достигнутом и планируем вместе вывести нашу организацию на новый уровень сотрудничества с государственными структурами и общественными объединениями. Здесь я хочу особо выделить одно из наших новых перспективных направлений. Это партнерство с Белорусским союзом женщин. Наша общая стратегическая цель с данным союзом – это создать комплексную систему поддержки для женщин с инвалидностью по зрению и для матерей, которые воспитывают деток-инвалидов по зрению. Кроме того, мы будем более тесно налаживать связь с Всероссийским обществом слепых. Уже в декабре вот предыдущего 25 года состоялся визит в Центральное правление и на унитарное предприятие «Светоприбор» российской делегации во главе с президентом Всероссийского общества слепых Симкиным Владимиром Васильевичем. Ну, лично еще не знакома, надеюсь, в этом году обязательно встретиться. Мы будем активно продолжать работу с молодежью. Молодежное движение «Белтис» – это наш кадровый и интеллектуальный потенциал. Важно создавать для молодых людей возможности для реализации их потенциала, вовлекать их в проекты и готовить будущих лидеров нашей организации. 16 мая этого года пройдет уже второй молодежный форум «Белтис», на котором будут рассмотрены очередные шаги по вовлечению молодых инициативных людей с инвалидностью по зрению в нашу организацию. В-третьих, это углубление работы в сфере образования через тесное взаимодействие с профильным профсоюзом. Мы намерены совместно проработать вопросы создания специальных условий для качественного и доступного образования людей с инвалидностью по зрению на всех его этапах. Данный вопрос рассматривался уже на декабрьском заседании Республиканского совета ОБЕЛТИС по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. И в этом направлении, поверьте, уже сделаны определенные шаги по взаимодействию с Министерством образования. И, наконец, совершенствование института уполномоченных представителей БелТИС. Это ключевой инструмент нашей повседневной работы. Мы планируем, уважаемые представители, усилить вашу правовую и методическую подготовку, чтобы защита интересов каждого члена нашей организации была еще более эффективной. Все эти направления взаимосвязаны и в конечном итоге нацелены на повышение качества жизни и уровня интеграции в общество каждого человека с нарушением зрения. По-прежнему продолжится активная работа по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. В фокусе нашего внимания это несколько ключевых направлений, которые формируют комплексный подход к данному процессу. Их можно разделить на три основных блока. Это программное планирование, технологическое обеспечение и развитие объединения. Ну, во-первых, это стратегическое планирование, разработка и утверждение ежегодной программы основных реабилитационных мероприятий. Это не просто календарь событий, культурно-массовых, спортивных и так далее. Фактически мы закладываем основу для всей нашей деятельности на ближайшую перспективу. Во-вторых, технологическая реабилитация. Здесь мы делаем особый акцент на внедрение и продвижение отечественной навигационной системы «Кропки», разработанной нашим предприятием «Светоприбор». Для незрячего человека возможно самостоятельно и безопасно передвигаться в пространстве – это фундамент свободы и независимости. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы сделать это решение максимально доступным для наших членов. В-третьих, социальная реабилитация и коммуникации. Мы понимаем, что будущее организации – это наша молодежь. Поэтому параллельно разрабатываем стратегию развития молодежного движения «Белтис». Одновременно мы расширяем наше присутствие в интернет-пространстве. Ведь для многих, особенно для нашей молодежи, это основной канал получения информации и средства общения. Все эти направления тесно переплетены и служат одной цели – создать условия для полноценной и независимой жизни каждого человека с нарушением зрения. Неотъемлемой частью нашей работы было, есть и будет тесное взаимодействие с государством. Это краеугольный камень всей нашей работы. И здесь мы можем говорить о действительно системной и конструктивной поддержке. Нашим основным куратором является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. И мы благодарны за сложившиеся партнерские отношения. Хочу подчеркнуть, что наше сотрудничество не ограничивается только консультациями или какими-то рабочими встречами, совещаниями. Оно носит предметный и результативный характер. Яркий пример – это экспертная роль «Белтис». Практически все проекты законодательных актов, касающиеся проблематики инвалидности, проходят через нашу обязательную экспертную комиссию. И мы даем оценку. Это позволяет сразу закладывать законы реальные потребности незрячих и слабовидящих людей. Результатом такого тесного диалога стало принятие в нашей стране инновационного закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Мы уже который год по нем живем. А также формирование целого пакета нормативных документов в сфере создания доступной среды. Для наших производственных предприятий предусмотрено льготное налогообложение, что помогает им оставаться устойчивыми в сложной экономической ситуации. Налажено практическое сотрудничество с территориальными центрами социального обслуживания. Вы все прекрасно знаете, сколько у нас, особенно в Витебске и в Гродно, наших представителей работает в территориальных центрах. А на местах в других областях центры оказывают всевозможную помощь и поддержку. Таким образом, государственная поддержка – это не разовые акции, а выстроенная система, в которой БелТИС выступает активным участником и соавтором решений, направленных на улучшение жизни каждого человека с нарушением зрения. Эта работа постоянно продолжается, и мы видим полную готовность государства к диалогу, за что им искренне признательны. В завершение своего выступления, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу сказать всем вам, что я вижу наш БелТИС современной и сильной организацией, которая шагает в ногу со временем. Наша главная цель, чтобы каждый незрячий или слабовидящий человек в нашей стране мог жить максимально свободно и независимо. Для этого мы сосредоточим свою работу на трех основных вещах. Технологии, работа и общение и развитие социального партнерства. Я хочу, чтобы БелТИС был для своих членов не просто организацией, а надежной опорой, которая открывает двери в большую жизнь, чтобы человек с нарушением зрения мог учиться, работать, жить свободно, жить независимо, быть реабилитированным, быть адаптированным в современных условиях. И я надеюсь, что и мы, центральное правление, и вы, председатели областных организаций, и представители на местах, сделаем вместе все возможное, чтобы нашим людям с инвалидностью по зрению и деткам нашим с нарушением зрения жилось в нашей стране как можно максимально комфортно. Спасибо.
0: Ключевые вопросы работы БелТИС в регионах осветили на встрече уполномоченные представители Светлана Потоцкая, Барановичи и Наталья Александрович из Мозыря.
2: Рада приветствовать всех в этом зале. Хочу сказать огромное спасибо руководству БелТИС, Ирине Леонидовне, давно ее знаю, Ирине Анатольевне. Каждый раз приятно получать премию. И забываешь, когда получаешь, забываешь про сложности, которые иногда встречаются в работе. Ну, скажем так, это та мотивация, ради которого следует что-то делать и к чему стремиться, то есть появлять новые идеи. Я представитель города Барановичи Баранского района 6-й год. И, может быть, не совсем уместно, наверное, здесь есть люди, которые уже гораздо дольше меня знают, что такое БелТИС, и дышат с ним, живут на одной волне уже много-много лет. Поэтому у меня было у кого поучиться. Я получила достойное наследие от жителей Лилии Игнатьевны. Я не знаю, как было до реорганизации 2020 года, я только пришла, поэтому мне пришлось учиться. И хочу сказать, что это оказалось гораздо сложнее, чем мне показалось на первый взгляд. Здесь люди разные, здесь люди все особенные. И здесь нужно в первую очередь думать об их интересах. Да, и здесь, наверное, во главе угла, во главе этого веера различных направлений работы, это, конечно, человек с инвалидностью по зрению. И здесь я только вижу продуктивность своей работы, это в тесном сотрудничестве, да, с госструктурами. Потому что, к сожалению, У нас очень много людей преклонного, пожилого возраста, да, а сами понимаете, эти люди не так активны, да, в силу их возраста, и зачастую им нужно просто внимание, и зачастую им нужно просто доброе слово или какой-то подарочек, да, и они будут этому благодарны. Конечно, когда госструктуры идут на взаимодействие, чтобы помочь, все строится на человеческом отношении. Вот здесь одно из направлений, приоритетных направлений, я только здесь вижу, это тесное сотрудничество и с управлением по труду и соцзанятости. И я очень благодарна, что у меня в городе и в районе работают достойные специалисты и просто люди с хорошими, богатыми человеческими качествами. Что касаемо других приоритетных направлений работы, то, конечно, доступная среда. Я сама как инвалид первой группы по зрению и всегда, когда какие-то возникают

0: а как мне было бы хорошо, да? Поэтому и в том числе и думаю, как другим инвалидам по зрению, которым приходится выполнять простые дела, да, тоже как это сделать самостоятельно. Направление, которое я тоже считаю одним из приоритетным, это, конечно, проведение различных семинаров, информационных семинаров, по ситуационной помощи, да. Потому что, к сожалению, не хватает толерантности и терпимости у нашего общества. И зачастую инвалидность — это слово многих пугает и настораживает. И к нам не знают, как правильно относиться, и не знают, как себя вести. И думают, что инвалид — это нечто такое, с чем лучше не связываться. Вот. Поэтому, когда ты рассказываешь, когда ты говоришь, и где-то говоришь простыми бытовыми словами, и они понимают, что это тоже просто люди, да, особенные, да, с изюминкой. Но опять-таки, это те же люди, которые достойны уважения, которые могут многое. Не все, к сожалению, но многое. Ну, на сегодняшний день, куда мы денемся без СМИ, да? Сейчас молодежь, ну, она черпает информацию только из средств массовой информации. Да? И, конечно, здесь уже стараешься какую-то информацию в интернете, какую-то информацию на сайты газет для того, чтобы слышали, что такое БелСИС, да, потому что, к сожалению, многие не знают, только такой, какая-то доля информации, может быть, кому-то дойдет. Я говорю о том, что я делаю через, скажем так, повторюсь, свою призму, да. Стараемся опять-таки, как в городе у нас, это и спонсорскую помощь найти. Конечно, с каждым годом это все сложнее и сложнее, но спасибо тем добрым людям, которые все-таки откликаются на зов к помощи и способствуют выделению денежных средств для закупки технических средств реабилитации, да, тех же новогодних подарков, не так давно это было. Поэтому опять-таки, ну, огромное спасибо, что есть такие добродушные люди. В городе у нас в Барановичах, конечно, активно мы работаем с отделом культуры, да, и с территориальными центрами. Им огромное спасибо хочу сказать. Вот более тесное сотрудничество, оно приносит свои плоды. Я могу сказать за наш город, они все чаще и чаще обращаются к нам за тем, чтобы мы участвовали и в спортивных мероприятиях, и в культурно-массовых мероприятиях. Ну, хотя, что я вам рассказываю, все с этим сталкиваетесь, да? Я просто немножко, как дефектолог, ориентирую свою работу на тот психологический аспект, который имеют люди с инвалидностью, да? И просто стараюсь выслушать каждого человека и стараюсь, ну, максимально помочь, потому что, наверное, только когда взаимопомощь какая-то, уважение, взаимоподдержка, независимо, инвалид ты, не инвалид, на этом держится мир и на этом держатся такие общества, как наше. Спасибо еще раз огромное за внимание. Говорить можно долго. Конкретные цифры я не называю, потому что у каждого из вас хватает своих цифр, хватает много идей. У молодых сейчас немножко другая жизнь, у них другие идеи, да. У них тоже можно многому поучиться. И я вижу молодежь, которая у меня в организации активная, позитивная. Я тоже прибегаю к их помощи, да, потому что они видят жизнь по-другому. И они уже инвалиды будущего, ну, инвалиды по зрению будущего, которые будут строить БелСИС тогда, когда, возможно, нас не будет. Поэтому я тоже склонна к тому, что надо учиться. Учиться не только у бывалых, у тех людей, которые много лет в БелСИСе, но и у тех молодых, которые приходят, которые приносят свои идеи, свои мысли, свои пожелания. Может быть, непонятные нам, но это их дальнейшая жизнь, и я тоже стараюсь под них подстраиваться. Рада была всех видеть, многих из знакомых, и всего вам доброго.
1: По большому счету, как надо работать. Человек, который уже, я не знаю, на протяжении скольких лет лидирует, является лидером по показателям в работе, по всем практически показателям, чтобы вы понимали по количеству мероприятий. У вас квартальные отчеты. Так вот, Баранович и Барановичский район, помимо всех мероприятий, значимым датам Республики Беларусь, в квартале,

0: организация проводит, но самое мало – это 5-6 мероприятий остальных районного масштаба. Не говоря о встречах, беседах, как только началась работа по ситуационной помощи, у нас Барановича лидировали, она сумела за год организовать встречи и провести все школы города Барановичи и детские сады, все учебные заведения, прошла и провела мероприятия за год во всех. Объем работы, который делает вот данный представитель Брестской областной организации, очень огромный. Он незаметен, но он, поверьте, очень большой. И свои деньги, свое денежное вознаграждение, которое Светлана Анатольевна получает, поверьте, она отрабатывает с лихвой. Вот можно аплодировать таким людям.
1: Не перехвалите.
0: Спасибо большое. Чтобы не перехвалить, работа еще лучше. Уважаемая Наталья Петровна Александрович, хотим вас услышать.
2: Добрый день еще раз всем. Я, конечно, хочу в первую очередь сказать огромные слова благодарности Центральному управлению за то, что вы такой большой оценкой оцениваете нашу работу. Почему я говорю нашу? Потому что вот эти все достижения, все премии, это не только моя премия, не мое достижение. Это достижение моей мозырской организации, районной и города. Потому что если бы не члены нашей организации, моей организации, которых у меня на учете на данный момент 220 человек, то не было бы ни этих, ни премий, и, наверное, бы здесь не стоялась на данный момент я. Поэтому я не буду повторяться словами Светланы, потому что, в принципе, наша работа взаимосвязана, во всех почти одинаково, просто кто-то делает так, кто-то делает по-другому. Я расскажу основное. Начинала я с Калинкович, 5 лет. В 19 году мне предложили возглавить Мозырь. Ну, я решила, почему бы нет, потому что там была очень большая зацепка за то, что там есть филиал. Там есть, ну, предприятие, это бывшее предприятие, сейчас это Мозырский филиал светотехники. То есть люди с инвалидностью по зрению, естественно, там уже были, и мне было с кем работать. И когда я пришла в 19 году, у меня на учете было, если я вот по памяти, около 80 человек. То есть у меня уже было с кем начинать работать, а тем более я выросла там у всех на глазах. То есть у меня семья вся с инвалидностью. Как говорила Светлана, да, нужно сразу, чтобы пошла работа, нужно сразу понять людей, что кому нужно. И, наверное, сегодня самый важный вопрос у нас, как мы привлекаем в члены организации. И прежде, наверное, чем привлечь человека в нашу организацию, а люди все одинаковые, но разнохарактерные, нам нужно сразу же, нам как представителям, нужно сразу же понять хотя бы приблизительно, что нужно этому человеку. Мы берем какие-то новые направления. Вот сейчас мы делаем равные, помогают равным. То есть не я одна где-то провожу семинары, а мы проводим это совместно со своего личного жизненного опыта, то есть новым членом организации. Точно так, когда я провожу семинары, у нас они в поликлиниках, в больницах, даже на данный момент в домах инвалидов. Я не готовлю какую-то определенную презентацию. Я в первую очередь выхожу и рассказываю просто из своего личного жизненного опыта. Что такое доступная среда? Для чего она нужна? Да, я до 2019 года прожила без этой доступной среды, как вот многие говорят. Ну, вы знаете, сейчас я хочу, я тоже поняла, что это нужно. И я стараюсь везде, на всех встречах я рассказываю, я показываю и на личном опыте. И вот эти застройщики, кто что где делает, пока, ну честно, пока не завяжешь им глаза и не скажешь, вот пройдите, потому что вы уложили, или тут нет звукового информатора, то это, конечно, зрячие люди не поймут. Плотно я сотрудничаю с благотворительной организацией «Надежда», потому что мы сами все прекрасно понимаем, что хоть какой-то маленький процент мы, каждый человек, в чем-то потребитель. То есть, ну, неужели раз в год не хочется члену организации, чтобы его заметили, что-то ему выдали, что-то ему дали? Но это естественно, как бы мы ни отнекивались, это естественно. Мы плотно сотрудничаем, и благотворительная организация. Это, она уже со мной сотрудничает на протяжении 3-го года. И даже уже и езжу как представитель Смозря по других районам Гомельской области. Где-то тоже, где-то мы получаем на организации какую-то гуманитарную помощь. Плотно сотрудничаем с Красным Крестом. Работа с родителями, у кого подростки, дети с инвалидностью по зрению. Потому что там психологически заложено больше у родителей проблем, а не у самих ребят. И когда ты хочешь научить этого подростка там, или даже вот мужчину взять трость, которая уже теряет зрение, тут рядом стоит мама и говорит: «Вы что, ему 40 лет, как он будет с тростью сходить?» То есть я беру в руки трость и с ним хожу по городу, да, ну, маленькими шагами, но мы выходим на то, что надо показать, что хоть мы люди с ограниченными возможностями, но мы такие же, как и все. Ведь мы же можем даже больше, чем здоровые люди. Поэтому работаю тоже в разных направлениях. Спасибо цветотехнике, директору Сергею Владимировичу. Мне на заводе как бы разрешают, когда я попрошу, разрешают собраться. Мы там проводим сейчас и психологические тренинги. Ну и в первую очередь, конечно, не забываем, кого постарше. Мне нигде никто не отказывает. Как говорит мой мозырский райисполком, говорит, ее в дверь, она в окно. Поэтому мы провели столетие билтиза в Мозыре. На уровне, я могу похвалиться, Гомельской области. У нас был полнющий зал, у нас были такие номера, более 300 человек было в зале. Я хочу сказать большое-большое спасибо руководству своего города. И по доступности, и еще у меня есть такая гордость, такое достижение, наверное, мне это даже нравится, что сейчас не я ищу организации медицинские, где-то школы, где-то сады, чтобы и не я теперь хожу и прошу, а можно я у вас проведу семинар, расскажу про людей с ограниченной возможностью по зрению. Вы знаете, вот с 25-го года ищут меня. Ну, для меня это, если честно, гордость. Я 4 года ходила, оббивала пороги и всегда доказывала, что люди с инвалидностью по зрению – это полноценные люди. Спасибо большое,
0: Наталья Петровна. Уважаемые коллеги, дорогие мои билтизовцы, вот вы знаете, смотрю на вас, ну какие же мы вот родные, какие мы озорные, какие мы трудолюбивые, какие мы любим похвастаться, могли бы сказать со стороны. А это совершенно не хвастовство. Ну совершенно. Вы посмотрите, как она красиво преподнесла свою работу. А что, не о чем сказать? Ведь какой объем работы сделан, как начинали и к чему пришли. Это большой, это огромный труд. И завоевать уважение и авторитет у местных властей очень сложно это сделать. А насколько умеем это делать мы, это просто вы молодцы. И позвольте мне выразить надежду, что с каждым годом вот выходить сюда и рассказывать о своей работе будут все новые и новые представители с регионов. Чтобы это были и опытные люди, и еще больше хочется мне, чтобы это была молодежь, которые бы вышли сюда и сказали: «Лена Леонидовна, дорогие коллеги, я всего 2 года работаю, но я вам сейчас перечислю, что я уже за эти 2 года сделала или сделал». Вот это будут действительно бурные аплодисменты. К этому надо стремиться. И я всем вам хочу пожелать, во-первых, крепкого-крепкого здоровья, терпения, снисхождения, понимание и принятие той ситуации, в которой мы находимся, вести себя в любой ситуации очень тактично, очень грамотно, профессионально и по-деловому, чтобы они нас уважали. А это уже есть, поверьте, мы этим только гордимся. Спасибо за выступление.
3: В основных направлениях развития БелТИС, принятых на 21-м съезде товарищества, особое место уделено развитию современных технологий. Ярким примером инновационных проектов может служить обновленная версия официального сайта БелТИС. Начальник организационного отдела Центрального управления Ирина Сухоцкая представила на встрече новый сайт, который стал более функциональным, эстетичным, удобным и информативным.
4: Дорогие друзья, мы хотим сказать, что наш сайт кардинально изменился. Он стал совершенно другим, современным и был создан с помощью искусственного интеллекта в том числе. На главной странице у нас есть несколько рубрик. Это главное, естественно, о нас, где мы рассказываем, кто мы такие есть. Новости, календарь событий. Раньше у нас этого не было, об этом тоже подробнее остановлюсь я позже. Социальные гарантии, семинары, экскурсии. Это вот основная наша вкладка. Но самое главное, здесь отражена наша миссия. Как мы ее видим? Какая же она? Мы, то есть мы с вами, мы, Белтиз, создаем пространство возможностей, где раскрываются таланты, обретается уверенность и начинается путь к новым достижениям. Это вы, дорогие друзья, именно вы и создаете это пространство. Все фотографии, которые размещены на нашем сайте, это члены нашей организации. Это не сторонние люди, это наши талантливые, молодые и в возрасте члены организации. Если вы зайдете, например, в социальные гарантии, здесь вы увидите социальные гарантии людям с инвалидностью в Республике Беларусь, три вкладочки. Если вы зайдете по этим трем вкладочкам, технические средства реабилитации, особенности регулирования, коротко о льготах инвалидов, вы попадете на сайт Министерства труда. И автоматически всю самую объективную информацию увидите там и прочитаете. Бегущая строка. Можно сказать, что в режиме реального времени мы отражаем, сколько у нас членов организации. Например, 7798. Каждый квартал эта цифра будет обновляться. Сколько у нас продукции выпущено на предприятиях? Сколько наименований продукции? 5067. Каждый квартал цифра будет обновляться. Ну и примерно ежегодно мы проводим с вами вместе 145 мероприятий. Не так уж и мало, согласитесь. Последние новости. Последние новости здесь представлены, они у нас в такой галерее, ее можно листать. Что мы с вами сделали в этот день? Какое мероприятие мы с вами провели? Раздел новый появляется у нас – реабилитация. Здесь у нас учим Брайль, ориентируемся сами, ассистивные технологии и живи ярко. Ну, если мы, например, идем живи ярко, мы увидим с вами фотогалерею наших мероприятий. Туристический слет, озерцо. Ассистивные технологии, узнаем об ассистивных технологиях, ориентируемся сами. Здесь у нас есть, во-первых, видеоролик про нашу трость, которую выпускает наше предприятие «Элект». И я хочу сказать, что на пленуме Центрального управления принято решение о том, что с 1 апреля текущего года все инвалиды первой группы, которые вступают в члены организации, получают бесплатно трость. Кропки, естественно, здесь ролик наш расположен. И как скачать это приложение, и как им пользоваться, тоже все достаточно понятно. Интересная вкладка «Наши проекты». Идеи, которые меняют реальность. Присоединяйтесь к нашим проектам и следите за их развитием. Молодежное движение. Первая наша вкладочка. Если мы туда зайдем подробнее. Здесь у нас появился ролик про наше молодежное движение. Все герои этого ролика – это члены нашей организации.
5: Здравствуйте.
6: Всем привет. Я Дмитрий Баранович на связи.
5: А Никанова Екатерина.
7: Я Патриция.
8: Меня зовут Роберт.
9: Татьяна из Минска.
10: Я организатор.
11: Я будущий психолог.
12: Студентка.
13: Я працую системным администратором.
14: Я историк.
15: Я мама.
16: Рок-певец и музыкант.
17: Мы семья.
18: Люблю создавать атмосферу.
19: Люблю веселые истории.
20: Люблю спорт и технологии.
21: Все успеваю.
22: Когда мы вместе, все получается.
23: Помогаем друг другу.
24: Классная команда.
25: Никто не скажет, у тебя не получится.
26: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
27: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
28: Тут говорят, круто, что ты такой.
29: Я поняла, что могу больше, чем думала.
30: Я плыл на байдарке.
31: Пешком, под дождем.
32: 8 километров.
33: Сначала мы промокли, потом высохли.
34: Мы выступали, пели, общались.
35: Очень крутые эмоции.
36: Просто вау.
37: Молодежное движение – это круто.
38: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
39: Тут важен каждый.
40: Мы здесь нашли друг друга.
41: Мы – молодежь Белтиз.
42: Мы – команда.
43: У нас большие планы.
44: Важно не просто говорить, а действовать.
45: Долучайся.
46: Присоединяйся.
47: Давай к нам.
48: Живи ярко.
49: Живи ярко.

0: Ну, конечно, лауреат премии «Голдис» тоже наш проект, результаты которого вы все знаете. Сегодня мы вручали также премии. Реальные истории. Помните, вы нам присылали реальные истории? Этот проект продолжается, мы ждем эти истории, но мы их преобразили. Все начинаются с какого-то вашего первого предложения, вашей первой мысли. И здесь многие герои есть в этом зале. Так что присылайте, проект этот долгосрочный, он не прекращается. И, наконец, «Я Беларусь, женщина, спадщина». Этот проект посвящается году женщины в Беларуси. Что это за проект? Давайте-ка заглянем туда. На экране мы увеличим фотографии. На них изображена, например, Ирина Борисовна Новикова.
1: Красавица!
0: На самом костюме. В левой части фотографии, конечно, у нас есть логотип «Белтис». Внизу мы пишем «Я Беларусь, женщина спадщина». Это образ наших женщин через наше прошлое. И вот такую галерею мы будем создавать вместе с вами, дорогие женщины. Примерно это будет 50 фотографий. Положение вы все получили, мы ждем от вас фотоработы. И будем с помощью искусственного интеллекта обрабатывать их и создавать такую фотогалерею. Ну, например, давайте еще посмотрим, кого мы тут увидим. Чернякова Наталья. Дальше идем. Сацук Татьяна, город Минск. Она снималась в нашем ролике. Ну и, наконец, это вот не узнаете. А это Екатерина Аниканова со своим сыном. То есть мы принимаем фотографии женщин с детьми тоже. Потому что материнство – это наша основная задача, наверное, в этом мире. Ну, одна из них, скажем так. Вот такой проект мы запустили в этом году. Он работает целый год, поэтому присылайте фотографии, мы их обрабатываем, показываем вам. И если они вам нравятся, то выкладываем в нашу фотогалерею. У нас еще есть такой раздел «Производство». В этом разделе представлен ролик «Унитарное предприятие «Светоприбор» флагмана белорусского товарища инвалидов по зрению». Если у нас будут другие качественные ролики от других предприятий, мы тоже их обязательно разместим. Если вы перейдете на вкладочку «Товары и услуги», то вы можете сразу попасть на страничку с нашими предприятиями и напрямую купить у них их продукцию. Здесь преимущества наши также перечислены. Следующая вкладочка у нас «Доступная среда». Этой теме мы уделяем очень много внимания. Здесь у нас представлен видеоролик «Кропки». Если мы зайдем дальше в подробнее, здесь мы попадаем в раздел «Доступная среда», и здесь мы рассказываем о том, кто же у нас в системе «Белтис» занимается доступной средой. Это у нас «Байэлектрика», это «Тифлос» предприятие и, конечно же, дирекция по имуществу «Белтис», которая согласует проектные решения. Для тех людей, кто хочет качественно сделать доступную среду и сэкономить бюджетные средства. Ну и, наконец, календарь событий. Здесь мы размещаем афиши наших будущих мероприятий. Ну, например, вот мы уже видим здесь, что 16 апреля состоится республиканский музыкальный фестиваль «Наши голоса» в городе Минске. 16 мая второй молодежный форум. 11 июля нас ждет инклюзивный проект «Шлях до итогу. Свято ромяства у Несвижским замку». На площадке Несвижского замка наши мастера ДПИ могут представить свои работы и провести мастер-классы. Но здесь должны быть и ваши афиши. То есть если у вас проходит областной фестиваль, выставка ДПИ, интересная встреча, на которую вы хотите пригласить нас, пожалуйста, заранее присылайте, и мы все это размещаем на нашем сайте. И, наконец, еще одна вкладочка «Медиа-центр». Здесь есть 4 раздела. Звуковой журнал «Товарищ», аудиодескрипция. Здесь размещены фильмы с аудиодескрипцией, в создании которых принимали участие специалисты «Белтис». Библиотека. Тоже у нас раньше не было такой вкладочки, теперь она появилась. Здесь мы вам рассказываем о том, как подключиться к библиотекам. Ну, например, здесь есть библиотека «Белтис». Это наша библиотека, куда можно попасть, только получив доступ. Это по Марракешскому договору, дорогие друзья, мы не можем свободно предоставлять всем. Но члены «Белтис» туда доступ имеют. Библиотека «Логос», АВ-3715, вы все о ней знаете прекрасно. Здесь написано, как подключиться к этой библиотеке. И, наконец, национальная библиотека. Если мы перейдем сюда, то попадаем на страничку национальной библиотеки, где и тоже можем увидеть, какую помощь нам может оказать библиотека в доступной литературе. Еще в нашем медиа-центре появился инфоцентр. Он у нас был, инфоцентр, он у нас и остался. Вы можете в центральном управлении заказать какие-то материалы небольшого объема, и мы их выполним, например, по Брайлю. Ну и внизу нашего сайта, конечно, мы рассказываем про наши координаты и даем ссылки на наши самые главные административные ресурсы. Вот такой у нас сайт, дорогие друзья. Надеюсь, он вам понравился. Ждем от вас информации, ждем ваших афиш, ваших новостей. Мы сами с вами создаем контент. И если он будет интересным, то это будет только наша заслуга. Поэтому давайте больше интересных новостей, больше классных фотографий, больше интересных анонсов, и наш сайт будет жить очень долго в таком прекрасном виде. Спасибо вам большое.
1: Огромное спасибо. Действительно, какой шаг вперед. Я думаю, что далеко не всех и государственных структур есть подобные сайты. А вот мы, как всегда, будем первыми.
2: На встрече присутствовала представитель Министерства труда и социальной защиты, заместитель начальника управления социальной интеграции инвалидов Ева Зубковская. Она отметила, что деятельность БелТИС – служит наглядным примером эффективного взаимодействия общественной организации с государством.
3: Ваша организация высоко ценится в государственных органах, это я хочу подчеркнуть и абсолютно подтвердить данный факт. Ваша организация действительно заслужила высокую репутацию в государственных органах. Товарищество инвалидов по зрению знают все, даже не сомневайтесь в этом. К вам очень уважительно относятся, как к организации. И ваше мнение очень важно действительно для нас. И без вашего участия не проходит ни один нормативно-правовой документ без вашего рассмотрения, который касается людей с инвалидностью, именно в интересах людей с инвалидностью. Основные предложения я черпаю именно от вас. Поэтому большое вам спасибо за, во-первых, качественную... Спасибо. Действительно качественная, всегда очень качественно проведенная работа вами. Независимо от того, это проект нормативного документа, либо это какой-то запрос, либо какая-то информация, либо внести какие-то предложения по нашему развитию нашего сотрудничества, от БелТИС всегда приходят интересные, креативные предложения от вас. Поэтому такого, чтобы не пришли от вас предложения, такого вообще в принципе не бывает. Поэтому спасибо вам за ваши инициативы. Вы действительно очень самостоятельная, самодостаточная и уверенная в себе организация. Поэтому и те проекты, которые вы реализуете, об этом действительно свидетельствуют. Хочу подчеркнуть, что та ваша работа, которая осуществляется в наших территориальных центрах, она реально незаменима, действительно. Мы в этом году будем формировать перечень оборудования, который необходим для оснащения наших учреждений социального обслуживания для того, чтобы максимально каждая организация, каждое наше учреждение имело тот минимум базовый хотя бы для начала, который должен быть для того, чтобы максимально проводить социальную реабилитацию, да, с каждой категории населения, и в том числе с людьми с нарушением зрения. Поэтому этот перечень мы еще будем формировать и будем согласовывать с вами. Но вы просто имейте в виду, что вы уже сейчас можете, скажем так,
4: вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект «Вологодский РОВОС» стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах «Обилимпикс». В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Из регионов.
8: 23 апреля в Ставрополе состоялся 25-й юбилейный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». Со всего Ставрополья в этот день съехались в Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Юрия Алексеевича Гагарина талантливые артисты и мастера художественного творчества. Уже в 10 часов утра в фойе открылась выставка декоративно-прикладного искусства, с авторами которой мы хотим познакомить наших радиослушателей. Начнем наше знакомство с мастерицей из местной организации Всероссийского общества слепых города Георгиевска.
9: Представьтесь, пожалуйста.
10: Антропова Огулсултан Сейт Беталовна. Я занимаюсь творчеством после погибшего сына. И вот после этого я решил себя отвлекать. И вот начала я с оригами. В после оригами пошло у меня дальше по делу поделаться. Но я делала лебеди, там танк делала, голуби, жар птицы, ну, много чего я делала. Я уже здесь на фестивале два раза была, это уже третий раз я приехала с сумочками. Вот сумочки у меня сделаны со шнуров.
9: Скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам научиться плести из шнуров? Или вы освоили эту технику самостоятельно?
10: Нет, это я сама освоилась. Посмотрела в интернете, что как, чего делают. Мне вот понравились сумочки. Я вот решила сделать вот такую сумочку.
9: Дорогие радиослушатели, я потрогала сумочки. На самом деле, очень интересная работа. Я бы хотела себе такую сумочку приобрести. На выставке представлены и работы мастеров из Кисловодска. О них расскажет председатель Кисловодской местной организации Веретенникова Светлана Ивановна.
11: Ну, первое у нас изделие из мыла. Разные фигуры. У нас здесь и букеты, и животные, и я даже не знаю, как их назвать? Ну, вообще, в основном животные.
12: Ну да, единороги, да. Уточки.
11: Львы, тигры, уточки, зайчики и букеты из роз. Сделано мыло в виде роз, ручная работа. Букеты прямо вот красивые-красивые.
9: Здорово.
11: Так что вот, вот так вот, пока.
9: Расскажите, пожалуйста, о ваших мастерах. Кто создает эти прекрасные произведения?
11: У нас есть такая Екатерина Николаевна Золотаревская. Она занимается этим уже давно. Произведения из керамики создает Тимир Булатов Казбек Мажитович. Он делает здесь поделки, сделанные с обжигом. Здесь на этой выставке представлены медведь, черепаха, орел, слон, кувшин, ваза, фляжка и башмак. Это все сделано из керамики, все очень красивое.
8: О мастере из Георгиевска, полностью потерявшем зрение в ходе специальной военной операции, рассказала руководитель Ставропольского отделения фонда «Защитники Отечества» Оксана Николаевна Романенко.
13: В этом фестивале принимает участие наш участник специальной военной операции, который стоит на сопровождении в фонде, и мы поддерживаем. Это Виктор Алексеевич Лосев. К сожалению, он потерял полностью вследствие черепно-мозговой травмы, боевой травмы зрения. И мы отработали его пребывание в центре Мещерякова в Подмосковье для того, чтобы он смог научиться ориентироваться в жизни, ну и, соответственно, получить специальность. Он научился плести изделия из ротанга и сейчас это делает активно. Причем он уже продает свои изделия и рекламирует. Участвует во всех мероприятиях у нас. Плюс к тому, его научили работать с ноутбуком, с компьютером. Он уже легко взаимодействует с техникой. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос направления в очередной центр его, для того, чтобы он научился плести из натуральной лозы. И дальше уже плести не только изделия маленькие, ну, такие корзины, но и мебель.
8: После выставки гостей фестиваля ожидал прекрасный гала-концерт. О том, как проходит довольно строгий отбор концертных номеров, рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова.
14: Просто в какой-то момент решили, что это нужно, что это нужно, что это важно, что это, ну, скажем так, одно из средств социальной реабилитации людей, и начали проводить. И уже вот, не изменяя этой традиции, 25 лет подряд, начиная с 2001 года, то есть ни одного года у нас не было перерыва, мы все время его проводим. Отбор сначала проходит у нас в фестивале в районах и в городах края. У нас 33 муниципальных образования, вот в каждом муниципальном образовании проходит отбор. То есть люди подают заявки, это абсолютно заявительный доверительный характер. Кого-то мы знаем уже, кого-то инициативно сами включаем, но кто-то заявляется сам. Вот новенькие все заявляются самостоятельно почти всегда. Очень хорошо помогает общество у нас инвалидов, слепых, глухих. Они очень активны, их члены очень активно участвуют в этом во всем. Проходят районные и городские фестивали. На них определяются победители конкурсной комиссии. И уже потом этих победителей работы представляются на суд краевой комиссии. Здесь, безусловно, создается специальная комиссия из представителей культуры, творчества. И уже эта комиссия определяет вот номера, которые пойдут на гала-концерт.
8: В этом году от Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли отбор 4 концертных номера. Давайте вместе с вами погрузимся в праздничную атмосферу гала-концерта и послушаем эти прекрасные выступления.
15: Активная жизненная позиция, сила духа, жизнелюбие и оптимизм участников коллектива «Восток», под руководством председателя городского общества слепых Татьяны Николаевны Кус, служат примером для жителей города Невинномысска.
16: Это наши.
17: Удивительные женщины, их спутники энергичны, деятели, полны вдохновения, убеждая всех, что суть активного долголетия – жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым.
15: Совсем скоро Россия и весь мир будут отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник, объединяющий поколения.
17: Мелодия вальса в этот день – символ торжества жизни над смертью, мира над войной, напоминание о том, насколько важен каждый мирный день и о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибок.
15: Давайте вместе перенесемся в военное время, вдохнем его аромат, послушаем эту

0: позиции, которые в годы Великой Отечественной войны помогали громить немецких захватчиков,
1: Сандор навидел ярко.
2: Это песня о любви и преданности, о важности чувств даже в самые трудные времена. Она объединяет поколения. В 70-х годах после выхода кинофильма «В бой идут одни старики» ее запела вся страна. И сегодня, в 21 веке, «Смуглянка» продолжает звучать на разных языках.
0: В нашем концерте легендарную песню исполняет учитель музыки школы-интерната номер 18, преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Сафонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель образцового детского коллектива «Хор Добродеи» Вячеслав Куликов. Город-курорт Кисловодск.

0: нашей овации Вячеслав Куликов. Член Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых Мария Имадеева.
1: Еще учаясь в школе, Мария Егоровна увлеклась художественной самодеятельностью, которой занимается до сих пор, продолжая активно участвовать и побеждать в городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах и фестивалях.
0: В ее исполнении прозвучит удивительная ретро-песня. Она о золотой осени и о том, как собирая лесу грибы, можно найти свою вторую половинку.
1: Песня «Грибы-грибочки» на сцене Марии.

0: Мы говорим «да» диалогу, «да» дружбе, «да» нашему общему будущему.
1: Пусть 2026 год станет для всех нас временем, когда каждое доброе дело, маленькое или большое, будет кирпичиком в здании единства. Ведь Россия сильна не стенами, а связанной между людьми.
0: Тимирон и Ренат Наймановы уже становились победителями краевого фестиваля художественного творчества, представляя Ненависское городское общество слепых.
1: Участие в фестивале послужило для них творческим стартом. Выступление на большой сцене вдохновляет на новые свершения. Они ставят перед собой цели и достигают их.

0: Впечатлениями от гала-концерта хотят поделиться его участники из Невинномысской, местной организации Всероссийского общества слепых.
1: Меня зовут Уст Татьяна Николаевна, я являюсь председателем общества слепых и сейчас пока по совместительству руковожу нашим коллективом танцевальным «Восторг», который существует уже около 3 лет и включает в себя массу творческих людей, и вокалистов, и танцоров, и мастеров по декоративно-творческому. Но сегодня на этом фестивале мы представляем танец при живом вокальном исполнении Ивановой и Любовь Евгеньевны.
0: Любовь Евгеньевна, прекрасно спели. Хотелось бы спросить, каковы ваши впечатления? Как вы себя чувствовали на сцене? Что вам дало участие в этом фестивале?
2: Ну, фестиваль всегда вдохновляет, придает особый стимул, дает в жизни много самого светлого, самого теплого. От фестиваля у меня осталось только самое-самое хорошее впечатление. И хочу конкретно сказать о своем восторге коллективе танцевальном. Я тоже участница этого коллектива, но на данный момент мне выпала такая честь — вокальное исполнение в этом танцевальном коллективе. И, конечно же, я стараюсь как можно выразительнее спеть, чтобы понимаю, что когда пою, им легче под мое сопровождение танцевать. Их это как-то тоже, видно, воодушевляет.
0: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, вам запомнился яркий номер молодых людей из Невинномысска «Знаю, будет», да, любимейшая песня группы 7Б, песня, можно сказать, нашего детства для многих, начала 2000-х. Ребята, каковы ваши впечатления от данного фестиваля?
3: Ну, мне лично все очень понравилось, как вообще, ну, оформлен был концерт, и довольно-таки атмосфера такая дружеская была.
0: Вы родные братья, да?
3: Да.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, Тимерлан и Ренат, как давно вы начали заниматься музыкой?
3: Ну, лично я занимаюсь музыкой уже с самого детства, то есть, ну, на сцене я уже достаточно-таки давно. Вот. А вместе выступать мы начали буквально 3 года назад. То есть все началось с обычных песен под гитару, и вот сейчас как раз-таки мы и продолжаем свою деятельность.
0: Ведете ли вы какой-нибудь блог?

0: ВК, на различных площадках, вот, а также и социальные сети активно веду.
1: Немного грустно от того, что завершился 25-й юбилейный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Я радость нахожу в друзьях, но мы верим, на следующий год в Ставрополе вновь соберутся вместе талантливые артисты и мастера декоративно-прикладного творчества.
2: Материал подготовила Дьякова Юлия.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
5: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники.
6: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну, даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко. Но они не приезжают, поэтому, конечно, мы в этом плане псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, мурманская команда Мурманской региональной организации в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Ну, это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда — создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь, Шеймар

0: Ановы.
1: Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
2: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборных конференций. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
1: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40, до 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
3: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
6: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один купец, добрый человек. Был купец вдов, жил в доме один с тремя дочерьми да племянником, да еще при них нянюшка старая век коротала. Вот собрался купец по торговым делам в дальний путь, за моря, в иные края. Приказал Антону, племяннику, лодку снаряжать. Захлопотал Антон, то соломки, то ковер в лодку тащит, авось помягче сидеть будет. А потом и пищаль дядину из дома выволок. Увидала эта старая нянюшка, руками всплеснула.
1: Антон!
2: Ага.
1: Ты чего, дядюшка, на пищаль тащишь?
2: То есть как чего? А полить из нее?
1: Да в кого тебе полить-то?
2: То есть как в кого? Сама знаешь, дальний путь. В иные края плывем с дядей Семеном.
1: Ишь ты, вояк какой, в поход собрался. С печи на кровать тараканов воевать.
2: А чего? Чего и повоюю. Может, на пути разбойники нападут, а может... А смеглавый морской зверь встретится. Так я их пищальным огнем бух-бух-бух.
1: Ой, Антон, что-то ты очень храбер стал.
2: А что? Я ни в сон, ни в чок не верую, ни беса, ни лешего не боюсь. Вот приеду, порасскажу, как с ведьмами да с кикиморами сражался. Видишь, нянька, какой я удалец?
1: Удалец! Да только против ягнят да овец.
3: Нянюшка!
1: Аленушка моя идет, младшенькая.
3: Нянюшка.
1: Аленушка, светик мой, травиночка моя. Ну что плачешь, глазки слезишь? Ну перестань, перестань, ну что ты?
3: Батюшку жалко. Как он в чужих краях маяться будет? На море, океане ветры буйные, в лесах звери рыскучие, в городах чужих люди злые.
1: Полно, Аленушка, вернется жив-здоров, родимый батюшка. Не печалься, моя елочка, не прибавляй ему тоски. Слеза при разлуке в дороге гнетет. Ему уезжать тяжелее будет.
3: Ладно, нянюшка, я не буду плакать.
4: Батюшка родненький.
5: Батюшка, гляди к нас.
1: Гляди, сестры твои старшие не плачут. Идут возле батюшки веселые.
6: Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, что вам из дальних краев привезти? Ну, говори, дочь старшая.
7: Привези мне, батюшка, сарафан шелку синего, и чтобы пуговки на нем были жемчужные, позументы позолоченные, а красы, чтобы он был такой невиданный, неслыханный, чтобы подружки мои любимые от зависти бы лопнули.
6: Трудное это дело, доченька, но знаю, где такой сарафан купить. Будет тебе гостиниц по сердцу. Ну, говори, дочь средняя.
8: А мне купи, батюшка, бусы сапфировые, и чтоб застежка была золотая, чтоб в одной бусине солнце светилось, а в другой месяц серебрился, и чтоб они были красы такой невиданной, чтоб подружки, соседки мои любимые, от зависти сохнуть стали.
6: Потрудней твоя работа, сестренной, но знаю, доченька, знаю, где такие бусы купить, раздобыть. Будет и тебе гостинец по сердцу. Ну, а тебе что привезти, доченька моя младшая, звездочка моя тихая?
3: Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелья хрусталевых, ни золотой парчи бухарской, ни черной соболей сибирских, а привези ты мне, родимый мой, аленький цветочек, да краше которого нет на белом свете.
8: Вот дурища.
3: И прям дурища.
6: Задала ты мне задачу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, как не найти. А вот как найти то, чего не знаешь?
3: Поищи, батюшка.
6: Поищу, доченька. Но вот найду ли?
2: Дядя Семен, ветер парусом играет. В небе тучки подгоняет. Поехали, дядя Семен, поехали.
6: Ну, простимся, доченьки, вся душа моя с вами, милая. Нет у вас, родимой матушки, вот оттого и болит у меня сердце по вас день и ночь. Прощай, нянюшка, прощайте все.
1: Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело воротиться.
3: Прощай, батюшка.
6: Прощайте.
0: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли время прошло, а продал купец все товары, купил старшим дочкам гостинцы обещанные, только цветочка аленького нигде не нашел. Ищет купец цветочка аленького по всему белому свету и заехал в дремучие муромские леса. А в лесах муромских топи да чащи. Кикимора в болоте хоронится, носом утиным землю роет, лапами воду мутит. А на пенечке леший сидит, порос весь мохом зеленым. Одна нога у него березовая, другая еловая. Сидит леший на пенечке, да песню поет.

0: Куда?
1: Чую человечий дух. Кикимора! А, кикимора!
2: Чего тебе, Мишенька?
1: К лесу заветному лодка плывет. Люди в нашу сторону путь держат. Что делать, кикимора?
2: Прячемся, подслушаем.
3: Заветные леса муромские. А страшно тут, нежить да нечисть.
1: Не бойся, не бойся, дядя Семен. С Антоном не пропадешь. Вот она у меня, пищаль заговоренная. Всех из нее огнем побью. Только скажи ты мне на милость, по что мы в эдакую глушь заехали? Все товары продали, гостиницы купили. Оно теперь самое время домой бы оно теперь, а?
3: Не могу я домой воротиться, пока не найду цветочка аленького для Аленушки. Вот что, пойдем-ка мы с тобой в разные стороны и посмотрим, нет ли где здесь аленького цветочка. Ты иди направо, а я пойду налево.
1: Хорошо, дядя Семен, пошли. Сойдемся здесь!
0: Ладно, иди.
2: Лешенька!
1: Алюшки!
2: Лешенька!
1: Что, кикимрушка?
2: Ну, слыхал.
1: Видал! Ух, видал, люди! Ищут они заветный аленький цветочек.
2: Беда, Лешенька! Беда!
1: Беда, кикимрушка!
2: Зови хозяйку!
1: Зову, бабу-ягу, костяную ногу!
0: Прилетай!

0: слуги твои верные.
1: Что случилось? Что приключилось?
2: По лесу люди ходят.
0: Аленький цветочек ищет. Вот.
1: Не сыскать им цветочка аленького, не сорвать. Слушай меня, стража лесная. И вы, лягушки болотные, заколдован мной цветочек аленький. Не должна к нему прикасаться рука человеческая. Не должен его видеть глаз человечий. А не то погибель нам всем будет верная. Поняли?
0: А что ж нам делать, бабушка?
2: Ну, как же быть?
1: Эх вы! Скрыть цветок лесом густым, окружить болотами топкими.
3: А да прежде всего сбить людей с пути дорожки.
1: Ты, леший, их испугай. Ты, кикимора, мне помогай.
0: Бабушка, один назад возвращается.
1: Испугаем его наваждением лесным. Замрите все!
4: Дядя Семен! Ой, никого. Ой, как страшно, а? Куда же дядя Семен запропал? Вот ведь... Занесет его нелегкой в чащу непролазной. Пропадет. Дядя Семен! Дядя Семен! Ой, вот она! Вот она, моя пищаль заговоренная! Ой, ой, ой, ой, с ней-то я не пропаду. С ней-то я не пропаду. Не боюсь я никого, даже беса самого. Ой, что это такое, а? Что это? Вон, вон, ой, на меня движется. На меня, стой, стой, стой, не подходи. Убью, убью из пищали пулей наговорной. Ох. Вот это выпалил. Пищаль разорвало на мелкие кусочки. Эх ты, пищаль моя заговоренная. Ой, а как же я-то, а? Куда же я-то, а? Ой, а, пойду в лодку сяду, товары домой доставлю. Ой, ой, стой, ой, страшно. Ай, ай, ай, ай, ой.
1: Этому надолго заказано ходить в леса дремучие.
4: Антон!
2: А с купцом как бабушка?
1: Пропал купец. Не выбраться теперь ему из лесу. Не найти цветочка аленького. Заманят его огни болотные в трясины непроходимые.
5: Куда маните? Куда завлекаете огоньки болотные? Не пойду я за вами. В трясину заведете, на погибель тяжкую, на потеху кикимора. Сгиньте, сгиньте, огоньки нечистые, сгиньте! Пусти, пусти меня, лес дремучий. Отпусти мою душу на волюшку. Здесь ли ты, в лесу, цветочек аленький? Отзовись, дай я себе весточку.

0: чудная. Раступились деревья высокие, открыли дорогу широкую, а вдали огнями дворец горит. Будь что будет. Пойду.
1: Пошел купец, вышел на поляну широкую, и посреди той поляны стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец. Весь в огне, в серебре и золоте, и в камнях самоцветных. Весь горит и светит, ровно солнышко красное. Входит купец во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, с переливами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого. В другую, в третью, нет никого. В пятую, десятую, нет никого. Вышел купец в сад, видит, цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Фонтаны бьют высокие, глядеть на их вышину голова запрокидывается, и бегут, шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. И вдруг видит купец на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты неслыханной и невиданной, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

0: Дух захватило у купца от радости. Понял он, что это тот цветочек аленький, о каком просила его дочь младшая, Аленушка. Подошел он к кусту и сорвал цветок. И в ту же минуту блеснула молния и ударил гром. Земля зашаталась, и раздался голос.
1: Что ты сделал, купец? Как ты посмел сорвать мой любимый заповедный цветок? Ну так знай же свою участь горькую. Умереть тебе сей же час смертью безвременную. Прощайся с жизнью.
2: Что мне с жизнью прощаться? Стар я, и жизнь моя прожита. Отпусти с дочерьми проститься. Отпусти на слово. В срок ворочусь смерть от тебя принять.
1: Даю тебе срок. Один день. Коль захочет взамен тебя прийти сюда во дворец, жить навечно, одна из дочерей твоих, вот тогда оставлю тебе жизнь, купец. Но коль не придет никто из них за тебя, по доброй воле умрешь ты к концу срока. Согласен, купец?
2: Ну что ж, и на том спасибо, хозяин здешний. Только как я домой ворочусь?
1: Махни три раза цветочка маленьким, и дома окажешься.
2: Жди к сроку, хозяин здешний. Приду от тебя смерть принять. Прощай.

0: И только успел купец цветком махнуть, как очутился он в воротах своего широкого двора, а на дворе все его товары сложены. Их Антон довез, а как, и сам не знает. Роздал купец гостинцы, одарил дочерей.
1: Ой, сарафан атласный, шушун бархатный.
2: Ой, бусы сапфировые. Ой, какие!
1: Аленка-то на свой аленький цветок любуется.
2: Вот глупая.
3: Постойте, подождите, сестреньки. Батюшка родненький, что ты молчишь, невеселый сидишь?
4: Ничего, доченька, устал я.
3: Батюшка, али горе какое приключилось?
0: Аль заболел хозяин?
1: Ой, беда неминучая. Потерял, видно, батюшка все свое богатство, все денежки и в долговую собирается.
2: Ой, будем теперь мы нищими, будем под окошком кусок просить.
3: Батюшка, да не горюй, милый ты наш, богатство дело наживное.
4: Да нет, не потерял я своего богатства. Другая у меня печаль на сердце смертное. Не хотел я вам говорить. Ну, ладно, скажу. Дочери мои милые, дочери мои любимые, зашел я в заповедный лес к невидимому хозяину, а туда пути человеку заказаны. Вот за ту вину и должен я идти на смерть неминучно.
2: Батюшка.
4: Прощайте, дочь.
3: Батюшка, что ты?
0: А нет тебе избавления-то.
4: Избавление есть, но не по мне оно. Спастись могу я дорогой ценой, страшным выкупом.
3: Какой выкуп, батюшка?
4: Доченьки, доченьки мои милые, дочери мои любимые, чтобы остаться мне с вами век доживать, должна одна из вас трижды махнуть аленьким цветочком и пойти за меня жить во дворец заколдованный.
3: Батюшка, благослови, я пойду за тебя.
4: Аленушка.
3: Аленка.
4: Любимая моя, младшенькая моя. Нет, Аленушка, не пущу я тебя. Пусть я старый умру смертью лютой, но ты не пойдешь.
3: Да не печалься, ты не тоскуй, батюшка. Да не плачьте вы, не плачьте вы, сестренки, нянюшка.
4: Отдай, отдай цветок, Алена.
3: Батюшка, прощай, прощайте все, прощай, родимый дом.
4: Аленушка! Аленушка! Куда ты? И след исчез. Что я наделал? Неразумный! Зачем тайну открыл?
0: Прощай, хозяин!
4: Куда ты, нянюшка?
0: Пойду в леса дремучие муромские. Пойду искать мою Аленушку. Не оставлю ее одну в беде, мою кровиночку.
3: Нянька, сама пропади.
2: Не ходи, нянька, не ходи.
0: Идите, дядь.
4: Иди, иди, нянюшка. Будь моей Аленушке светом, утешением на чужой стороне.
0: Прощай, хозяин. Прощайте все.

0: И пошла старая няня через леса дремучие, через пески сыпучие, в заповедные муромские леса Алёнушку искать. Только разве её найдёшь скоро? Занесло Алёнушку за 3-9 земель на широкую поляну к дверям дворца зачарованного.
1: Ой, страшно. Нет, нет, не пойду я во дворец. Не пойду. Вернусь домой. Вернусь. Ой, да нет. Да нет, что же это я? Что же это я? Батюшке смерти хочу. Нет, пойду, пойду. Слышь, хозяин неведомый дворца чудесного. Вот я, Алёнушка. Пришла я за своего родимого батюшку. Пришла я жить у тебя навечно.
0: Вошла во дворец Алёнушка. Идёт по палатам. В одной руке узелок, в другой цветочек аленький. Озирается по сторонам, дивится богатству невиданному.
1: Ой, какие ж палаты чудесные! Сколько камней самоцветных! Сколько тут богатств несметных! Ой, а красота! Красота какая невиданная! Да, вот и хорошо здесь. А дома хоть и бедней да радостней. Ну и что-то сейчас делают сестреньки, а? Что-то делают батюшка с нянюшкой. Ополдень за обедом сидят. Вспоминают меня, Алёнушку. Ой, что это? Ну и диво! Ой, обед вспомянула, а тут сразу и стол с яствами. Ой, я сколько разных вкусных кушаний-то. А питьё-то, питьё-то какое холодное да благоуханное. Ну, спасибо, спасибо за угощение доброму хозяину.
2: Не хозяин я тебе, а слуга послушный, девонька.
1: Что это? Чей это голос, а? Это ты, хозяин мой добрый, со мной говоришь, а на глаза не показываешься?
2: Не хозяин, Алёнушка, верный твой раб. Ты, госпожа моя, рад буду служить тебе. Все исполню, что душа захочет.
1: Все?
2: Все, кроме одного.
1: Чего же?
2: Не проси отпустить тебя в родимый дом.
1: В твоей я воле, хозяин ласковый, но не в моей воле дом родной забыть.
2: Знаю, Алёнушка, но не смогу отпустить тебя. Не будет тут жизни без тебя, Алёнушка. Удаляюсь я, госпожа моя. Ждут меня заботы, дела неотложные. Прощай. Прощай до завтра.
1: Прощай, хозяин мой неведомый.
2: Прощай.
1: Замолчал. Одна я осталась. Эх, что-то дома у нас, а? Какие сестрицы счастливые. Вот живут себе в дому родном, в покое да в радости. А мне здесь все чужое. И богатство не радует, и краса глаз не тешит. Ну, ничего, ничего, зато жить будет батюшка. А хозяина здешнего за ласку его сердешную уж я не стану печалить слезами. Ну, а будет не в моготу, уж ночью темной поплачу в своей постельке девичьей.

0: Тихо, спокойно, сладко. Спит и не чует, что ей беда грозит. Проведала кикимора болотная, что цветочек аленький у Аленушки. Побежала бабе-яге рассказать. Баба-яга тот цветочек пущеглаза стерегла, спрятала его, заколдовала, от людей скрыла. А теперь тот цветочек у девушки в руках. Вот и бежит, торопится к бабе-яге кикимора. А баба-яга у себя в избе над котлом колдует, зелье варит.
1: Что варишь, хозяйка?
2: Зелье оборотное. Кого спрысну им, обращу в зверя рыскучего, тварь ползучую, птицу поднебесную.
1: Хе-хе-хе.
2: На того, кто за аленьким цветочком придет. На того, кто мне поперек пути станет.
1: Это ж станет тебе поперек пути, а ты и не ведаешь.
2: Кто устал? Кто осмелился?
1: Аленушка во дворце поселилась. У нее цветочек аленький.
3: Беда, беда, беда, кикимора. У кого цветочек аленький, тот со дворца до слеса мое заклятие снять может. Тот чаще расчистит, болото осушит, сады возрастит плодовые. Ай, беда.
2: Заколдовала я дворец, призакрыла цветочек аленькой болотами, трясинами, чащами непроходимыми.
3: А теперь он уйдет.

0: Шаги человечьи в лесу слышу. Человечий дух чую.
1: Эй, леший, люди, опять люди.
0: Опять люди.
1: Замани прохожих путников через чащи густые, через болота пустые ко мне.
2: А путник тот в лесу, старая няня. Она Алёнушку ищет, утешить ее бедную хочет. Только не нашла няня Алёнушку, не добралась до дворца заколдованного. Сбил ее леший с пути, сбил, завел в чащи густые, болота пустые. Приволок к бабе-яге.
1: Ты зачем в пору ночную в лесу бродишь? В мои владения заходишь? А не боишься меня, старая?
3: А ты не пугай. Не пугай меня. Коль хожу по лесу, значит, надобно.
1: Ишь ты, какая храбрая.
3: А уж какая есть.
0: Стой! Стой! Куда шаги направляешь?
3: Куда сердце ведет? К своей Алёнушке. Стосковалась по любимице моей. Пусти, пойду.
1: Не пойдешь ты никуда. Я пойду вместо тебя к Алёнушке.
3: Ты? Да как не добра Алёнушка, она прогонит с глаз тебя прочь.
1: Не прогонит, не прогонит, коль приду я к ней в твоем обличии. На, гляди.
2: Забормотала баба-яга слова колдовские, волшебные. Ударилась оземь и обернулась няней Алёнушкиной. Точь в точь на нее похожа стала.
3: Ах ты чудище! Да я скажу Алёнушке, что ты баба-яга.
1: Не скажешь. Больше ты никогда никому ничего не скажешь. Вот плесну я на тебя сейчас зельем оборотным. Будь же ты голубем, птицею тихою, летай по белу свету и тоскуй до конца дней своих.

0: отрежь котлом кикимора, а я в путь отправляюсь во дворец заповедный. Покуплю меньшую дочку купецкую Аленушку.
1: Идет, спешит яга во дворец заповедный, хочет Аленушку погубить. А Аленушка одна одинешенька, тоскует, с ветром вольным беседу ведет.
2: Ах ты, ветер, ветер быстрый, по всему ты свету веешь, по всем странам ты пролетаешь. Полети ты, ветер быстрый, на сторонку нашу милую. Посмотри ты, ветер буйный, что на моей земле родной делается. Передай поклон мой низкой сестрам любимым, батюшке родимому, милой моей нянюшке.
3: Открой мне, Аленушка!
2: Кто там?
3: Это я, твоя нянюшка!
2: Здравствуй,
4: здравствуй, моя ягодка!
2: Здравствуй, здравствуй, нянюшка! Ой, а что это у тебя глаза какие маленькие да красные?
4: Потому что тебе я их все проплакала, моя ясонька ненаглядная!
2: Нянюшка! Ты прости меня! Ты прости меня, нянюшка глупую! Ой, не знала я! Ой, не знала я, что тоска так может состарить!
5: Ну, полно, полно, Аленушка! Расскажи лучше, как ты здесь живешь в богатстве таком.
2: Да хорошо я живу, нянюшка.
5: Хорошо, да взаперти. Чай, обижает тебя хозяин-то здешний.
2: Да что ты, нянюшка? Да добрее его на свете нет. Ну ж разве только что родимый мой батюшка.
5: Ишь ты, а ты видела, каков он?
2: Нет, нянюшка.
5: А что же он от тебя скрывает?

0: называется-то?
1: Да я нянюшку не спрашивала.
0: Эй, глупенькая, а ты попроси его показаться-то. Вот и увидишь, уж коли он такой добрый да ласковый, так и видом, наверное, так пригор, что ни в сказке сказать, ни первом описать.
1: Ой, нянюшка, мне он таким же видится. Высоким, достатным, с кудрями шелковыми, с очами синими.
0: Ну вот видишь. Ну вот и попроси его показаться, вот и увидишь.
1: Ну ладно, здесь ли ты, мой верный друг? Здесь ли ты? Отзовись!
2: Здесь, госпожа моя! Нет ли ко мне просьбы какой?
1: Хочу увидеть тебя. Хочу узнать, кто ты.
2: Не могу, Алёнушка. Страшен я. Безобразен я. Все меня пугаются.
1: Да не испугаюсь я тебя, милый мой.
2: Знаю, любишь ты меня за мою любовь к тебе. А как увидишь, противен стану, возненавидишь меня, и умру я с горя.
1: Да что ты? Да как бы ты страшен ни был, не разлюблю я тебя.
2: Не могу я тебе противиться. Так смотри и прощай, любовь моя.
3: Показался хозяин неведомый Алёнушке только издали, но испугалась Алёнушка и упала без памяти. Да и было отчего испугаться. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, весь мохнатый отверху донизу, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные. Опомнилась Алёнушка, пришла в себя, и стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим, со своим сердцем робким девичьим. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, и хотя сначала испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел.
4: Алёнушка! Очень я страшен.
1: Ну что ты? Ты такой добрый.
4: Ну неужели я не противен тебе, Алёнушка?
1: Не терзай ты себя, господин мой. Но ведь не пугаюсь я больше тебя. Хорошо мне с тобой.
4: Алёнушка, только не покидай ты меня. Не покидай ты никогда. Умру я без тебя.
1: Да не уйду я. Не уйду я никуда из хором твоих. Буду служить тебе верно, буду другом твоим навечно.
5: Алёнушка!
1: Что ты, нянюшка?
5: Подойди ко мне.
1: Что ты? Что ты на меня так сердито смотришь, нянюшка?
5: Не узнаю я свою Алёнушку. Где твое сердечко доброе? По саду бегаешь, а дома родимый батюшка на смертной постели лежит, с белым светом прощается.
1: Что ты говоришь-то, нянюшка?
5: Ковше серебряном на водице наговорной загадала я. Болен твой батюшка.
1: Батюшка! Горе-то какое у нас, нянюшка! Хозяин мой милостивый, хозяин мой добрый, ласковый, ты не гневайся на меня, ты не гневайся на просьбу мою. Отпусти ты меня на день один, единственный, в родной дом.
4: Не могу держать тебя, Алёнушка. Возьми цветочек аленький, взмахни им, и очутишься там, куда сердце зовет.
1: Спасибо тебе, милый мой, добрый мой.
4: Иди, Алёнушка, в родной дом. Но помни, если дорог я тебе, если не хочешь моей гибели, воротись к полуночи. Или умру я с последним ударом часов полуношных?
1: Я вернусь раньше, господин мой друг, мой брат, мой названный. Я раньше вернусь. Верь мне, верь своей Алёнушке. Нянюшка, домой!
3: Взмахнула трижды цветком аленьким Алёнушка и очутилась в доме родном. Увидал отец дочь свою младшую, хорошую, пригожую, обрадовался без памяти, никак на нее не насмотрится.
6: Изболелось у меня по тебе сердце, доченька. Думал, жив-здоров не буду от тоски. Никуда я теперь тебя не отпущу, доченька. Будь что будет, а не вернешься ты. Жизнь не в жизнь мне без тебя, доченька.
1: Да что ты, батюшка? Да ежели я в 12 часов минуты в минуточку не вернусь во дворец, так ведь умрет в тот час хозяин мой ласковый.
7: Ну и пускай околеет. Ха,
8: туда ему и дорога.
1: Какие вы сестренки. Если я хозяину моему доброму за все его заботы, милости, за всю его любовь ко мне горячую, смертью лютую отплачу, так не стою я того, чтобы на свете жить.
6: Тяжко мне, доченька, а правда твоя. Ну, пойдем в Гореньку, там все, как при тебе осталось. Хочешь посмотреть?
1: Ой, хочу, батюшка, пойдем.
6: Идем, моя радостная. Идем, моя солнышко.
7: Ишь, как ломается. Будто и впрямь жалеет чудище.
8: Богатство ей бросит жалко.
0: Богато, ох, богато живет сестрица ваша. А хотите, девоньки, по разочку во дворце побывать, а?
1: Ой, хотим!
7: Ой, желаем, нянька!
0: Вы ведь для меня тоже кровинки родные, не все с одной Алёнушки. Хочу и вам помочь богато пожить.
7: Помоги, нянька!
8: Нянька, озолотим тебя!
0: Слушайте, у Алёнушки на груди аленький цветочек спрятан. Надо тот цветочек взять. Кто им три раза взмахнет, вмиг в заколдованном дворце очутится.
7: Ой.
0: Вот вы там по разочку-то побываете, нарядов себе понанесете.
7: Нянька, а как взять-то цветочек аленький?
8: Аленка его пуще глазу бережет, нянька.
0: А я вам помогу. Стану я вам будто сказочку рассказывать. И Алёнушка подойдет. Напущу я на нее на минуточку сон. Спи, спи, спи. А вы уж тут, девушки, не зевайте.
7: Да не прозеваем.
8: Ни ворона, нянька, не прозеваем.
0: Тише, идет.
9: Сестренька.
0: А, ну вот и Алёнушка. Ну иди к нам, Алёнушка, садись с нами. Слушайте, я вам сказочку расскажу.
1: Расскажи, нянюшка.
0: Ну слушайте, ну садитесь, девушки, садитесь. И вот, значит, наклонился это к Алёнушке месяц ясный. Улыбнулся, это он ей так приветливо, и говорит: спи, глазок, усни, глазок, спи, другой, усни, другой, спите, глазоньки, усните, глазоньки, спи, спи, спи. Уснула?
1: Уснула.
0: Ну, живо, девушки, берите цветок.
1: Сейчас, сейчас. Вот он. Куда прятать-то, нянька?
0: Под сундук положите.
1: Так, давай. Ой, тяжелый. Ой.
0: Ну вот и сказки конец.
1: Ой, что это? Я никак заснула.
0: Задремала ясонька, уснула на минуточку.
7: Здесь душно, Алёнушка. Пойдем в садик яблочко порвать, малинки пощипать.
8: Пойдем, Алёнушка, цыплячек.
0: Идите, идите, идите, цыпляточек посчитайте. Цыпляточек. Но, Алёнушка, умрет теперь твой лесной зверь. И будет в лесу моя крепкая власть. Где он? Где он, цветочек-то? А, вот там. Ой, огнем жжет, глаза слепит, такую, заброшу его. Лети, лети в грязи черной, лети в пески зыбучие, зарастай травой муравой, завались каменем, чтоб не видел тебя глаз человечий, чтоб не взяла тебя рука человечья. Лети! Вот. Нет больше цветочка аленького. Далеко забросила я его.
1: Чесночек один, Аленка. Батюшка, не простите вы меня, ну не терзайте вы душу мою. Ведь не могу я, не могу я остаться. Не могу я погубить господина моего милого. Пора мне, время уж полночи. Прощай, батюшка.
6: Ну что ж, прощай, Аленушка.
1: Прощайте все. Пойдем, пойдем, нянюшка.
0: Пойдем, Аленушка, пойдем.
6: Что случилось, Аленушка?
1: Аленький цветочек заветный обронила, потеряла.
6: Не сокрушайся, доченька, найдется, не сокрушайся.
1: Ищите, ищите, скорее, сестренки, нянюшка, ищите, родненький, здесь нету. Нету. Ой, здесь нету, нету. Полночь, полночь. Не повинна я перед тобой, друг мой ласковый. Иду, иду к тебе.
0: Поздно, поздно. Полночь бьет.
1: Через моря, через леса, через 20 царств пройду, а дойду я к тебе хоть к живому, хоть к мертвому.
3: Бросилась Аленушка к двери, хотела в дорогу дальнюю идти, да вдруг влетел в окошко голубь лесной, а в клюве у него аленький цветочек. Схватила Аленушка цветочек, груди прижала, и тут обернулся голубь лесной старой нянюшкой, а баба-яга пропала, рассыпалась прахом, по ветру развеялась. Взмахнула Аленушка цветком трижды. И очутилась в палатах дворца зачарованного.
1: Ой, ой. Пришла. Пришла я. Поспела в последнюю минуточку. Ау! Ну, ну где же ты? Где же ты, мой милый? Ну что ж ты меня не встречаешь? Не молчи, не молчи! Отзовись! О! Ой, что же ты лежишь здесь? Ты спишь, спишь, правда? Умер, умер! Опоздала я, опоздала! Ведь полюбила я тебя не как друга, полюбила, как жениха желанного.
3: И только Аленушка эти слова промолвила, как свершилось диво дивное. Кончилось злое колдовство. Стал зверь лесной человеком, пригожим да ладным добрым молодцем.
1: Ой, что это? Кто это? Кто ты, добрый молодец?
4: Не пугайся, Аленушка. Я тот, кого знала ты, как чудище безобразное. Заколдовала меня злая ведьма, баба-яга, чтоб не мог я людям рассказать, тайны открыть, как осушить им болото топкие, как проложить сквозь лесные чащи дороги проезжие, как взрастить сады плодами богатые и цветами покрытые. Полюбила ты меня в образе чудища безобразного за мою любовь к тебе. Полюбишь меня теперь в образе человеческом и стань моей невестой желанную.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодской РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Старые знакомые. Вечером 2 марта 1911 года в зале столичного благородного собрания яблоку негде было упасть. Аншлаг. Публика, рассаживаясь, переговаривалась, ждала концерта. Прошел слух, что среди гостей Шаляпин, Рахманинов, Бунин. Вон он, вон там, вон! Занавес медленно раздвинулся и обнажил сцену. На сцене стояла изба. Точнее, срез избы. В углу теплилась лампадка, возле русской печи были навалены чугунки, ухваты. Посреди избы стояли 11 крестьян. Крестьяне запели. Публика всколыхнулась. Пронесся восхищенный шепот. «Господи, поют-то как! Поют!» Кто-то возмущенно зашикал. Зал затих, слушая и все более заслушиваясь дивным, таким непривычным для искушенной столичной публики пением. Она, публика, чуть ли не впервые соприкоснулась с аутентичным исполнением русской народной песни. И не абы где, а с престижнейшей сцены зала благородного собрания, куда абы кого и не пустят. Это был первый профессиональный концерт народного хора певческой артели, который руководил Митрофан Пятницкий.

Митрофан Ефимович Пятницкий родился в 1864 в селе Александровка Воронежской губернии. Его семья не бедствовала, хотя и воспитывала 11 детей. Отец Митрофана был священником, а мать попадья занималась хозяйством, да приглядывала за младшими ребятишками, которые, как и любые ребятишки, так и норовили улизнуть из дома, да во что-нибудь эдакое встрять. После окончания церковно-приходской школы родители отправили Митрофана в Воронежское духовное училище. Царившие в нем строгие, даже деспотические порядки угнетали мальчика. Нет, духовное поприще не манило Митрофана. Он грезил музыкой, жил ей и страстно мечтал о музыкальном образовании. Как-то раз смотритель училища обнаружил в его комнате сборник народных песен, который Пятницкий приобрел на рынке. Священнику не понравилось увлечение ученика. Песни были названы кабацкими, сборник выброшен, а Митрофана было решено выпороть. Дескать, так отрок быстрее выучит закон Божий. Естественно, Митрофан был выпорот. Впрочем, для духовного училища такого рода методика воспитания учащихся была нормой. Отец Митрофана был одним из лучших певчих. Хотя мальчишку не прельщало духовное училище, он любил ходить в церковь. Потому для родителей стало неожиданностью его заявление, что он где уходит из училища и возвращается домой. Знали бы они, что мальчишка смиренно выстаивает длинные службы лишь для того, чтобы послушать церковные песнопения, что музыка – его божество. «Пастухом будешь?» – спросил раздосадованный отец. Кто знает, но, видимо, Митрофан чувствовал, что и пастушество не его стезя. А пока, повзрослев, Пятницкий уехал в Воронеж, где и выучился на бухгалтера. Интересно, что работать он пошел в то самое учебное заведение, где его когда-то пороли. Смотритель училища, на удивление, благосклонно отнесся к бывшему ученику, а узнав о его увлечении, даже подыскал Пятницкому учителя музыки. А Митрофан тем временем продолжал коллекционировать сборники народных песен и записывать малоизвестные композиции.

Однажды на ярмарке Митрофан услышал итальянскую оперу, которую на свой лад исполняли заезжие певцы. Ему настолько понравилось их выступление, что он и сам попытался спеть что-то похожее. Потом еще и еще. Мало того, он делал это публично. Тут уж смотритель училища вознегодовал, поскольку никак не предполагал, что его протеже может принести в жертву какому-то увлечению, по сути, блажи, надежную и прибыльную работу и какое-никакое положение в воронежском обществе. Но Митрофан не унимался. Он брал уроки пения, да так преуспел в учебе, что в 1896-м добился прослушивания в Московской консерватории. Его взяли, но с одним условием. Пятницкий должен был параллельно с учебой работать в училище экономом, причем на очень невыгодных для него условиях. Митрофана это не испугало. То, что без труда не вынешь и рыбку из пруда, Митрофан знал и, не раздумывая, согласился на это во всех отношениях дельное предложение. До начала учебного года оставалось время, и Митрофан вернулся в родной Воронеж. Тут-то и приключилась с ним одна романтическая история, получившая самое неожиданное развитие. Как-то прогуливаясь вдоль реки, он заметил на мосту девушку. Она нисколько не обращала внимания на шум и гам, который доносился с дороги. Как-то подозрительно, пристально смотрела на воду, как будто пыталась в ней что-то разглядеть. Митрофан разгадал ее настоящие помыслы и ужаснулся. «Она хочет себя убить!» — воскликнул молодой человек и бросился спасать ее. «Спас!» Так они и познакомились. Оказалось, что девушка была обманута каким-то проезжим, который клялся ей в верности и любви, соблазнил и бросил. Пятницкий не мог не влюбиться в несчастное создание. Ну, разумеется, мог и не влюбиться, но влюбился. Он холил и лелеял барышню, а та взяла, да и сбежала от него с очередным ловеласом, оставив своего спасителя на бабах. У женщины измена ваше имя. Чистая душа Митрофан в прямом, буквальном смысле обезумел от горя и попал в московскую клинику для душевнобольных. Ни о какой учебе в консерватории речь уже не шла. Но если что и спасло нашего Ромео от суицида, это была одна навязчивая мысль. Пятницкий хотел петь. Он жаждал петь. Он жаждал петь. Выписавшись из клиники, Митрофан немедленно купил граммофон и пластинки с ариями из итальянской оперы, внимательно слушал их и старался подражать певцам. Однажды, набравшись решимости, Пятницкий напросился на аудиенцию к самому Федору Ивановичу Шаляпину. Голос Митрофана премьеру Большого театра, царю и богу русской оперной сцены, понравился. И он предложил Пятницкому, дабы плавно ввести того в свет, выступить на вечере у одного столичного меломана. Пятницкий согласился, но так переволновался в день своего бенефиса, что потерял голос. Нервы сдали. Пятницкий снова оказался на больничной койке. Но Шаляпин не покинул больного. Федор Иванович навещал Митрофана в клинике, слушал его откровения и однажды дал очень дельный совет: оставить вокал и заняться тем, что Митрофану больше всего нравится. На самом деле нравится больше всего собирать русские песни. Только не в шутку, а всерьез. Шаляпин ввел Пятницкого в общество естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, где Пятницкий почувствовал себя как рыба в воде. Вскоре он отправился на свою первую фольклорную экспедицию. Ездил по деревням, собирал песни, былины, частушки. В 1904 году Пятницкий издал за свой счет
тоненькую книжечку «12 песен Воронежской губернии Бобровского уезда», которая принесла ему некоторую известность. А уже его вторая книга «Жемчужины старинной песни Великой Руси» стала бестселлером. Она пользовалась невероятной популярностью. Кроме того, Пятницкий увлекся звукозаписью. С его пластинок запели простые русские мужики и бабы. Записывал он и себя самого. Давайте послушаем одну из старых его записей, на которой он вместе с крестьянами исполняет «Ах ты, ночка моя, ноченька, ночка моя».

1910-м Пятницкий встретил 70-летнюю крестьянку Арину Колобаеву. Она поразила Митрофана. Арина знала великое множество песен и обладала великолепным, запоминающимся голосом. Он загорелся идеей создать хор из деревенских певцов и, не теряя времени, приступил к его организации. Вначале в состав хора, естественно, вошла Арина Колобаева, ее дочери и внучка, а вскоре подтянулись и другие певцы. В марте 1911 года состоялся их первый концерт на сцене Московского благородного собрания, ныне более известного как «Колонный зал Дома Союзов». Крестьяне-певцы выступают в подлинных костюмах своих губерний и при соответствующих декорациях. Так первое отделение изображает «Вечер за околицей». Второе отделение называется «Праздничный день после обедни» и состоит сплошь из духовных стихов. Третье отделение представляет собой свадебный обряд в избе Воронежской губернии. «Песни величальные и обрядовые», писала газета «Московский листок». Интересно, что Пятницкий никогда не репетировал выступления своей певческой артели, как они сами себя называли, говорил: «В том-то и вся прелесть народной песни, что певцы исполняют ее, как умеют. Я делаю им только два указания – потише и погромче. Я их только об одном прошу – пойте, как у себя на заваленке, и в хороводе поете».

певческая артель Пятницкого имела необыкновенный, невероятный успех, несмотря на то, что у нее было немало конкурентов. Лапотная капелла, матрешки. Как раз в то время стиль а-ля рюс был в моде, но так называемые народные ансамбли выступали в основном в ресторанах. Пятницкий же изначально брезговал такими концертами. Не в кабаке, ублажающих жующую публику, а на настоящей, профессиональной сцене видел он своих подопечных.

Вала Артели Арина Колобай. А затем началась война, и хористов забрали в армию. Однако Пятницкий не сдавался. Он собрал оставшихся певцов в Москве, нашел им работу, а вечером собирал на репетицию у себя на квартире. Будучи человеком мягким, добрым и ласковым, он всегда ровно общался со своими хористами, вникал в мелочи их жизни и часто водил их на оперные спектакли Большого театра, вспоминал друг Пятницкого, скульптор Сергей Каненков. Прошла гражданская война, а хор сохранился. Теперь в нем были не только крестьяне, но и дворники, сторожа, рабочие. Все, кто обладал отличным слухом, вокальными данными и музыкальным талантом. В 1919-м хор выступил перед кремлевскими курсантами. Этот концерт посетил Ленин, который затем пригласил Пятницкого к себе и пообещал поддержку со своей стороны. Однако на деле хор существовал исключительно благодаря инициативе Пятницкого. К примеру, деньги хористам он выплачивал из собственного кармана. Только в 23-м власти выделили хору помещение для репетиций, а через 2 года дали Митрофану Ефимовичу звание заслуженного артиста.

умер Митрофан Ефимович 21 января 1927 года. Управление хором он передал своему племяннику, фольклористу Петру Казьмину. Правда,

мечтал создать при хоре танцевальную группу. Его мечту было суждено исполнить Татьяне Устиновой, которая организовала в 1938 танцевальную школу-студию. В 1956 году в Воронеже впервые состоялся фестиваль песни на родине Митрофана Пятницкого. С 1986 года он стал проходить на родине Пятницкого в селе Александровка, а с 2006 года фестиваль приобрел статус всероссийского. В 2008 году на фестиваль народной песни, музыки и танца приехали коллективы из 12 регионов России, а в марте 2011 хор имени Пятницкого отметил 100-летний юбилей.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В январе 2018 года, совсем недавно, пришло печальное известие о том, что ушла из жизни Зоя Марковна Харабадзе, основатель и бессменный руководитель очень популярного, начиная с 60-х годов и, не побоюсь этого слова, до сегодняшнего дня, вокального квартета «Аккорд». И наша сегодняшняя программа посвящена памяти этой певицы. Сегодня в основном мы будем слушать ее сольные записи. Конечно, о квартете «Аккорд» надо сделать программу, и, наверное, даже не одну, и я надеюсь, что это будет, но несколько позже. Пока я расскажу вам немножко о Зое Марковне, и мы услышим несколько песен в ее исполнении. Итак, Зоя Марковна Куликова родилась в 1932 году. И в 1955 году четыре выпускницы, окончившие факультет дирижеров-хоровиков училища при Московской консерватории, создали женский вокальный квартет, который во второй половине 50-х начал уже популярность обретать, ведь их пригласил вскоре после создания работать Юрий Саульский, тогда молодой, но уже тоже популярный композитор. В 1957 году участницы квартета познакомились с участниками грузинского мужского квартета Политехнического института под руководством Шота Харабадзе. И вскоре Зоя Марковна вышла замуж за Шота Харабадзе и стала Зоей Харабадзе. Под этой фамилией мы все ее уже в основном и знаем. Женский квартет распался. Ну, вы понимаете, я сегодня все рассказываю очень коротко, чтобы побольше песен услышать. И сегодня у нас в центре все-таки сама Зоя Марковна. Но чтобы все было понятно, вот женский квартет распался, и поначалу Зоя Харабадзе и Шота Харабадзе дуэтом пели. Потом к ним присоединилась Инна Мясникова из вот того женского квартета, где Зоя Марковна до этого выступала. И потом, по предложению композитора Владимира Рубашевского, с которым сотрудничали, они взяли еще выпускника Гнесинки Владислава Лынковского и стали называться вокальный квартет «Аккорд». С 1960 года начинают появляться первые пластинки. До 1964 года квартет работает с Олегом Лунстромом, с оркестром Олега Лунстрома, а потом начинает выступать самостоятельно. Под руководством Зои Харабадзе квартет добился использования максимальных возможностей каждого участника, гармоничного сочетания высоких и низких голосов. Они пели как бы аккордом. Вот Зоя Марковна делала для квартета аранжировки всех песен, которые они исполняли, раскладывали на голоса. Репертуар был большой. Они побывали на гастролях в 46 странах мира и отовсюду что-то привозили. И квартет просуществовал до 1988 года. Потом Инна Мясникова уехала в Америку. Ну, в общем, впоследствии еще Зоя Марковна с Шота пытались дуэтом выступать немножко. Но уже возраст был пожилой, постепенно перестали выступать. Но память о квартете не умирала, я могу сказать, ни в 90-е, ни в начале 2000-х. Люди слушали, собирали, хранили пластинки. Но участники квартета записывались частенько сольно. И сегодня мы услышим несколько сольных записей Зои Харабадзе. Сразу скажу, она много детских песенок записала, поэтому в основном это будут детские песни. Итак, первая песня «Люблю, когда наоборот». Музыка Ваняна, слова Викторова.
6: Люблю.

0: хоть я и не портной.
1: Ну, конечно, Зоя Марковна исполняла и взрослые песни. Вот сейчас прозвучит песенка «Воробьишка». Авторы, к сожалению, на сегодняшний день остаются пока неизвестными. Пишите нам, если знаете.

лучше купите. Не крокодила живого, не очень большого, лучше купите.

0: любовался.
1: Надо сказать, что Зоя Харабадзе и сама писала музыку к песням. Не очень много, но писала. И даже не только для квартета «Аккорд». Но поскольку имя ее неразрывно связано с квартетом «Аккорд», в завершении мы услышим все-таки запись всего коллектива. Это будет песня «По тропе», музыку которой написала Зоя Харабадзе. Слова Инны Кашежевой. И на сегодня это все. Сегодня мы вспомнили замечательную певицу, основателя и руководителя вокального квартета «Аккорд» Зою Харабадзе. Пишите нам, пожалуйста, по адресу radio@radiovoz.ru. Итак, Зоя Харабадзе, Инна Кашежева, вокальный квартет «Аккорд» «По тропе». У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
3: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем привет, в эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин, всем привет.
3: Привет, Вася, и слушателям тоже большой привет.
2: Очередной свободный эфир, где мы обсудим матчи Лиги чемпионов, поговорим про завершающиеся чемпионаты в европейских странах, ну и, конечно, поговорим про ту концовку чемпионата, которая у нас происходит. Два тура остается, и все это постараемся в ближайшие полчаса чуть меньше уместить. Предлагаю начать, наверное, с первых полуфинальных пар. Контрастные матчи получились. Ну, наверное, я не знаю, может быть, самая классная игра по не то чтобы драматизму, но по тому количеству, объему вещей, которые в ней произошли, случившиеся между ПСЖ и Бавария. Что-то похожее у нас было в прошлом году между Интером и Барселоной. И казалось, что действительно мы, скорее всего, в матче с Арсеналом и Атлетико увидим, ну, если не полную противоположность, то явно не изобилие голов. В целом, может быть, что-то в ожиданиях и совпало, но, мне кажется, по борьбе, по накалу этот матч вообще не уступал. Как тебе первые полуфиналы, на что ты обратил внимание? Я не знаю, смотришь ли ты их с точки зрения боления за какую-то из команд, либо просто наслаждаешься футболом?
3: Нет, я уже давно прям так вот за какие-то команды не болею. Так и бывает такое, но в основном нет. Я болею за отдельных футболистов, например, за Матвея Сафонова, понятно, за Харри Кейна. Мне просто очень хочется, чтобы этому человеку компенсировалось в карьере. Ну, есть еще другие, за тренеров в определенный момент тоже. И мне так как-то больше нравится. А что касается матчей, мне вот всегда немножечко хочется возразить, хотя, в принципе, со мной никто не спорит. Понятно, что люди просто говорят то, что они чувствуют. Мне всегда не хочется, чтобы вот такие матчи, как Бавария-ПСЖ, были общим мерилом для всех. Ну, то есть, для меня как бы понятно, что это наше счастье, нам повезло, что мы такое вот увидели в прошлом году, такое же увидели в этом году. На мой взгляд, матч Бавария-ПСЖ все-таки по какому-то накалу до Барселоны-Интер не дотянул вот до первого матча в прошлом году, хотя был тоже очень хороший. Я просто того, что очень многие сорвались на Арсенал и Атлетико именно из-за того, что получился такой матч Баварии-ПСЖ. В целом, Арсенал и Атлетико сыграли классический, среднестатистический полуфинал Лиги чемпионов. И мне кажется, что не должны они страдать из-за того, что Бавария и ПСЖ сыграли классный матч. Ну, это я так, я спорю с теми, кто со мной не спорит. Это вот так.
2: Мне кажется, это был идеальный матч для того человека, которому нужно продать футбол, как вот мы пытались продать хоккей в прошлом выпуске. Вот если нужно кому-то показать, каким интересным может быть футбольный матч, можно показать игру Бавария и ПСЖ хотя бы с точки зрения именно зрительского интереса. Понятно, что в той игре тоже был свой интерес, но он для более погруженных и искушенных людей, а не для тех, кому, может быть, вот футбол кажется скучным, потому что мало событийных моментов именно.
3: Да, я согласен. Единственное, что я не уверен, что я бы быстро бы не наелся этой историей, если бы она была слишком часто. Не, это потрясающе. Это на самом деле торжество футбола, это очень круто. Еще мне нравится, как сами тренеры, сами футболисты настолько от этого счастливыми становятся. Вот там посмотреть можно интервью, и там что Компании, что Луис Энрике с таким уважением, с таким восхищением друг другом. То есть они вот настолько счастливы от того, что у них получилась такая история. Там еще матч так сложился, что ПСЖ выиграл, понятно, а Бавария, она как будто бы почти отыгралась, и тоже уже какого-то такого расстройства не было, да, и вот и получается, что все еще и довольны, и получился вот прям праздник-праздник. Понятно, что нас ждет второй матч, будет он такой или нет, мы не знаем, но при всем при этом вот тут все сложилось, это действительно штука, которую было бы жалко. Ну, бывает такое, знаешь, когда ты не смотришь матч, а потом выясняется, что матч был классный. Вот этот матч было бы жалко не посмотреть. Очень круто, что посмотрел. Я всегда стараюсь такие уже заключительные стадии Лиги чемпионов смотреть. Но бывает всякое, и мне кажется, что очень классно. Вот, для себя я отмечаю, что я все-таки, у меня получилось увидеть этот матч. Хотя бывают такие матчи, которые они суперские, ты их пропускаешь. Ну, вот получается. Ну, Лига чемпионов периодически дарит такое. То есть там за последние годы можно, начиная там с того, как Барселона у ПСЖ отыгрывалась. Опять же, прошлогодний матч там можно поспоминать. То есть в Лиге чемпионов все-таки бывают периодически такие футбольные праздники. Ну и классно, что они вот случились. Я не уверен, что мы увидим ну, может быть, кроме ответного матча, еще такой праздник в финале, не уверен, что это будет. Но при всем при этом это очень круто. Если честно, трудно делать выводы вот по полуфиналам, о фаворитах. Мне, если честно, казался немножко аутсайдером в этой четверке Арсенал до начала полуфиналов, потому что, ну, Арсенал прям вот поплыл, казалось, прям совсем, то, что он не вывозит, он почти уступил первое место Манчестер-Сити, как-то там вот так вот все сложилось, и Арсенал казалось то, что именно на ментальном уровне не вывозит. Но вот сейчас Арсенал перезагрузился и в чемпионате, и в этом, и он уже не выглядит аутсайдером в этой четверке, поэтому у меня какое-то ощущение, ну, в силу эмоций, я тоже им подвластен. Мне кажется, что, конечно, как будто бы победитель вот в этой паре, но это далеко-далеко не факт. И все команды в этом смысле достойны друг другу. То есть я к тому, что это, несмотря на разницу в стилях, очень классные полуфиналы. И, надеюсь, получится не в одну калитку финал, как в прошлом году.
2: Победитель в паре Арсенал-Атлетико, ты имеешь в виду?
3: Нет, победитель в паре Бавария-ПСЖ. Хотя мне кажется, что и Атлетико, и Арсеналу будет легче немножко играть с Баварией. Ну вот мне так кажется. ПСЖ совсем выглядит какой-то машиной такой неугомонной. А Бавария может пройти ПСЖ? Все-таки она вот очень рвет темп, очень она, знаешь, такая быстрее, медленнее играет. Вот ПСЖ может на этом погореть. То есть вот ПСЖ именно разорвать вот так вот изменением вот скорости, мне кажется, можно. Но, опять же, это делает Баварию уязвимой перед условными Арсеналом и Атлетико. А вот ПСЖ, мне кажется, для них более проблемный соперник. Ну, то есть, вот я скажу так, если выйдет ПСЖ в финал и будет играть, ну, с кем-то из них будет прям фаворитом, а если выйдет Бавария, то... Не знаю, у меня вот тут есть сомнения.
2: Ну, вообще, мне кажется, здорово, что у нас такие открытые варианты впереди, потому что ни тот, ни другой результат не дают вообще никакого ответа. Да, и здорово, что Бавария немножко подсократила эту разницу перед...
3: И хорошо, что отменили гостевые голы. Дурацкое правило было такое.
2: Ну, не знаю, мне оно, кстати, даже нравилось, но сейчас действительно это просто разница. И...
3: Она бы мешала бы, если честно, вот, в ответных матчах.
2: Ну, ты знаешь, это просто правило, которое там брали и держали в голове. А так же, как сейчас понимают, что если гол забили, то нужно еще минут 5 подождать, а то как бы чего не вышло. И ты знаешь, не знаю, я... До сих пор считаю, что в футболе должно быть место ошибкам, вот. Но когда эти ошибки запрограммированы, и когда они совершаются после 10-минутных переговоров, совещаний, консультаций, начерченных линий, ну, как будто это все того не стоило.
3: Мне кажется, что в европейском футболе, ну, понятно, что во всех чемпионатах по-разному, но с этим работают. Там гораздо быстрее стали смотреть ВАР, потому что мы немножко травмированы чемпионатом России. Как смотрят ВАР у нас, но, во всяком случае, в том футболе, который я периодически смотрю, я нигде не вижу близко к этому. Ну, в Италии там бывает, но и то так долго не смотрят.
2: Ну, квинтэссенцией продолжительности игры стал чемпионат мира прошлый, да, когда у нас... Общее время матча выросло там минут на 15 или 20. Там были супер большие отрезки, которые добавлялись и к первому, и к второму тайму. Вот. Ну да, я согласен с тем, что это в динамике меняется. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, наверное, любая игра, она не должна оставаться статичной. Все меняется. Ну и зрительский интерес меняется. Ну вот ВАР, он как будто идет в разрез. Да? С одной стороны, мы как будто бы какой-то точности должны добавить, справедливости. Но вот то, что у нас игра разрывается из-за этого на такие дополнительные отрезки, когда ничего не происходит, и зрители чего-то ждут, ну, наверное, в этом тоже кто-то что-нибудь находит.
3: Но опять я в сторонку отойду, просто мне кажется, тут вот для меня проблема разрыва даже меньшая проблема, чем проблема вот этих вот пограничных решений. Потому что вот они меня прям совсем раздражают, когда вот начинают вот эти вот отмененные голы, вот эти вот пенальти, отвратительнейшие пенальти, которые прям, я не знаю, как вирус какой-то в футболе, с ним, наверное, тоже что-нибудь решат, но это прям вообще катастрофа просто, что происходит. Вот это вот, когда там надо 25 минут разглядывать, а потом вот команда получает за, ну, явно какой-то фол, который там раньше вот даже близко бы не заметили, получает там практически гол в подарок получает. Ну, вот это вот меня бесит, согласен.
2: Ну, наверное, самая главная проблема это в том, что непонятно, где единая система меры весов, да, то есть вот всегда мы обсуждаем, что а вот в такой-то игре вот за это пенальти, помните, поставили, а вот в такой-то игре вот за это пенальти не поставили, а здесь поставили, и вот идентичные моменты, и вроде бы, а тут, наверное, на 20 сантиметров рука была прижата, а тут мяч вроде бы сначала коснулся тела, а потом не коснулся, или нет, а вот здесь одни считают так, и вот это... Ну, настолько нюансы мелкие, и раньше они все отдавались на откуп судье, который в моменте это решал. Да, наверное, он ошибался. Но вот,
3: раньше
2: честно,
3: мы и сами еще столько не видели.
2: Ощущение, что как будто бы он не настолько чаще ошибался, насколько это происходит сейчас, с учетом потраченного времени, той техники, задействованных дополнительных людей, технологий. Ну, в общем, честно, насколько это идет в плюс.
3: От этого просто уже точно не откажутся, потому что люди это будут все равно видеть, и их будет это бесить. Проблема хорошей картинки. Мне кажется, тут еще проблема есть, я у кого-то это прочитал, хотя я сам когда-то об этом думал, есть проблема в самом пенальти. Как будто в нынешних реалиях можно подумать о том, что, может быть, перепридумать наказание за это, за все, потому что получается, что за тот факт, что фол в штрафной, а фол может быть очень-очень маленький, мы в любом случае практически дарим гол. И как будто бы вот здесь вот есть какая-то история, о которой нужно подумать. Как будто бы, через какое-то время, пока еще нет, но вопросики к самому пенальти, как к наказанию за такие фолы, могут возникнуть вопросы. Потому что фолы-то там есть, чаще всего не есть. Просто вопрос, как бы, действительно за такие фолы давать. Вот это... А границы никто придумать не может. Но мне кажется, мы с тобой уходим уже.
2: Мы говорили когда-то про те правила, которые могут появиться, как раньше в МЛС били что-то типа буллита, да, когда игрок разбегается чуть ли не с середины поля, и у вратаря есть больше шансов как-то придумать, да, то ли сближаться с игроком. Ну, в общем, шансов отбить такой мяч, естественно, выше. Хорошо, подводя итог, наверное, тому, что будет происходить в ближайшие два дня в ответных матчах Лиги Чемпионов, стоит сказать, что у нас, получается, две команды уже почти чемпионы. Ну, Бавария точно оформила чемпионство, ПСЖ к этому максимально близок, там 3 тура до конца, 6 очков разница. А вот Арсенал, по потерянным очкам они с Манчестер-Сити наравне, но Манчестер-Сити еще нужно 2 игры сыграть. И действительно, Арсенал, наверное, вот в этом смысле он наиболее вовлеченный во внутренний чемпионат, потому что Атлетика на 4-й строчке, в принципе, себя там тоже уверенно чувствует. Ну и получается, что у нас там 2 команды практически чемпион, 1 коллектив, который борется непосредственно, и вот 4-я команда из Испании, про которую мы говорили, что, скорее всего, она вполне себе кого-то из фаворитов может покусать, что с Барселоной уже сделала. Ну, не знаю, если вот говорить, за кого я в этих парах, я не то чтобы выделяю этих фаворитов, но мне будет интереснее, если в финале сойдутся ПСЖ и Атлетика. Несмотря на то, что, конечно, наверное, Арсенал заслуживает своей игрой в этом сезоне, конечно, больше.
3: А мне вот интересно твое мнение по поводу спора последних дней, того, что... Ну, понятно, что как бы он играет, значит, он согласился, то есть мы даже не с формальной точки зрения, а с такой вот с моральной. А стоит ли вообще говорить о некой такой усложнении ситуации для Арсенала? Потому что Арсенал, по сути, единственная команда, которая имеет смысл играть вот в своем чемпионате, да? Все остальные освобождены от этого, они, то есть, заняты только Лигой чемпионов.
2: Ну, ты знаешь, это, мне кажется, вечный спор, когда ты действуешь на 2 фронта, на 2 турнира. Это тебя скорее дополнительно мотивирует, либо ты тратишь больше сил. И тот, и другой фактор могут сыграть как в плюс, так и в минус. И мы видели подтверждение и того, и другого сценария. Поэтому, не знаю, честно, я думаю, что... Опять же, скорее всего, здесь Арсенал может стать заложником этого фактора и упустить оба варианта, да, потому что, в принципе, ну, шансы, что Арсенал выиграет оба турнира, есть процентов, 15-20 я бы к этому отнес. Да. И, наверное, если мы предположим, что можно было все ресурсы кинуть только на один турнир, в теории мы могли бы считать, что шансы у Арсенала там, победить в чемпионате могут быть выше. Но, естественно, когда ты тренер команды, ты, скорее всего, так делать не будешь. И я думаю, что тренер опирается не только там, на себя, но и на там, определенные посылы от менеджеров, от всей структуры клуба. Так что Арсенал будет играть в каждой игре. А что из этого получится, не знаю, честно. Но я думаю, что это не настолько прям существенный фактор, который вот определит, как Арсенал сыграет именно в ближайшей игре. Давай перейдем к чемпионату России. У нас уже буквально два тура остается. В ближайшие выходные несколько интересных матчей. Локомотив играет с Балтикой. Возможно, это матч ну, что-то типа за третье место. Опять же, еще и «Спартак» играет в этом же туре с «Рубином». Ну и, наверное, вот здесь возможно определиться как раз расклад этих мест с третьего по шестое. В последнем туре, кстати, ЦСКА принимает «Локомотив». Ну вот ЦСКА как будто уже отвалился от, ну нельзя сказать, гонки за какое-то третье место. Ну вообще за участие в распределении этих мест, мне кажется, ЦСКА уже где-то в межсезонье, и то, что с тренером попрощались, ну, в общем, понятно, что два тура оставшиеся, наверное, никакой роли здесь не сыграют. Ну, наверное, про то, кто может являться идеальным тренером ЦСКА, я даже не знаю, я хотел тебя спросить, но я понимаю, что это такая больше философская отвлеченная история будет.
3: Ну, мне кажется, сейчас уволить Честини за тем, чтобы попытаться, ну, чисто на каких-то таких моральных историях попытаться «Спартак» обыграть. «Спартак» же, помнишь, также обыграл ЦСКА в первом круге чемпионата. Ну, я имею в виду в кубке. То есть я думаю, что идея чисто в этом. То есть там, может быть, и подождали бы до конца сезона. Просто это попытка встряхнуть команду и, может быть, побороться за кубок. Посмотрим, получится из этого, что-то сказать нечего. Вот, что касается борьбы за третье место, они играют, конечно, но убиваться они никто не будут. Мне кажется, мы это видим. Балтика, может быть, и хотела бы убиться, но Балтика выдохлась, мы прям это видим. Вот, там, наверное, там, кстати, интересный момент. Команды, которые набрали больше всего очков после перерыва, ну, не считая «Зенита» и «Краснодара», это «Рубин» и «Спартак». Ну, то есть, вот, команды, которые перестроились, и еще доказать им, да. Вот, поэтому я думаю, что вот
2: которые играют Спартак в ближайшем туре как раз.
3: Да. Вот, у нас сейчас самая интересная история. Ну, понятно, что борьба за чемпионство. Ну, там мы как бы уже либо Краснодар выиграет два матча, либо не выиграет. Весь вопрос в этом. Вот, но там еще борьба за выживание у нас интересная, как всегда. Ну, это наш, особенность нашего чемпионата. У нас там Сочи выдал суперспурт. Кстати говоря, Сочи играет с «Зенитом». И что, мало ли. Я уж не знаю, какие у них там сейчас отношения. Было бы интересно, да, если бы Сочи взял бы и лишил «Зенит» чемпионства. Вот, было бы, конечно, забавно. Хотя Краснодар тоже может проиграть «Динамо». Вот, какая-то такая история. Там у нас, что еще интересно, ну, там у нас практически оформил вылет Нижний Новгород. Я думаю, что по нынешней игре как будто бы даже у Сочи попробовать обогнать «Динамо» Махачкала шансов больше. Они реально, ну, классно играют. Они в этом смысле прям, ну, бустанулись. Ну, там «Зенит», конечно. Ну, я говорю, давай посмотрим. Вот. У нас благодаря победам над «Локомотивом» и «Спартаком» почти спаслись крылья. Там, ну, зависит от других результатов. Если вот сейчас еще одну победу в двух матчах одержать или хотя бы две ничьих сыграть, то там гарантированно спасутся без всяких стыков, без всего. Да и так, скорее всего, тоже будет там Оренбург на выезде и Акрон. А там есть проблема у Акрона, который в последнем туре играет с крыльями и может тоже попасть в стыки на прямой вылет уже прям маловероятно. Ну и «Динамо» Махачкала может оказаться тоже командой, которая вылетит напрямую. В общем, вот такая вот история достаточно интересная. Мне кажется, в этом смысле сражение за вылет даже интереснее, чем борьба за чемпионство. Но борьба за чемпионство, я говорю, все расклады понятны. У Краснодара «Динамо» и Оренбург. «Динамо» на выезде, Оренбург дома. У «Зенита», по-моему, Сочи дома и Ростов на выезде. То есть вот такая история. У «Зенита» календарь попроще, но все в руках Краснодара.
2: Ну да, 11 числа у нас «Динамо» принимает Краснодар, 10-го «Зенит» принимает Сочи. Ну и вот здесь действительно разные соперники. 17-го числа все матчи, насколько я понимаю, играются в одно время. И параллельно можно будет следить Ростов-Зенит и Краснодар-Оренбург. Ну, в общем, наверное, уже получается третий год, да, у нас последний тур все решает. Я думаю, что...
3: И третий год у нас последний тур Ростов-Зенит, извини, пожалуйста. Там либо Зенит-Ростов, либо Ростов-Зенит, они третий год подряд играют в последнем туре.
2: Ну, и где-то Краснодар-Динамо тоже вот в последних турах тоже играют, если не в последнем, то в предпоследнем. Ну да, тут 29-й,
3: там два раза было в последнем, а теперь вот в предпоследнем играют, да.
2: Да, и сейчас «Динамо» тоже может в этот процесс вмешаться. Ну и здорово, на самом деле. То есть ближайший тур, он, ну только если Краснодар не выиграет, а «Зенит» не проиграет, он в любом случае оставит вопрос открытым, да, все остальные результаты, они позволят командам претендовать на выигрыш итоговый. Что у нас еще из новостей произошло? Утвержден лимит на легионеров, который обсуждался очень активно. И по факту, что мы имеем на следующий год, лимит ужесточается на одного человека. То есть сейчас у нас 13 разрешено легионеров всего в заявке, и на поле может одновременно находиться 8 человек. Ну, соответственно, с нового сезона эти цифры будут 12 в заявке и 7 на поле. Ну и планируется это в идеале довести до соотношения 10-5. Ну, как будто бы, наверное, все нашли какой-то компромисс. С одной стороны, лимит усилили, с другой стороны, не настолько сильно, насколько могло бы это быть. Да, и, в общем-то, сейчас вроде как нет такой необходимости клубам настолько сильно искать игроков с российскими паспортами, да, бороться друг у друга, отнимая этих игроков, хотя слухов уже очень много по поводу определенных фамилий. Ну, в общем, про это еще поговорим. Слушай, ну, по поводу вот этих раскладов, на самом деле, действительно, последний тур, если мы берем, как тебе матч «Зенита-ЦСКА»? Вот все-таки, возвращаясь к ЦСКА, понятно, что ну, для болельщиков клуба сейчас, ну, не то, что опять какое-то смутное время, но ну, опять какая-то перезагрузка, перестроение. Да, вот в североамериканских лигах этот процесс называется ребилд. Да, все, команда ушла в перестройку. Сколько она займет, непонятно. Но здесь под перестройкой может пониматься и просто смена тренера, встряска, которая, в общем-то, позволит команде ну, до межсезонья на каких-то рельсах докатиться. Ну вот, опять же, да, в зимний период был еще Березуцкий в команде, можно было там, условно, ему дать бразды правления. Сейчас вот тренер из молодежного состава, мне он вообще ни о чем не говорит. То есть, ну, как бы расчет просто, что игроки без тренера будут играть лучше. Ну, такая история немножко сомнительная. Как тебе в целом игра ЦСКА с «Зенитом»? Что ты думаешь о том, что сейчас будет в команде? Ну, и давай все-таки задам тебе этот вопрос. Как ты думаешь, кто идеальный тренер для ЦСКА вот именно сейчас?
3: Я думаю, мы успеем сказать пару слов про чемпионство Киева в Интере. Ну, ладно. Мне кажется, что ЦСКА беспросветен. Это история, которая похожа на историю безвремени «Динамо» многолетнего, которая пока ничто не похоже на то, что ЦСКА из этой истории выплывет. Каждый раз после увольнения Слуцкого казалось, ну вот сейчас у команды явно не хватает ресурсов, и, судя по всему, не хватает ресурсов не только на условные трансферы, но и в последнее время и качество менеджмента стало тоже гораздо хуже. Плюс то, что выглядит как хорошие сделки, ну, например, даже там покупка Баринова, которая мне казалась хорошей, или там, я не считал настолько плохой там историю с Дивеевым на Гонду замены, она и то не дают о себе результаты, то есть нет какого-то попадения. И в целом вот каждая следующая история, как будто бы ЦСКА куда-то все сереет, становится более второстепенной какой-то командой. И я в последнее время вообще все, что происходит, я не знаю, не только с ЦСКА, но у меня вот все, что вот в последние 5 лет, то, что московские команды не могут вообще никаким образом побороться за чемпионство, то, что там Краснодар только начал бороться с «Зенитом», да, вот это прям вообще грустно на это смотреть. И
2: «Динамо» 2 года назад.
3: Да, «Динамо» еще. Когда во всей этой истории как бы вся надежда только на «Спартак», это говорит о плохом состоянии тех самых команд, и я, честно говоря, никакого истории, не знаю, идеальный тренер, не идеальный тренер, мне кажется, в ЦСКА уже проблема не в тренере. Ну, наверное, как вариант можно Слуцкого вернуть, но я не уверен, что он там на это согласится. Я у тебя то же самое могу спросить про историю с Галактионовым, потому что Галактионов тут в «Мореско» сыграл практически такую же пресс-конференцию, как тренер Челси не так давно уволенный, да, да? Хотя, как позапрошлый тренер Челси уже, да, там очень часто меняют тренеров. Как тебе кажется, останется ли после этого Галактионов или закончит так же, как Мореско после таких пресс-конференций, похожих на него?
2: Не знаю, мне очень сложно судить об этом, потому что я последние, наверное, лет 5-6 не очень понимаю стратегию клуба. То есть заявления публичные расходятся с реальными шагами. И сейчас «Локомотив», ну, наверное, он в целом идеально укомплектованный с точки зрения состава и с точки зрения там, тренерского штаба для решения вот, задач на уровне там, места с третьего по шестое. Да, то есть в целом до начала сезона я говорил, что там, если «Локомотив» займет место там, любое выше шестого, это будет хороший результат. То есть ну, команда вот, примерно, наверное, хорошего результата и добилась, учитывая там, и ростер, и, наверное, в целом ну, как бы тренерский талант. Да, хотя я ну, Галактионова считаю добротным для там, нашего чемпионата тренером. Ну, собственно, в целом «Локомотив» абсолютно оправдывает там, тот результат, который там, соотносится со своим ресурсом.
3: Ну, а с его сарказмом ты согласен, как тебе кажется? То есть ты вот в этом смысле на его стороне?
2: Не знаю. Мне не все заходы Галактионова нравятся. Мне, наверное, в целом, вот как тренер Галактионов не совсем, наверное, там как-то вот по типажу он мне симпатичен. Вот. Но другое дело, что мы всегда рассуждаем, а дальше ведь может быть еще хуже. И когда ты являешься болельщиком команды, которая проходила этапы гораздо хуже, тебе Галактионов вроде выглядит уже не настолько, ну, скажем так, минусовым вариантом при условии всех тех нюансов, которые у него есть. Отношение менеджмента, тренера и того, что происходит вот в этом отношении, для меня большая загадка. Я думаю, что все ну вот, нюансы, которые мы видим, связанные с отсутствием там, я не знаю, ходов в трансферной политике, заключении контрактов с игроками, да, они не на пустом месте происходят. И это даже выражается в там, работе с болельщиками в каком-то отношении, да, потому что вот недавно я посетил игру, да, и там по каким-то мелким нюансам ты тоже ощущаешь, да, что происходит в клубе, как работает менеджер, как ну, происходят те или иные процессы, насколько они отлажены. Это касается даже вот мелких вещей. Поэтому не знаю, как болельщик я буду за этим следить. В любом случае, мне кажется, что там, «Локомотив» может этот сезон в себе в актив занести. Наверное, если Галактионов останется, шансов чуть-чуть продолжить какое-то движение по построению ну, этого интересного проекта чуть больше, но в целом, даже если он уйдет, как будто бы нельзя сказать, что «Локомотив» рухнет. Тут, опять же, нет понимания и стратегии на уровне генерального менеджмента, поэтому никакой преемственности тоже не будет. То есть, в принципе, к сожалению, «Локомотив» по большому счету не так потеряет много, если Галактионов уйдет, потому что непонятно, что терять. Вот, к сожалению, такой у меня будет вывод.
3: Мне кажется, там еще, знаешь, проблема в том, что вот для этих команд ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо, места с третьего по седьмое, они как будто забронированы. Ну, будем мы, как болельщики, там, я не знаю, рассуждать, что седьмое место — это провал. Но в следующем сезоне будет четвертое, и скажем, что уже нормально. И как будто вот пока я никаких предпосылок для того, чтобы кто-то из этих команд не был на месте с третьего по седьмое, я не вижу, если честно. То есть они, ну, вряд ли должно что-то прям совсем провалиться, чтобы они заняли там десятое место, это уже прям надо совсем что-то учудить, да. И слабо себе представляю, при каких обстоятельствах не «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за двойку. Ну, надеюсь, что это будет так, но, честно говоря, я в это все меньше и меньше верю.
2: Ну, на этом мы уже получим ответы в следующем году, а здесь будем наблюдать за оставшимися турами и уже, я думаю, в следующем эфире подведем итоги и, может быть, некоторых европейских чемпионатов и нашего в том числе. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч.
0: Около спорта. Вы слушаете Радио ВОС. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Ася Кузнецова из Томска. Мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
4: Здравствуйте.
1: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
4: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
1: А что вы там исполняли?
4: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
1: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
4: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда». Потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
1: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
4: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да,
1: да, да, я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс.

0: пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. Туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
0: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки радиовоз, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
0: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами, заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд, подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие и слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
0: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Ну, у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Но к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Но я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила я в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была 2-я группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
0: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там, силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупы там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
0: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявшим плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
0: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
0: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
0: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
0: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года и младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, это такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
0: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
0: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
0: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают, какие-то вот такие пластиковые крючочки. У них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
0: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный, надежный слой, так понимаю, потому что вот там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня 2 слева, 2 справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
0: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
0: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки. Искатель. И в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
0: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
0: Да, конечно.
2: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился. Волк не смог. А ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха, а жучок-светлячок сказал, «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
0: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
0: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится полтора часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах, но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится, вообще музыка ей не нравится, и пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу, и в этом учебном году она сказала, что «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
0: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online. Можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с 3 девочками, да?
0: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
0: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая. Нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
0: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
0: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
0: Хочешь познакомиться? Я стесняюсь.
4: Я спряталась.
0: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
0: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду. Мама.
0: Вот поет Верочка. Что дарюш?
4: А почему?
0: Но ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет. На, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да. Конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
0: да, да.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе, даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
0: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться, если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть, но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда, и она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
0: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодский РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОСа отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе – Евгений Глебов, третье – Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе – у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Коняевым Александром Ивановичем.
8: Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, об участии Всероссийского общества слепых в международной юбилейной 10-й выставке «Интеграция».
9: Выставка «Интеграция» проходит в Москве, Тимирязев-центр, с 21 по 23 апреля 2023 года. У нас представлен стенд Всероссийского общества слепых. На этом стенде мы представили наше учреждение. Это Центр реабилитации слепых, культурно-спортивный революционный комплекс, институт РИАКОМП и наше предприятие «Логос ВОС». стенд, который притягивает к себе многих посетителей. Вот за 2 дня работы выставки посетило достаточно много людей, с интересом рассматривали. Ну и, конечно, прежде всего, неподкупный интерес вызывает Российская школа подготовки собак-проводников, представленная здесь и тренерами, и их питомцами, которые показывают то, на что они способны, то, чему научились, и в дальнейшем, которые будут помогать незрячим на практике передвигаться, иметь доступность ко многим тем сервисам, ко многим направлениям жизнедеятельности, учреждениям, организациям, куда собака-проводник незрячего может его проводить.
8: Александр Иванович, также сегодня в рамках конференции прошел круглый стол Всероссийского общества слепых, и посвящен он был тифлокомментированию. Скажите, пожалуйста, почему именно эта тема была выбрана для обсуждения, и как вы оцениваете результаты этого круглого стола?
9: Мы выбрали тему тифлокомментирования, которая одна из насущных тем. Мы посчитали, что ее необходимо озвучить, необходимо продвигать еще на законодательном уровне те инициативы, которые на сегодняшний день не закреплены в нашем законодательстве. Поэтому была выбрана тема тифлокомментирования. Это опыт, практика и перспективы развития. Такая тема. Скажу то, что опыт тифлокомментирования большой. Открыл круглый стол директор Института Реакомпланшин Сергей Николаевич, который стоял у первоистоков создания тифлокомментирования. И на сегодняшний день достаточно много специалистов, которые были обучены в институте Реакомп, которые имеют практику тифлокомментирования, поделились своим опытом. Известный тифлокомментатор Исаечкина Янина, человек, который, она сама актриса, сама знает вот эту вот театральную кухню, так ее назовем. И в то же время человек, который умеет преподнести через визуальные образы, обрисовать их так, чтобы незрячий человек мог представить то, что происходит на сцене. И, конечно, многие направления, которые требуют тифлокомментирования, например, та же посещение музеев, Третьяковская галерея. Я хорошо помню то время, когда для незрячего человека прийти в музей, где выставлены картины, и насколько можно их обрисовать, насколько донести можно, ну, не было представления. Сейчас это практика, большая практика, и то, что есть специалисты, которые об этом говорят и преподносят вот это все в актуальном, в хорошем качестве.
8: Александр Иванович, вы вице-президент Всероссийского общества слепых на площадках выставки. Какие встречи вам удалось провести, с кем обменяться опытом? И, в принципе, как вы считаете, подобные площадки – это хорошая возможность для взаимодействия организаций, работающих в сфере реабилитации?
9: Ну, прежде всего, мы общаемся со своими коллегами Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, так как наши направления деятельности, они очень тесно переплетаются. Мы были на круглом столе, который 21 апреля проводило общество инвалидов, послушали тематику о трудоустройстве инвалидов, это и для нас актуально. И те организации, учреждения, которые представляют интерес по выпуску технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, мы также с ними проводили ряд встреч, и были наши пожелания, и здесь тесно взаимодействуем, сотрудничаем. И я уверен, то, что вот эта вот площадка, объединяющая организации, которые являются потребителями тех услуг, тех средств, технических средств реабилитации, и тех производителей, которые все это производят, это большая практика и большой плюс тому, чтобы реабилитационная индустрия развивалась, а те, кто получает эти услуги, эти средства, понимали, насколько они могут повлиять на то качество, которое они, то есть инвалид по зрению, получая технические средства, может сказать, что да, я хотел получить более совершенные средства. И здесь в этом отношении большая практика, большая возможность вот иметь эти наши такое взаимообогащение.
8: Какие рекомендации вы могли бы дать организаторам выставки, что еще пока не удается на этой площадке сделать?
9: Со стороны Всероссийского общества слепых мы готовы представить наши творческие коллективы, наших исполнителей замечательных, могли продемонстрировать и наши спортивные достижения, те дисциплины спорта слепых, которые мы могли продемонстрировать, я думаю, могли бы пользоваться большим успехом здесь, на этих площадках. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы Площадей было побольше для демонстрации, и мы могли все-таки показать то, что хотелось бы, а не те условия, ну, на которых мы вот работаем. И получается, что мы можем больше и имеем такие возможности, но вот, к сожалению, на тех площадях, которые нам были предоставлены, мы работаем в скромных условиях.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире «Радио ВОЗ» вы прослушали интервью с Коняевым Александром Ивановичем, вице-президентом Всероссийского общества слепых. Оставайтесь в эфире «Радио ВОЗ».
10: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Мы раскрасим мир звуками –

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Азбука Морзе, Морзянка или код Морзе – это способ знакового кодирования. Представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов – длинных, тире и коротких точек. Именно 27 апреля 1791 года родился Сэмюэль Морзе. Ну и день азбуки Морзе празднуют тогда же. За единицу времени в морзянке принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трем точкам. Пауза между элементами одного знака – одна точка. Между знаками в слове – три точки. Между словами – семь точек. Буквенные коды были добавлены коллегой Морзе Альфредом Вейлем. В 1848 году код Вейля Морзе был усовершенствован немцем Фридрихом Герке. Код усовершенствованный Герке используется до настоящего времени. Передаваться и приниматься азбука Морзе может с различной скоростью. Передача кодов Морзе производится при помощи телеграфного ключа различных конструкций. Классического ключа Морзе, электронного ключа, механических полуавтоматов типа Виброплекс, а также при помощи клавиатурных датчиков кода Морзе и электронных устройств, автоматически формирующих телеграфное сообщение. В настоящее время для азбуки Морзе есть средства автоматической генерации и распознавания, например, свободно распространяемая программа для персонального компьютера CWType. Русский вариант азбуки был принят в 1856 году. Для передачи русских букв использовались коды сходных латинских букв. В 2004 году Международный союз электросвязи ввел в азбуку Морзе новый код для символа собака для удобства передачи адресов электронной почты. Ну а мы переходим к музыкальным датам и событиям последних дней апреля.
0: Муз-именинник.
1: 26 апреля 1886 года родилась Ма Рейни, американская певица, одна из первых записывавшихся на профессиональную.

стиль себе на вооружение. Псевдоним «Мадам Гертруда Рейни» или просто «Ма Рейни» Бриджит взяла после того, как в 1904 году вышла замуж за Уилла Па Рейни, вместе с которым создала дуэт «Rainy and Rainy – Assassinators of the Blue». Пара усыновила сына по имени Дэнни, который позже присоединился к музыкальной деятельности родителей. Супруги развелись в 1916 году. У Рейни были тесные отношения с блюзовой певицей Бесси Смит. Они стали настолько близки, что даже распространились слухи, что их отношения были романтическими. Ма Рейни быстро обрела славу и популярность. В период с 1923 по 1928 годы, сотрудничая с компанией Paramount, Рейни сделала более 100 записей песен. Она отличалась очень мощными вокальными данными и стилем пения, очень близким к народным традициям афроамериканцев. Артистка продолжала гастролировать до 1935 года, после чего уехала жить в родной Коламбус, где умерла спустя 4 года от сердечного приступа. Пьеса «Ма Рейни's Black Bottom», написанная в 1982 году Августом Уилсоном, является вымышленным рассказом о записи одноименной песни в декабре 1927-го. Актрисы Тереза Мэрит и Вупи Голдберг сыграли роль Рейни в оригинальной и возрожденной бродвейских постановках соответственно. Виола Дэвис сыграла Ма Рейни в экранизации пьесы «Ма Рейни, мать блюза», вышедшей на Netflix в прошлом году. За эту роль Дэвис получила номинацию на премию «Оскар». В 1983 году Ма Рейни была введена в зал славы блюза, а в 1990-м — в зал славы рок-н-ролла. В зоне особой музыки — Ма Рейни и трек под названием «C.C. Rider Blues». Запись древняя, поэтому не пугайтесь качеством.

28 апреля 2009 года Боб Дилан выпустил альбом «Together Through Life». «Together Through Life» — «Вместе по жизни» — 33-й студийный диск американского автора-исполнителя. Он вышел на лейбле Columbia Records, дебютировал на первой строчке в США и Великобритании. Это первый дилановский альбом после «New Morning» 70-го года, поднявшийся на первую строчку британского чарта. Релиз альбома был неожиданным и удивил поклонников. Дилан написал большинство песен в соавторстве с Робертом Хантером, автором многих текстов группы Grateful Dead, с которым он ранее создал две песни с альбома Down in the Groove и записывался с такими музыкантами, как Том Петти, Майк Кэмпбелл из The Heartbreakers и Дэвид Идальго из Los Lobos. Единственный, помимо Хантера, в сотрудничестве с кем писал Дилан, был Жак Леви, с которым было написано большинство песен на альбоме Desire 76 года. Слухи, опубликованные в журнале Rolling Stone, стали неожиданностью, при том, что об этом не было официального пресс-релиза до 16 марта 2009 года, менее чем за два месяца до даты выпуска альбома. Дилан спродюсировал диск под псевдонимом Джек Фрост, который он уже использовал для Love and Theft и Modern Times. В интервью с музыкальным журналистом Биллом Фленнеганом Дилан рассказывал об одной песне, не вошедшей в альбом, Chicago After Dark. По-видимому, этот трек должны были включить в пластинку, но по каким-то причинам исключили из окончательной версии. На обложке изображена фотография, сделанная фотографом Брюсом Дэвидсом. На ней обнимающаяся пара на заднем сидении автомобиля. Это фото ранее использовалось на обложке сборника рассказов американского писателя Ларри Брауна «Большая плохая любовь». Rolling Stone дал альбому 4 звезды из 5. BBC отметили, что он является мастерским чтением американского фолка 20 века, хотя и пронизан некоторыми озорными лирическими поворотами, и отметила его как дань городскому чикагскому блюзу. «Together Through Life» получила 2 награды Грэмми в номинации «Лучший альбом в стиле американо» и «Лучшее сольное вокальное рок-исполнение» за песню «Beyond Here Lies Nothing». Она и звучит в эфире «Радио Вуз».

0: фокус события.
1: 30 апреля 1971 года Thin Lizzy выпустили одноименный дебютный альбом. Пластинка записывалась в студии фирмы Decca в Лондоне. Запись началась 4 января 1971, а закончилась 9 января. Таким образом, все 10 песен альбома были записаны менее чем за неделю. Для записи пластинки группа специально переехала в Лондон. Название диску, как и коллективу, дал некий робот из комиксов. Этот персонаж получил имя от жаргонного названия автомобиля Ford Model T — «Жестянка Лиззи». Диск поступил в продажу 30 апреля 1971 года, причем в США он вышел с другим конвертом. Позже, с 14 по 17 июня того же года, на той же студии были записаны 4 песни для мини-диска «New Day», спродюсированного Ником Таубером. Следует отметить, что еще 2 песни были записаны в 70-м году на студии Trend Studios в Дублине и вышли на сингле «The Farm». Название группы тогда писалось иначе, с IE на конце, Thin Lizzy, а диск вышел на лейбле Parlophone. Эрик Белл часто использовал 12-струнную гитару. Это придавало особый шарм звучанию. Thin Lizzy скрестили кельтские народные мотивы с блюзом, который, в свою очередь, трансформировался в хард-рок. Альбом продавался умеренно хорошо, но не попал в чарты в Великобритании, несмотря на ротацию и даже поддержку со стороны влиятельных диджеев Джона Пила и Кида Дженсона. В 1972 году Thin Lizzy отправились в турне по Британии с известной командой глэм-рокеров Slade. С этого и началась триумфальная история группы. Как я и говорил, согласно данным в конверте альбома, запись началась 4 января 1971 года. Ровно 15 лет спустя, 4 января 1986, скончался вокалист группы Фил Лайнетт. Онлайн-база данных AllMusic назвала альбом удивительно спелым, но некоторые песни звучат путанно и незаконченно. При этом трек «Look What The Wind Blew In» содержит некий потенциал, а «Dublin» с мини-альбома «New Day» — первую великолепную лирику Лайнетта. При переиздании пластинки на CD в 90-м году было добавлено еще 4 трека с диска New Day. Ну а мы послушаем трек Thin Lizzy под названием Look What The Wind Blew In.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Великие слепые. Даяна Шур. Первая леди джаза.

Белых вокалисток среди высшего джазового эшелона можно пересчитать по пальцам одной руки. И первое имя, которое приходит на ум – Даяна Шур. За десятилетия творческого пути она заглянула во все уголки музыкального мира 20 века и попробовала силы практически во всех стилях. Построив звездную карьеру на джазовых композициях от 40-х до 60-х, незрячая исполнительница 5 раз была номинирована на Грэмми и 2 раза становилась обладательницей «Золотого граммофона» — высшей награды международного музыкального мира.

0: stopping me. Будущая знаменитость Даяна Шур родилась 10 декабря 1953 года в городе Такома, штата Вашингтон. Вместе с братом-близнецом появилась на свет раньше срока и была помещена в специальную камеру-инкубатор. Дальше рассказывать вряд ли стоит. Чуть больше кислорода и потеря зрения на всю жизнь. Вполне банальные вещи, что-то похожее произошло со Стиви Уандером.
1: Рассказывая о младенчестве, Даяна вовсе не плачет. Она благодарит судьбу за то, что Бог сохранил зрение ее брату. А ей он дал талант.

0: Всю жизнь Даяну Шур окружала музыка. Ее родители, люди среднего достатка, обожали джаз, поэтому в их коллекции можно было отыскать пластинки Дюка Эллингтона и Дины Вашингтон. Отец Дэвид Шур, будучи полицейским человеком, казалось бы, с жестким и грубым характером, часто играл на пианино.
1: Даяна вспоминает: «У нас дома постоянно было включено радио. Понравившиеся мелодии мы покупали на пластинках. Я любила доставать их из конверта и чувствовать потрясающий виниловый запах. Это было прекрасно».
0: С 2 лет она пела, а позже, самостоятельно научившись играть на фортепиано, начала аккомпанировать. С легкостью подбирала мелодии на слух, подражая голосам, услышанным с родительских пластинок. Включала классику Элвиса Пресли и Битлз. Главной же вдохновительницей талантливой девочки стала Дина Вашингтон. Она могла слушать ее днем и ночью, повторяя за урожденный Рутли Джонс ноту за нотой.

the last

0: В детстве маленькой Даяне пришлось не так-то легко, как может показаться. В воскресенье ей одной приходилось уезжать из родного дома в школу-интернат для слепых детей и возвращаться в Такому лишь вечером, в пятницу. Неудивительно, что, несмотря на слепоту, девочка очень быстро стала самостоятельной.
1: Когда я поняла, что могу проявлять эмоции через пение, это стало открытием и для меня, и для окружающих. До этого старшие смеялись надо мной. Никто не верил в мой талант и не видел в моих способностях ничего сверхъестественного. Я отлично помню свою первую учительницу. Она тоже была слепой. С ней я узнала основы гармонии и познакомилась с классической музыкой, а также научилась играть на фортепиано всеми пальцами. До этого я пользовалась только тремя.
0: В 10 лет Даяна прошла прослушивание и начала выступать в отеле Holiday Inn, исполняя популярное тогда кантри.
1: Я помню курящих, пьющих алкоголь людей, их разговоры. Но при этом у меня не было отрицательных эмоций. Атмосфера была приятной.
0: Она, не боясь, выходила на сцену в вечернем платье и так кокетливо вставала перед микрофоном, что все гости понимали: перед ними восходящая звезда. К тому времени юная певица собрала собственную коллекцию пластинок и поняла, что из всех стилей ей ближе всего джаз. Через 8 лет на свет появился ее первый сингл «Dear Mommy and Daddy». Спустя еще несколько лет певицу можно было заметить на джазовых концертах вдали от дома, а в 1975-м, после прослушивания у трубача Дока Северинсона, лидера группы «Tonight Show», Даяна солировала на джазовом фестивале в Монтере. Это был поворотный момент в судьбе молодой девушки. Ее исполнение песен в стиле госпел запало в душу приглашенному в зрительный зал известному тенору-саксофонисту Стэну Гетцу. Он тут же нашел Даяну за кулисами и предложил ей принять участие в конкурсе талантов в Белом доме.
1: Спросите, что ответила Даяна? Конечно, да. Да, да, да и еще раз да.

Второе выступление в Белом доме в 1982, которое транслировалось по телевизору, принесло Дайане Шур контракт с компанией звукозаписи GRP, которая в 1984 выпустила ее дебютный альбом «Diddles». Таким именем ее ласково называла мама.

Следующие 13 лет вместе с компанией GRP Шор записала 11 альбомов, в том числе победивших на Грэмми. «Таймлесс» 1986 года и запись с оркестром «Каунта Бейси» 1987, занимавшую первое место в списках продаж джазовых альбомов в течение 33 недель. Спустя 7 лет на свет появился популярнейший сборник «Heart to Heart» — совместная работа с королем блюза Би-Би Кингом, занявший первую строчку в списках продаж всех музыкальных направлений.

Список альбомов Шур настолько многообразен, что выделить один или два довольно сложно. Тем не менее, прекрасен дуэт с трубачом Мейнардом Фергюсоном в проекте «Swinging for Shur». Бесподобная интерпретация песен, написанных Даяной, в соавторстве с эстрадной звездой Барри Манилоу для альбома «Midnight». Наконец, латиноамериканскими мотивами привлекает внимание пластинка «Surefire» 2005 года.

0: Наиболее личный из альбомов Дайаны Шур – сам «Other Time», выпущенный в феврале 2008 года. Он посвящен ее матери, Джоан, рано ушедшей из жизни.
1: На диске есть уникальная запись разговора маленькой Дайаны с матерью, в котором малышка обещает спеть маме ее любимую композицию «Дэнни Бой». Спустя время она сдержала слово.
2: Song, Danny Boy. I'm gonna record this, Mama. The song just for you, Mom.

0: Со временем все, что когда-либо говорили тебе родители, и все, чему они тебя учили, начинает приобретать другой, высокий смысл. Ты в одночасье понимаешь, в какой обстановке они росли, учились, работали и как смотрели на окружающий мир, ностальгирует Даяна.
1: Для того, чтобы полностью окунуться в детские годы, Шур включил в пластинку 2008 года песни Джорджа и Айры Гершвинов, Ирвинга Берлина, Сэмми Кана, Роджерса и Хаммерстайла, добавив запись композиции «September in the Rain» в собственном исполнении, сделанную в гостинице Holiday Inn в 1964 году.

Мы подобрали весь материал заранее, но во время репетиции могли что-то добавить или убрать. Композиция «Blue Skies» стала любимой благодаря импровизации в конце, где я удерживаю длинную ноту.

0: Даяна Шур вспоминает. Альбом «Some Other Time» возвращает к истокам моего джаза. Не то, чтобы я когда-то забывала свои корни. Просто порою меня уносило в сторону.
1: Действительно, Шур частенько критикует.

0: Дайана Шур пела в дуэте с Рэем Чарльзом, Майнардом Фергюсоном и его оркестром, а также в 1998-м ей выпала честь выступить на концерте, посвященном памяти Фрэнка Синатры, который знал и ценил певицу. Говорят, однажды он сказал Шур: «Если бы я мог, я отдал бы тебе глаза».
1: Дайана Шур много

гастролирует, выступает на самых престижных сценах мира, бывает в России. В ноябре 2001 года она спела на концерте «Джаз встречается с классикой» под аккомпанемент Московского симфонического оркестра в зале имени Чайковского. Выступая на пресс-конференции в российской столице, Даяна сказала, что хочет посвятить выступление жертвам 11 сентября, а собранные средства передать семьям погибших. Под руинами башен-близнецов Шур потеряла трех близких друзей.

0: Даяна Шор дважды становилась обладательницей премии Американской академии звукозаписи как лучшая джазовая вокалистка и трижды номинировалась на нее. В 1999 она завоевала первое место на международном джазовом фестивале в канадском Монреале, где одна из первых получила награду имени Элла Фицджеральд. В 2000 году она осуществила турне по Европе и была удостоена премии Елены Келлер за персональные достижения. Кроме покорения музыкального Олимпа, Даяна активно занимается общественной работой. Например, принимает участие в работе DILC, организации, которая занимается учебными разработками для детей с ограниченными физическими возможностями.
1: Почему-то некоторые считают, что малышей с инвалидностью не следует учить многому. Совершенно не согласна с этим мнением, возмущается Шур.
0: Совсем немного времени остается у знаменитости на себя. В свободное время Шур ухаживает за двумя кошками, а еще прыгает с парашютом.
1: Как-то на гастролях в Гонолулу один журналист заговорил со мной о скайдайвинге, а потом предложил почувствовать ощущение свободного падения. Я согласилась. Когда прыгнула из самолета, мои ноги крутились, словно я ехала на велосипеде. Воздух раздул щеки, а лицо горело, как в лихорадке.
0: Откуда столько энергии? Даяна признается, что черпает ее из музыки.
1: Говорит, когда нахожусь на сцене, чувствую благословение.
0: Сегодня знаменитые джазовые, блюзовые и эстрадные фестивали мира считают за честь видеть в числе гостей Даяну Шур. За карьеру она сумела не только взять лучшее от разных стилей музыки, но и стать в каждом из них заметной персоной. Поэтому, если вам говорят, что Даяна Шур – джазовая вокалистка, не верьте. Скорее, она вокалистка с большой буквы, которая умеет петь все, что угодно, но предпочитает джаз.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект «Вологодский РОВОС» стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах «Обилимпикс». В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат «Обилимпикс». Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате «Обилимпикс». В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиуллина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодняшняя наша виртуальная гостья «Радио ВОС» из Екатеринбурга. Это замечательная девушка, которая играет просто, я бы сказал, потрясающе и поет. И я думаю, что ее ждет очень большое будущее. Это Василиса Карпенко. Добрый день, Василиса.
7: Здравствуйте, Виктор.
6: Василиса, вот какая там сейчас у вас погода в Екатеринбурге? Метели еще не метут?
7: Нет, не метут. Сейчас очень жарко.
6: Ну и в Москве
7: тоже.
6: Но
7: иногда бывают дожди.
6: А, это тоже все одинаково, как в Москве. Ну, Екатеринбург не так далеко, на самом деле. Это не север, я считаю, как бы уже, да? Расскажите, пожалуйста, мне, вот вам недавно посчастливилось поступить в Гнесиных этим летом. Как вы к этому пришли? Вот не каждый поступит в Гнесиных в таком достаточно еще юном возрасте. И на фортепиано, да.
7: Действительно, Академия Гнесиных — это довольно, как мне мой друг сказал, популярное учебное заведение, но это в том числе и статус, потому что здесь очень много училось разных музыкантов, которые сейчас известны на весь мир. Они преподают, например, среди таких Валерий Александрович Гроховский, пианист джазовый и классический. Как я к этому пришла? Ну, это был путь довольно непростой, довольно долгий. Все началось с моим увлечением джазом в 16 лет.
6: Так, вот здесь поподробнее. У нас обычно молодежь 16 лет слушает такое, что не будем говорить какое, разное, в общем. Кто-то слушает одно, кто-то другое. А вы вдруг джаз. У вас кто-то в семье, может быть, слушал джаз. Или как? Я вот в клубе Игоря Бутмана бываю, можно сказать, с ним знаком. Бываю в разных джазовых клубах там и так далее. Но я могу сказать, что молодежи там не так много, как хотелось бы. А тут 16 лет джаз.
7: На самом деле, первые джазовые композиции я услышала лет в 6. У меня папа большой любитель, ну, и джазовой музыки, и рок-музыки, ну, чаще всего он рок слушает, чем джаз. Но первая композиция, которая мне именно запомнилась, это композиция под названием «Take Five» Дэйва Брубика из альбома «Time Out» 59-го года. И было самое интересное в ней то, что я любила наблюдать за соло-барабанщиком, за импровизацией барабанщика. Я вообще тогда была очень ритмичным, так сказать, человеком, в том смысле, что я очень любила барабанить по всему тому, что мне в руки попадалось. И как-то я рассказывала эту историю, меня кто-то спросил, почему тебя не отдали на барабаны, а отдали на фортепиано? Ну, вот так вот получилось. Наверное, фортепиано для родителей казалось более мелодичным инструментом.
8: Василиса, а как папу зовут?
7: Папу зовут Сергей.
8: А имя отчество?
7: Сергеевич. Мы все Сергеевичи.
8: Сергей Сергеевич. Вот, низкий поклон папе, потому что, не надо не подсознательно, а вот воспитал в дочери такой необыкновенный вкус, и в итоге то, что получилось, мы сейчас услышим, прервемся. Но однако же, дорогие радиослушатели, от всей нашей радиостанции, и я думаю, от всех радиослушателей, мы хотим поздравить вот Василису, я поздравляю, с поступлением в Гнесиных. Это не просто статус, это знаковое такое учебное заведение, в которое действительно из учеников, которые уже прошли такой достаточно серьезный отбор, делают настоящих, гениальных и композиторов, и исполнителей. И они играют на разных инструментах. Но то, что вот Василиса выбрала фортепиано, это, честно говоря, меня, конечно, очень удивило, потому что сложный инструмент. Итак, Василиса, давайте послушаем первое произведение в вашем исполнении.
7: Первое произведение будет классическое. Это был концерт в апреле 2024 года. Вы услышите композицию Эдварда Грига. Это норвежский композитор, который очень любил использовать народные мотивы в своей музыке и любил обращаться к сказочным персонажам — гномы, тролли, эльфы. И произведение называется «Свадебный день в Трольдхаугене».
8: Слушаем это произведение в волнах радио ВОС. На фортепиано играет наша гостья Василиса Карпенко.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, не знаю, как вы, лично я вот восхищен этим исполнением, потому что сыграть такое произведение, это уже надо быть человеком подготовленным и подготовленным не просто. Сыграть можно по-разному, честно скажу, Василиса. Я слышал разных пианистов незрячих, разных музыкантов. Многие из них достойны восхищения, но ваше исполнение, оно заслуживает особенного, потому что то, что касается техники, то, что касается внесения какого-то собственного видения еще в рамках того, чтобы соответствовать оригиналу, да, на мой взгляд, очень блестяще исполнено. Что будет дальше, вообще тогда непонятно. Расскажите, пожалуйста, вот вы по всему стучали в детстве, а петь как вы начали? Как вы начали петь? Вот это же просто на самом деле многим свойственно петь детям, да? А вы в каком возрасте начали петь?
1: Ну, вообще, занятия вокалом такие самые ранние у меня начались с 3-летнего возраста. И благодаря педагогу, который не побоялся взять такого ребенка, как я...
0: В 3 года я не понимаю, как можно учить петь.
1: Потому что очень многие... Да нет, даже не проблема не в возрасте, а проблема в отсутствии зрения была. Потому что очень многие педагоги, они боятся брать таких детей, абитуриентов, студентов, в принципе. То есть такой стереотип существует, что незрячий человек, он ограничен именно вот в деятельности и не сможет как-то приспособиться к ней. На самом деле это не так. Главное правильно себя презентовать и презентовать свои навыки, которыми ты владеешь. И, соответственно, владеть ими достаточно хорошо. Ну и так я начала петь. Потом у меня появился первый преподаватель по фортепиано. Она меня развивала в 3 направлениях. И фортепиано, и вокал, и художественное слово. Я где-то лет до 12 читала стихи, и это потом отразилось в моей дальнейшей творческой жизни. Потом об этом расскажу. Следующее произведение как раз будет из этого проекта масштабного. Ну и, собственно... Потом я начала заниматься уже профессионально. Музыкальная школа, фортепиано, академический вокал, 8 классов. В общем, ну и обычная, собственно, школа общеобразовательная. Вот так все и началось. Началось выступление на разных конкурсах, концертах. Мое первое выступление состоялось в 6 лет. Мне было страшно держать микрофон, слышать себя гораздо громче, чем...
0: Чем обычно, да?
1: Чем обычно, да.
0: Ну, публика была восхищена, то есть аплодировали, наверное. Это же, ну, когда ребенок 6 лет поет, это всегда прекрасно. Когда он еще и прекрасно, я уверен, поет, то это вдвойне трогает.
1: Да, было здорово. Это, помню, был конкурс. Я там пела какую-то простую песенку, уже не помню, о чем она была. Но было здорово. Поначалу, конечно, волнительно, но постепенно, с каждым концертом, с каждым выходом на сцену, этот страх уходил, я начинала чувствовать себя гораздо увереннее.
0: Слушаю и восхищаюсь. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это наши гости из Екатеринбурга, замечательный город, из которого вышло много талантливейших людей, политиков и так далее. И Василиса Карпенко, и вы запомните, пожалуйста, это имя. Кстати, как можно вас найти где-то в соцсетях, может быть, где можно услышать ваши произведения?
1: Мои выступления вы можете услышать на моем телеграм-канале, который называется «Музыкальная вселенная» с Василисой Карпенко. Такое название не случайно, потому что «все» и «ленная» написано через дефис, так
0: понятно.
1: Как эта музыкальная вселенная, она доступна всем и каждому. Также у меня есть личная страничка ВКонтакте, и там тоже можно услышать мои выступления.
0: И увидеть, наверное, да?
1: И увидеть, конечно, да. Очень много видеоматериала, которые я выкладываю со своих концертов.
0: Так что, дорогие радиослушатели, ищем в ВК нашу гостью Василису Карпенко, Екатеринбург, и также подписываемся на телеграм-канал. А мы слушаем с вами следующее произведение. Объявляйте.
1: Расскажу сначала историю, которая связана с этим произведением. В 2019 году мне посчастливилось познакомиться с композитором, который живет здесь, в Екатеринбурге. Он достаточно известный человек, именно здесь, в городе, ну и за его пределами, в том числе. Его зовут Евгений Кармазин. Он узнал обо мне, и у него появилась идея сделать спектакль с оркестром. Точнее, сначала это была идея написать фортепианный концерт с оркестром. А потом уже это развилось в идею сказки с оркестром, которая называется «Услышать невидимое». Премьерный показ состоялся 1 апреля 2022 года. И сейчас вы услышите отрывок из того самого концерта для фортепиано с оркестром, который звучал в этом спектакле.
0: А где это происходило? На какой площадке?
1: Премьера была поставлена на сцене МТС Live Hall.
0: Угу.
1: А эта запись сделана на сцене Свердловской детской филармонии. Уже отдельно от спектакля, то есть это был просто концерт. Итак, Евгений Кармазин, концерт для фортепиано с оркестром. Из сценической фантазии с оркестром «Услышать невидимое».
0: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Василиса Карпенко, я не знаю, как вас, а меня просто трогает ее подача, как она говорит, надо себя правильно презентовать. Вот вы, Василиса, правильно себя презентуете, поэтому мы поступили в Гнесиных, и еще дальше будете презентовать таким же образом. А я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся. Я, по крайней мере, мечтаю взять у вас еще потом, когда приедете в Москву, видеоинтервью. А сейчас мне хотелось бы услышать, что вы сами слушаете в какое-то, может быть, его не бывает много свободного времени, тем не менее, бывает же человек отдыхает, или все-таки лучшая музыка — это тишина, как говорят музыканты, или вы слушаете сегодня много музыки?
1: В последнее время я стала очень активно слушать, причем самую разную музыку. Конечно, большая часть — это классика и джазовые произведения, потому что в этих направлениях я варюсь, так сказать. Uh-huh. Но иногда могу послушать что-то роковое или что-то электронное. Очень нравятся тоже эти стили. И если говорить про каких-то конкретных музыкантов, их очень много на самом деле. Как и отечественных, так и зарубежных. Тут уж всех не перечислить.
0: Но все же назовите несколько имен, хотя бы вот какие-то самые. Есть, бывают самые яркие все-таки, которых мы чаще слушаем.
1: Очень люблю Вертинского и Высоцкого, например,
0: вот,
1: из наших,
0: неожиданно
1: из наших
0: совсем.
1: Певцов и
0: вы называли классику, джаз, рок, а тут, пожалуйста, Вертинский, Высоцкий. Потрясающе. Вот, а говорят, наша молодежь куда-то катится. Нет, дорогие мои, молодежь наша очень интеллектуальна, она преемственность соблюдает, она берет все лучшее из прошлого, и мне кажется, когда пропускает через себя, выдает это еще в более лучшем формате, и будущие поколения, я уверен, что вот когда Василиса вырастет, она будет продолжать нести миру свет просвещения. И ее музыкальный вкус, он тоже достоин вот самых высоких похвал. Очень, очень интересно. Скажите, а есть какие-то хобби еще, вот когда бывает, ну, человек бывает там, я не знаю, что-нибудь лепит, вяжет, бывает всякое. Путешествует кто-то любит. Вот какие у вас хобби, что любите делать или больше ничего? Готовить, может быть, любите?
1: Раньше я любила очень делать что-то руками, но, собственно, как и сейчас, люблю что-то готовить, хотя и не очень хорошо это делаю, но все-таки.
0: А какое фирменное блюдо, которое хорошо получается?
1: О, это сложно. Наверное, пельмени.
0: Пельмени, да, конечно же. Все-таки вот в Екатеринбурге, как и дальше на севере, все любят заготавливать пельмени впрок. Когда пришли гости, быстренько раз, сварили, сдобрили чем-то, да, и обед, угощение готово, самое лучшее.
1: Ну да, еще я люблю записывать подкасты. Пока что я это делаю для себя, но на канале есть подкаст, который я сделала после поездки своей на международный джазовый фестиваль Everjazz, mm-hmm. который проходил в 2023 году, он и сейчас проходит каждый год. Но тогда это было мое первое выступление и первое впечатление от такой масштабности, потому что приехало огромное количество совершенно разных музыкантов, не только из нашей страны, но и из разных уголков мира. Этот фестиваль проходил рядом с городом Сысерть на базе отдыха Иволга.
0: Угу.
1: Он там и проходит и сейчас.
0: Ну, вот это вот уже серьезные события. Вы там что-то получили, какой-нибудь диплом?
1: Это был просто фестиваль, это не конкурс, то есть была череда концертов, на которые каждый слушатель мог прийти и услышать живую джазовую музыку.
0: То есть это просто такой праздник джаза, да, скажем так?
1: Да,
0: это тоже
1: верно.
0: Нужно, да. Кстати, в Ростове-на-Дону тоже раньше, сейчас не знаю, проходил ежегодный джазовый фестиваль памяти Кима Назаретова. Сейчас вот не знаю, честно говоря, проходит или нет. Наверное, в связи с СВО не проходит. А так приезжали
1: в Ростове
0: тоже.
1: Вообще очень сильная джазовая школа,
0: да, да.
1: И классическая в том числе.
0: Да.
1: У меня очень, ну, у меня есть друзья, которые учились раньше в Ростове и сейчас учатся в Москве.
0: Ростовская консерватория выпускает очень тоже хороших профессионалов своего дела, музыкантов. Я знаю, что многие уехали, ну, за рубеж, гастролируют и так далее. Ну, много можно привести примеров, сейчас не буду это делать, но был у меня такой один знакомый барабанщик, когда приезжали джазовые звезды из разных стран, гастролировали, им проще, допустим, не вести с собой оркестр, да, а здесь собрать и с кем-то сыграть. И вот он был достаточно молод и уже играл на барабанах со знаменитостями. Поэтому действительно высокая школа джазовая. Ну, а мы вернемся к нашим, так сказать, к вашим произведениям. А что будет следующее?
1: Расскажу историю, как я пришла к джазу. Собственно, в 16 лет я почувствовала, что у меня образуется, так скажем, музыкальная зависимость в хорошем смысле этого слова. То, что без джаза я не могу себя раскрыть в полной мере. И это произошло после мастер-класса по эстрадно-джазовому вокалу, который провел мой будущий педагог из Калининграда. Сейчас она до сих пор является моим музыкальным наставником, вот уже практически 4 года. Потом, собственно, после того, как я занялась джазовым вокалом, я поняла, что можно учиться джаз не только петь, но и играть. Начала я, собственно, с аккомпанирования самой себе. Часто стала выступать именно как пианистка и как вокалистка одновременно. Потом начала писать собственные аранжировки уже и совсем недавно уже стала осваивать именно фортепиано как инструмент, именно джазовое фортепиано как инструмент профессиональный. То есть уже не только аккомпанировать, чтобы, но и солировать.
0: Импровизировать.
1: Да, импровизировать. А это один из самых сложных навыков для исполнителей.
0: И самый важный, наверное, уметь импровизировать, по-своему сыграть, подать произведение.
1: Это да. И было очень много разных неожиданных встреч, в том числе с очень известными артистами. Среди них у меня было выступление с пианистом, с народным артистом России Денисом Мацуевым.
0: Ну, это уже, да, потрясающе.
1: Встреча произошла достаточно случайно. Ну как, можно сказать, что случайно, а можно сказать, что и все к этому шло. Потому что в спектакле «Услышать невидимое» играл пианист-вундеркинд Елисей Мысин. И он сотрудничал с Денисом Леонидовичем. И, собственно, так получилось, что мы встретились на одном из концертов с Елисеем. Как раз он выступал на фестивале «Денис Мацуев представляет», который Денис Леонидович делает каждый год в Екатеринбурге. И, собственно, мама Елисея познакомила меня с этим пианистом. И первое выступление с ним состоялось очень неожиданно, потому что он пригласил меня на джазовый концерт. Он не только классический репертуар играет, но и джазовый в том числе. А следующее выступление состоялось 1 октября 2024 года на сцене Государственного Кремлевского дворца. И, собственно, именно оттуда будет звучать запись.
0: Браво, браво, Василиса. Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС. Как оно называется?
1: Первое произведение — это джазовый стандарт Дюка Эллингтона «In a Sentimental Mood». Исполняют Василиса Карпенко — рояль и вокал, Андрей Иванов — контрабас, Александр Зингер — ударные.
0: Слушаем на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, но уже вот, я сказал бы, Василиса достигла своего такого маленького апогея или большого апогея. Я даже не знаю, выступать в Кремлёвском дворце – это настолько почетно и значимо, что здесь я не зря сказал заранее, что ее ждет большое будущее. Поэтому мы запомним это имя. Скажите, Василиса, а когда вы выступали в Кремлёвском дворце, было какое-то волнение особенное? Все-таки это уже уровень такой, самый, наверное, высокий в нашей стране.
2: Конечно же, было безусловное волнение, потому что ты понимаешь, что ты выступаешь просто с мэтрами мирового джаза, и не только джаза, и классики в том числе, и огромнейшая сцена, огромное количество зрителей, которые слушают тебя и хотят от тебя услышать что-то интересное, что-то новое, то, что тронет их сердца. И это, с одной стороны, ты волнуешься, но с другой стороны, это очень сильно заряжает.
1: Энергия идет от аудитории, да, обратная связь такая.
2: И от аудитории идет энергия, и, собственно, ты сам заряжаешься, ты вдохновляешься тем, что ты играешь с такими мастерами своего дела.
1: Ну, еще и в таком месте, наверное, тоже.
2: Да. Конечно.
1: Тут все одно к одному, звезды сошлись.
2: Да, у меня на самом деле был опыт еще, так скажем, больших сцен. Принимала участие я в фестивале «Белая трость» в 23-м году и выступала на сцене Кроковского Сити-холла.
1: С Дианой Гурцкой, да? Ну, в смысле, организатор, который «Белая трость», это же Диана Гурцкая.
2: Да, организатор Диана Гурцкая, да.
1: Тоже чудесно. Тоже восхитительно. Вот у меня такой вопрос. Когда вы сказали, училась я и на фортепиано играть джазовым, да,

0: и училась классическому вокалу. Вот здесь вот такой вопрос. Все-таки это разные техники, разные школы. Иногда, когда уже джазового пианиста, такого маститого, да, ну, мы не считаем там метров, как вы говорите, да, но попросят сыграть классическое произведение, то часто ровно он уже сыграть не может. Так, как бы сказать, он незаметно переходит на какие-то другие доли, да, на какие-то синкопы и так далее. Как вот это сочетается, классический вокал с джазом? Это же очень разные вещи, на самом деле, разные школы, разные техники.
1: Но если говорить про вокал, то вокалу мне пришлось переучиваться, потому что 8 лет я пела оперы и романсы.
0: Вот, я же об этом и говорю.
1: И потом начала переучиваться джазу. То есть совершенно другая подача, совершенно другие какие-то вещи чисто в техническом плане, совершенно другая стилистика. Но академический вокал мне в этом очень сильно помог. И как бы это осталось.
0: То есть было, наверное, дыхание какое-то правильное уже, да? Была постановка?
1: Конечно. Если говорить про фортепиано, то классика является вообще основой для хорошего джазового пианиста, потому что классика — это техника, классика — это умение правильно извлекать звук, умение его слышать, умение реагировать на малейшие изменения в звуке, в музыке. И, собственно, хорошие джазовые пианисты, и не только сейчас, но и, допустим, зарубежные, например, Кит Джаред, знаменитый джазовый пианист, который до сих пор еще жив, он, помимо джазовых произведений, очень много играл классики и даже давал классические концерты.
0: Поразительно. Вот это люди достойны восхищения. Потому что на самом деле, вот все, что вы говорите, это истина. Потому что хорошая классическая школа – это база такая, да? А тут уже можно потом дальше что-то настраивать, да? Какие-то другие жанры, другие стили. Но когда такой прочный фундамент, то уже ничего не страшно.
1: Согласна. И в джазе как раз примешивается уже своя стилистика, свинг. И разные, совершенно другое ощущение ритмическое.
0: Конечно.
1: Поначалу бывает сложно перейти в другие ритмы, в другое, можно так сказать, даже измерение, я бы так это назвала, для классиков.
0: Да, это другое измерение фактически, потому что ритмика мало сказать. Там же и бас, и барабаны, вот эта сама ритм-секция, она совершенно другая. И какое-то дыхание совершенно другое. Поэтому мы погружаемся в параллельный мир.
1: Да, абсолютно, абсолютно верно. И плюс ко всему, музыканты учатся импровизировать. Хотя мы знаем, что Бах, например, был великим импровизатором. Хотя это
0: абсолютно
1: классическая музыка, это эпоха барокко. И в то время все музыканты импровизировали. И, собственно, в джазе это не новое, так скажем, направление, но все-таки оно приобрело здесь основную окраску, именно что джаз часто ассоциируется именно с импровизацией.
0: А как вы относитесь к новым течениям, каким-то авангардным, и таким, может быть, фьюжн, такие смеси стилей джазовых и с другими там и так далее?
1: Очень люблю миксы стилевые, и мне очень нравится именно фьюжн, фанк. Такие вот стили, которые очень ритмичные, очень, так сказать, заводные, если так по-детски выразиться.
0: То есть, когда какой-то народный еще колорит присутствует, тоже неплохо, да?
1: Этно-джаз тоже очень интересен. Главное — уметь сочетать стили красиво и чтобы
0: вкусом,
1: это звучало вкусно. Потому что часто сейчас бывает то, что и даже в исполнении традиционного джаза, ну, каких-то классических джазовых стандартов, бывает очень много тех вещей, которые, ну, просто недопустимы. И слушать становится очень тяжело.
0: Согласен. Вот я, к сожалению, вот наблюдаю такие вещи, и меня поражает, когда, ну, знаете, популярные песни какие-то, да, советских лет хорошие, я не буду сейчас называть каких-то певиц, певцов там и так далее, когда они просто берут это, обрабатывают в джазе. И, естественно, когда приходят люди среднего возраста, да, для них это какие-то детские воспоминания и так далее. Несколько своих произведений наиграли, а потом начинается такая пробежка по знаменитым шлягерам прошлого, да. Тут уже успех обеспечен вроде бы. Но, с другой стороны, это, ну, как бы сказать, не совсем правильно. Где здесь тогда сама джазовая основа? Она теряется. То есть мы обработали джаз, спели хорошо, но что здесь нового? Вот мне, честно, я когда слышу такое, вот мне не очень нравится.
1: Я и говорю, смотря как подойти.
0: Да,
1: то
0: да.
1: есть везде творческий подход. И классические произведения переделывают в джазе.
0: Да, да.
1: Это тоже очень популярная на самом деле тема, но это не всегда хорошо получается.
0: Ну, только гениальные люди, которые чувствуют ритм, вкуса и мастерства, уже определенно достигшие мастерства, они могут делать чудеса. Как наши гости Василиса. Вот, слушаем следующее произведение в вашем исполнении.
1: Я думаю, что нужно вернуться к выступлению в Кремлевском дворце.
0: Угу.
1: И, собственно, второе произведение, которое я исполняла, это произведение называется «I Got Rhythm». Написал его Джордж Гершвин. Это джазовый стандарт, который знают и любят по всему миру, и на основе которых было написано еще 1000, наверное, джазовых стандартов.
0: Да, да, да.
1: Исполняют Василиса Карпенко – вокал, Денис Мацуев – рояль, Андрей Иванов – контрабас, Александр Зингер – ударные.
0: Слушаем с удовольствием это произведение на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что наша гостья – блистательная пианистка, вокалистка из Екатеринбурга Василиса Карпенко. И вот такой хочу задать коварнейший вопрос. Коварнейший. Василиса, приготовьтесь. Страшный вопрос.
1: Я готова.
0: Вы знаете, многие люди, здоровые они называют себя, да? Вы сами сказали, они относятся иногда с непониманием. Педагоги, не только педагоги. К людям с ограниченными возможностями не все в обществе в нашем еще готовы относиться, ну, скажем так, так, как должно быть.
1: Наравно.
0: А по отношению, да, а по отношению общества к людям с инклюзией можно судить о гуманности общества, да? О равных правах, равных возможностях только говорят сегодня. Но еще многое предстоит сделать. Не только доступная среда, самое важное, да, окружить нас предметами, там, а важно еще и все-таки, чтобы люди понимали нас как равных. Вот правильно вы сказали. А скажите, несмотря на свой недуг, вы чувствуете себя счастливым человеком? Или все же вы иногда думаете, ой, как мне не повезло в жизни, какая же я несчастная? Я смеюсь, потому что уже знаю ваш ответ, догадываюсь, какой он будет. Но все же, вы считаете себя счастливым человеком, несмотря на то, что у вас проблемы со зрением?
1: Я абсолютно счастлива, особенно после поступления в Гнесинку, потому что я понимаю, что это открытая дверь в мир совершенно новых возможностей, так как ты уже становишься на пути к действительно профессиональной музыкальной деятельности. Ты развиваешься как исполнитель, ты развиваешься как аранжировщик, ты развиваешься как музыкант.
0: Да, тем более, что знакомство и с Михаилом Леонидовичем, и потом появятся новые...
1: С Денисом Леонидовичем.
0: Фу, извините, я что-то...
1: Бывает.
0: Потом познакомитесь с другими мэтрами. И я думаю, что вас, еще раз говорю, ждет светлое будущее. Я хочу пожелать много творческих успехов. Еще раз поздравляю с поступлением в Гнесинку, вот как говорят ласково об этом заведении, которое действительно не ограничивает никакие возможности, только их бесконечно расширяет. Только от вас зависит, каких вершин вы достигнете. Мне хочется пожелать, чтобы вы достигли тех вершин, которых, во-первых, вы достойны своим трудом, и чтобы в вашей жизни побольше было радостных, счастливых событий, ярких.
1: Спасибо большое.
0: И спасибо, что вы нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Вот слушая таких, как вы, исполнителей уже сегодня высокого уровня, многие скажут, вот как вот она, да, ну, там, попала туда-сюда, это случайности. Вы говорите, ничего случайного не бывает. Все начинается с таланта от Бога, заложенного уже от природы. Все зависит от родителей. Какой бы вы совет дали тем, кто только начинает заниматься творчеством или хочет заняться музыкой? Какие советы вы дадите тем людям?
1: Обязательно учитесь. Учитесь, не бойтесь пробовать новое. Не бойтесь ошибаться, падать и вставать, и начинать заново. Потому что именно в этом, именно в этих тысячах попытках заключается настоящий успех и настоящее служение искусству.
0: Браво, Василиса, браво. А на этой оптимистической ноте я с вами сегодня прощаюсь, но я вам говорю не прощайте, а до свидания все же, потому что я думаю, что мы еще с вами встретимся. Спасибо за то, что вы сегодня присутствовали в нашей программе. Всего доброго, всем радиослушателям здоровья, а вам, как я уже сказал, много-много успехов. Объявите, пожалуйста, в заключении нашей программы еще одно произведение.
1: Последняя композиция, которая здесь прозвучит, это композиция собственного сочинения. Я не считаю себя композитором, потому что это только такой, так скажем, начальный этап. Эту мелодию я сочинила 2 года назад, и здесь я проявила себя в качестве и композитора, но в большей части как аранжировщик, потому что...
0: Какая скромная девушка! Дорогие друзья, мы сейчас слушаем с вами премьеру, я бы сказал. А следующих произведений, я думаю, будет очень много, и мы о них тоже услышим еще. Итак, как оно называется, это произведение?
1: Композиция называется «Funky Warm-up», что переводится с английского как «фанковый разогрев». Потому что эта композиция была придумана на основе моих вокальных упражнений, которые мы с педагогом и придумывали, и она мне давала. И я, собственно, решила ее сочинить в честь одной из, так скажем, годовщин наших совместных занятий. Получилось довольно просто, но очень даже интересно. Итак, моя авторская композиция «Funky Warm-up».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и Иван Черенев. Здравствуйте.
4: Доброго времени суток.
5: Здравствуйте всем.
3: Честно скажу, такая компания у нас сегодня в студии собралась совершенно спонтанно, на самом деле, потому что оказалось, что по нашей сегодняшней теме есть что обсудить, есть у кого-то вопросы, у кого-то какая-то информация, у кого-то какой-то опыт. А говорим мы сегодня о пылесосах и о том, как их правильно выбирать, на что следует обратить внимание. Иван, Лена, вы знаете, на самом деле, сколько пылесосов лет уже, на самом деле? Это, оказывается, старое устройство.
5: Ну, я думаю, в Древнем Египте использовали какие-то...
3: Нет, вот унитазы использовали, как мы выяснили.
5: Был человек-пылесос, наверное, который ходил и это.
3: И собирал все, да. А на самом деле первое изобретение, которое было связано с пылесосом, это вращающиеся щетки, которые работали на ходу от воздушных мехов. Такое устройство появилось в 1860 году, ни много ни мало. Но другое дело, что в производство оно не пошло. Но оно было громоздким, неудобным, особенно никому не нужно. Все по старинке подметали и так далее. А вот первый патент на настоящий пылесос, прародитель тому, что у нас есть сейчас, появился в 1908 году. Так что вот в следующем году, в 18-м, получается, пылесосу будет 110 лет.
5: Юбилей.
3: Юбилей, да, у пылесоса. Вот именно эта модель пошла в производство, она начала развиваться, и сейчас рынок предлагает нам массу всего очень интересного в этом отношении, и нужно попытаться разобраться, как правильно выбрать пылесос, на что обратить внимание, когда вы приходите в магазин. В первую очередь нужно начать с типа корпуса. Как казалось, это очень важно. Какие у нас сейчас есть пылесосы? Наверняка вы видели, это большие такие пылесосы, полнокорпусные, они могут весить до 15 килограмм. Это пылесос, который катается на колесиках, которые нужно катать за ручки. Кирби предлагает, да, такие вещи, они достаточно большие, но у них много всяких хитрых щеток, которые даже под мебель могут залезать. То есть это вот достаточно большие аппараты, у которых мотор и резервуар могут быть как сверху, так и снизу. Считается, что снизу удобнее, потому что если вот этот вот вес самых больших частей, в смысле мотора и резервуара для мусора, находится сверху, то конструкция получается неустойчивой. Есть более привычные нам пылесосы, которые, соответственно, вы все видели и использовали. Это пылесосы, обычно они весят где-то 2-5 килограмм, редко-редко 7, и то только в том случае, если в пылесосе есть аквафильтр. Не путать с моющим пылесосом, кстати. Это совершенно отдельная история сейчас. Обсудим. Такие пылесосы как катаются сами по себе по полу на колесиках, так и можно носить. Ну, соответственно, легкие их модели. Ну, это вот то, что есть у каждого дома, действительно. Есть пылесосы ручные, или, как говорят, пылесосы-швабры. Они весят примерно от 900 грамм до 2 килограмм. Это, в принципе, ручной аппарат с небольшим резервуаром для сбора мусора, с минимальным количеством насадок. Но это вот так вот что-то там рассыпали, разлили, какая-то грязь там появилась на полу, и быстренько собрать. Зачастую они, кстати, работают вообще на аккумуляторах и к сети не привязывают, если только заряжать нужно.
5: Удобно использовать в машине?
3: Да, в машине можно.
5: Или из дивана что-нибудь собрать?
3: Вот как раз у них часто бывают всякие щетки щелевые для сбора пыли, специальные щетки, кстати, для очистки люстры, потолков и так далее, и тому подобное. И есть совсем маленькие пылесосики, которые до килограмма где-то весом, они предназначены тоже для всяких экстренных уборок. Ну, это совсем либо щетка, только очень, ну, такая толстая, я бы сказал, да, с резервуаром на конце, в который собирается мусор, ну, там буквально мусор, там, 100 грамм можно собрать, может быть, даже и меньше. Это, опять же, вот там рассыпали муку или там рассыпали, разлили что-то, да, и вот этим аппаратом быстренько что-то собрать. В наших магазинах это редкость, насколько я понял. У вас дома какие пылесосы? Именно по корпусу. Большие или средние, или, может быть, вот эти вот швабры?
5: У меня средний пылесос, совершенно обычный, маленький, без каких-то дополнительных функций, просто чтобы собрать мусор. Причем он немного у нас сломался, и поэтому включается исключительно, когда втыкаешь штекер в розетку, то есть не по кнопочке.
3: Угу.
5: Но работает хорошо. Есть индикация уровня загрязненности, то есть если набрался мешок, то его надо заменить, то загорается клавиша
3: вот,
5: красная.
3: Вот, да, из замечательных функций дополнительных, кстати, да.
5: Все, мне кажется, это... И у него есть ручка, конечно, и колесики.
3: То есть носить его можно, да?
5: Да, можно, так например, вот протереть верхние полки шкафа.
3: Угу.
5: То есть поднять его там.
3: То есть это будет не тяжело, да?
5: Да.
3: Угу. А, Ваня, у тебя?
4: У меня тоже достаточно простой пылесос, но в нем есть некоторые необходимые функции. Мы выбирали специальный пылесос не очень большой, для того, чтобы его можно было удобно переносить, таскать за собой. У него тоже спереди есть ручка, за которую можно, в принципе, его поднять как сумку или пакет, да, такой, и поднять, скажем, на шкаф, чтобы там можно было пропылесосить. Есть предмоторный и постмоторный фильтр, который позволяет, ну, еще больше очищать, все-таки не позволяет пыли проникать обратно в воздух из пылевого мешка. Ну, собственно...
3: Тоже с мешком, да,
4: все.
3: Кстати, я хочу обратить внимание, вот, потому что я дальше хотел как раз перейти к вот этой системе мешки-контейнеры. Вот, а почему вы с мешком выбрали? Вот, Лена, вы и вы, Вань.
5: Мы выбирали исключительно потому, что он дешевый был.
3: Угу.
5: То есть нам нужно было быстро купить дешевый и простой пылесос.
4: Мы выбрали с мешком, потому что они оказались мощнее, чем те, что собирали пыль в контейнер.
3: Вот что меня удивило, кстати, когда я готовился к передаче, да, я нашел такую информацию, не думал, что есть какая-то зависимость. Да, оказывается, да, пылесосы с мешками, они почему-то считаются мощнее.
4: Ну, еще такой маленький фактор. Все-таки мешок, но там есть возможность вставить одноразовый мешок, и тогда выброс мусора, он происходит максимально гигиенично, то есть пыль не разлетается, ничего. При разборке контейнера все-таки пыль может разлетаться в воздух, в общем, придется делать это аккуратно. Если мешок можно просто выкинуть, то контейнер придется вскрывать, там прочищать, промывать.
3: Угу. Ну, раз уж мы так плотно подошли к этому вопросу, давай тогда попробуем немножко разложить все по полкам. Значит, вот этот вот процесс, когда какой-то мусор, пыль поступает в пылесос, да, и проходит первый этап, то есть, собственно, трубу, дальше начинается очистка, ну, скорее даже предочистка. Так вот, она происходит в первом, по сути, отделении пылесоса, где действительно может быть либо мешок, либо контейнер, либо аквафильтр. Сейчас мы подробнее коснемся каждого из этих способов очистки. Мешки какие бывают у нас? Бывают просто тканевые, достаточно удобные. Бывают бумажные мешки. Сразу скажем, что они, кстати, считаются наиболее чистыми и экологически чистыми, и по степени очистки у них самый наилучший результат. И бывают синтетические мешки, ну, из какого-то пластмассового материала, будем так выражаться, из какой-то такой пластмассовой ткани. Они, кстати, являются менее удобными. Может пыль выбрасываться при съеме мешка, при очистке, да, пыль в воздух уходить, что нехорошо. И у них слишком крупные поры, которые могут пропускать очень много крупных частиц дальше в следующий фильтр. Мешки можно менять, они бывают как одноразовые. Вот, кстати, у вас, Лена, Ваня, какие в этом смысле? Что вы предпочли?
4: У меня многоразовый. Но это только потому, что мы все никак не соберемся купить себе одноразовых мешков и, наконец, попробовать, каково это.
5: Аналогично, многоразовый.
3: Аналогично, многоразовый. И есть, соответственно, вот, как уже было сказано, многоразовый, да, когда мешок меняется, ну, через 2-3 уборки вообще-то рекомендуется его менять. Если мешок объемный, они, кстати, бывают, оказывается, до 5 литров, тогда говорят, что через 7-8 уборок можно его менять при условии уборки раз в неделю. Что касается, еще раз заострим внимание на экологичности. Бумажные мешки, как я уже сказал, они делаются из небеленой, достаточно толстой фильтровочной бумаги, которая может идти в несколько слоев. В таких мешках очень маленькие поры по сравнению с тканевыми мешками или из синтетического материала. Вплоть до того, что такие мешки перестают, препятствуют, скажем так, проникновению пыли крупнее 1 микрона. Что очень неплохой результат. И в конечном итоге 70-75% пыли, вот этого вот мусора, а мешок поглощает. У тканевых мешков и синтетических гораздо ниже показатели, 50%, где-то 60%, если вот мешок получше, что называется. То есть, если вы будете обращать внимание на с мешком или не с мешком, и с каким мешком вам покупать пылесос, то обратите внимание на модели, где есть бумажные мешки. Ну и, конечно, прежде всего, убедитесь, сможете ли вы их менять нормально, если они у вас одноразовые. То есть, будет ли где купить наборы таких мешков, потому что вот я лично нарвался-таки однажды на историю с пылесосом Равента, когда мешки в итоге закончились, и потом негде было купить мешки, пригодные для вот этой конкретной модели. Пришлось маме шить вручную мешки, что, соответственно, занимает и время, и, в принципе, ну, занятие такое бестолковое. Контейнер, да, как уже было сказано, есть такой способ. Контейнеры бывают разные, в виде чаши, в виде банки, в виде цилиндра. Бывают очень большие, вот как у меня сейчас Витек фирма. Там такой каплевидной формы, достаточно странный, из 2 отсеков. И собирает он, насколько я помню, до 1,5 килограмм мусора. То есть это весьма прилично. Ну, собственно говоря, у меня есть животные в квартире, поэтому это, наверное, и неплохо. В контейнерах, если модель достаточно дорогая, бывает всякие дополнительные приспособления, турбонасадок, которые закручивают воздух в определенном направлении, чтобы прижимать пыль к стенкам, ну, пыль и прочий мусор. А бывают, это вот к вопросу об экологичности очистки, а бывают специальные приспособления, которые вообще прессуют мусор, то есть в итоге, когда вы открываете контейнер, оттуда вываливается брикет. Считается, что пыль не поднимается, не уходит в воздух. Есть контейнеры с вот таким прессиком ручным, то есть прежде чем открыть контейнер, надо немножко пощелкать этим прессом, чтобы собрать мусор, опять же, в какой-то вот компактный такой, ну, брикет, да, по-другому, наверное, и не назовешь. Тоже достаточно интересно. Более того, видно через прозрачные стенки этого контейнера, когда он наполнился. Ну, об индикации, вот, Лиза уже сказала, немножко попозже еще об этом поговорим. И есть аквафильтры, такая система очистки, как аквафильтры. Ну, об этом мы поговорим с вами через несколько секунд.
6: Вновь и в мороз. Шутку, Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
3: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами ее постоянный ведущий Максим Петров. В студии сегодня Елена Колосенцева и Иван Черенев. Сегодня мы говорим о том, как правильно выбрать пылесосы, на что нужно обратить внимание, когда его пришли в магазин, за этим замечательным и очень нужным нам аппаратом. Остановились мы на том, какие типы фильтров бывают, да, фильтров предочистки, то есть мешки, контейнеры, и вот мы говорили об аквафильтрах. Аквафильтр — это резервуар, заполненный водой от 3 до 10 литров. Я так понимаю, что это для самых больших вот этих пылесосов. Система аквафильтра заставляет пылевой поток проходить через воду, и, соответственно, считается, что в воде остается наибольшее количество пыли, вот этой взвеси, которую пылесос поглощает. Там некоторые фирмы заявляют до 95% очистки. Не знаю, так ли это, но тем не менее. Дальше. Вот Иван несколько минут там назад упомянул про фильтры предочистки, да, и постачистки. Это вот штука, которая есть тоже в основном во всех пылесосах, да, предочистка.
4: Предочистка действительно есть, причем обнаружил я ее случайно, так скажем. Когда покупали пылесос, я знал только про постачистку, но однажды, просто изучая, собственно, его внутренности, обнаружил, что есть такая сеточка, которую можно сдвинуть, она вынимается, это вот если снять мешок и в сторону мотора как бы заглянуть, снимается эта сеточка, и за ней находится такой плотный тканевый квадратик, да, сантиметров, наверное, 7 на 7.
3: Угу. То есть у тебя просто эта сетка, да? Дело в том, что у меня это поролоновая практически губка, да? Вот все видели такие.
4: Ну да, губки. То есть у меня это сетка и плотная ткань вот под этой сеткой. То есть сетка нужна для того, чтобы, ну, если какой-то очень крупный мусор попался вдруг, и просто чтобы ткань не отпадывала, вот этот сам фильтр.
3: Да-да-да. Кстати, очень важный момент. Вот этот фильтр, он защищает действительно мотор от попадания туда тяжелых предметов, там монеты, допустим, бумага и так далее. И в этом смысле надо сказать и напомнить всем, не включайте, пожалуйста, ваши пылесосы, когда в него не вставлен мешок или контейнер, или аквафильтр, потому что вы так очень быстро попрощаетесь с своим пылесосом, а несмотря даже на вот эти вот защитные приспособления, на фильтр предочистки. Собственно говоря, про предочистку мы, собственно, все сказали, наверное. Дальше идет мотор, да, вот это главная часть, об его характеристиках мы поговорим чуть ниже. А дальше идет постачистка, немаловажный элемент пылесоса. Почему? Потому что этот фильтр контролирует, сколько пыли попадет обратно к вам в помещение, грубо говоря. Вот, Лена, Ваня, вы когда выбирали пылесос, вы обращали внимание на вот этот задний фильтр? Он открыт, его видно, в принципе, на самом деле. Ну, может быть, он там закрыт какой-то пластмассовой решеткой, но вообще, говоря, его видно. Обращали внимание на характеристики этого фильтра?
4: Честно говоря, не обращал внимания.
5: Я тоже.
4: Самая главная была характеристика в том, чтобы вот эта сеточка не вываливалась, потому что предыдущий пылесос у нас именно этим занимался постоянно.
5: Да, у меня тоже такой был, который
3: вот, вот,
5: сеточкой
3: вот, очень интересно. Угу. Так вот, оказывается, что в отношении вот этого фильтра все интересно. У недорогих пылесосов такие фильтры пропускают очень много пыли, очень много частиц, которые взвесью потом висят в комнате, причем от 0,5 до 0,9 метра от пола. Соответственно, если у вас есть дети, то всем вот этим, вот этой взвесью они и будут дышать. Это не очень хорошо. А более того, так вот быстренько вспомним про вот этих самых клещей, которые живут, да, в постели и так далее. Они очень-очень маленькие, и они выделяют продукты их жизнедеятельности. Это очень токсичный аллерген, на самом деле. Если фильтр хороший, то вот эти вот токсичные выделения этих клещей, они не вернутся обратно к вам в воздух, они останутся в пылесосе. Если фильтр плохой, то, соответственно, они вернутся обратно. И, опять же, вот если есть люди в помещении, у которых есть аллергия, ну, это просто может не очень хорошо кончиться, да, люди будут болеть и так далее. По поводу вот этих фильтров. У нас производители очень хитро пишут. Все выучили замечательную такую аббревиатуру, как HEPA, да, HEPA. Пишет, и вроде все нормально, потому что вот эта вот технология, она была разработана во время Великой Отечественной войны для очистки деталей от, ну, скажем так, радиоактивной пыли. Да? То есть это технология высокой очистки воздуха от пыли. Но многие производители при этом не пишут, что они тестировали вот этот фильтр только в лабораторных условиях, да? Что они не тестировали этот фильтр по тем давлениям, которые будет производить вот данный пылесос. Эксперимент проводился в таких условиях, которые не соответствуют реальной работе пылесоса. Еще иногда пишут очень замечательную вещь HEPA type. Это значит, что фильтр вообще не сертифицирован как HEPA, а может таким быть, может быть. А люди у нас, ну, смотрят импортные красивые слова, и все замечательно, все здорово. Есть такой нонсенс технический, когда вот этот якобы HEPA-фильтр стоит просто в картонной рамке, и можно, кстати, тоже вываливаться. Такой фильтр обязательно должен быть обеспечен резиновыми прокладками, хорошей пластиковой рамкой, должен быть точно и герметично прижат к корпусу и закрыт так, чтобы действительно не вылетал. Здесь быстро скажем, что есть еще другая сертификация фильтров очистки, постачистки, ULPA. А вот эта вот сертификация применяется для определения качества фильтра в фармацевтических клиниках, где нужна, ну, большая стерильность воздуха. Короче говоря, если вы видите вот эти вот аббревиатуры рядом с данными о фильтре, это неплохо, но все же обратите внимание, для высокой очистки, ну, вот, допустим, у HEPA есть несколько степеней. H10, H11, H12, H13. Сейчас скоро появится H14, да? Вот 13-й задерживают 99 999 тысячных всей пыли, которая может вылетать к вам в комнату. Но, соответственно, это очень дорогие аппараты. Поэтому среднее, что можно для обычного пользователя посоветовать, это H14 или H12. И вот эти буковки и цифры должны обязательно быть указаны рядом с аббревиатурой HEPA. Все остальное должно у вас вызывать подозрения. К вопросу об экологичности пылесоса и его правильной работе в смысле выброса пыли в воздух. Всегда при покупке пылесоса смотрите, чтобы все его части были герметичны, чтобы наилучшим вообще на самом деле дизайном в этом смысле будет, если части пылесоса соединяются друг с другом при помощи резиновых уплотнителей, да, прокладок. Проверьте, посмотрите, чтобы не было больших щелей, каких-то зазоров, люфта в деталях корпуса, потому что все это обеспечивает не герметичность, а значит, вы будете заниматься бесполезной работой, забирая пыль с пола и разбрасывая ее в воздух. Теперь перейдем к следующей характеристике. Я думаю, ты, Иван, поделится с нами информацией. Я знаю, да, что у тебя есть что сказать по этому поводу. А мощность всасывания, то, что вот называют. Расскажи, как ты об этом узнал, выбирал, когда ходил в магазин за пылесосом, и в чем там секреты?
4: Узнал в интернете, естественно, как при выборе любой техники. Ну и встретил такую единицу, как аэроватт. Производители предлагают измерять мощность всасывания в аэроваттах. Но дело в том, что оказалось, что не все производители предлагают именно в аэроваттах. То есть где-то используются...
3: Ну, там бывают кубические футы в минуту, бывают просто ваты почему-то пишут. А иногда эту цифру вообще подменяют. Сейчас расскажу, чем. Вот сначала про аэроватты и так далее. Просвети нас, что там.
4: Все было бы еще ничего, если бы не выяснилось, что, оказывается, каждый производитель считает по-своему, где он будет измерять именно мощность всасывания. Какие-то производители считают мощность всасывания, устанавливая измерительный датчик на отверстие в пылесосе без трубы и щетки. Кто-то измеряет через трубу, но без щетки. Кто-то измеряет на входе в щетку, то есть какая мощность будет там. Но есть производители, которые вычисляют это номинально. То есть, ну, просто мощность мотора, вот теоретически, сколько он должен выдавать. То есть путаница капитальная, и выбрать пылесос через интернет, если его не посмотреть, не пощупать, да, как он, насколько он мощно тянет пыль, насколько у него качественный пластик, практически нереально. То есть, если мы знаем какую-то модель уже конкретную, заказать в интернете здесь, да, не представляет какой-то сложности, а вот именно в выборе, конечно, большая засада. Мы выбирали уже чисто практически, просто пришли в магазин и просили вот наиболее понравившиеся нам модели включить и просто попробовать, насколько они мощные. Делали это так. Просто включали пылесос, снимали с него трубу, приставляли ладонь к входному отверстию, и вот насколько он мощно пытался присосаться к ладони, так определяли мощность. Но вот самое рекордное — это у какой-то из моделей фирмы Electrolux пылесос таким образом поднял самого себя. То есть присосался к ладони, мы руку подняли, он остался на руке.
3: Потрясающе.
4: Вот. Это, ну, модель, правда, стоила около 10 тысяч. Ну, мы выбрали в итоге модель попроще, она стоила где-то около 6. Конечно, свой вес она не поднимала, но тоже была достаточно мощная при этом.
3: Очень часто на коробке написано 800 ВТ. Общался с одной женщиной, которая с гордостью говорила, а у меня вот 2000 ватт. Прям. Дело в том, что вот этими цифрами производители хитрые, они их ставят на видные места, и человек, что называется, ведется. Этот показатель — это энергопотребление, это то, сколько ест ваш пылесос электроэнергии у вас сейчас, а ни в коем случае не показатель мощности всасывания. Сейчас мощность всасывания для обычных вот бытовых пылесосов до 500 ватт. Да, тоже ватты указаны, но именно до 500. И именно нужно смотреть, чтобы было написано мощность всасывания, а не что-нибудь еще. Не нужно путать энергопотребление с мощностью всасывания. Для слабых пылесосов это 70, ну и, соответственно, вот выше до 500. Нормой бюджетной, такой пригодной для покупки, считается 300-350. Ну, нам осталось сказать не так много, на самом деле, про шум, который, опять же, показатель очень относительный, но тем не менее. От 50 до 85 дБ. Сейчас у нас шумят аппараты. Хорошим показателем считается 60-70. Выше, мощнее, сильнее. Он вызывает дискомфорт. У некоторых даже оказывается депрессию. Чем меньше шумит пылесос, как казалось, тем мотор долговечнее. Вот такая есть зависимость. И у нас есть... Что сказать вам о трубе и насадках? Дело в том, что, ну, вот обычный шланг, к которому все привыкли, да, это, как правило, аксессуар, который дается каждому пылесосу. А вот дальше бывают вариации, в том числе трубы разной конфигурации, как складные, так и составные. Вот, Вань, может быть, у тебя какая-то есть интересная, это полезная информация по этому поводу?
4: Да, мы однажды столкнулись с пылесосом, который стоил около 1700 рублей. В принципе, он был достаточно мощный. Ну, какое-то минимальное количество насадок, достаточно мощный, все хорошо. Но минусом этого пылесоса было то, что шланг очень легко сминался и перекручивался. Соответственно, перекрывался вот этот поток всасывания. Приходилось выключать пылесос, разматывать шланг. Он легко перегибался, если где-то образовалась такая петля на шланге. Поэтому, когда мы выбирали уже пылесос подороже, уже, конечно, обращали внимание на сам шланг, из какого он пластика, вот насколько он прочный. Небольшая практическая хитрость, мы просто его сминали если шланг хранит вот отпечатки пальцев, да, и место изгиба, то, скорее всего, он будет хранить это постоянно. То есть он постоянно будет изгибаться, ломаться, хрустеть и так далее.
3: Угу. Вот у той же Равенты, кстати.
4: Да, хороший шланг, он, если место от сгиба и остается от сминания, то оно через какое-то время, пластик выпрямляется, и все приходит в норму. Если вы пытаетесь сдавить шланг, и он издает хруст и прогибается вот на месте...
3: Ну, надавливание, да?
4: Да, на месте надавливания сгибается и даже может прогибаться вовнутрь. Но лучше от такого шланга, конечно, воздержаться, потому что при малейшем давлении, просто случайно даже наступив на этот шланг, можно навсегда его испортить.
3: Ну, так же, как уже сказали. Смотрите, затем, чтобы трубы, которые наращивают шланг, ну, если вы хотите полегче конструкцию, то они должны быть телескопическими. Но они должны плотно друг к другу входить, все равно примыкать друг к другу. Если труба составная, то есть собирается из частей, то эта конструкция будет тяжелее. Оно считает, что соединение у них лучше, то есть герметичнее. Смотрите за тем, чтобы были все нужные вам щетки насадки, щелевая, да, изогнутая щетка для того, чтобы обрабатывать пол под мебелью. К некоторым пылесосам дается турбощетка, в которую встроен крутящийся валик с ворсом, который крутится за счет воздушной струи. Плюсом щеток будет переключатель. Кстати, иногда такой ножной, его просто можно ногой нажимать, допустим, не поднимая щетку. Режимы там пол-ковер, да, то есть вот, либо ворс мы чистим, либо пол. Сейчас чаще всего у многих пылесосов есть функция автозаматывания шнура. Что интересно, эксперты утверждают, что такая система, конечно, очень удобна. Нажал кнопку, и шнур замотался. Но, с другой стороны, особенно у недорогих марок пылесосов, таким образом очень быстро портится и ломается шнур. Более того, он ложится, шнур, сам в такой... выемку в корпусе, да, и если она глубоко внутри, вот у меня, кстати, у Витека такая история, после работы там достаточно высокая температура, мотор разогревается, провод чуть-чуть подплавился в некоторых местах. Соответственно, это неприятно и, более того, небезопасно. Постарайтесь искать такой провод, чтобы все-таки он был достаточно толстым, достаточно крепким, если уж он даже сматывается, чтобы он не плавился внутри корпуса и...
5: выходил обратно.
3: Выходил обратно, да. Более того, для нормальной уборки советуют провод выбирать не менее 9 метров. Смотрите за колесами, чтобы они были снабжены резиновыми ободами, чтобы не портить покрытие, там, паркет, допустим. И смотрите за тем, чтобы эти колеса достаточно свободно двигались. На самом деле, это не совсем все, что хотелось бы рассказать вам о пылесосах. Очень много технических тонкостей, деталей и всего того, о чем бы хотелось упомянуть. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. Более того, я сегодня специально не стал вспоминать о такой категории пылесосов, как роботы-пылесосы. Я очень надеюсь, что мы сделаем отдельную передачу по этому вопросу. И если вы могли бы принять участие в такой программе, то, пожалуйста, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru, а также присылайте на этот адрес свои замечания, вопросы и предложения. Всего доброго вам и до новых встреч.
5: До свидания, друзья.
4: До свидания.
1: Бытовой вопрос.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Актуальное интервью на Радио ВОС.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Останиным Артемом Анатольевичем.
13: Артем Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, что происходит и кто приехал.
14: Сегодня в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых начинает свою работу впервые в нашей истории Всероссийский реабилитационный конкурс ВОС для участников СВО и их собак-проводников рядом с героем. Этот конкурс, его идею проведения подсказали нам сами владельцы собак-проводников из числа ветеранов специальной военной операции. Они мотивировали необходимость проведения такого мероприятия возможностью встретиться друг с другом, поговорить, обсудить какие-то совместные вопросы, может быть, наметить какие-то планы сотрудничества. Поэтому это очень важный такой конкурс. Мы его поняли, что нам необходимо обязательно его провести. Тем более, что начиная с 2022 года мы выдали 16 ветеранам СВО собак-проводников. Двое из них, к сожалению, по различным семейным обстоятельствам вернули собак в школу. Мы их переподготовили и повторно передали, в том числе также участникам специальной военной операции. Но в любом случае 14 человек – это большая выборка, да, и это как раз тот предел, который вот обычно в нашем конкурсе мы с хозяином вдвоем мы приглашаем. К сожалению, не все смогли в силу, опять же, различных обстоятельств приехать сегодня к нам в школу на конкурс, но тем не менее мы рады тому, что все-таки мероприятие состоится. В рамках конкурса у нас проходит серия различных активностей, и вот сегодня мы плавно, постепенно начинаем работу с нетворкинг-сессии. Это полуформальное мероприятие, знакомство, общение с участниками конкурса, с приглашенными гостями. А это у нас и филиал Московской области фонда «Защитники Отечества», это у нас представители культурно-спортивно-реабилитационного комплекса, института Реакомп, другие гости. Конечно же, мы очень рады, что к нам присоединился Союз незрячих, слабовидящих ветеранов боевых действий в лице руководителя Миронова Александра Ивановича. Вот. Этот союз, он объединяет как раз ветеранов боевых действий, не только специальной военной операции, но и других локальных военных конфликтов. И это очень важно, потому что мы с прошлым году начали выстраивать взаимодействие с этим союзом, и оно показало себя очень эффективным, потому что, собственно, наша целевая аудитория – молодые, активные, незрячие люди, которые готовы трудиться, готовы развиваться, и мы понимаем, что собака-проводник им в этом очень сильно поможет. Очень сильно поможет. За

0: этих собак, воспитателей питомника, которые, когда эти собаки еще были щенками, занимались их социализацией, и всех сотрудников нашей школы, которые вкладывают душу в подготовку вот этого во многом незаменимого и, конечно, уникального средства реабилитации собаки-проводника. Благодаря нашим партнерам этот праздник состоится, он будет сопровождаться, помимо поздравлений, еще большим количеством различных подарков для наших участников и победителей конкурса. Я, если честно, уже опасаюсь, смогут ли они все эти подарки увезти с собой домой, потому что хоть их и немного у нас участников, но приехали действительно со всей России, от Хабаровского края до вот ближайшего Москвы и Московской области. Это очень радует. Я надеюсь, что этот конкурс будет хорошей традицией, да, и станет в определенной степени проводиться в нашей школе регулярно.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью со Станиным Артемом Анатольевичем, генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет

0: оказать ему содействие и помощь.
1: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологий человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры. Причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь.
Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект Вологодский РОВОС стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах Обилимпикс. В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою.
1: Виктор Астафьев. Звездопад.

0: Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что моя любовь была уж какой-то чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь. И в то же время самая необыкновенная. Такая, какой ни у кого не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему». Каждое сердце обновляет ее. Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом несколько раз подряд? Если не приходилось, и не надо. Это очень мучительно, быть несколько раз под наркозом. Раз, вдох, два, выдох.
1: Спи, спи.
0: Три, вдох, четыре, выдох.
1: Спи, родненький, спи.
0: Вспоминается это как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли знакомый мне парнишка. Это я? Вот этот вот 19-летний, распростертый на операционном столе, это я? Пять. Вдох. Шесть. Выдох. Я сосчитал до семи. Потом стало душно. Захотелось рвануться, крикнуть:
2: «Мама! Мамонька! Пропадаю, бабушка!»
0: Я почему-то думаю, так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер. Я знал, я видел раненые, умирающие звали мать. Матери я почти не помнил. Она утонула, когда я был совсем малым. Самым близким, самым родным человеком у меня была бабушка.
2: Бабонька, я не хочу умирать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.
0: Шестнадцать лет прошло, а меня душит запахом больницы, и я не люблю туда заходить. И в аптеке тоже. Я открыл глаза. Посреди палаты было светло, горела керосиновая лампа. Я увидел, лампа прикрыта газетным абажуром, и абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня. Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиною ко мне сидела девушка и читала книгу. Шелестели страницы. Девушка читала, а я смотрел на нее. Мне хотелось воды, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее, и хотелось плакать.
3: Ну, как вы?
0: Ничего. Она склонилась надо мной. И вот тут я увидел ее темные глаза со слепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, слегка припухлую нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой была повязана цветная косынка. Из кармана халата торчал градусник, еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка. Я все-все увидел разом, хотя в палате горела лампа. Всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был какой-то свет, который озарил мне ее всю.
3: Пить хотите?
0: Хочу.
3: Вот.
0: Спасибо.
3: Ну вот. Спите.
0: Не. Я уже наспался.
3: Ну тогда лежите тихо.
0: Тихо? Тихо тут по ночам не бывало. В палате спали и бредили раненые солдаты.
4: Слева. Слева обходит. Прикрой. Кому говорю, прикрой.
5: Огонь. Огонь! Огонь! Вот зараза!
4: Серега. А слева же ослеп. Ослеп что?
6: Палыч, ты где?
4: Стреляй.
6: Палыч.
4: Стреляй, говорю.
5: Дай мне побить, побить.
0: Это уж всегда так. Отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь, раз 10 убьют, но все равно проснешься. Да, во сне воевать ничего, можно.
3: Вы не спите?
0: Нет.
3: Ну как вы?
0: Ничего.
3: Ну и хорошо. Лежите.
0: Не уходите. А вы это, вы какую книжку читаете?
3: Хаос. Хаос Шерванзаде. Читали?
0: Нет. Хаос не читал. А вот Намус читал. Это вроде бы тоже Шерванзаде.
3: По-моему, да.
0: А я много книжек читал. Правда, много разных всяких. Ну, вообще-то, может, и не так уж много.
3: А вы откуда?
0: Я сибиряк. Красноярец.
3: А я здешняя. Краснодарская. Видите, как совпало. Краснодар, Красноярск.
0: Да, совпало. Как вас зовут?
3: Лида. А вас?
0: Миша.
3: Ну вот и познакомились. А теперь помолчим. Вам еще нельзя так много разговаривать. Вам поспать бы.
0: Нет, я не буду. Вы знаете, мне уж ничего.
3: Да знаю я вас. Все вы геройствуете. А потом...
0: И я сразу скис. Ну, конечно. Все мы. Нас тут много. И до того я расстроился, что мне, по всей вероятности, стало хуже. А когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы, а Лиды не было.
7: Чтоб тому хвюреру, чтоб ему на том свете было, а як мене сейчас.
8: Не надоело тебе?
4: бродягу фюрера поминать, а? По ночам он теснит, что ли? Третью неделю с фюрера, как дьяк с отчи наш, начинаешь, а?
0: Вот так начинался новый день в нашей палате. Кто кашлял, кто ворчал. Знакомая картина. Я, не мигая, смотрел на лампу, которую забыла погасить Лида.

0: Сибиряк, как дела? Как дела, спрашиваю? Что ты на лампу уставился? Эй, Миша!
1: Это Рюрик Ветров, тот, что всю ночь командовал своим минометом и величал его не иначе, как заразой. Скуластый Рюрик, который знает обо мне все, и я о нем тоже. Мы одногодки. Ран у него столько же, сколько годов. 19.
0: Как дела, Мишка?
1: Я не слышу, что он говорит. Я думаю о Лиде. Где она сейчас? Сменилась или нет?
0: Как ты, Мишка? Слышишь, что я спрашиваю? Михей, да ты что? Не расчухался еще от наркоза-то?
2: Лежит, молчит, глаза таращит. Курить будешь?
1: Да ладно, и без курева тошно. Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. А когда вовсе очнулся и немного окреп, то целыми днями занимался прической. Лежал, смотрелся в осколок зеркала и любовался своей волосней.
3: А что? Уже чуб волнистый. Надо же, сроду прически не было. В деревне бабушка наголо ножницами стригла. В детдоме машинкой тоже наголо. ФЗО пробовал, правда, отпустить чуб. Тут же обкарнали. Но потом армия. Форма 20. Суровые порядки. Чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупчик-чупч Что со мной, Чебатым, дальше-то будет? Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня профессия составитель поездов и 7 классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки, а у меня выходит одна. Вторая вон она. Хотя оперировали, хотя связывали перебитый нерв. Висит, как мертвая, и пальцы на ней не шевелятся. Наплевать. Не я один такой. Не пропаду. С чего это мне пропадать? Не так страшен черт, как... А вообще, чего это я тут разлеживаюсь, а? Мне надо выбраться в коридор. Ну, просто вот так позарез надо. А то лежу колодой, не знаю ничего. Ничего, ничегошеньки, не знаю. А ну! Встал. Не получается. И еще раз. Подалась. Вот так вот. Кровать почти рядом. От спинки к спинке. От спинки к спинке. От спинки к спинке. Вот так. Вот так. Еще. Еще.
0: Михей, ты что, ошалел? Упадешь.
3: Еще чего?
0: Да куда ж ты?
3: Военная тайна.
1: И вот я уже бреду по коридору. А это значит, Лида может быть где-то рядом. Оттого раненая рука моя, это сейчас пустяки, о которых не думается. И то, что я в одном белье, тоже пустяки. Подумаешь, обернул одеяло вокруг бедер и в такой вот юбке щеголяю. Ну и что?
3: Вообще все ребята ходят, как римские патриции. Тепло, удобно, прилично. Да и не в одежде дело. Главное, это моя прическа. Мой, можно сказать, единственный козырь. Ну чего там? Прическа – раз. Потом я веселый парень – два. Беззаботный – три. Присказки всякие знаю – четыре. Ой! Ой-ой. Ой-ой, пол. Что-то под ногами ходуном ходит. Ладно, ладно, никуда он не денется. Нет. Нет, постою. Встаю за подоконник, подержусь. А то так и грохнуться недолго. Нет ее. Нигде нет. Куда она подевалась? И ведь с тех самых пор в палату к нам не заходила ни разу. Вот поговорила бы она со мной еще на хоть единственный разик. Я представил, что бы тогда было. Уж я бы такие вещи ей рассказал из книг. И про фронт, и про... И вообще от этих моих рассказов она бы сразу бы сомлела. И взоры наши, и вздохи слились бы воедино. Воедино. Где это я вычитал? Воедино. Не помню. Но сильно, сильно написано. Я иду, иду, держась за стенку, а Лиды нигде нет. И коридор кончился. Я остановился и стенку спиной подпираю.
4: Охламон! Ну, охламон, Мишка!
3: Чего тебе?
4: Уснул на посту, медвежатник. Не на месте спишь. Сестрицу-то в операционную перевели. Временно. Операционная мадама с одним товарищем-капитаном активно дружила, а наши главные этого не любят. И еще учти. Дежурит сестрица через сутки.
3: Да ладно. По мне, знаешь, хоть через трое.
4: И зовут ее Лидкой.
3: Знаю. По мне, хоть Маргариткой.
4: И ошивается вокруг нее тут лейтенантик один.
3: Знаю. А мне вообще хоть генерал.
4: Дурында. Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик. Я в этих вопросах...
3: Иди ты, знаешь, когда ты выучился.
4: У нас у саратовских, знаешь как, родился малый, ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове 90 лет старухи шухерят с ребятами. Так усвоил насчет лейтенанта-то?
3: Ладно, пошел ты знаешь куда.
4: С усиками лейтенант, с красной звездой, и пальто кожаное у него есть. О, смотри-ка, легка на помине. Да ты не робей, сибиряк, я тебя такой штуки выучу.
3: Катись, говорил. Катись, оголец саратовский, ишь. Учитель нашелся тоже.
4: Качусь, качусь, не переживай.
3: Да ладно, куда?
4: Я мешать не буду.
3: Куда? Ты что, не можешь постоять, как человек?
4: Пожалуйста, стою. Здрасте, Лида.
3: Здрасте.
5: Здравствуйте, мальчики. Как живете?
3: Лучше не бывает. Только скучновато.
5: Это почему же?
3: Да так. Краснодар этот, припаршивый городишко. Да и люди здесь уж больно какие-то гордые.
5: А что это вы, Миша, на ногах? Завтра к операции будем готовиться.
3: Какой операции?
5: К обыкновенной.
3: Так я готов, хоть сейчас, нате, режьте. Все равно ведь пальцы не шевелятся.
5: Так чтобы было лучше.
3: Ладно. Ладно, я не маленький. Когда операция?
5: Послезавтра.
3: Она ушла, а я закрыл лицо рукой. Я боялся операции, боялся наркоза, я боялся темноты.

0: Когда я очнулся, то в репродукторе пела Шульженко, а на мне была разорванная рубаха, и здоровая рука моя была прикручена к кровати.
1: И пусть со мной нет сегодня любимой родной.
2: Эй, Урюк.
3: Ты, брат, что? Ты кого это?
2: Тебя. Кого же еще? Выключи музыку-то.
3: Ну, здорово, Мишка Михей.
2: Здорово, брехун саратовский. Отвяжи руку.
3: Затекла. Че провязали-то?
2: Бушевал я, что ли? Или колено какие загибал?
3: Бушевал? Загибал? Ругался. Но как? Посмотрел бы ты, как девушку тут от этих твоих слов загибала.
2: Какую девушку?
3: Ту самую, Лиду. Она около тебя и так, и эдак, родненьким называет. А ты медицину такими словами крыл.
2: Правда?
3: Но на удивление. Ребята в хохот, а она... Человек, говорит, в невменяемом состоянии. И смеяться, говорит, над ним подло, подло, подло. И еще ногой притопнула.
2: А ты что?
3: То, брат, то. Никуда не денешься. Вот, она идет легка на помине. Ты ж лучше у нее самой спроси, что ты вчера здесь наговорил.
4: Ну, где этот скверный мальчишка? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его. Я с ним за всех рассчитаюсь. Нет, вы поглядите. Поглядите-ка на него.
3: Хорош, хорош гусь.
4: Под одеяло залез. Прячется. Устыдился. Нет, ты погляди. Ты погляди на меня.
0: И я поглядел. Навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно: «Лида».
4: Что, родненький? Что?
3: Ну, друг, ты чего здесь?
5: Привет. Ну, а что ты уставился? Пошли, пошли в коридор. Ходячий?
3: А вот и давай.
5: Раз, два, два. Кстати, и вы тоже встали, пошли, и ты. Пошли, пошли.
3: Давай, давай, давай, давай, давай.
0: Лида.
4: Что, родненький? Что?
0: Лида, вы будете приходить теперь ко мне?
4: А тебе хочется, чтобы я приходила?
0: Да.
4: И ты не будешь больше ругать медицину и Краснодар?
0: Нет.
4: Ой, идти мне надо, Миш.
0: Посиди еще маленько, а? Ну?
4: Две минутки.
0: Пять.
4: Ну, хорошо. Пять.
0: И мы просидели не пять, а целых 10 минут. А потом я каждый час, каждую минуту, словом, все время я ждал Лиду. Она дежурила через сутки. И эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Ждал сначала в палате, а когда поднялся, стал встречать. Парадная дверь была широкая, и я замечал Лиду еще во дворе. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий. На ней было... узенькая в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлёстанным хвостом. Еще на ней был беретик, освеженный окрехином. Ей очень шло желтое. Ей все шло. Один передний зуб у нее был чуть сломлен наискосок, и меня он особенно умилял. Но я своих чувств не показывал. Впрочем, не было дня, чтобы она сама не появлялась в нашей палате хоть на одну минуту. Как-то незаметно мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться. И, может быть, поэтому медленно тянувшееся время вдруг покатилось, побежало. И уже собирается домой мой друг, озорник и пересмешник Рюрик. Дырка у него в легком так и не заросла. И завтра я провожаю его на поезд. А сегодня...
6: Вот он я, в новом рюриковом обмундировании, пикирую в город.
0: Вот улица Пушкина, дом с поломанным крыльцом и флюгером на крыше. Я сел на крыльцо и стал ждать. Из дома вышла женщина, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.
7: Вы чего-то потеряли, молодой человек?
8: Червонец.
7: А где потеряли-то?
8: Да там.
7: А ищете червонец здесь от того, что светлее? Я этот анекдот знаю. И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?
8: Не знаю. Посижу еще маленько, там ясно станет.
7: Что ясно-то?
8: Вообще, все станет ясно.
7: Итак, все ясно. Ведь вы Миша.
8: Да, я.
7: А я Лидина мама. И да ты, дорогой солдатик, вовсе закоченел. А ну-ка, марш в дом. Лидия спит, разбуди ее. А я скоро вернусь из магазина.
0: Лида спала, а я стоял рядом и смотрел, как ровно и глубоко дышит она, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык

0: Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до самого подбородка.
1: Ой, и правда, Мишка, пришел сам, один, нашел. Ой, Мишка, и ты вот так сидел возле меня? Я никогда, никогда этого не забуду.
2: Да ты что?
1: Ты знаешь, Миш, такая жизнь кругом. Раны, кровь, смерть. И вот такое. Даже не верится. Миш, мне ведь одеться надо. Отвернись.
2: Лида.
1: Отвернись, Миш.
2: Лид.
1: Отвернись, родненький. Отвернись, лапушка.
3: Мама!
0: Ах так?
2: Я с трудом отодвинулся, выпустил ее руку, шагнул за занавеску и сел на диван.
1: Ты, Миш, удрал без разрешения?
2: Да.
1: Ой, мальчик. А уницы где взял?
2: Рюрик дал. Ты знаешь, его комиссовали.
1: Молодчик!
2: Кто молодчик?
1: Ты, конечно. А нашел-то как?
2: Нюхом.
1: Молодчик! И что же мы будем делать, Мишка Михей?
2: Ну, почем я знаю?
1: Почем, почем, Бука? Мы будем гулять по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.
2: Не забуду.
1: Как знать.
2: Не забуду.
1: И до чего ж ты сердитый, Мишка Михей?
2: У нас вся родова такая. Медвежатники мы.
1: Какие медвежатники? Медведи ловили, что ли?
2: Да. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся. Придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький, пойдем в полицию». И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.
1: И не кусали они его.
2: Ну и балдаш ты, Лидка, а еще в институте учишься.
1: Сам ты балда.
0: Лида хлопнула меня по руке.
2: Караул! Наших бьют! И мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись, неизвестно. Да в сенцах послышались шаги Лидиной матери.
1: Мама! Мам! Мама! А Мишка обманывает меня и балуется.
4: Это же основная обязанность мужчин, доченька, обманывать и баловаться. Ну, чем же мы будем потчевать гостя?
1: Не знаю. Придумаем что-нибудь?
4: Ну, придумаем. Эх ты, хозяюшка. Вы, Миша, ели когда-нибудь мамалыгу?
2: А это что такое?
4: Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга. Это почти каша, только из кукурузы. Понятно?
2: Понятно.
4: Слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу.
1: Слушаюсь.
0: Лида выпорхнула за дверь. А я почувствовал, ее мать хочет сказать что-то для меня неприятное. Я насторожился. И вдруг она дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида.

0: сколько лет, Миша?
1: Мне? Мне 19.
0: Хороший возраст. Хороший возраст. Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?
1: Ну, а почему нельзя? Можно. Откровенно я люблю.
0: Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее распашонка. Она уж если все отдаст. А девушке и отдавать-то всего ничего.
1: Зачем вы так?
0: Не ко времени все это у вас, Михаил. Еще неделя, ну месяц. А потом что? Разлука, слезы, горе. Да ведь и горе горю рознь. Допустим, вас изувечат еще раз, и не сильно изувечат, и вы вернетесь. И что? Какое у вас образование?
1: 7 классов.
0: А специальность?
1: Была специальность, да сплыла.
0: Вот видите, Лидка тоже еще на перепутье. В общем, Михаил, будьте взрослым. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи. Ну, вы понимаете меня?
1: Да. Почти что.
0: Стойте, Миша! Миша, стойте! Не уходите, Миша. Вы сделаете ей больно. А боли и горе и так через край.
1: Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.
0: Дети вы мои, дети. Разговор наш вы можете забыть. Это ведь только слова. Слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права. Может, устала от нужды, оскудоумела от горя. Все может быть. Простите меня, Бога ради, простите меня.
1: Ну что вы, за что? Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме. Так в детдоме у нас говорили.
0: А у вас?
1: У меня? А обо мне не стоит. Я солдат, а загадывать солдату по суеверным соображениям нельзя.
2: Потом мы с Лидой гуляли по Краснодару. По улице Красной, по Чкаловской, еще по каким-то. И Рюриковы сапоги страшно жали мне ноги. Но еще невыносимей была какая-то боль, боль до сих пор неизведанная мной. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил.

0: Миша, вы о чем с мамой говорили?
1: Да так, обо всем. Про мамалыгу больше.
0: А еще о чем?
1: О разном.
0: Ой, Бука, и откуда ты такой на мою голову взялся? Идет, молчит. Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник.
1: Я как будто только этого и ждал. С торопливым отчаянием я обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое. И не сразу понял, что поцеловал я лису.
0: Ах ты, медвежатник, медвежатник. Тебе бы только со зверьми.
1: Я обиделся и попытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал и не дышал до тех пор, пока без дыхания уж стало невыносимо. Я отнял губы, протяжно вздохнул. И мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.
0: Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть?
1: Может, и есть. А если нет, давай загадаем вон на ту, над ковшиком. Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыхание. И так хотелось стиснуть ее. Да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка. И прилепилась, понимаешь, дуреха такая. Примолкла. Знаю, что сделал для нее и для всего советского народа.

0: Столько радости бурлило во мне тогда, столько радости. Многого я не знал и не понимал. Не знал, что днями будет комиссия, и меня выпишут из госпиталя, и что поэтому Лида напрашивается подменять сестер и дежурит за них, забыв про сон и покой, лишь бы побыть со мною. И вот моя последняя ночь в госпитале. Мы с Лидой не спим. Мы сидим возле печки в палате выздоравливающих. И надо было вроде говорить, говорить, говорить. Только о чем? О том, что я уезжаю, а Лида остается. И мы молчим. Я курю. Лида гладит мою руку. А она, эта рука, уже чувствует боль.
1: Выходила тебя, словно родила.
0: Мы еще встретимся, Лидка. Правда. Правда, встретимся. Ты, главное, верь.
1: Руку береги. Чудом спаслась, отнять хотели. Видно, силы у тебя много.
0: Нет, не в этом дело. Просто мне без руки нельзя. Кормить меня детдомовщину будет некому.
1: Миша. Миша.
0: Ну что ты на меня так смотришь? Лида, не надо так.
1: Как надо?
0: Не знаю я. Бодрее, что ли?
1: Стараюсь. Миша.
0: А?
1: Ты чего замолчал?
0: Да так что-то. О чем же говорить?
1: Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?
0: Я знал, что мне нужно было сказать. Давно знал. Но как решиться, как произнести это? Да нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный. Размазняя. Слабак. Я злюсь на себя. А Лида, видимо, подумала, что на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер. Я притянул ее к себе, взял и чмокнул в эту самую вздернутую губу.
1: Ой, вредный.
0: В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула.
1: Либо тих, Миша. Их либо дих.
0: Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либо» все-таки знал и растерялся.
1: Их либо дих, балбес ты этакий.
0: Я тоже либо. Я тоже их либо. Еще тогда, ты знаешь, когда у лампы.
1: Так чего же ты молчал столько месяцев?
0: Страшно было. Ты знаешь, слово-то какое. Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить.
1: Неужели все? уже все. Миша, Миша, что ты молчишь, а? Что ты все время молчишь?
2: Не надо. Не надо плакать, сестренка моя, не надо.
1: Миша, не откажи мне. Дай слово, что не откажешь. Я поставлю температуру. Ну, поднялась, а? Ну, неожиданно, ну, бывает же.
2: Ты с ума сошла? Ты что?
1: Я знаю, что это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонит, из института прогонит, ну и пусть прогонит. Хочу побыть с тобой еще день, хоть один день. Пусть же эта проклятая война остановится на день, пусть остановится!
2: Лидка, опомнись, чего ты несешь? Лида... Лида.
0: Мне было страшно, мне жутко было, меня озноб колотил. Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. И я выдержал. Не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы казался слабей Лиды. Я и в самом деле, видать, был тогда сильным парнем. Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было. Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом показалась и вовсе истлела навсегда, насовсем. Прошли годы. Многие годы. И война-то вспоминается, как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка. Я все думаю, а может, встречу? Случается же, случается. И знаю, ведь ничего уж не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду. Надеюсь. Я люблю родную страну свою. Но уж очень большая земля-то наша российская. Утеряешь человека, и не вдруг найдешь. Но в памяти друг дружки мы так навсегда и остаемся молодыми и счастливыми. В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу. Смотрю, как звезды вспыхивают, краят высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли. Погасли еще задолго до того, как мы родились. Но свет их еще все идет к нам. Все еще сияет нам.
1: Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть?
3: Никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал горьким. Нет, нет, счастье не бывает горьким, неправда это. Горьким бывает только несчастье. Вот обо всем об этом я часто думаю, когда остаюсь один. Остаюсь с самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный поэт наш.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Около спорта.
6: Всем привет, в эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин, всем привет.
7: Привет, Вася, и слушателям тоже большой привет.
6: Очередной свободный эфир, где мы обсудим матчи Лиги чемпионов, поговорим про завершающиеся чемпионаты в европейских странах, ну и, конечно, поговорим про ту концовку чемпионата, которая у нас происходит. Два тура остается, и все это постараемся в ближайшие полчаса чуть меньше уместить. Предлагаю начать, наверное, с первых полуфинальных пар. Контрастные матчи получились. Ну, наверное, я не знаю, может быть, самая классная игра по не то чтобы драматизму, но по тому количеству, объему вещей, которые в ней произошли, случившиеся между ПСЖ и Бавария. Что-то похожее у нас было в прошлом году между Интером и Барселоной. И казалось, что действительно мы, скорее всего, в матче с Арсеналом и Атлетико увидим, ну, если не полную противоположность, то явно не изобилие голов. В целом, может быть, что-то в ожиданиях и совпало, но, мне кажется, по борьбе, по накалу этот матч вообще не уступал. Как тебе первые полуфиналы, на что ты обратил внимание? Я не знаю, смотришь ли ты их с точки зрения боления за какую-то из команд, либо просто наслаждаешься футболом?
7: Нет, я уже давно прям так вот за какие-то команды не болею. Так и бывает такое, но в основном нет. Я болею за отдельных футболистов, например, за Матвея Сафонова, понятно, за Харри Кейна. Мне просто очень хочется, чтобы этому человеку компенсировалось в карьере. Ну, есть еще другие за тренеров в определенный момент тоже. И мне так как-то больше нравится. А что касается матчей, мне вот всегда немножечко хочется возразить, хотя, в принципе, со мной никто не спорит. Понятно, что люди просто говорят то, что они чувствуют. А мне всегда не хочется, чтобы вот такие матчи, как Бавария-ПСЖ, были общим мерилом для всех. Ну, то есть, для меня как бы понятно, что это наше счастье, нам повезло, что мы такое вот увидели в прошлом году, такое же увидели в этом году. На мой взгляд, матч Бавария-ПСЖ все-таки по какому-то накалу до Барселоны-Интер не дотянул вот до первого матча в прошлом году, хотя был тоже очень хороший. Я просто того, что очень многие сорвались на Арсенал и Атлетико именно из-за того, что получился такой матч Баварии-ПСЖ. В целом, Арсенал и Атлетико сыграли классический, среднестатистический полуфинал Лиги Чемпионов. И мне кажется, что не должны они страдать из-за того, что Бавария и ПСЖ сыграли классный матч. Но это я так, я спорю с теми, кто со мной не спорит. Это вот так.
6: Мне кажется, это был идеальный матч для того человека, которому нужно продать футбол, как вот мы пытались продать хоккей в прошлом выпуске. Вот если нужно кому-то показать, каким интересным может быть футбольный матч, можно показать игру Бавария и ПСЖ хотя бы с точки зрения именно зрительского интереса. Понятно, что в той игре тоже был свой интерес, но он для более погруженных и искушенных людей, а не для тех, кому, может быть, вот футбол кажется скучным, потому что мало событийных моментов именно.
7: Да, я согласен. Единственное, что я не уверен, что я бы быстро бы не наелся этой историей, если бы она была слишком часто. Не, это потрясающе. Это на самом деле торжество футбола, это очень круто. Еще мне нравится, как сами тренеры, сами футболисты настолько от этого счастливыми становятся. Там посмотреть можно интервью, и там что Компании, что Луис Энрике с таким уважением, с таким восхищением друг другом. То есть они вот настолько счастливы от того, что у них получилась такая история. Там еще матч так сложился, что ну, ПСЖ выиграл, понятно, а Бавария, она как будто бы почти отыгралась, и тоже уже какого-то такого расстройства не было, да, и вот, и получается, что все еще и довольны, и получился вот прям праздник-праздник. Понятно, что нас ждет второй матч, будет он такой или нет, мы не знаем, но при всем при этом вот тут все сложилось, это действительно штука, которую было бы жалко. Ну, бывает такое, знаешь, когда ты не смотришь матч, а потом выясняется, что матч был классный. Вот этот матч было бы жалко не посмотреть. Очень круто, что посмотрел. Я всегда стараюсь такие уже заключительные стадии Лиги Чемпионов смотреть. Но бывает всякое, и мне кажется, что очень классно. Вот, ну, для себя я отмечаю, что я все-таки, у меня получилось увидеть этот матч. Хотя бывают такие матчи, которые они суперские, ты их пропускаешь. Ну, вот получается. Ну, Лига Чемпионов периодически дарит такое. То есть там за последние там годы можно, начиная там с того, как Барселона у ПСЖ отыгрывалась, опять же, прошлогодний матч, там можно поспоминать, то есть в Лиге Чемпионов все-таки бывают периодически такие футбольные праздники, ну и классно, что они вот случились. Я не уверен, что мы увидим, ну, может быть, кроме ответного матча, еще такой праздник в финале, не уверен, что это будет, но при всем при этом это очень круто. Если честно, трудно делать выводы вот по полуфиналам, о фаворитах. Мне, если честно, казался немножко аутсайдером в этой четверке Арсенал до начала полуфиналов, потому что, ну, Арсенал прям вот поплыл, казалось, прям совсем, то, что он не вывозит, он почти уступил первое место Манчестер-Сити, как-то там вот так вот все сложилось, и Арсенал казалось, то, что именно на ментальном уровне не вывозит. Но вот сейчас Арсенал перезагрузился и в чемпионате, и в этом, и он уже не выглядит аутсайдером в этой четверке, поэтому у меня какое-то ощущение, ну, в силу эмоций, я тоже им подвластен, мне кажется, что, конечно, как будто бы победитель вот в этой паре, но это далеко-далеко не факт, и все команды в этом смысле достойны друг другу. То есть я к тому, что это, несмотря на разницу в стилях, очень классные полуфиналы, и, надеюсь, получится не в одну калитку финал, как в прошлом году.
6: Победитель в паре Арсенал-Атлетико, ты имеешь в виду?
7: Нет, победитель в паре Бавария-ПСЖ. Хотя мне кажется, что и Атлетико, и Арсеналу будет легче немножко играть с Баварией. Ну вот мне так кажется. ПСЖ совсем выглядит какой-то машиной такой неугомонной. А Бавария может пройти ПСЖ? Все-таки она вот очень рвет темп, очень она, знаешь, такая быстрее, медленнее играет. Вот ПСЖ может на этом погореть. То есть вот ПСЖ именно разорвать вот так вот изменением вот скорости, мне кажется, можно. Но, опять же, это делает Баварию уязвимой перед условными Арсеналом и Атлетико. А вот ПСЖ, мне кажется, для них более проблемный соперник. Ну, то есть, вот я скажу так, если выйдет ПСЖ в финал и будет играть, ну, с кем-то из них будет прям фаворитом, а если выйдет Бавария, то... Не знаю, у меня вот тут есть сомнения.
6: Ну, вообще, мне кажется, здорово, что у нас такие открытые варианты впереди, потому что ни тот, ни другой результат не дают вообще никакого ответа. Да, и здорово, что Бавария немножко подсократила эту разницу перед...
7: И хорошо, что отменили гостевые голы. Дурацкое правило было такое.
6: Ну, не знаю, мне оно, кстати, даже нравилось, но сейчас действительно это просто разница. И...
7: Она бы мешала бы, если честно, вот, в ответных матчах.
6: Ну, ты знаешь, это просто правило, которое там брали и держали в голове. А так же, как сейчас понимают, что если гол забили, то нужно еще минут 5 подождать, а то как бы чего не вышло. И ты знаешь, не знаю, я... До сих пор считаю, что в футболе должно быть место ошибкам, вот. Но когда эти ошибки запрограммированы, и когда они совершаются после 10-минутных переговоров, совещаний, консультаций, начерченных линий, ну, как будто это все того не стоило.
7: Мне кажется, что в европейском футболе, ну, понятно, что во всех чемпионатах по-разному, но с этим работают. Там гораздо быстрее стали смотреть ВАР, потому что мы немножко травмированы чемпионатом России. Как смотрят ВАР у нас, но, во всяком случае, в том футболе, который я периодически смотрю, я нигде не вижу близко к этому. Ну, в Италии там бывает, но и то так долго не смотрят.
6: Ну, квинтэссенцией продолжительности игры стал чемпионат мира прошлый, да, когда у нас общее время матча выросло там минут на 15 или 20. Там были супер большие отрезки, которые добавлялись и к первому, и к второму тайму. Вот. Ну да, я согласен с тем, что это в динамике меняется. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, наверное, любая игра, она не должна оставаться статичной. Все меняется. Ну и зрительский интерес меняется. Ну вот ВАР, он как будто идет в разрез. Да? С одной стороны, мы как будто бы какой-то точности должны добавить, справедливости. Но вот то, что у нас игра разрывается из-за этого на такие дополнительные отрезки, когда ничего не происходит, и зрители чего-то ждут, ну, наверное, в этом тоже кто-то что-нибудь находит.
7: Ну, опять я в сторонку отойду, просто мне кажется, тут вот для меня проблема разрыва даже меньшая проблема, чем проблема вот этих вот пограничных решений. Потому что вот они меня прям совсем раздражают, когда вот начинают вот эти вот отмененные голы, вот эти вот пенальти, отвратительнейшие пенальти, которые прям, я не знаю, как вирус какой-то в футболе, с ним, наверное, тоже что-нибудь решат, но это прям вообще катастрофа просто, что происходит. Вот это вот, когда там надо 25 минут разглядывать, а потом вот команда получает за, ну, явно какой-то фол, который там раньше мы даже близко бы не заметили, получает там практически гол в подарок получает. Ну вот, это вот меня бесит, согласен.
6: Ну, наверное, самая главная проблема это в том, что непонятно, где единая система меры весов, да, то есть вот всегда мы обсуждаем, что а вот в такой-то игре вот за это пенальти, помните, поставили, а вот в такой-то игре вот за это пенальти не поставили, а здесь поставили, и вот идентичные моменты, и вроде бы, а тут, наверное, на 20 сантиметров рука была прижата, а тут мяч вроде бы сначала коснулся тела, а потом не коснулся, или нет, а вот здесь одни считают так, и вот это... Ну, настолько нюансы мелкие, и раньше они все отдавались на откуп судье, который в моменте это решал. Да, наверное, он ошибался. Но вот,
7: раньше мы честно, и сами еще столько не видели.
6: Ощущение, ну, то есть... что как будто бы он не настолько чаще ошибался, насколько это происходит сейчас, с учетом потраченного времени, той техники, задействованных дополнительных людей, технологий. Ну, в общем, честно, насколько это идет в плюс.
7: От этого просто уже точно не откажутся, потому что люди это будут все равно видеть, и их будет это бесить. Проблема хорошей картинки. Мне кажется, тут еще проблема есть, я у кого-то это прочитал, хотя я сам когда-то об этом думал, есть проблема в самом пенальти. Как будто в нынешних реалиях можно подумать о том, что, может быть, перепридумать наказание за это, за все, потому что получается, что за тот факт, что фол штрафной, а фол может быть очень-очень маленький, мы в любом случае ну, практически дарим гол. И как будто бы вот здесь вот есть какая-то история, о которой нужно подумать. Как будто бы, ну, через какое-то время, пока еще нет, но вопросики к самому пенальти, как к наказанию за такие фолы могут возникнуть вопросы. Потому что фолы-то там есть, чаще всего не есть. Просто вопрос, как бы, ну, действительно за такие фолы давать. Вот это... А границы никто придумать не может. Но мне кажется, мы с тобой уходим уже.
6: Ну, мы говорили когда-то про те правила, которые могут появиться, как раньше в МЛС били что-то типа буллита, да, когда игрок разбегается чуть ли не с середины поля, и у вратаря есть больше шансов как-то придумать, да, то ли сближаться с игроком. Ну, в общем, шансов отбить такой мяч, естественно, выше. Хорошо, подводя итог, наверное, тому, что будет происходить в ближайшие два дня в ответных матчах Лиги Чемпионов, стоит сказать, что у нас, получается, две команды уже почти чемпионы. Ну, Бавария точно оформила чемпионство, ПСЖ к этому максимально близок, там три тура до конца, 6 очков разница. А вот Арсенал, по потерянным очкам они с Манчестер Сити наравне, но Манчестер Сити еще нужно две игры сыграть. И действительно, Арсенал, наверное, вот в этом смысле он наиболее вовлеченный во внутренний чемпионат, потому что Атлетика на четвертой строчке, в принципе, себя там тоже уверенно чувствует. Ну и получается, что у нас там две команды практически чемпион, один коллектив, который борется непосредственно, и вот четвертая команда из Испании, про которую мы говорили, что, скорее всего, она вполне себе кого-то из фаворитов может покусать, что с Барселоной уже сделала. Ну, не знаю, если вот говорить, за кого я в этих парах, я не то чтобы выделяю этих фаворитов, но мне будет интереснее, если в финале сойдутся ПСЖ и Атлетика. Несмотря на то, что, конечно, наверное, Арсенал заслуживает своей игрой в этом сезоне, конечно, больше.
7: А мне вот интересно твое мнение по поводу спора последних дней того, что Ну, понятно, что как бы он играет, значит, он согласился, то есть мы даже не с формальной точки зрения, а с такой вот с моральной. А стоит ли вообще говорить как о некой такой усложнении ситуации для Арсенала? Потому что Арсенал, по сути, единственная команда, которая имеет смысл играть вот в своем чемпионате, да? Все остальные освобождены от этого, они, то есть, заняты только Лигой чемпионов.
6: Ну, ты знаешь, это, мне кажется, вечный спор, когда ты действуешь на два фронта, на два турнира. Это тебя скорее дополнительно мотивирует, либо ты тратишь больше сил. И тот, и другой фактор могут сыграть как в плюс, так и в минус. И мы видели подтверждение и того, и другого сценария. Поэтому, не знаю, честно, я думаю, что... Опять же, скорее всего, здесь Арсенал может стать заложником этого фактора и упустить оба варианта, да, потому что, в принципе, ну, шансы, что Арсенал выиграет оба турнира, есть процентов, ну, не знаю, 15-20 я бы к этому отнес. Да. И, наверное, если мы предположим, что можно было все ресурсы кинуть только на один турнир, в теории мы могли бы считать, что шансы у Арсенала там, победить в чемпионате могут быть выше. Но, естественно, когда ты тренер команды, ты, скорее всего, так делать не будешь. И я думаю, что тренер опирается не только там, на себя, но и на там, определенные посылы от менеджеров, от всей структуры клуба. Так что Арсенал будет играть в каждой игре. А что из этого получится, не знаю, честно. Но я думаю, что это не настолько прям существенный фактор, который вот определит, как Арсенал сыграет именно в ближайшей игре. Давай перейдем к чемпионату России. У нас уже буквально два тура остается. В ближайшие выходные несколько интересных матчей. Локомотив играет с Балтикой. Возможно, это матч ну, что-то типа за третье место. Опять же, еще и «Спартак» играет в этом же туре с «Рубином». Ну и, наверное, вот здесь возможно определиться как раз расклад этих мест с третьего по шестое. В последнем туре, кстати, ЦСКА принимает «Локомотив». Ну вот ЦСКА как будто уже отвалился от, ну нельзя сказать, гонки за какое-то третье место. Ну вообще за участие в распределении этих мест, мне кажется, ЦСКА уже где-то в межсезонье, и то, что с тренером попрощались, ну, в общем, понятно, что два тура оставшиеся, наверное, никакой роли здесь не сыграют. Ну, наверное, про то, кто может являться идеальным тренером ЦСКА, я даже не знаю, я хотел тебя спросить, но я понимаю, что это такая больше философская отвлеченная история будет.
7: Ну, мне кажется, сейчас уволить Челестини за тем, чтобы попытаться, ну, чисто на каких-то таких моральных историях попытаться «Спартак» обыграть. «Спартак» же, помнишь, также обыграл ЦСКА в первом круге чемпионата. Ну, я имею в виду в кубке. То есть я думаю, что идея чисто в этом. То есть там, может быть, и подождали бы до конца сезона. Просто это попытка встряхнуть команду и, может быть, побороться за кубок. Посмотрим, получится из этого, что-то сказать нечего. Вот, что касается борьбы за третье место, они играют, конечно, но убиваться они никто не будут. Мне кажется, мы это видим. Балтика, может быть, и хотела бы убиться, но Балтика выдохлась, мы прям это видим. Вот, там, наверное, там, кстати, интересный момент. Команды, которые набрали больше всего очков после перерыва, ну, не считая «Зенита» и «Краснодара», это «Рубин» и «Спартак». Ну, то есть, вот, команды, которые перестроились, и еще доказать им, да. Вот, поэтому я думаю, что вот
6: которые играют Спартак в ближайшем туре как раз.
7: Да. Вот, у нас сейчас самая интересная история. Ну, понятно, что борьба за чемпионство. Ну, там мы как бы уже... Либо Краснодар выиграет два матча, либо не выиграет. Весь вопрос в этом. Вот. Но там еще борьба за выживание у нас интересная, как всегда. Ну, это наш, особенность нашего чемпионата. У нас там Сочи выдал суперспурт. Кстати говоря, Сочи играет с «Зенитом». И что, мало ли. Я уж не знаю, какие у них там сейчас отношения. Было бы интересно, да, если бы Сочи взял бы и лишил «Зенит» чемпионства. Вот. Было бы, конечно, забавно. Хотя Краснодар тоже может проиграть «Динамо». Вот, какая-то такая история. Там у нас, что еще интересно, ну, там у нас практически оформил вылет Нижний Новгород. Я думаю, что по нынешней игре как будто бы даже у Сочи попробовать обогнать «Динамо» Махачкала шансов больше. Они реально, ну, классно играют. Они в этом смысле прям, ну, бустанулись. Ну, там «Зенит», конечно. Ну, я говорю, давай посмотрим. Вот. У нас благодаря победам над «Локомотивом» и «Спартаком» почти спаслись крылья. Там, ну, зависит от других результатов. Если вот сейчас еще одну победу в двух матчах одержать или хотя бы две ничьих сыграть, то там гарантированно спасутся без всяких стыков, без всего. Да и так скорее всего, тоже будет там Оренбург на выезде и Акрон. А, там есть проблема у Акрона, который в последнем туре играет с крыльями и может тоже попасть в стыки на прямой вылет уже прям маловероятно. Ну и «Динамо» Махачкала может оказаться тоже командой, которая вылетит напрямую. В общем, вот такая вот история достаточно интересная. Мне кажется, в этом смысле сражение за вылет даже интереснее, чем борьба за чемпионство. Но борьба за чемпионство, я говорю, все расклады понятны. У «Краснодара» «Динамо» и «Оренбург». «Динамо» на выезде, «Оренбург» дома. У «Зенита», по-моему, Сочи дома и Ростов на выезде. То есть вот такая история. У «Зенита» календарь попроще, но все в руках Краснодара.
6: Ну да, 11 числа у нас «Динамо» принимает «Краснодар», 10-го «Зенит» принимает «Сочи». Ну и вот здесь действительно разные соперники. 17 числа все матчи, насколько я понимаю, играются в одно время. И параллельно можно будет следить Ростов-Зенит и Краснодар-Оренбург. Ну, в общем, наверное, уже получается третий год, да, у нас последний тур все решает. Я думаю, что...
7: И третий год у нас последний тур Ростов-Зенит, извини, пожалуйста. Там либо Зенит-Ростов, либо Ростов-Зенит, они третий год подряд играют в последнем туре.
6: Ну, и где-то Краснодар-Динамо тоже вот в последних турах тоже играют, если не в последнем, то в предпоследнем.
7: Ну да, тут 29-й, там два раза было в последнем, а теперь вот в предпоследнем играют, да.
6: Да, и сейчас «Динамо» тоже может в этот процесс вмешаться. Ну и здорово, на самом деле. То есть ближайший тур, он, ну только если «Краснодар» не выиграет, а «Зенит» не проиграет, он в любом случае оставит вопрос открытым. Да? Все остальные результаты, они позволят командам претендовать на выигрыш итоговый. Что у нас еще из новостей произошло? Утвержден лимит на легионеров, который обсуждался очень активно. И по факту, что мы имеем на следующий год, лимит ужесточается на одного человека. То есть сейчас у нас 13 разрешено легионеров всего в заявке, и на поле может одновременно находиться 8 человек. Ну, соответственно, с нового сезона эти цифры будут 12 в заявке и 7 на поле. Ну и планируется это в идеале довести до соотношения 10-5. Ну, как будто бы, наверное, все нашли какой-то компромисс. С одной стороны, лимит усилили, с другой стороны, не настолько сильно, насколько могло бы это быть. Да, и, в общем-то, сейчас вроде как нет такой необходимости клубам настолько сильно искать игроков с российскими паспортами, да, бороться друг у друга, отнимая этих игроков, хотя слухов уже очень много по поводу определенных фамилий. Ну, в общем, про это еще поговорим. Слушай, ну, по поводу вот этих раскладов, на самом деле, действительно, последний тур, если мы берем, как тебе матч «Зенита-ЦСКА»? Вот все-таки, возвращаясь к «ЦСКА», понятно, что ну, для болельщиков клуба сейчас... Ну, не то, что опять какое-то смутное время, но ну, опять какая-то перезагрузка, перестроение. Да, вот в североамериканских лигах этот процесс называется ребилд. Да, все, команда ушла в перестройку. Сколько она займет, непонятно. Но здесь под перестройкой может пониматься и просто смена тренера, встряска, которая, в общем-то, позволит команде ну, до межсезонья на каких-то рельсах докатиться. Ну вот, опять же, да, в зимний период был еще Березуцкий в команде, можно было там, условно, ему дать бразды правления. Сейчас вот тренер из молодежного состава, мне он вообще ни о чем не говорит. То есть, ну, как бы расчет просто, что игроки без тренера будут играть лучше. Ну, такая история немножко сомнительная. Как тебе в целом игра ЦСКА с «Зенитом»? Что ты думаешь о том, что сейчас будет в команде? Ну и давай все-таки задам тебе этот вопрос. Как ты думаешь, кто идеальный тренер для ЦСКА вот именно сейчас?
7: Я думаю, мы успеем сказать пару слов про чемпионство Киева в Интере. Ну ладно. Мне кажется, что ЦСКА беспросветен. Это история, которая похожа на историю безвремени «Динамо» многолетнего, которая пока ничто не похоже на то, что ЦСКА из этой истории выплывет. Каждый раз после увольнения Слуцкого казалось, ну вот сейчас у команды явно не хватает ресурсов, и, судя по всему, не хватает ресурсов не только на условные трансферы, но и в последнее время и качество менеджмента стало тоже гораздо хуже. Плюс то, что выглядит как хорошие сделки, ну, например, даже там покупка Баринова, которая мне казалась хорошей, или там, я не считал настолько плохой там историю с Дивеевым на Гонду замены, она и то... дает о себе результаты, то есть нет какого-то попадания. И в целом вот в каждая следующая история, как будто бы ЦСКА куда-то все сереет, становится более второстепенной какой-то командой. И я в последнее время вообще все, что происходит, я не знаю, не только с ЦСКА, но у меня вот все, что вот в последние 5 лет, то, что московские команды не могут вообще никаким образом побороться за чемпионство, то, что там Краснодар только начал бороться с Зенитом, да, вот это прям вообще грустно на это смотреть.
6: Динамо 2 года назад.
7: Да, Динамо еще. Когда во всей этой истории как бы вся надежда только на Спартак, это говорит о плохом состоянии тех самых команд, и я, честно говоря, никакого истории, не знаю, идеальный тренер, не идеальный тренер, мне кажется, в ЦСКА уже проблема не в тренере. Ну, наверное, как вариант можно Слуцкого вернуть, но я не уверен, что он там на это согласится. Я у тебя то же самое могу спросить про историю с Галактионовым, потому что Галактионов тут в Мореско сыграл практически такую же пресс-конференцию, как тренер Челси не так давно уволенный, да, да? Хотя, как позапрошлый тренер Челси уже, да, там очень часто меняют тренеров. Как тебе кажется, останется ли после этого Галактионов или закончит так же, как Мореско после таких пресс-конференций, похожих на него?
6: Не знаю, мне очень сложно судить об этом, потому что я последние, наверное, лет 5-6 не очень понимаю стратегию клуба. То есть заявления публичные расходятся с реальными шагами. И сейчас «Локомотив», ну, наверное, он в целом идеально укомплектованный с точки зрения состава и с точки зрения там, тренерского штаба для решения вот, задач на уровне там, места с 3-го по 6-е. Да, то есть в целом до начала сезона я говорил, что там, если «Локомотив» займет место там, любое выше 6-го, это будет хороший результат. То есть ну, команду вот, примерно... наверное, хорошего результата и добилась, учитывая там и ростер, и, наверное, в целом, ну, как бы тренерский талант, да, хотя я, ну, Галактионова считаю добротным для там, нашего чемпионата тренером. Ну, собственно, в целом «Локомотив» абсолютно оправдывает там тот результат, который там соотносится со своим ресурсом.
7: Ну, а с его сарказмом ты согласен, как тебе кажется? То есть ты вот в этом смысле на его стороне?
6: Не знаю. Мне не все заходы Галактионова нравятся. Мне, наверное, в целом, вот как тренер Галактионов не совсем, наверное, там как-то вот по типажу мне симпатичен. Вот. Но другое дело, что мы всегда рассуждаем, а дальше ведь может быть еще хуже. И когда ты являешься болельщиком команды, которая проходила этапы гораздо хуже, тебе Галактионов вроде выглядит уже не настолько, ну, скажем так, минусовым вариантом при условии всех тех нюансов, которые у него есть. Отношение менеджмента, тренера и того, что происходит вот в этом отношении, для меня большая загадка. Я думаю, что все ну вот, нюансы, которые мы видим, связанные с отсутствием там, я не знаю, ходов в трансферной политике, заключении контрактов с игроками, да, они не на пустом месте происходят. И это даже выражается в там, работе с болельщиками в каком-то отношении, да, потому что вот недавно я посетил игру, да, и там по каким-то мелким нюансам ты тоже ощущаешь, да, что происходит в клубе, как работает менеджер, как ну, происходят те или иные процессы, насколько они отлажены. Это касается даже вот мелких вещей. Поэтому не знаю, как болельщик я буду за этим следить. В любом случае, мне кажется, что там, «Локомотив» может этот сезон в себе в актив занести. Наверное, если Галактионов останется, шансов чуть-чуть продолжить какое-то движение по построению ну, этого интересного проекта чуть больше, но в целом, даже если он уйдет, как будто бы нельзя сказать, что «Локомотив» рухнет. Тут, опять же, нет понимания и стратегии на уровне генерального менеджмента, поэтому никакой преемственности тоже не будет. То есть, в принципе, к сожалению, «Локомотив» по большому счету не так потеряет много, если Галактионов уйдет, потому что непонятно, что терять. Вот, к сожалению, такой у меня будет вывод.
5: Мне кажется, там еще, знаешь, проблема в том, что вот для этих команд ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо, места с 3 по 7 они как будто забронированы. Ну, будем мы, как болельщики, там, я не знаю, рассуждать, что 7 место — это провал. Но в следующем сезоне будет 4, и скажем, что уже нормально. И как будто вот пока я никаких предпосылок для того, чтобы кто-то из этих команд не был на месте с 3 по 7, я не вижу, если честно. То есть они, ну, вряд ли должно что-то прям совсем провалиться, чтобы они заняли там 10 место, это уже прям надо совсем что-то учудить, да. И слабо себе представляю, при каких обстоятельствах не «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за 2. Ну, надеюсь, что это будет так, но, честно говоря, я в это все меньше и меньше верю.
6: Ну, на этом мы уже получим ответы в следующем году, а здесь будем наблюдать за оставшимися турами и уже, я думаю, в следующем эфире подведем итоги и, может быть, некоторых европейских чемпионатов и нашего в том числе. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч.
4: Около спорта. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
9: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
10: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Бишкека Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Здравствуйте, Алексей.
11: Здравствуйте, Наталья.
10: Рада вас снова слышать. Сегодня нам хотелось бы поговорить про психосоматические реакции. Что бы вы нам могли рассказать по этому поводу?
11: Давайте затронем сразу параллельную тему. Часто люди говорят, психосоматика неправильно. Психосоматические реакции, сомопсихологические, чтобы у людей было понимание. Психо, душа, сома, тело. Поэтому, когда человек сталкивается, такие специалисты, как я, как психологи именно, и как врачи сталкиваются, они сталкиваются с психикой, они смотрят, что первично, а что вторично. Поэтому есть психосоматические реакции, где в основе имеется в виду ментальное здоровье, а есть, где в основе физиология. Давайте какой-нибудь простой пример. Психосоматическая реакция. Это какой-то близкий человек из вашего окружения взял вас, обозвал каким-то нехорошим словом. Физически-то он вас не тронул, а вы какие-то недовольные, отличного состояния. А сон психологическое, вы шли, не знаю, мизинцем об тумбочку стукнулись. Ментально вас никто не тронул, но когда вы стукнулись, и оно болит, у вас также настроение почему-то плохое. Самые простые примеры.
10: То есть от первоисточника. Либо задели нас за живое именно с психологической точки зрения, да, либо за живое в плане нашей телесной. Ударили или мы сами ударились. Отсюда разница.
11: Да, отсюда мы всегда должны наблюдать такие вещи. Из опыта тоже говорю, потому что часто будут то психосоматические реакции, то сомопсихологические, к сожалению, это конфликт такой негласный среди психологов и врачей. До сих пор остается, я понимаю, почему он растет, к сожалению. Но ничего пока сделать не получается.
10: В тему вопрос по поводу аллергии. Она на теле, да, но вполне возможно, что это идет какая-то реакция психологическая. Как здесь понять, действительно ли это от наших нервов, скажем так, или это действительно что-то с нашим организмом?
11: Давайте я вспомню основателя психоанализа Фрейда, что он был неврологом, если мне память не изменяет, и даже гипнологом по современному понятию, он владел гипнозом. Почему он захотел создать психоанализ? Он написал такую вещь. Я понимаю, что каждый раз я лечу следствие. И когда мне говорят, как понять, я говорю, если у вас аллергия, каждый раз приходит. Если вы ее лечите,

0: вышел. К нему ходила клиентка. Тут у нее на что-то была аллергия. И она это съела и пришла к нему и говорит, вот это психосоматика. А он видит, как она краснеет, аж ей плохо становится. Он вызвал скорую прямо в кабинет. Она приехала и сняла ей анафилактический этот шок, который, как я понял, вследствие проявился. Это аллергии. Поэтому если у вас физическое проявление, вы идете в первую очередь к врачам. Если у вас не физические явления, то есть у вас не физическая боль, вы, например, там часто задумываетесь, еще что-то негативное эмоции, это к нам. Нужно всегда разделять такие вещи. Ну и, как я сказал, если врачи вам каждый раз лечат одно и то же следствие, тогда это уже все-таки психосоматическая реакция, похожа на нее.
1: А у вас в практике было, когда человек, может быть, по другой проблеме ходил, да, но у него была еще аллергия, и потом она прошла, например, вследствие проработки каких-то тем?
0: Был один очень интересный случай, да, но он как-то не связан был. Скажем так, у него была аллергия, но она его не мучила на тот момент, когда он ко мне обращался. Мужчина, 37 лет, у него якобы аллергия была, знаете, на пыль. Я не говорю, что это у всех одинаково сразу. Это просто один из случаев. А то потом придут, скажут, вот если все аллергия на пыль. Ой, не на пыль, на пыльцу, прошу прощения. 37 лет, у него немного другие были проблемы. Его вообще ко мне отправили, я так и не понял, зачем. И что-то мы начали вот с ним работать. И оказалось, что 8 лет назад у него умер любимый кот весной. А он должен был ехать в командировку. И все равно, этот кот с ним прожил 15 лет. И когда у нас есть такие животные, ну, хотим мы или нет, когда они умирают, это очень близкие, даже еще называют членами семьи, близкие нам, с которыми мы не хотим расставаться. Мы проживаем как бы горе. А ему нужно было ехать в командировку. Это как раз наступало весной. А я почему-то не знаю. Там так получился разговор, что я спросил, а когда у вас аллергия? Он говорит, ну, вот тогда. Я говорю, а когда она наступает? Он говорит, вот тогда. Я говорю, подождите, а как получается, что у вас пыльца... Ну, весна бывает абсолютно разная каждый год. Где-то там теплее, где-то холоднее. Я говорю, а как получается, что у вас в один и тот же день она наступает? И вот мы выяснили эту историю, что он не прожил горе, потому что ему нужно было ехать в командировку. У него конец марта, у него жуткая аллергия начиналась. И врачи ему говорили, ну, вот у вас особенности такие. И он говорил, ну, не было же никогда. А он не связал это никак. Вот вам пример психосоматической реакции. То есть он просто не прожил это горе. Я не открою такого большого секрета, но он просто там прожил, расплакался. Через год он мне сам написал, поблагодарил меня, у него, оказывается, нет аллергии больше.
1: Очень рада за человека, который избавился от аллергии.
0: Ну,
1: главное,
0: я бы тоже был рад. Да,
1: главное, пошел по одному. Главное, пошел по одному поводу, а заодно убрал аллергию. Замечательно.
0: Да, я бы тоже был рад, если бы все это было психосоматическая реакция. Очень простая такая. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с обратными случаями. Когда я еще учился, я ходил в онкологию. Нас спросили, кто хочет, сказал, я хочу, мне интересно было то. Я был в паллиативном отделении, пообщался там, с онкологами познакомился. К сожалению, почему отправляют к врачам? Потому что, я такую страшную тему беру, приходит к онкологам, выясняется, что там третья степень уже онкологии, например, рака. То есть. Угу. Врачи задают всегда один вопрос, где вы были раньше? Ну, то есть шансов намного же больше. А нам говорили, что это Я не обращал внимания, я думал, что это все психосоматика. Почему, говорят, раз в полгода обследуем? Им нам всегда нужно знать, что является первоисточником.
1: Ну, то есть, скидывая на психосоматическое, что сейчас очень модно, да, сейчас что не происходит, все время там все говорят психосоматика. А на самом деле очень важно сначала отсечь какие-то варианты действительно каких-то заболеваний физических.
0: Давайте даже такой пример возьмем. Вот у человека болит зуб. Но предположим, что это психосоматическая реакция. Да? А вот эта боль – это уже следствие. Ну, придет он ко мне на психотерапию. У него болит зуб. Вот я просто с трудом представляю, какой будет разговор. О чем он мне расскажет? Кроме того, как у него болит зуб, он не может до него дотронуться. В первую очередь всегда ты должен обращаться к врачам. Вот самый простой пример. Или нога сломана. Но предположим, что это психосоматическая тоже реакция. Но у меня нога сломана, в конце концов. Меня вот поражает до сих пор, как люди это воспринимают, что нет, это психосоматика, ты не понимаешь. Я говорю, ну да, а то, что в медицине уже больше 2000 лет, это не важно. Мне очень жизнь.

0: Вот Фрейд же был прав. Ну, есть такой стереотип взять. Хотя он никогда, кстати, про психосоматические реакции не говорил. Даже если посмотреть, он описывал при проявлении невроза. Только, скажем так, когда он помогал, Анна О, знаменитая, что якобы психосоматические реакции пошли немного на убыль, потом наоборот, они усилились, когда лечение показало, когда наоборот лечение прекратилось.
1: Алексей, вот вы рассказываете, что вам клиенты, даже которые сломали ногу, могут доказывать о том, что это психосоматика. То есть получается, что у вас такие клиенты, которые очень стремятся к психологу. А вот мы, наоборот, часто сталкиваемся с таким моментом, что люди не хотят идти к психологу, что до посинения ходят по врачам, потом бросают, говорят, что ну смысл ходить к врачам, к этой, ну, наша медицина, она ничего помочь не может. Я вот уже 2 года хожу, и вот как у меня были головные боли, или там как у меня есть аллергия, так она и есть. И человеку там, может быть, там один знакомый, второй скажет, ну, слушай, может быть, что-то вот связанное там, может быть, ты нервничаешь много, может быть, к психологу сходить. Да, там люди махают рукой, говорят, да ну фигня какая. Вот. Вопрос именно по поводу того, как люди ходят и не ходят к психологам.
0: Ходят, не ходят к психологу. Ну, во-первых, то, что вы говорите, они приходят знать не равно делать, я бы сказал. Если уж с чего вы начали, давайте на несколько разделю, если вы позволите. Знать не равно делать. Они приходят не доказывать, это психосоматическая реакция. Да, есть знаменитая книга Фрейда «Действия, совершаемые по ошибке». Я всегда говорю, ну, знаете вы, а дальше что? Этот вопрос ставит в ступор. Ну, он, конечно, не такой грубый, я просто сейчас суть вложу. Вот вы узнали, что вот, ну да, это психосоматическая реакция, там сами себя условно наказали по этой теории. Что изменилось? А человек замер. Второе, что он касается, что он не ходит психологом, потому что есть такой миф, извиняюсь за грубость, что психологом ходят психи. На самом деле, это как раз еще один из показателей высшего образования на 3-м курсе. Это будет специалитет, бакалавр, разницы не будет. Начинается курс психиатрии или введение в психиатрию. И спрашивают, в чем разница между психологом, врачом, психиатром. Все говорят, тут же, ну он же врач. Говорит, ну хорошо, а еще в чем разница? Эм, тишина. И вот тут нужно поднимать именно основы. В чем разница самой медицины и разница психологии. Есть МКБ сейчас. Я беру все в СНГ. Аналог есть и в Америке, на Западе, то есть ДСМ пользуется. Мы берем МКБ, это 10-я версия. У нас уже вот вышла 11-я и активно пользуется. Это, грубо говоря, такой, как врачи шутят, справочник болезней. А болезни называются патологией. От слова патос – нарушение. И любой диагноз, который вам поставили, можете посмотреть в этом МКБ. У психологов слово патология отсутствует. У нас психологический феномен. И вот пока врач не поставил диагноз, я буду говорить, что этот человек абсолютно адекватный. И были реальные случаи, так как я проходил практику все-таки в разных местах, да и сталкивался. Я беру диагностику, и я понимаю, что передо мной пограничное расстройство личности. Я возьму такой диагноз, чтобы абстрактно было. Я прекрасно по тестам это вижу. Но я говорю, на мой взгляд, нужно обратиться к психиатру. Он говорит, со мной все в порядке? Я говорю, да, с вами все в порядке. Он обратился к психиатру, психиатр ее не увидел, и я сказал, все. То есть нет. Хотя тесты на тот момент показали, что да. Пока человек не сходит к врачу, я не могу сказать, что он псих, что у него какой-то диагноз или еще что-то. Такое нет. И психологам поэтому ходят абсолютно здоровые люди. Мы все равно, даже когда у человека диагноз, мы к ним относимся как... Обычно это, конечно, в негативном воспринимают, но как к особенным людям. Вот у каждого из нас есть своя особенность, у каждого из нас есть своя индивидуальность. Но вот это часть его индивидуальности.
1: Алексей, приведите, пожалуйста, еще какие-то примеры, когда к вам пришли с психосоматическими реакциями.
0: Астму хотели поставить тоже девушке. Это был интересный случай. Она задыхалась. И ей думали, что у нее астма. Ну, похоже, приступы, потому что вроде как бы задыхается и... Ну, как врачи всегда наблюдают, независимо ни от чего, ни по времени, просто могла начинать задыхаться. И кто-то ей сказал, сходите к невропатологу, потому что у вас руки немного трясутся, да, то есть у вас, значит, очень сильная тревога. Невропатолог так на нее посмотрел и начала ее спрашивать. А я знаком с этим невропатологом. Она начала ее спрашивать, она замечает такую вещь, что когда ты затрагиваешь определенные темы, она начинает задыхаться почему-то. Ну, и хуже, и тяжело становится прям дышать. И она так на нее посмотрела и говорит, у тебя нет астмы. Там просто эта реакция, потому что я слышал потом невропатолога, и он рассказывал, говорит, ты бы видел глаза этой девушки в этот момент. Ее ко мне направили. Кстати, я был удивлен, говорит, ну, ей поставили, кстати, диагноз астма, а невропатолог и сказал, у тебя нет астма. Ей ставят этот диагноз, он, я говорю, а зачем вы ко мне пришли, у вас же астма? Она говорит, ну вот невропатолог сказал. Я говорю, да, ну давайте. Послушал ее, и я начал понимать, почему. Потому что, когда мы затрагивали тему того, что она просто не справляется, она начинала задыхаться. Вот был такой интересный момент. И мы начинаем развивать. Это первая была сессия, вторая, третья, четвертая. Там на шестой сессии. Я поднимаю уже этот вопрос открыто. Я говорю, а вот вы знаете, вот вы не справитесь сейчас. Вот что с вами произойдет? Говорю, вот представьте, вот все, у вас не получается это сделать. И оно с трудом начинает дышать. Я говорю, вам не кажется странным, что стоило мне сказать, как вы с чем-то не справляетесь, вам дышать плохо? Тяжело вы дышите? Она говорит, да. А потом выяснилось, что она всегда брала ответственность за всех. Грубо говоря, в своем окружении она всегда в первую очередь думала о них. А потом, когда мы разбирали первый источник, там очень интересный момент проявился, что с чем связано дыхание. Мы когда говорим, мы же выдыхаем. И вот видели, когда вот спорят двое, чтобы люди тоже представляли. Один другому пытается доказать, ему как бы воздуха не хватает. Как будто и у него появляется ощущение, если внимательно присмотреть. Кто хочет, может прямо это скоро увидеть. Что он не доказывает ему, он хочет быть услышанным. У него ощущение, что его не слушают. Ну как, слушает, но не слышит. То есть, чтобы его именно услышали. Это, кстати, два разных процесса. И там начали проявляться ситуации, которые происходили даже со мной. Там идея все-таки же отношений задействована, что мы это будем повторять, эти ситуации. Она начинала замечать, что она не слышит. Она брала ответственность за меня. Ну, вам же плохо, вам же неприятно это слушать. Я говорю, кто вам сказал? И она со мной училась тому, почему реконструкция была со мной в этот момент. Психотерапевт всегда может выступать в том плане, как модель взаимодействия новая, которая будет вноситься в мир. Что ее слышат и слушают, что она важна. И что она не обязана заслуживать там, через ответственность, любовь и так далее. И у нее почему-то астма начала проходить.
1: Сколько понадобилось времени работать, вот, чтобы ушло это?
0: 3 месяца.
1: Угу.
0: А вот чтобы жизнь изменилась, это уж извините. Там чуть больше года. Но это не значит, что она раз в неделю мне весь год приходила. Нет, потом, конечно же, у тебя. Во-первых, астма у нее прошла, ей легче стало. Во-вторых, потом ты можешь приходить там уже раз в 2 недели. То есть это просто обсуждение того, что у тебя за жизнь происходило. Потому что ну, ей было, давайте так, около 25. Я просто так назову. То есть человек столько жил и жил в этой модели. И вдруг резко начать менять модель своей жизни, это очень сложно. Поэтому да, около года ушло на это.
1: А вот когда вы говорили, что со сломанной ногой человек приходил, вот доказывал, что психосоматика, мне как раз пришла мысль в голову про самоповреждающее поведение.
0: Self-harm.
1: Ага. А вот здесь, конечно, скорее это как бы от чего-то другого идет, да?
0: Вот это как раз в чистом виде. Этот человек находится, он живет через чувство вины. Там, если взять такую модель интересную, чувство вины является его двигателем. Вот если он не виноват ни перед кем, он ничего делать не будет. Там такая парадоксальная немножко модель. Он живет чувство вины, но он не осознает его. Как бы вам объяснить? Вот как ребенок, который там в комнате находится, когда родился, он не знает же, что мир существует. Он просто не понимает, ему не с чем сравнивать. Также вот и такой человек. Самоповреждающее поведение — это не психосоматическая все-таки реакция. Ну, можно ее, конечно, такой назвать, но это немножко в другой области. Там человек наносит себе вред. Раз. Там связка идет целая. Все-таки кризисный психолог периодически сталкивается, особенно у подростков, это популярно, когда они себе наносят вечер.
1: Это как наказание себя? Или это как какая-то стимуляция? Или это что?
0: Смотря что мы имеем в виду. Если я беру и говорю, что это ОКР, например, обсессивно-компульсивное расстройство, то это психиатр его должен поставить. Там есть навязчивые ритуалы, которые связаны с самоповреждением, раз. Почему мы говорим, важны психиатры? Потому что там очень сильная тревожность, и психиатр просто стабилизирует его. Если мы говорим о том, как вы привели пример, что там наказание, то тогда там в конце должна быть боль. То есть он так себя наказывает. Это такая тоже автоматическая цепочка. Стимул, реакция, вина, стыд, наказание. И там вот он по кругу так идет. И одновременно, если он живет в этой модели, это является его движущей силой. Если он не виноват, он не двигается. Он там даже будет такое парадоксально, он будет тянуть до последнего. Вот когда на него отругаются, что вот ну нужно делать, он начинает делать.
1: Ну, то есть это вот уже модель такая жизни, да, где одно тянется за другое, и просто без какого-то элемента ничего не работает.
0: Да, и есть третья вещь, есть такое понятие, как боль эмоциональная. И вот подростки эту боль такую проживают через физическую, я бы сказал. Вот им больно, им неприятно, они не поняты. И они эту боль так ощущают и упускают. Потому что по-другому они просто не умеют. Им никто там не объясняет, что на самом деле, знаешь, можно поорать в подушку, не знаю, побить грушу или еще что-то. Вот они понасмотрятся. Вот тут, кстати, это мое личное, но такие модные вещи, как там «посмотри, там он режет руки», еще что-то. Я говорю, что это хорошего? Ну, иди подушку побей, иди еще что-то сделай. Обратись к друзьям, скажи, что тебе плохо. Ну, вот такие вещи ты расстречал, если уж брать. Просто один аспект может обозначать очень много. Это как все говорят, у меня апатия. Я говорю, а что обозначает апатия? Это просто симптом. Симптом чего это сейчас? У вас может быть депрессия, у вас может быть хроническая усталость, это у психологов, это эмоциональное выгорание. А может, это эффект прокрастинации какой-либо. И у вас апатия временная, просто вы сейчас ко мне пришли. Ну, такой же вам пример.
1: А у вас в практике были подростки, да, с самоповреждающим поведением?
0: Так как я кризисный психолог, они просто обращались. Были самоповреждающие, были те, у кого суициды были. Это немного другая тема, но вот когда ты слушаешь, как они пытались себя убить, я думаю, где вы находите эти способы? Вот где? Там такое иногда я послушал, там съесть стекло, еще что-то. Я такой, зачем?
1: Но это связано с демонстративностью или это просто... Правда, вот какие-то такие необычные способы, чтобы выделиться из окружающей массы.
0: Демонстративность — это привлечение внимания. Это не как все думают, он к себе привлекает внимание. Он привлекает внимание, он, грубо говоря, говорит неплохо. Для чего он привлекает внимание? Демонстративность, которая просто привлекает внимание, выделиться из массы, это немножко другое. Так он привлекает все внимание. Если мы говорим про истинных суицидников, я бы сказал так, что всегда при суицидальных случаях, это, кстати, психосоматическая реакция в первую очередь, психика не выйдет выхода в сложившихся ситуациях, постоянно испытывает такую душевную боль, гнев тебе не помогает, выбраться ты не можешь, ты безвыходен, сильные эмоции подскакивают, вот в этот момент человек собой что-то может совершить. Тут психика доминирует, она видит это как единственный выход, кстати. И вот надо в этот момент эмоциональное напряжение просто сбрасывать. Вот если ты успеешь, то да. Просто вспомнил случай, много раз такое был. Пишет девушка 14 лет, там, плохо все. Я говорю, там, скажите, что вы слышите, что вы видите. Ну, реально, пытаюсь вернуть тебе. А что слышать? Он говорит, я на крыше стою, тут шум. Что я должна услышать, кроме шума ветра? Я понимаю, сейчас что-то напишу, он просто шагнет. Туда-сюда. В конце говорит, ой, спасибо вам большое. И правда, зачем умирать? В жизни есть такие прекрасные вещи, как мороженое и доширак. Но вот про мороженое я согласился, а про доширак я впервые подумал, что он жизнь спас кому-то.
1: Надо же, он может кому-то спасти жизнь.
0: Ну, она так и написала, говорит, мороженое и дошик. Я такой...
1: Ну, хорошо, что все закончилось хорошо. Таким необычным способом, но...
0: Ну, часть была профессии, хоть и тема немножко сегодня другая.
1: Спасибо вам, Алексей, что вы побеседовали с нами. Было очень познавательно. Напомню, у нас в студии Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Мы очень рады вас слышать. Надеемся на новые встречи.
0: Спасибо. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо, всего доброго. И с вами я тоже прощаюсь, дорогие радиослушатели. Напомню, с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект «Вологодский РОВОС» стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах «Обилимпикс». В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат «Обилимпикс». Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате «Обилимпикс». В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Открывает наш сегодняшний эфир Надежда Варсак с песней «Звезды в кондукторской сумке».

0: В эфире «Воз зрения». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воз зрения» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воз зрения» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, в ходе отчетно-выборной кампании в 10 местных организациях Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых поменялись председатели, и в рамках нашей программы мы хотим вас постепенно познакомить с ними поближе. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью, которое подготовила Галина Гусева с новым председателем Петроградской местной организации ВОС Натальей Кирилловой, сменившей на посту председателя Надежду Варсак, возглавлявшую организацию на протяжении 15 лет.
2: Наталья Борисовна, поздравляю вас с тем, что вы стали председателем местной организации «Петроградская». Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, потому что мы вас еще не знаем.
3: Я родилась в Ленинграде, в семье блокадников, и бабушка у меня с мамой здесь всю блокаду прожили, поэтому у нас вот эти традиции ленинградские, петербургские в семье всегда очень соблюдались и до сих пор как бы соблюдаются. Вот жила в Петроградском районе, заканчивала здесь школу 77-ю в Петроградском районе, потом поступила в Первый медицинский институт, закончила его в 89-м году, работала на неотложной помощи в Петроградском районе, вот, потом в Первом медицинском работала. Короче говоря, потом у меня возникли проблемы со зрением. Вот с 2005 года я инвалид по зрению второй группы. Вот. Но все равно продолжала работать, просто уже в другой сфере. Перешла работать врачом в социальный дом на Чкаловском, 30. Вот в связи с тем, что там по моим физическим данным уже в обычном здравоохранении мне было тяжело, а там как бы вот мне было очень комфортно. И отработала там 20 лет до декабря 2025 года. Вот, потом трудовая деятельность моя закончилась, и так получилось, что с течением обстоятельств, судьбы, я вот оказалась здесь, в Петроградском районе, но уже в качестве председателя местной организации Всероссийского общества слепых.
2: А когда встали на учет в местную организацию «Петроградская»?
3: В 2006 году.
2: Ого, то есть вы давно уже?
3: Ну, да, числюсь уже давно, но, к сожалению, поскольку мне удалось очень реабилитироваться, вот после получения инвалидности был достаточно тяжелый период длительной реабилитации. У меня тогда я на Джамбула попала, как первый раз получивший инвалидность, там мне очень помогли как бы вписаться в обычную жизнь. И я смогла найти работу по специальности, которая мне могла ее исполнять. То есть до общества слепых у меня времени тогда не было. И вот все это время, хотя я официально продолжала как бы... Членский билет у меня с 2006 года. Он у меня хранился никуда, я его не делала. Все время на него смотрела. Но общество слепых от меня было как-то вот далековато. Я не знала, что здесь, оказывается, идет такая интересная жизнь, что здесь только замечательных людей. Здесь вообще действительно можно и реализовать свои способности, какие-то интересы. Ну вот, и вот все равно как бы жизнь так развернулась, что я здесь опять оказалась в этом обществе, такой вот кругом пройдя вот 20 лет просто формального членства и вот до председателя местной организации.
2: Ничего себе, ровно 20 лет получилось, а прям юбилей отметили и пришли в председатели.
3: Ну, практически, да, так получилось. 16 февраля здесь прошла отчетно-выборная конференция, на которой вот меня избрали председателем. Но, по сути говоря, работа для меня оказалась совершенно новая. Вот, и приходится вот все это осваивать по ходу дела. С помощью, конечно, коллег, других председателей, ну и вообще всего коллектива нашей региональной организации. Уже тут познакомилась и с председателями, и с Алексеем Борисовичем, конечно, ну и вот с другими сотрудниками, да.
2: Вы уже сказали, работали врачом, и, собственно, с рождения в Петроградском районе. Вы, наверное, уже даже и знаете кого-то, кто сейчас является членом вашей организации.
3: Да, конечно, как только меня избрали, Вот, я сразу же стала знакомиться с активом, который здесь, ну, приходит актив, уже знаю людей, которые действительно, на которых можно положиться. Вот предыдущий председатель Надежда Сергеевна Варсак, она была здесь 15 лет председателем. Вот, естественно, я на нее очень опираюсь, она мне помогает и советом, и такой вот дружеской поддержкой. Познакомились с активом, кто сюда приходит, кто интересуется жизнью общества, готов участвовать, помогать. Ну а с остальными у нас организация, конечно, очень пожилая. Очень много инвалидов первой группы возрастных, старшей возрастной группы, вот, которые практически, вот, связь с ними только телефонная поддерживается, такой вот контакт. Ну вот сейчас я как раз этим тоже как бы часть моей работы, то есть знакомиться с членами общества хотя бы даже пока по телефону, ну, чтобы знать, кто у нас в обществе, кто как живет, у кого какие проблемы, чем мы можем помочь, может быть. Вот тоже такая вот работа сейчас идет.
4: Как пришли к тому, чтобы стать председателем организации? Это непростая работа.
3: Ну, ты как пришла? Ну, получилось там так, поскольку вот в декабре, значит, я закончила свою официальную трудовую деятельность по основной специальности, то есть первая мысль у меня была, что я вообще больше работать нигде уже не буду. То есть, ну, все, достаточно, у меня 40 лет стажа, вот, как бы думаю, ну, ладно. Значит, так, раз так. По специальности мне работать уже сложно, пока я работала в социальной сфере. Получилось так, что вся наша медицина перешла полностью на компьютерный проект. Я еще уходила, когда мы историю болезни писали от руки. Вот. А сейчас уже все знают, все ходят в поликлиники, все знают, что доктор работает с компьютером. То есть он смотрит в компьютер, он печатает в компьютере, все направления, все компьютеризировано. Для меня, как инвалида по зрению, работа с компьютером в профессиональном таком вот режиме, она не подходит. То есть я работала всегда и в социальной сфере с людьми непосредственно. И по минимуму бумажные печатные работы, вот это все. Ну и решила, ну раз так, значит так. Значит, я не буду работать, значит, я буду дома заниматься домашними делами, все. И 2 месяца я прекрасно провела время, приятно вспомнить, утром просыпаешься, никуда идти не надо, торопиться не надо. Кофе, там все прекрасно, бассейн, прогулки, там все замечательно. Ну, думаю, ладно, значит, ну что ж, надо посмотреть. И тут я вдруг вспомнила, что здесь, в Петроградском районе, когда-то, когда я еще получала только инвалидность, нас водили в музей для слепых, что там было такое ДК Шелгунова. Думаю, дай-ка я поищу в интернете, посмотрю, что ты, да, действительно, долго искала, его же переименовали, теперь не ДК Шелгунова, по-другому, но нашла информацию, открыла, и вдруг с удивлением узнала, что здесь чего только нету. И танцы такие, и хоровые студии такая, театр, музей, боже мой, думаю, и английский язык, и игра на гитаре. Думаю, дай-ка я это куда-нибудь-то запишусь. Времени у меня теперь много. Ну вот, значит, записалась на английский язык, все познакомилась с преподавателем, И, кстати, пока я там смотрела, вдруг мне такая выскакивает окошечко с анкетой. Заполните анкету. Ну, я заполнила анкету, и там была такая позиция, готовы ли вы работать в структурах ВОЗ. Галочку я поставила. Вот. И, как бы, к моему удивлению, буквально не прошло нескольких дней, мне звонит из отдела кадров Наталья Анатольевна. Вот. Мы с ней немножко переговорили, тоже ей рассказала о себе, что я работала. Вот Чкаловский 30, социальный дом, то есть социальную сферу я, как бы, хорошо знаю, контингент пожилой – это мой контингент. Вот. И она пригласила меня на собеседование в отдел кадров. Вот. И когда я пришла в отдел кадров, вот, и она говорит, у нас вот как раз освобождается должность вот, председателя Петроградской местной организации, вот, и не хотели бы вы, значит, попробовать себя вот в этой должности. Ну, вот так получилось. Рассказала приблизительно, что делает председатель. Я пришла сюда, познакомилась как бы с Надеждой Сергеевной. Варсак, рассказала она мне, ну, я решила, что, в принципе, наверное, я это смогу, Может быть, нет, но попробовать стоит. Вот. И вот так вот и получилось, что я здесь была избрана председателем. Меня представили, конечно. Возражений ни у кого не было из присутствующих на конференции. По моей биографии, по моим, так сказать, прошлым заслугам. Вот так вот я здесь оказалась председателем.
4: Ничего себе, прям судьба, какая интересная история, если честно. Плюс к истории, вы излучаете такой свет и доброту, очень приятно с вами общаться. Что было самое сложное? Что, может быть, даже сейчас остается самым сложным? Ведь, по сути, прошло всего 2 месяца, да?
3: Да, да. Ну, что сложного? Вначале, конечно, я пришла вообще, для меня было очень удивительно. Мне так смешно было. Не то, что смешно, но как-то так. Я вдруг почувствовала себя, у меня было такое легкое ощущение дежавю, потому что проходила отчетно-выборная конференция, вдруг начали избирать мандатную комиссию, ревизионную комиссию, там, председатель, ну, голосовали мандатами. Я прям почувствовала себя тогда же как-то с легкой такой ностальгией, вспомнив свою комсомольскую юность. Как у нас проходили все эти собрания, вот это, то есть вот эта даже терминология, она была вот из того прошлого насчет мандатной комиссии, ревизионной, подсчетной. Вот. И, конечно, так думаю, ну, интересно, так вот организация, да. Ну, вот, не то, что сложно, просто как-то так необычно было. Я уже совсем, конечно, оторвалась от всего вот этого. Но сложно то, что незнакомо все просто, как бы совсем другая сфера деятельности. Надо, чтобы мозг немножко перестраивался. Вот сейчас у меня чувствую, что мои медицинские знания, которые они не востребованы стали, они стали немножко как бы уходить. А вот то, что востребовано, оно стало как-то сейчас больше развиваться. Мне очень... было интересно здесь вот посмотреть, вот как я была стала ходить вот на эти мероприятия, которые ЦКСР устраивает у себя, совершенно потрясающие люди, которые, ну, не то плохо слабовидящие, вот как я, допустим, и другие, которые вообще незрячие, насколько они позитивно настроены к жизни. Вот эта вот жажда жизни, жажда участвовать, не сидеть у себя дома, не запираться, не жаловаться, как бы что, почему, кто виноват, что делать. То есть люди живут нормальной, полноценной жизнью, и они радуются этой жизни. Я была вот на фестивале клуба «Невский проводник», вот специально пошла посмотреть по расписанию. Ну, это просто вот, ну, потрясающе совершенно. Я всем знакомым своим рассказала. Вот, ну, что вот, и они все так настолько удивительно, что незрячие люди, я говорю, они живут, вы понимаете, они живут полной жизнью. Даже в отличие вот от моих пациентов, которые там вроде бы у них, ну что, ну, это бесконечно все плохо, все не так, все виноваты, все, погода, природа, правительство, космос, там все виноваты кругом, и все плохо. Вот все плохо. А что плохого? Ну, все. И здесь совершенно другая атмосфера, обстановка. И для меня это очень оказалось неожиданным, но приятно неожиданным, что здесь вот нет этого ощущения какой-то безнадежности, тоски и полного отсутствия жизненной перспективы. Здесь это совершенно все наоборот. То есть люди видят свое, что они хотят жить, и они хотят жить полноценно, и они интересуются всем, приходят сюда и на мероприятия, и, а там что какое, а что в Шелгунова у нас, а куда мы еще пойдем, а какие у нас планы, а давайте то, давайте это. То есть и здесь это, то есть не только, я еще сама от этого всего получаю какой-то вот заряд позитива, энергии и желания как бы что-то делать для людей, для которых это действительно реально нужно и востребовано.
4: Остались ли вы в коллективе английского языка? Или, может быть, еще что-то себе насмотрели?
3: Нет, пока только в английском языке. Мне там все очень нравится. Общение идет, мы онлайн занимаемся. Единственное, что я не успеваю, мне очень много приходится пропускать занятия, потому что я здесь пока еще, ну, не успеваю закончить все здесь, чтобы успеть туда подключиться. Но надеюсь, потом как-то какая-то система уже будет, я смогу как-то время свое структурировать, чтобы и там тоже стало. А попробовала я себя еще в оригами. Наталья Матвеевна Жарова приглашала на занятия, и я, конечно,
5: конечно, очень заинтересовалась, потому что работа великолепная. Вот видите, она мне здесь как раз вот тут. Это вот ее работа здесь у нас на столе. Да? Видите, это потрясающе просто. Это какая-то хирургия даже. Хирургия вообще рукоделия, да, переводится. Так вот именно эта вот тончайшая работа, вот, это фантастика. Я хотела себя попробовать, и тут я поняла, что это вот это точно не мое. То есть вот это требует, ну, такого вообще пункта, вот тонкая вот эта вот работа вот этими пальцами, складывание, терпение, усидчивости, вот это, конечно, нет, вот хотела я себя попробовать в оригами, но вот, к сожалению, это нет. Но всем вот, вот хочу у себя еще и такая здесь в обществе тоже как бы информацию дать, и чтобы обязательно вот у кого есть вот эта вот склонность к мелкой такой вот скрупулезной, аккуратной работе, то есть это вообще, то есть такое, видимо, люди от этого получают удовольствие, когда вот ты сидишь, складываешь и получаешь вот такой вообще шедевр в результате. Но вот это точно, вот, к сожалению, это не мое. Мне вот что-то такое более, не знаю, но планы-то есть. У нас же тут еще осенью, я так понимаю, там большая программа по всяким
4: конкурсам,
5: да. Мне надо вот этим еще заняться. А у нас такая возрастная организация, то есть у нас больше половины, это 80-90+, со всеми, так сказать, вытекающими. И поэтому как тут? А надо команду по интеллектуальным играм. То есть надо искать людей, которые вот хотят, могут и готовы. Потом там конкурс чтецов, певцов, поэтов. И вот как-то так вот это надо тоже как-то искать людей, организовывать все это, чтобы участвовать в этих конкурсах. И, ну, и не просто участвовать, но еще на каком-то уровне. Потому что здесь уровень, вот то, что я успела посмотреть, достаточно высокий. И просто так там это не пройдет, там выйти там, для галочки. То есть это действительно надо будет большой труд, да, в подготовке. Так что, не знаю, может, мне самой придется еще пойти чему-нибудь учиться, чтобы, не знаю, посмотрим. Планы есть, конечно, да.
4: Значит, на сцене вас еще увидим.
5: Не знаю, не обещаю, да, потому что тут надо же просто выйти. Я в разговорном жанре, наверное, смогла бы еще выступать. Вот мой жанр – это разговорный. А все, что касается пения и танцев, это, наверное, навряд ли. Вот, так что, ну, посмотрим, кто знает. Так все. Бывает все очень неожиданно. Да.
4: Какие планы на ближайшие 5 лет?
5: Планы. У нас план составлен, мероприятие. Мы на 5 лет уже план составили и все отправили на 5, на год, на месяц. Ну, будем продолжать, конечно, работу, все, что положено по уставной деятельности, все, что входит непосредственно в функциональные обязанности председателей местных организаций. Это все, конечно, в плане все будет выполнено. Вот. А на ближайший, а так мы на ближайший план у нас на месяц мы стараемся, чтобы у нас тут, конечно, мероприятие. Здесь надо, здесь есть 2 клуба: хозяюшка, здравушка. Вот хочу как-то их, может быть, немножко активизировать, вот эту работу, чтобы она шла, ну, как-то так. Люди у нас все-таки контингент пожилой. Это осложняет, конечно, работу. Но что делать? Будем работать с теми людьми, которые этого хотят, могут и готовы.
4: Что пожелаете себе, как новому председателю, как человеку, который осваивает новую профессию, можно сказать, да, какие-то новые знания? Ну и, в принципе, что можете себе пожелать? Сейчас весна, будет лето скоро.
5: Себе пожелать... Себе пожелать хороших встреч в дальнейшем с членами, познакомиться поближе с другими председателями, потому что с теми, с кем я уже успела познакомиться, это, конечно, люди очень опытные, которые работают уже давно в организации, готовы помочь. Вот хочу как-то здесь познакомиться, узнать, а что, как у вас, а как у вас, а как у вас. Они все очень доброжелательны. Если будут вопросы, звоните, конечно. Вот. Хочу, чтобы мои члены здесь, в Петроградском районе, тоже как-то немножко вот те, кто еще не готов сюда прийти или заняты какими-то своими делами, чтобы они к нам приходили, и мы тут будем вместе что-нибудь решать и искать какие-то новые формы работы. Потом у меня еще есть такие задумки, вот на лето себя оставила, не знаю, получится или нет, посмотреть. Куда-то далеко с нашими, конечно, мы не сможем. Они пожилые, многие уже не только плохо видят, но и плохо ходят еще. А что-то здесь в районе, вот какие у нас тут есть музеи. Они очень, кстати, очень интересуются. Вот мы со Стрельнинской программу стали скачивать. Я просто вот звоню и говорю конкретно, а там в музее там то-то, то-то, то-то, то-то. Пойдете? Ой, да, нам нравится, мы пойдем. То есть как-то посмотреть, а что еще у нас в районе? А может быть, у нас тут много таких, знаете, небольших музеев в Петроградском, которые тут близко. Вот, может быть, туда сходить, может быть, нам там какую-то экскурсию организуют, как общество слепых. Вот с тем, с кем я успела уже переговорить, как-то люди очень сразу, когда слышат общество слепых, у них же даже тон меняется разговора. Да, все сразу становятся такими внимательными, такие все вежливые. Вот. Так что планы есть. Ну, вот у нас что еще? Да, ну, ищем благотворителей, вот, что называется, со всеми друзьями уже переговорила, и не только со своими, но еще со своими. И у мужа тоже, говорю, слушай, у тебя, говорю, друзей-то много, там кто чего, а кто нам чем может помочь? Давай-ка мы тоже со всеми сейчас переговорим, узнаем, вот тоже эта работа у нас есть, к маю месяца у нас уже есть практический результат даже этой работы. Вот, очень нашли хороших людей, которые готовы нам сделать подарки к 6 мая для наших членов общества, которые к нам придут сюда в организацию. Вот мы еще и хотим их порадовать непосредственно еще и небольшими такими подарками. Так что вот это тоже большая работа. Надо вот искать людей добрых, отзывчивых, которые тоже нам готовы чем-то такого, что-то сделать такое хорошее. И им самим это тоже доставляет, я так понимаю, им тоже радость, что они могут кому-то помочь. Ну вот пока такие планы, а дальше посмотрим, вот как пойдет. Надеюсь, что будет получаться что-то.
4: Я еще раз вас поздравляю. Надеюсь, что все ваши задуманные планы, конечно же, реализуются. Надеюсь, что все будет хорошо. Хочу пожелать членам вашей организации, конечно же, здоровья. Пускай они почаще приходят в организацию, побольше вас радуют. Ну и мне кажется, что, я повторюсь, местная организация Петроградская начала, наверное, свою, ну, можно сказать, новую жизнь.
5: Спасибо большое. Я думаю, что это не новая жизнь, а жизнь будет продолжаться. Жизнь будет продолжаться.
4: Очередной

Завершает наш сегодняшний выпуск представительница молодежи Петроградской местной организации ВОС Ольга Лысенко. А я, Александр Гусев, на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. До свиданья.

0: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.

0: Здравствуйте. Сегодня 4 мая 2026 года. Позади праздники. 29 числа это, конечно, два мероприятия. Прежде всего, это День собаки-проводника, международный праздник, который отмечается вот в последнюю среду апреля. И мы получили очень много прекрасных постов и, конечно, благодарностей вот этому прекрасному техническому средству реабилитации, нашей школе собак-проводников во главе с Артемом Анатольевичем Останиным и с его командой. Надо сказать, что действительно это уникальное учреждение Российской Федерации, в общем-то, очень популярно. Ну и, наверное, те прекрасные фотографии, где мы с Михаилом Борисовичем Терентьевым побывали в этой школе, познакомился он со всеми процессами, со всеми вариантами работы. И, конечно, в общем-то, пообщались с его четвероногими жителями этой школы, особенно со щенками. Я очень рад, что всем такое проведение этого дня понравилось. Ну а у нас прошла в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых заседание очно-заочное центрального правления. Мы отработали варианты наших правовых документов. Хотелось бы вручить, конечно, нашей олимпийской чемпионке по лыжам и ее ведущему награды, но это не получилось. Ну, в принципе, еще раз я могу сказать, само заседание правления прошло в нормальном демократическом режиме. И, конечно, были варианты попытки, так сказать, решения каких-то не совсем правильных вопросов юридических. Но все было разрешено дипломатически, парламентским языком. И я думаю, у коллег, в том числе и члена парламента Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, вопросов не возникло. И я хотел бы сказать, что заседание Центрального правления рассмотрело и, в общем-то, познакомилось с новыми председателями, с новым директором МАГСвета и, конечно, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, влияют на политику Всероссийского общества слепых. Были приняты ряд документов, постановлений. Ну, все это было в хорошем техническом состоянии. Я думаю, было все подготовлено. Реально со всеми документами мы ознакомились. Ну, было определенное предложение от Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, ее председателя Валентины Ивановны Прудковой, по поводу предприятия ООО «Крастем». Каких-то экономических бизнес-планов предложено не было. Было предложено, ну, только, извините, делать ремонты помещений, которые как будут использоваться в дальнейшем, пока непонятно. Много лет они простояли пустыми. Центральное правление рассмотрело эти все вопросы, ну и вынесло свои решения. На следующий день, 30 апреля, мы провели, в общем-то, совет ветеранов Всероссийского общества слепых, который возглавляет депутат регионального парламента Подмосковной Думы Вшивцев Владимир Сергеевич. Очень четко, как всегда, понятно, для членов совета были озвучены все те вопросы, что связаны прежде всего и с людьми, пострадавшими на СВО, с людьми, которые требуют реабилитации, вопросы обеспечения инвалидов по зрению, в том числе и автотранспортом. Я думаю, это тоже злободневно, потому что в свое время этот вопрос решался и был решен. Потому что человеку нужно передвигаться, нужно, в общем-то, решать какие-то вопросы. Я думаю, и поездки для него очень необходимы. Ну, а главное, дальше пошла наша всероссийская акция «Честь имею». Совместно с членами Центрального правления Всероссийского общества слепых мы возложили цветы к памятнику солдатам погибшим во время Великой Отечественной войны. И, конечно, эта акция придала такой вес всей той дальнейшей нашей экскурсии «Подвиг народа», на которой мы полностью ощутили и узнали для себя много нового о том, как же были тяжелы те годы, те дни, которые шла Великая Отечественная война. Я вспоминаю все эти моменты, и тот очень эмоциональный рассказ экскурсовода, и, конечно, то, что мы пережили совместно все, наверное, пройдя от Брестской крепости до Берлина. Очень много детских экскурсий, которые, в общем-то, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Дети, детские голоса поют «Катюшу». И то, что мы видели, и то, что мы видели заседание Совета обороны у Сталина, и это все сделано очень хорошо и очень правдиво, и доклад Берии по эвакуации, и многие другие вопросы. Вы знаете, разбомбленные дома, вот это все, оно очень тяжело. И, конечно, мы прошли вот этот путь и ощутили, насколько сегодня, наверное, мы хорошо и замечательно живем. КСРК ВОЗ провело еще акцию, где люди повстречались, пообщались, попили чаю. Ну, а вечером был прекрасный концерт. Это просто чудо, которое состоялось в театре русской песни Надежды Бабкиной. И мы очень низко кланяемся этой великой певице, этой великой женщине, которая, в принципе, нас приютила и помогла нам вот в решении многих вопросов. Ну и главное, что, вы знаете, те люди, которые, в общем-то, долго и давно работают в обществе, в КСРК ВОЗ, и пользуются заслуженным авторитетом, наверное, успехом, эти артисты, эти режиссеры, эти ансамбли, эти ведущие, и, конечно, то, что реально он был посвящен все-таки победе. Великой победе был посвящен этот прекрасный, замечательный концерт. Он будет и в видеозаписи, и в аудиозаписях. Я думаю, он доставит много еще удовольствия всем нашим людям, которые его послушают. Ну и кто может, посмотрит. Дорогие друзья, ну а эта неделя начинается с того, что у нас сейчас состоится видеоконференция, на которой мы обсудим международную повестку дня с президентом Всемирного союза слепых, с представителями других организаций мировых, международных ассоциаций инвалидов. Ну, это будет серьезное, очень важное, наверное, преддверие того, что мы должны, в принципе, на сегодняшний день сделать для того, чтобы на международном уровне работать со всеми структурами, которые входят в том числе и в ООН, и в ЮНЕСКО, для большей популяризации нашей организации, ну и, естественно, всех тех дел, которые мы делаем. Наверное, такая текущая повестка дня, которая начинается сегодня, но я думаю, на неделе у нас будут еще ряд встреч, которые мы должны будем провести. Спасибо, друзья, всем хорошей рабочей недели, ну и встречаем великую победу.
1: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы коснемся периода 40-го, первой половины 41-го года в истории ВОЗ. В предвоенном 1940 году положение общества мало чем отличалось от предшествующих лет. Согласно архивным документам, наблюдается определенный слом нисходящего тренда по вовлечению в члены ВОЗ. И на конец 40-го года их количество равнялось 20 215 членам Всероссийского общества слепых. Всего же персонально было учтено 44 650 человек, что говорило о еще широком поле деятельности по вербовке в ряды общества. Первичной организацией общества являлась ячейка, затем отдел – республиканский, краевой, областной и центральное правление ВОЗ. Аппарат центрального управления состоял из 21 сотрудника, в том числе 3 работников центрального журнала общества. Число платных работников во всех отделах равнялось 191 человеку. Из 53 отделов общества 13 отделов возглавлялись президиумами. В 13 отделах было оргбюро, и 27 отделов возглавлялись уполномоченными. Было организовано 452 ячейки, из них 246 производственных, 98 территориальных, 68 учебных и 40 ячеек при домах инвалидов. Попытки донести до государственных чиновников мысль о том, что отчетно-выборная кампания по отделам и центру не проводила в течение последних 8 лет, оставались безуспешными. Имелся актив в количестве 3614 человек и 342 стахановца. Было охвачено соцсоревнованием 4833 члена общества, 204 ячейки и 50 местных отделов. Имелось 285 специальных предприятий и цехов, где трудились слепые. Из них в наркоматах легкой промышленности 19 единиц, текстильной промышленности, этому наркомату передали часть предприятий слепых из легкой промышленности, 14 единиц, местной промышленности 68 единиц, в наркомате социального обеспечения 6 единиц, в кооперации инвалидов 157 единиц, в кустарно-промысловой кооперации 9 единиц и прочих ведомствах 10 единиц. Всего на конец 40-го года работало 13 992 незрячих труженика. Имелось также 415 общежитий, в которых проживало 7117 человек. Народными комиссариатами местной промышленности и легкой промышленности систематически нарушалось постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 17 декабря 1937 года, где они обязывались закрепить число работающих и обучающихся слепых. Все остальные хозяйствующие системы также не выполняли постановления правительства о цифрах по трудовому устройству незрячих. Как и в предыдущие годы, отмечалась большая текучесть и простои из-за отсутствия сырья, особенно текстиля, пряжи, конского волоса, щетины и шерсти. Во всех системах отсутствовали работники, персонально отвечающие за трудоустройство и обучение слепых. Не было плановости и контроля исполнения. Отсутствовала учебная сеть. Только за первое полугодие 40-го года по кооперации инвалидов годовой план в 1390 работников был выполнен только на 12,9%, а в легкой промышленности при плане в 383 человека получилось уменьшение количества работающих на 69 человек. В местной промышленности план в 715 вовлеченных в труд незрячих был выполнен только на 20,7%. На 4 человека уменьшилось количество работающих в кустарно-промысловой кооперации, а по текстильной промышленности контрольные цифры в 141 человека, принятого на работу, были выполнены лишь на 6,4%. Наглядным примером реального положения дел в области трудового устройства на местах в 40-м году являются данные из Курского отдела ВОЗ. Отмечаю, что Белгородский промышленный комбинат наркомата местной промышленности имеет сапоговаляльное, бандарное, обойно-мебельное и корзиночные производства с 71 работающим там слепым тружеником, руководитель отдела описывает условия, например, в сапоговаляльной мастерской следующим образом. Помещение сапоговаляльного производства не приспособлено для производства. Оно низкое и темное. За отсутствием вентиляции в цеху всегда стоит густой пар, и на расстоянии шага ничего различить нельзя. Корзиночный цех, в свою очередь, обречен на простой до конца зимы, хотя в Белгородском районе нет недостатка лозы для корзиноплетения. Договор с колхозами на доставку лозы был Меспромом заключен, но этот договор не был Меспромом выполнен, и колхозники со своей стороны не сдали лозу. Отношение отдела местной промышленности к вопросам снабжения мастерских, где работали слепые, описывается как крайне неудовлетворительное. Например, областной отдел местной промышленности просто отказался выполнять указания наркомата местной промышленности о выделении Белгородскому комбинату 4000 метров ткани и 2000 метров мешковин, сославшись на то, что сначала нужно обеспечить механизированную мебельную фабрику, на которой, к слову, трудились только зрячие работники. Дирекция ряда предприятий старается сократить число работающих слепых, как, например, на трикотажной фабрике в Курске или сапоговаляльной мастерской в городе Кашине, где на 1 января 1939 года работало 58 слепых, а уже через год только 35 незрячих работников. Кооперсоюз должен был кооперировать в 1939 году лишь 20 незрячих, но и это задание не смог выполнить, а ситуация с областным отделом легкой промышленности была еще хуже, так как чиновники отдела прямо говорили, что в 1940 году не трудоустроить ни одного слепого, хотя свободные места имелись, например, в Кашинской мастерской. По отделу легкой промышленности за 2 года также произошло снижение количества работающих там слепых. На 1 января 1938 года их имелось 45 человек, а на 1 января 1940 года уже только 35 тружеников. Отмечается, что по состоянию на 1940 год 170 слепых в области ждут трудовую путевку, однако местные руководители не стараются вовлечь их в трудовое устройство. Что касается другого важнейшего направления деятельности общества, а именно культурно-просветительной работы, то в том же Курском отделе ВОС она продолжалась в плановом порядке. Курским клубом Всероссийского общества слепых была проделана следующая работа в 1940 году. В области политико-просветительной работы проведено 43 доклада. Из них на международные темы 10 докладов, на различные темы 33 доклада. Проведено 2 лекции на литературную тему, 30 лекций на медицинскую тематику, 75 лекций по профилактике слепоты и 25 лекций на различную тематику. В области художественной самодеятельности и спорта шла плодотворная работа и в Ивановской области, где работал 31 кружок, в том числе 3 музыкальных, 8 драматических, 9 хоровых, 2 шахматно-шашечных и 8 кружков громкой читки художественной литературы. В кружках самодеятельности по области всего участвовало 355 человек, в том числе в музыкальных – 24 человека, в драматических – 29 человек, в хоровых – 166 человек, в шахматно-шашечных – 11 человек, в кружках громкой читки – 85 человек. Хоровыми кружками поставлено 79 концертов среди населения, в том числе 22 концерта по радио и 35 драматических постановок. Однако были и отделы, где ситуация не отличалась позитивными моментами в культурно-массовой работе. Одной из таких была Свердловская область, в которой, согласно отчету, общая картина представляла следующей. Клубов для слепых в Свердловской области нет. Наши красные уголки отдельных планов не имеют. Работа в них планировалась поквартально в общих ячейковых планах. Так как красные уголки в то время являются местом для работы наших школ, а кое-где и столовой, то отсюда выделить планирование работы красных уголков из общего плана ячеек невозможно. В 1940 году активно обсуждался вопрос продолжения совместного обучения слепых со зрячими в средних и высших учебных заведениях. Если обучение незрячих студентов в вузах никем не оспаривалось и было давно признано целесообразным, то совместное обучение слепых со зрячими в средней школе вызывало много вопросов. Проблема была сложная, и особенности обучения незрячего учащегося накладывали серьезный отпечаток на весь процесс совместного обучения. С годами стало превалировать мнение о целесообразности раздельного обучения как для самих учащихся, так и для качества преподаваемых предметов. Однако в 1940 году, по свидетельству заведующего культурно-массовым сектором ЦП ВОС Ивана Федоровича Глазыкина, сделанного им на специальном совещании, существующее положение было следующим. В средней школе и училищах совместно со зрячими обучаются только по РСФСР 415 человек. Эта цифра довольно внушительная. Теперь говорить о незначительном количестве учащихся совместно со зрячими, как это было полтора десятка лет тому назад, не приходится. Совместное обучение слепых со зрячими стало массовым явлением. И не только в начальной, неполной средней школе, специальных школах, но имеется возможность и обучаться в высших школах. Только в РСФСР в высших школах обучается 275 слепых. Глазыкин приводит и общую цифру занятых слепых в сфере интеллектуального труда по состоянию на 1939 год. которая равняется 780 незрячим работникам. Присутствовавшая на совещании преподавательница по фамилии Гофман, например, таким образом описала результаты своей педагогической деятельности. «В течение ряда лет я премируюсь как одна из лучших преподавательниц, поэтому имею право сказать, что все трудности, с которыми мы встречаемся, ничего не значат по сравнению с теми достижениями, которые мы получаем. Мы ощущаем большую радость, и нас олицетворяет сознание того, что мы нога в ногу со зрячими строим социализм». Участниками совещания был поднят ряд важнейших вопросов, касающихся применения труда слепых педагогов на практике. Одним из таких вопросов являлось то обстоятельство, что многие незрячие вместо работы в вузах идут работать на производство, так как боятся трудностей, связанных с самой преподавательской деятельностью. Второй проблемой являлись частые случаи, когда на периферии наблюдалось довольно болезненное явление, заключавшееся в том, что большое количество людей, окончивших историческое отделение, шли на работу в начальные школы слепых без соответствующей подготовки, внося большую дезорганизацию в рабочий процесс. По выражению Федора Шоева, сложность заключалась в следующем. Если же готовиться к работе в начальной школе, то встает тоже сложный вопрос. В каких классах слепой может быть хорошим работником? Мне кажется, что это возможно только в старших классах, потому что в младших классах это дело связано с воспитательной работой, с привитием учащимся чисто бытовых навыков, что является не под силу незрячему преподавателю в начальной школе. Важным и очень характерным моментом обсуждения явилось выступление участника по фамилии Проскуряков, который честно и открыто заявил, что нельзя ни в коем случае относиться к слепому педагогу только хорошо, вне зависимости от качества его работы, давая ему всевозможные поблажки. Необходимо понять, что если слепой работает плохо, то за это его нужно бить так же, как мы бьем зрячего, не больше и не меньше. Что касается вопроса комплектования школ слепых детей, то ему традиционно придавалось огромное значение. И в своем циркуляре за номером 1182 от 6 августа 1940 года правление Всероссийского общества слепых призывало отнестись со всей серьезностью к всеобщему обучению слепых детей, так как по данным СМЕСТ укомплектование проводится неудовлетворительно. Необходимо было добиться в краевых, областных, исполкомах и советах народных комиссаров автономных республик рассылки писем в сельсоветы о вовлечении детей в школы, усилить работу по этому вопросу по радио, газетам, всячески привлекать внимание к данному вопросу колхозы и отделы народного образования. В постановлении за номером 1493 от 4 ноября 1940 года Президиум ЦП ВОС просит сообщить, каким порядком производятся заказы брайлевской литературы ячейками ВОС и школами для слепых детей в областные и краевые отделения издательства и какой порядок желателен для правильного снабжения. Имеются ли случаи присылки литературы не полностью, если не использованная литература в ячейках ВОС, школах слепых и библиотеках? Для более старшего поколения предлагается широкое изучение краткого курса истории ВКПБ и разрешается расходование местными отделами ВОС ежемесячно 100 рублей на оплату чтеца и приобретение литературы. Согласно отчету общества за 1940 год, в системе наркомпроса имелось 57 школ для слепых детей, из них начальных 40 школ и неполных средних 17 школ. Всего обучалось в школах 3858 незрячих детей. Примерно до 10 тысяч детей не было охвачено школами. Почти все школы были очень тесными, существовала серьезная проблема с учебными пособиями, а также проблема с кадрами для школы. Относительно вопроса обучения слепых рабочим профессиям в мастерских, известно, что в 1940 году их количество равнялось 539 человекам. На особенном счету руководства обществом были в то время две учебно-производственные мастерские в Сарапуле и Грозном, где свое обучение проходили 20 незрячих человек. 1940 год в жизни Всероссийского общества слепых отмечен важнейшим постановлением Наркомата социального обеспечения РСФСР за номером 105, в котором работа Центрального управления общества была признана неудовлетворительной. Систематическое невыполнение контрольных цифр, пусть даже зачастую и в силу объективных обстоятельств, заставило ВОС усилить внимание практически ко всем аспектам своей деятельности. Руководство общества рассылает 14 июня 1940 года на места письмо за номером 10342, в котором призывает усилить внимание к кадрам и активу, шире привлекать активистов к работе отделов, принять меры к улучшению конкретного руководства ячейками, больше уделять внимание большевистской критике и самокритике, улучшить руководство соцсоревнованием в ячейках, ввести регистрацию жалоб и обращений слепых во всех отделах и контроль их исполнения, добиться выполнения контрольных цифр по членству, принять меры к улучшению общеобразовательной работы среди взрослых, поднять на должную высоту культпросвет работу, работу по организации труда слепых, а также соблюдать режим экономии. Полученная неудовлетворительная оценка своей деятельности не могла в одночасье изменить подход к работе руководства обществом, так как все принципы и задачи оставались прежними и неизменными. Основная проблема в их качественной реализации лежала в первую очередь в создании собственной финансовой базы, которая могла быть основана только на возвращении мастерских и артелей обратно в систему Всероссийского общества слепых. Подобный подход со всей очевидностью отвечал интересам как самих слепых работников, так и всей организации незрячих РСФСР, что и покажет дальнейшая жизнь. А пока центральный аппарат вынужден был настаивать и добиваться перед государственными органами проведения отчетно-выборной кампании в обществе, утверждения нового положения об обществе, проведения правильного учета слепых, создания системы профессионального обучения незрячих через профшколы, УПМ и различные курсовые мероприятия. Наряду с этим Президиум ВОС неоднократно указывал на проблему снабжения сырьем и материалами предприятий и цехов слепых, требовал проведения целого ряда мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению незрячих, предлагая расширить существующие предприятия и общежития для слепых и строительство новых, организовать в городах сеть общеобразовательных школ для взрослых без отрыва от производства. В плане улучшения культурно-просветительной работы общество призывало усилить развертывание работы по ликвидации неграмотности в деревне, строительству клубов, красных уголков и библиотек, выделению для слепых духовых оркестров, баянов, культоваров и радиоприемников, организации яслей для слепых детей, домов для дошкольников, строительство новых школьных помещений, организации мастерской для производства учебных пособий и выделению необходимого количества брайлевской бумаги. Последнее обстоятельство, к слову, сильно затрудняло обществу всю культурно-просветительную работу, поскольку бумаги на нужды ВОЗ отпускалось крайне недостаточно. По архивным данным, в 1940 году было запланировано к отпуску 185 тонн бумаги, но по факту общество получило лишь 82 тонны. В 1939 году и того меньше. Всего 76 тонн вместо запланированных 170 тонн. В распоряжении ВОЗ в 1940 году имелось 34 клуба, 263 красных уголка, 256 библиотек, 342 политкружка, 936 разных кружков, 170 оркестров, 1079 коллективных радиоустановок и 4 журнала точечным шрифтом. Для обеспечения качественной деятельности эта инфраструктура из года в год требовала необходимого количества бумаги, недостаток которой приводил к невозможности планомерно и всеобъемлюще проводить работу среди незрячих. Если прибавить к этому труд незрячих педагогов и шире вообще всю интеллектуальную сферу, в которой были заняты слепые, то эта проблема уже носила для общества характер системный. Обстановка в предвоенный год была в СССР напряженной. Стремясь, как всегда, показать свою полную приверженность государственной политике, руководство ВОЗ издает циркуляр за номером 1362 от 4 сентября 1940 года об усилении оборонной работы среди слепых. В данном постановлении предлагается установить твердый контакт на местах с организациями общества содействия обороне СССР и рабоче-крестьянской Красной Армии, организовать кружки противовоздушной и противохимической обороны и кружки «Готов к санитарной обороне», вовлекая в них членов ВОС. Особое внимание следовало уделить массовой политической и оборонной работе, проводить экскурсии в музеях, имеющие оборонное значение, организовывать встречи с участниками гражданской войны, героями СССР, освещать данную работу в журнале «Жизнь слепых». Также, следуя политике партии и правительства, предлагается как можно шире развернуть социалистическое соревнование. Особо отмечается центральным аппаратом общества недостаток кадров пропагандистов и культработников, а также агитаторов антирелигиозной работы. Для улучшения работы в этом направлении в 1940 году предлагается провести 15-дневные курсы для председателей ячеек и культработников ВОС. Для развития направления художественной самодеятельности среди членов ВОС намечается проведение смотра художественной самодеятельности в 40-м году. 41-й год в деятельности Всероссийского общества слепых, как и всей страны, разделился на две половины. До 22 июня 41-го года распоряжения Президиума ЦПВОС носили традиционный мирный характер и были направлены на усиление и поднятие кадровой работы, на улучшение работы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов ВОС и на вопрос обеспечения учебными материалами. Особое внимание было уделено своевременному и качественному выполнению распоряжений Центра местными отделами, так как писалось в отчетах, к сожалению, многими руководителями наших отделов даваемые Президиумом ЦП распоряжения или совсем не выполняются, или выполняются очень небрежно. Планировалось провести всероссийский шахматный турнир среди членов ВОС и привлекать как можно шире слепецкую интеллигенцию к клубной работе, а также провести давно назревшее упорядочение учета членов общества, так как карточки учета очень сильно устарели. Данные во многом не учитывали произошедших изменений и искажали действительную картину, хотя официально на 1 января 1941 года количество членов ВОС увеличилось и составило 21 390 человек. Но наступило 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, которая изменила жизнь всей страны и, естественно, Всероссийского общества слепых. И в следующей нашей радиопередаче мы рассмотрим военный период в истории Всероссийского общества слепых и те кардинальные изменения, которые происходили в это время во Всероссийском обществе слепых. До новых встреч!
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В уютной атмосфере загородного центра «Веста» под Минском 19 марта собрались те, кто каждый день делает жизнь людей с инвалидностью по зрению ярче и полноценнее. Руководство Белорусского товарищества инвалидов по зрению провело традиционную встречу с представителями областных правлений и уполномоченными представителями БелТИС. На повестке дня итоги работы за год, обсуждение ключевых рабочих вопросов и, конечно же, награждение лучших. О том, как проходила встреча, в нашем репортаже. С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель БелТИС, председатель Центрального правления Ирина Юреня.
1: В такой должности я встречаюсь с вами впервые и надеюсь, что сегодняшняя наша встреча пройдет очень продуктивно. Мы пообщаемся, узнаем много интересного. Спасибо большое за то, что сегодня вы все приехали. Начнем наше пленарное заседание.
0: Мероприятие открылось торжественным награждением лучших представителей БелТИС-2025, работников территориальных центров социального обслуживания населения и представителей, кто осуществляет свою деятельность на общественных началах. Награды, цветы и поздравления получили Вера Жук, регион Брест и Брестский район, Иван Коленик, Ивацевичи и Ивацевичский район, Светлана Потоцкая, Барановичи и Барановичский район, Татьяна Гуриш, Кобрин и Кобринский район, Ольга Мартынович, Лепель и Лепельский район, Наталья Александрович, Мозырь и Мозырский район, Наталья Козинцова, Речицкий и Лоевские районы, Зинаида Капля, Новогрудок и Новогрудский район, Раиса Налегач, Борисов и Борисовский район, Николай Савченко, Молодечнинский, Воложенский и Вилейский районы, Мария Базовик, Бобруйск и Бобруйский район, Ирина Синкевич, Белыничи и Белыничский район. Специальные премии вручены Эрнесту Армандовичу Руис Молчанову, Полоцк и Полоцкий район, Елене Кирилловой, Глубокое и Глубокский район, Николаю Камышу, Калинковичи и Калинковичский район, Михаилу Петрчуку, Гродно, Елене Самардак, Волковыск и Волковыский район, Галине Стрельской, Осиповичи и Осиповичский район, Галине Певень, Ленинский район, Минска. Темой выступления на встрече руководителя Белорусского товарищества инвалидов по зрению стала деятельность объединения на современном этапе.
1: Уважаемые коллеги, на 1 марта 2026 года численность БелТИС нашей организации составила 7798 человек. В системе БелТИС сегодня 7 региональных организаций, 9 производственных унитарных предприятий, работает 96 уполномоченных представителей. Уставная цель нашего товарищества было, есть и будет – это содействие повышению уровня и качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Основными механизмами по достижению поставленной цели является работа в законодательной сфере. Состоялся 21-й съезд нашего общественного объединения, который прошел очень продуктивно и стал знаковым событием 2025 года. Участие в его работе министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Натальи Павлюченко и заместителя министра Марины Артеменко – это важный сигнал о прочности нашего диалога с государством и взаимной готовности к решению актуальных вопросов. 70 делегатов со всей страны смогли открыто обсудить накопившиеся проблемы и наметить конкретные шаги по их преодолению. Атмосфера была у нас очень конструктивной и нацеленной на результат. Делегаты утвердили стратегию развития БелТИС до 2030 года, с которой, я уверена, вы все подробно ознакомлены. Моя программа как председателя Центрального правления общественного объединения основана на принципе «Сохраняя лучшее, создаем новое». Я выделила несколько стратегических направлений, которые, убеждена, дадут ощутимый и долговременный эффект. Ну, во-первых, это укрепление и развитие партнерства. Мы не будем останавливаться на достигнутом и планируем вместе вывести нашу организацию на новый уровень сотрудничества с государственными структурами и общественными объединениями. Здесь я хочу особо выделить одно из наших новых перспективных направлений. Это партнерство с Белорусским союзом женщин. Наша общая стратегическая цель с данным союзом – это создать комплексную систему поддержки для женщин с инвалидностью по зрению и для матерей, которые воспитывают деток инвалидов по зрению. Кроме того, мы будем более тесно налаживать связь с Всероссийским обществом слепых. Уже в декабре предыдущего 25 года состоялся визит в Центральное правление и на унитарное предприятие «Светоприбор» российской делегации во главе с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Ну, лично еще не знакома, надеюсь, в этом году обязательно встретиться. Мы будем активно продолжать работу с молодежью. Молодежное движение «Белтиз» – это наш кадровый и интеллектуальный потенциал. Важно создавать для молодых людей возможности для реализации их потенциала, вовлекать их в проекты и готовить будущих лидеров нашей организации. 16 мая этого года пройдет уже второй молодежный форум «Белтиз», на котором будут рассмотрены очередные шаги по вовлечению молодых инициативных людей с инвалидностью по зрению в нашу организацию. В-третьих, это углубление работы в сфере образования через тесное взаимодействие с профильным профсоюзом. Мы намерены совместно проработать вопросы создания специальных условий для качественного и доступного образования людей с инвалидностью по зрению на всех его этапах. Данный вопрос рассматривался уже на декабрьском заседании Республиканского совета ОБЕЛТИС по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. И в этом направлении, поверьте, уже сделаны определенные шаги по взаимодействию с Министерством образования. И, наконец, совершенствование института уполномоченных представителей БелТИС. Это ключевой инструмент нашей повседневной работы. Мы планируем, уважаемые представители, усилить вашу правовую и методическую подготовку, чтобы защита интересов каждого члена нашей организации была еще более эффективной. Все эти направления взаимосвязаны и в конечном итоге нацелены на повышение качества жизни и уровня интеграции в общество каждого человека с нарушением зрения. По-прежнему продолжится активная работа по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. В фокусе нашего внимания это несколько ключевых направлений, которые формируют комплексный подход к данному процессу. Их можно разделить на три основных блока. Это программное планирование, технологическое обеспечение и развитие объединения. Ну, во-первых, это стратегическое планирование, разработка и утверждение ежегодной программы основных реабилитационных мероприятий. Это не просто календарь событий, культурно-массовых, спортивных и так далее. Фактически мы закладываем основу для всей нашей деятельности на ближайшую перспективу. Во-вторых, технологическая реабилитация. Здесь мы делаем особый акцент на внедрение и продвижение отечественной навигационной системы «Кропки», разработанной нашим предприятием «Светоприбор». Для незрячего человека возможность самостоятельно и безопасно передвигаться в пространстве – это фундамент свободы и независимости. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы сделать это решение максимально доступным для наших членов. В-третьих, социальная реабилитация и коммуникации. Мы понимаем, что будущее организации – это наша молодежь. Поэтому параллельно разрабатываем стратегию развития молодежного движения «БелТИС». Одновременно мы расширяем наше присутствие в интернет-пространстве. Ведь для многих, особенно для нашей молодежи, это основной канал получения информации и средства общения. Все эти направления тесно переплетены и служат одной цели – создать условия для полноценной и независимой жизни каждого человека с нарушением зрения. Неотъемлемой частью нашей работы было, есть и будет тесное взаимодействие с государством. Это краеугольный камень всей нашей работы. И здесь мы можем говорить о действительно системной и конструктивной поддержке. Нашим основным куратором является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. И мы благодарны за сложившиеся партнерские отношения. Хочу подчеркнуть, что наше сотрудничество не ограничивается только консультациями или какими-то рабочими встречами, совещаниями. Оно носит предметный и результативный характер. Яркий пример – это экспертная роль «БелТИС». Практически все проекты законодательных актов, касающиеся проблематики инвалидности, проходят через нашу обязательную экспертную комиссию. И мы даем оценку. Это позволяет сразу закладывать законы реальные потребности незрячих и слабовидящих людей. Результатом такого тесного диалога стало принятие в нашей стране инновационного закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Мы уже который год по нем живем. А также формирование целого пакета нормативных документов в сфере создания доступной среды. Для наших производственных предприятий предусмотрено льготное налогообложение, что помогает им оставаться устойчивыми в сложной экономической ситуации. Налажено практическое сотрудничество с территориальными центрами социального обслуживания. Вы все прекрасно знаете, сколько у нас, особенно в Витебске и в Гродно, наших представителей работают в территориальных центрах. А на местах в других областях центры оказывают всевозможную помощь и поддержку. Таким образом, государственная поддержка – это не разовые акции, а выстроенная система, в которой БелТИС выступает активным участником и соавтором решений, направленных на улучшение жизни каждого человека с нарушением зрения. Эта работа постоянно продолжается, и мы видим полную готовность государства к диалогу, за что им искренне признательны. В завершение своего выступления, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу сказать всем вам, что я вижу наш БелТИС современной и сильной организацией, которая шагает в ногу со временем. Наша главная цель, чтобы каждый незрячий или слабовидящий человек в нашей стране мог жить максимально свободно и независимо. Для этого мы сосредоточим свою работу на трех основных вещах. Технологии, работа и общение и развитие социального партнерства. Я хочу, чтобы БелТИС был для своих членов не просто организацией, а надежной опорой, которая открывает двери в большую жизнь, чтобы человек с нарушением зрения мог учиться, работать, жить свободно, жить независимо, быть реабилитированным, быть адаптированным в современных условиях. И я надеюсь, что и мы, центральное правление, и вы, председатели областных организаций, и представители на местах, сделаем вместе все возможное, чтобы нашим людям с инвалидностью по зрению и деткам нашим с нарушением зрения жилось в нашей стране как можно максимально комфортно. Спасибо.
0: Ключевые вопросы работы БелТИС в регионах осветили на встрече уполномоченные представители Светлана Потоцкая-Баранович и Наталья Александрович из Мозыря.
2: Рада приветствовать всех в этом зале. Хочу сказать огромное спасибо руководству БелТИС за Ирине Леонидовне, я знаю, Ирине Анатольевне. Каждый раз приятно получать премию. И забываешь, когда получаешь, забываешь про сложности, которые иногда встречаются в работе. Ну, скажем так, это та мотивация, ради которого следует что-то делать и к чему стремиться, то есть появлять новые идеи. Я представитель города Баранович Баранского района 6-й год. И, может быть, не совсем уместно, наверное, здесь есть люди, которые уже гораздо дольше меня знают, что такое БелТИС, и дышат с ним, живут на одной волне уже много-много лет. Поэтому у меня было у кого поучиться. Я получила достойное наследие от жита Лилии Игнатьевны. Я не знаю, как было до реорганизации 2020 года, я только пришла, поэтому мне пришлось учиться. И хочу сказать, что это оказалось гораздо сложнее, чем мне показалось на первый взгляд. Здесь люди разные, здесь люди все особенные. И здесь нужно в первую очередь думать об их интересах. Да, и здесь, наверное, во главе угла, во главе этого веера различных направлений работы, это, конечно, человек с инвалидностью по зрению. И здесь я только вижу продуктивность своей работы, это в тесном сотрудничестве, да, с госструктурами. Потому что, к сожалению, У нас очень много людей преклонного, пожилого возраста, да, а сами понимаете, эти люди не так активны, да, в силу их возраста, и зачастую им нужно просто внимание, и зачастую им нужно просто доброе слово или какой-то подарочек, да, и они будут этому благодарны. Конечно, когда госструктуры идут на взаимодействие, чтобы помочь, все строится на человеческом отношении. Вот здесь одно из направлений, приоритетных направлений, я только действительно вижу, это тесное сотрудничество и с управлением по труду и соцзанятости. И я очень благодарна, что у меня в городе и в районе работают достойные специалисты и просто люди с хорошими, богатыми человеческими качествами. Что касаемо других приоритетных направлений работы, то, конечно, доступная среда. Я сама как инвалид первой группы по зрению, и всегда, когда какие-то возникают споры, будь то с проектировщиками или с другими сотрудниками, я всегда привожу в пример, что мне на данной ситуации делать, да, как мне в данной ситуации жить. Я тоже хочу быть мобильна, я тоже хочу быть активна, да, я молодая мама, и мне нужно много выполнять, как и любому другому здоровому родителю. Да, поэтому доступную среду я в первую очередь через призму собственного эго. А как мне было бы хорошо? Да? Поэтому и в том числе и думаю, как другим инвалидам по зрению, которым приходится выполнять простые дела, да, тоже как это сделать самостоятельно. Направление, которое я тоже считаю одним из приоритетным, это, конечно, проведение различных семинаров, информационных семинаров по ситуационной помощи, да, потому что, к сожалению, не хватает толерантности и терпимости у нашего общества. И зачастую инвалидность — это слово многих пугает и настораживает. И к нам не знают, как правильно относиться, и не знают, как себя вести. И думают, что инвалид — это нечто такое, с чем лучше не связываться. Вот, поэтому, когда ты рассказываешь, когда ты говоришь, и где-то говоришь простыми бытовыми словами, и они понимают, что это тоже просто люди, да, особенные, да, с изюминкой. Но опять-таки, это те же люди, которые достойны уважения, которые могут многое, не все, к сожалению, но многое. На сегодняшний день куда мы денемся без СМИ, да? Сейчас молодежь, черпает информацию только из средств массовой информации. Да? И, конечно, здесь уже стараешься какую-то информацию в интернете, какую-то информацию на сайты газет для того, чтобы слышали, что такое БЛСИС, да, потому что, к сожалению, многие не знают, только какая-то доля информации, может быть, кому-то дойдет. Я говорю о том, что я делаю через, скажем так, повторюсь, свою призму, да. Стараемся опять-таки, как в городе у нас, это и спонсорскую помощь найти. Конечно, с каждым годом это все сложнее и сложнее, но спасибо тем добрым людям, которые все-таки откликаются на зов к помощи и способствуют выделению денежных средств для закупки технических средств реабилитации, да, тех же новогодних подарков, не так давно это было. Поэтому опять-таки огромное спасибо, что есть такие добродушные люди. В городе у нас в Барановичах, конечно, активно мы работаем с отделом культуры, да, и с территориальными центрами. Им огромное спасибо хочу сказать. Вот более тесное сотрудничество, оно приносит свои плоды. Я могу сказать за наш город, они все чаще и чаще обращаются к нам за тем, чтобы мы участвовали и в спортивных мероприятиях, и в культурно-массовых мероприятиях. Хотя, что я вам рассказываю, все с этим сталкиваетесь, да? Я просто немножко, как дефектолог, ориентирую свою работу на тот психологический аспект, который имеют люди с инвалидностью, да? И просто стараюсь выслушать каждого человека и стараюсь максимально помочь, потому что, наверное, только когда взаимопомощь какая-то, уважение, взаимоподдержка, независимо, инвалид ты, не инвалид, на этом держится мир и на этом держатся такие общества, как наше. Спасибо еще раз огромное за внимание. Говорить можно долго. Конкретно цифры я не называю, потому что у каждого из вас хватает своих цифр, хватает много идей. У молодых сейчас немножко другая жизнь, у них другие идеи, да. У них тоже можно многому поучиться. И я вижу молодежь, которая у меня в организации активная, позитивная. Я тоже прибегаю к их помощи, да, потому что они видят жизнь по-другому. И они уже инвалиды будущего, ну, инвалиды по зрению будущего, которые будут строить Белтис тогда, когда, возможно, нас не будет. Поэтому я тоже склонна к тому, что надо учиться. Учиться не только у бывалых, у тех людей, которые много лет в Белтизе, но и у тех молодых, которые приходят, которые приносят свои идеи, свои мысли, свои пожелания. Может быть, непонятные нам, но это их дальнейшая жизнь, и я тоже стараюсь под них подстраиваться. Рада была всех видеть, многих из знакомых, и всего вам доброго.
3: По большому счету, как надо работать. Человек, который уже, я не знаю, на протяжении скольких лет лидирует, является лидером по показателям в работе, по всем практически показателям, чтобы вы понимали по количеству мероприятий. У вас квартальные отчеты. Так вот, Барановичи и Барановичский район, помимо всех мероприятий, значимым датам Республики Беларусь, в квартал организация проводит, но самое малое – это 5-6 мероприятий остальных районного масштаба. Не говоря о встречах, беседах, как только началась работа по ситуационной помощи, у нас Барановичи лидировали, она сумела за год организовать встречи и провести все школы города Барановичи и детские сады, все учебные заведения, прошла и провела мероприятия за год во всех. Объем работы, который делает вот данный представитель Брестской областной организации, очень огромный. Он незаметен, но он, поверьте, очень большой. И свои деньги, свое денежное вознаграждение, которое Светлана Анатольевна получает, поверьте, она отрабатывает с лихвой. Вот можно аплодировать таким людям. Спасибо большое. Чтобы не перехвалить, работа еще лучше. Уважаемая Наталья Петровна Александрович, хотим вас услышать.
4: Добрый день еще раз всем. Я, конечно, хочу в первую очередь сказать огромное слова благодарности Центральному управлению за

человек, то не было бы ни этих, ни премий, и, наверное, бы здесь не стоялась на данный момент я. Поэтому я не буду повторяться словами Светланы, потому что, в принципе, наша работа взаимосвязана, во всех почти одинаково, просто кто-то делает так, кто-то делает по-другому. Я расскажу основное. Начинала я с Калинкович, 5 лет. В 19 году мне предложили возглавить музы. Ну, я решила, почему бы нет, потому что там была очень большая зацепка за то, что там есть филиал. Там есть, ну, предприятие, это бывшее предприятие, сейчас это Мозырский филиал светотехники. То есть люди с инвалидностью по зрению, естественно, там уже были, и мне было с кем работать. И когда я пришла в 19 году, у меня на учете было, если я вот по памяти, около 80 человек. То есть у меня уже было с кем начинать работать, а тем более я выросла там у всех на глазах. То есть у меня семья вся с инвалидностью. Как говорила Светлана, да, нужно сразу, чтобы пошла работа, нужно сразу понять людей, что кому нужно. И, наверное, сегодня самый важный вопрос у нас, как мы привлекаем в члены организации. И прежде, наверное, чем привлечь человека в нашу организацию, а люди все одинаковые, но разнохарактерные, нам нужно сразу же, нам, как представителям, нужно сразу же понять, хотя бы приблизительно, что нужно этому человеку. Мы берем какие-то новые направления. Вот сейчас мы делаем равные, помогают равным. То есть не я одна где-то провожу семинары, а мы проводим это совместно со своего личного жизненного опыта, то есть новым членом организации. Точно так, когда я провожу семинары, у нас они в поликлиниках, в больницах, даже на данный момент в домах инвалидов. Я не готовлю какую-то определенную презентацию. Я в первую очередь выхожу и рассказываю просто из своего личного жизненного опыта. Что такое доступная среда? Для чего она нужна? Да, я до 2019 года прожила без этой доступной среды, как вот многие говорят. Но вы знаете, сейчас я хочу, я тоже поняла, что это нужно. И я стараюсь везде, на всех встречах я рассказываю, я показываю и на личном опыте. И вот эти застройщики, кто что где делает, пока, ну честно, пока не завяжешь им глаза и не скажешь, вот пройдите, потому что вы уложили, или тут нет звукового информатора, то это, конечно, зрячие люди не поймут. Плотно я сотрудничаю с благотворительной организацией «Надежда», потому что мы сами все прекрасно понимаем, что хоть какой-то маленький процент мы, каждый человек, в чем-то потребитель. То есть, ну, неужели раз в год не хочется члену организации, чтобы его заметили, что-то ему выдали, что-то ему дали? Но это естественно, как бы мы ни отнекивались, это естественно. Мы плотно сотрудничаем, и благотворительная организация, это, она уже со мной сотрудничает на протяжении 3-го года, и даже уже и езжу как представитель Смозря по других районам Гомельской области. Где-то тоже, где-то мы получаем, моя организация, какую-то гуманитарную помощь, плотно сотрудничаем с Красным Крестом, работа с родителями, у кого подростки, дети с инвалидностью по зрению. Потому что там психологически заложено больше в родителях проблемы, а не у самих ребят. И когда ты хочешь научить этого подростка там, или даже вот мужчину взять трость, который уже теряет зрение, тут рядом стоит мама и говорит, вы что, ему 40 лет, как он будет с тростью сходить? То есть я беру в руки трость и с ним хожу по городу, да, ну, маленькими шагами, но мы выходим на то, что надо показать, что хоть мы люди с ограниченными возможностями, но мы такие же, как и все. Ведь мы же можем даже больше, чем здоровые люди. Поэтому работаю тоже в разных направлениях. Спасибо светотехнике, директору Сергею Владимировичу. Мне на заводе как бы разрешают, когда я попрошу, разрешают собраться. Мы там проводим сейчас и психологические тренинги. Ну и в первую очередь, конечно, не забываем, кого постарше. Мне нигде никто не отказывает. Как говорит мой мозырский райисполком, говорит, ее в дверь, а она в окно. Поэтому мы провели столетие билтиза в Мозыре на уровне, я могу похвалиться, Гомельской области. У нас был полнющий зал, у нас были такие номера, более 300 человек было в зале.

0: сказать большое-большое спасибо руководству своего города. И по доступности, и еще у меня есть такая гордость, такое достижение, наверное, мне это даже нравится, что сейчас не я ищу организации медицинские, где-то школы, где-то сады, чтобы и не я теперь хожу и прошу, а можно я у вас проведу семинар, расскажу про людей с ограниченной возможностью по зрению. Вы знаете, вот с 25-го года ищут меня. Ну, для меня это, если честно, гордость. Я 4 года ходила, оббивала пороги и всегда доказывала, что люди с инвалидностью по зрению – это полноценные люди. Все, спасибо большое. Вам отдельное спасибо большое.
1: Спасибо большое, Наталья Петровна. Уважаемые коллеги, дорогие мои вилтизовцы, вот вы знаете, смотрю на вас, ну какие же мы вот родные, какие мы озорные, какие мы трудолюбивые, какие мы любим похвастаться, могли бы сказать со стороны. А это совершенно не хвастовство. Ну совершенно. Вы посмотрите, как она красиво преподнесла свою работу. А что, не о чем сказать? Ведь какой объем работы сделан, как начинали и к чему пришли, это большой, это огромный труд. И завоевать уважение и авторитет у местных властей, очень сложно это сделать, а насколько умеем это делать мы, это просто вы молодцы. И позвольте мне выразить надежду, что с каждым годом вот выходить сюда и рассказывать о своей работе будут все новые и новые представители с регионов. Чтобы это были и опытные люди, и еще больше хочется мне, чтобы это была молодежь, которые бы вышли сюда и сказали: «Лена Леонидовна, дорогие коллеги, я всего 2 года работаю, но я вам сейчас перечислю, что я уже за эти 2 года сделала или сделал». Вот это будут действительно бурные аплодисменты. К этому надо стремиться. Я всем вам хочу пожелать, во-первых, крепкого-крепкого здоровья, терпения, снисхождения, понимание и принятие той ситуации, в которой мы находимся, вести себя в любой ситуации очень тактично, очень грамотно, профессионально и по-деловому, чтобы они нас уважали. А это уже есть, поверьте, мы этим только гордимся. Спасибо за выступление.
2: В основных направлениях развития БелТИС, принятых на 21-м съезде товарищества, особое место – уделено развитию современных технологий. Ярким примером инновационных проектов может служить обновленная версия официального сайта БелТИС. Начальник организационного отдела Центрального правления Ирина Сухоцкая представила на встрече новый сайт, который стал более функциональным, эстетичным, удобным и информативным.
3: Дорогие друзья, мы хотим сказать, что наш сайт кардинально изменился. Он стал совершенно другим, современным и был создан с помощью искусственного интеллекта в том числе. На главной странице у нас есть несколько рубрик. Это главное, естественно, о нас, где мы рассказываем, кто мы такие есть. Новости, календарь событий. Раньше у нас этого не было, об этом тоже подробнее остановлюсь я позже. Социальные гарантии, семинары, экскурсии. Это вот основная наша вкладка. Но самое главное, здесь отражена наша миссия, как мы ее видим. Какая же она? Мы, то есть мы с вами, мы, БелТИС, создаем пространство возможностей, где раскрываются таланты, обретается уверенность и начинается путь к новым достижениям. Это вы, дорогие друзья, именно вы и создаете это пространство. Все фотографии, которые размещены на нашем сайте, это члены нашей организации. Это не сторонние люди, это наши талантливые, молодые и в возрасте члены организации. Если вы зайдете, например, в социальные гарантии, здесь вы увидите социальные гарантии людям с инвалидностью в Республике Беларусь, 3 вкладочки. Если вы зайдете по этим 3 вкладочкам, технические средства реабилитации, особенности регулирования, коротко о льготах инвалидов, вы попадете на сайт Министерства труда. И автоматически всю самую объективную информацию увидите там и прочитаете. Бегущая строка. Можно сказать, что в режиме реального времени мы отражаем, сколько у нас членов организации, например, 7798. Каждый квартал эта цифра будет обновляться. Сколько у нас продукции выпущено на предприятиях, сколько наименований продукции? 5067. Каждый квартал цифра будет обновляться. Ну и примерно ежегодно мы проводим с вами вместе 145 мероприятий. Не так уж и мало, согласитесь. Последние новости. Последние новости здесь представлены, они у нас в такой галерее, ее можно ли мы с вами сделали в этот день? Какое мероприятие мы с вами провели? Раздел новый появляется у нас – реабилитация. Здесь у нас учим Брайль, ориентируемся сами, ассистивные технологии и Живиярко. Ну, если мы, например, идем в Живиярко, мы увидим с вами фотогалерею наших мероприятий. Туристический слет, озерцо. Ассистивные технологии, узнаем об ассистивных технологиях, ориентируемся сами. Здесь у нас есть, во-первых, видеоролик про нашу трость, которую выпускает наше предприятие «Элект». И я хочу сказать, что на пленуме Центрального управления принято решение о том, что с 1 апреля текущего года все инвалиды первой группы, которые вступают в члены организации, получают бесплатно трость. Коробки, естественно, здесь ролик наш расположен. И как скачать это приложение, и как им пользоваться, тоже все достаточно понятно. Интересная вкладка «Наши проекты». Идеи, которые меняют реальность. Присоединяйтесь к нашим проектам и следите за их развитием. Молодежное движение. Первая наша вкладочка. Если мы туда зайдем подробнее. Здесь у нас появился ролик про наше молодежное движение. Все герои этого ролика – это члены нашей организации.
4: Здравствуйте.
5: Всем привет. Я Дмитрий Баранович на связи.
4: А Никанова Екатерина.
6: Я Патриция.
7: Меня зовут Роберт.
8: Татьяна из Минска.
9: Я организатор.
10: Я будущий психолог.
11: Студентка.
12: Я працую системным администратором.
13: Я историк.
14: Я мама.
15: Рок-певец и музыкант.
16: Мы семья.
17: Люблю создавать атмосферу.
18: Люблю веселые истории.
19: Люблю спорт и технологии.
20: Все успеваю.
21: Когда мы вместе, все получается.
22: Помогаем друг другу.
23: Классная команда.
24: Никто не скажет, у тебя не получится.
25: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
26: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
27: Тут говорят, круто, что ты такой.
28: Я поняла, что могу больше, чем думала.
29: Я плыл на байдарке.
30: Пешком, под дождем.
31: 8 километров.
32: Сначала мы промокли, потом высохли.
33: Мы выступали, пели, общались.
34: Очень крутые эмоции.
35: Просто вау.
36: Молодежное движение – это круто.
37: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
38: Тут важен каждый.
39: Мы здесь нашли друг друга.
40: Мы – молодежь Белтис.
41: Мы – команда.
42: У нас большие планы.
43: Важно не просто говорить, а действовать.
44: Долучайся.
45: Присоединяйся.
46: Давай к нам.
47: Живи ярко.
48: Живи ярко.

0: Ну, конечно, лауреат премии «Белфис» тоже наш проект, результаты которого вы все знаете. Сегодня мы вручали также премии. Реальные истории. Помните, вы нам присылали реальные истории? Этот проект продолжается, мы ждем эти истории, но мы их преобразили. Все начинаются с какого-то вашего первого предложения, вашей первой мысли. И здесь многие герои есть в этом зале. Так что присылайте, проект этот долгосрочный, он не прекращается. И, наконец, «Я Беларусь, женщина с спадщина». Этот проект посвящается году женщины в Беларуси. Что это за проект? Давайте-ка заглянем туда. На экране мы увеличим фотографии. На них изображена, например, Ирина Борисовна Новикова.
1: Красавица!
0: Конечно, у нас есть логотип «Белтис». Внизу мы пишем «Я Беларусь, женщина спадщина». Это образ наших женщин через наше прошлое. И вот такую галерею мы будем создавать вместе с вами, дорогие женщины. Примерно это будет 50 фотографий. Положение вы все получили. Мы ждем от вас фотоработы. И будем с помощью искусственного интеллекта обрабатывать их и создавать такую фотогалерею. Ну, например, давайте еще посмотрим, кого мы тут увидим. Чернякова Наталья. Дальше идем. Сацук Татьяна, город Минск, она снималась в нашем ролике. Ну и, наконец, это вот не узнаете, а это Екатерина Аниканова со своим сыном. То есть мы принимаем фотографии женщин с детьми тоже, потому что материнство – это наша основная задача, наверное, в этом мире. Ну, одна из них, скажем так. Вот такой проект мы запустили в этом году. Он работает целый год, поэтому присылайте фотографии, мы их обрабатываем, показываем вам, и если они вам нравятся, то выкладываем в нашу фотогалерею. У нас еще есть такой раздел «Производство». В этом разделе представлен ролик «Унитарное предприятие «Светоприбор» флагмана белорусского товарища инвалидов по зрению». Если у нас будут другие качественные ролики от других предприятий, мы тоже их обязательно разместим. Если вы перейдете на вкладочку «Товары и услуги», то вы можете сразу попасть на страничку с нашими предприятиями и напрямую купить у них их продукцию. Здесь преимущества наши также перечислены. Следующая вкладочка у нас «Доступная среда». Этой теме мы уделяем очень много внимания. Здесь у нас представлен видеоролик «Кропки». Если мы зайдем дальше в подробнее, то здесь мы попадаем в раздел «Доступная среда», и здесь мы рассказываем о том, кто же у нас в системе «Белтис» занимается доступной средой. Это у нас «Байлектрика», это «Тифлос» предприятие и, конечно же, дирекция по имуществу «Белтис», которая согласует проектные решения. Для тех людей, кто хочет качественно сделать доступную среду и сэкономить бюджетные средства. Ну и, наконец, календарь событий. Здесь мы размещаем афиши наших будущих мероприятий. Ну, например, вот мы уже видим здесь, что 16 апреля состоится республиканский музыкальный фестиваль «Наши голоса» в городе Минске. 16 мая второй молодежный форум. 11 июля нас ждет инклюзивный проект «Шлях до итогу. Свято Ромяства у Несвижским замку». На площадке Несвижского замка наши мастера ДПИ могут представить свои работы и провести мастер-классы. Но здесь должны быть и ваши афиши. То есть если у вас проходит областной фестиваль, выставка ДПИ, интересная встреча, на которую вы хотите пригласить нас, пожалуйста, заранее присылайте, и мы все это размещаем на нашем сайте. И, наконец, еще одна вкладочка «Медиа-центр». Здесь есть 4 раздела. Звуковой журнал «Товарищ», аудиодескрипция. Здесь размещены фильмы с аудиодескрипцией, в создании которых принимали участие специалисты «Белтис». Библиотека. Тоже у нас раньше не было такой вкладочки, теперь она появилась. Здесь мы вам рассказываем о том, как подключиться к библиотекам. Ну, например, здесь есть библиотека «Белтис». Это наша библиотека, куда можно попасть, только получив доступ. Это по Марракешскому договору, дорогие друзья, мы не можем свободно предоставлять всем. Но члены «Белтис» туда доступ имеют. Библиотека «Логос», АВ-3715, вы все о ней знаете прекрасно. Здесь написано, как подключиться к этой библиотеке. И, наконец, национальная библиотека. Если мы перейдем сюда, то попадаем на страничку национальной библиотеки, где и тоже можем увидеть, какую помощь нам может оказать библиотека в доступной литературе. Еще в нашем медиа-центре появился инфоцентр. Он у нас был, инфоцентр, он у нас и остался. Вы можете в центральном управлении заказать какие-то материалы небольшого объема, и мы их выполним, например, по Брайлю. Ну и внизу нашего сайта, конечно, мы рассказываем про наши координаты и даем ссылки на наши самые главные административные ресурсы. Вот такой у нас сайт, дорогие друзья. Надеюсь, он вам понравился. Поэтому ждем от вас информации, ждем ваших афиш, ваших новостей. Мы сами с вами создаем контент. И если будет интересным, то это будет только наша заслуга. Поэтому давайте больше интересных новостей, больше классных фотографий, больше интересных анонсов, и наш сайт будет жить очень долго в таком прекрасном виде. Спасибо вам большое.
2: Огромное спасибо. Действительно, какой шаг вперед. Я думаю, что далеко не всех и государственных структур есть подобные сайты. А вот мы, как всегда, будем первыми.
3: На встрече присутствовала представитель Министерства труда и социальной защиты, заместитель начальника управления социальной интеграции инвалидов Ева Зубковская. Она отметила, что деятельность БелТИС служит наглядным примером эффективного взаимодействия общественной организации с государством.
4: Ваша организация высоко ценится в государственных органах. Это я хочу подчеркнуть и абсолютно подтвердить данный факт. Ваша организация действительно заслужила высокую репутацию в государственных органах. Товарищество инвалидов по зрению знают все, даже не сомневайтесь в этом. К вам очень уважительно относятся, как к организации. И ваше мнение очень важно действительно для нас. И без вашего участия не проходит ни один нормативно-правовой документ без вашего рассмотрения, который касается людей с инвалидностью, именно в интересах людей с инвалидностью. Основные предложения я черпаю именно от вас. Поэтому большое вам спасибо за, во-первых, качественную... Спасибо. Действительно качественная, всегда очень качественно проведенная работа вами. Независимо от того, это проект нормативного документа, либо это какой-то запрос, либо какая-то информация, либо внести какие-то предложения по нашему развитию нашего сотрудничества, от БелТИС всегда приходит интересные, креативные предложения от вас. Поэтому такого, чтобы вот не пришли от вас предложения, такого вообще в принципе не бывает. Поэтому спасибо вам за ваши инициативы. Вы действительно очень самостоятельная, самодостаточная и уверенная в себе организация. Поэтому и те проекты, которые вы реализуете, об этом действительно свидетельствуют. Хочу подчеркнуть, что та ваша работа, которая осуществляется в наших территориальных центрах, она реально незаменима, действительно. Мы в этом году будем формировать перечень оборудования, который необходим для оснащения наших учреждений социального обслуживания, для того, чтобы максимально каждая организация, каждое вот наше учреждение имело тот минимум базовый хотя бы для начала, который должен быть для того, чтобы максимально проводить социальную реабилитацию, да, с каждой категорией населения, и в том числе с людьми с нарушением зрения. Поэтому этот перечень мы еще будем формировать и будем согласовывать с вами. Вы просто...
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: Курская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. В Саранске завершилась первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. Проект «Вологодский РОВОС» стал победителем конкурса правительства области. В Удмуртии и Мордовии члены ВОС успешно выступили на республиканских чемпионатах «Обилимпикс». В Красноярске прошла всероссийская творческая ярмарка ВОС. В Вологде подписано соглашение о сотрудничестве с региональным советом сторонников «Единой России». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 23 апреля Курская областная организация ВОС провела 31-ю отчетно-выборную конференцию. В ней приняли участие 33 делегата от 10 местных организаций. На учете в организации состоит 2414 человек. Конференцию посетили представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и Всероссийского общества слепых. За отчетный период организация значительно выросла, получив почти 15 миллионов рублей на грантовые проекты, провела масштабные межрегиональные мероприятия и активно помогала участникам специальной военной операции. Работа правления признана удовлетворительной. Председателем Курской РОВОС единогласно переизбран Руслан Юрьевич Тихонов. С 19 по 25 апреля в Саранске прошла первая всероссийская летняя детско-юношеская спартакиада по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие более 500 юных спортсменов из 26 регионов России в 6 видах спорта. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Башкортостан, второе – Свердловская область, третье – Чувашская республика. Спартакиада прошла на высоком организационном уровне. Проект Вологодской региональной организации ВОС «Многофакторная реабилитация как способ повышения качества жизни людей с нарушением зрения» стала победителем первого в 2026 году конкурса правительства Вологодской области среди НКО. На реализацию 17 победивших проектов выделено около 15 миллионов рублей. В рамках проекта пройдут социально-реабилитационные мероприятия для детей и взрослых, а также участие членов ВОС во всероссийских мероприятиях. В Удмуртской республике с 20 по 29 апреля прошел 10-й республиканский чемпионат Обилимпикс. Члены Удмуртской РОВОС отлично выступили в компетенциях массажист и исполнительское мастерство вокал. В массаже весь пьедестал заняли представители Всероссийского общества слепых. Первое место Александр Киселев, второе Евгений Глебов, третье Денис Власьянов. В вокале первое место у Руслана Дюкина, второе у Ольги Поздеевой. Члены Мордовской республиканской организации ВОС также показали высокие результаты на республиканском чемпионате Обилимпикс. В компетенции искусства пения первое место занял Сергей Эскин, второе – Дмитрий Фадейкин, третье – Елизавета Пышкова. 23 апреля в Красноярске состоялся всероссийский реабилитационный конкурс зрительских симпатий «Творческая ярмарка». В нем приняли участие 20 номинантов из 5 региональных организаций ВОС. Победители определяли сами участники голосованием в ВОСовками. В номинации «Коллективы» первое место занял ВИА-классная компания Красноярской краевой организации. Полный список победителей и запись трансляции доступны в группе организации ВКонтакте. В Вологде состоялось заседание регионального совета сторонников партии «Единая Россия», на котором подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Вологодской областной организацией ВОС. Соглашение направлено на совместную реализацию социальных проектов и поддержку людей с нарушением зрения. 7 мая в 15 часов в Костромской местной организации ВОС пройдет мероприятие, посвященное Дню Победы «Наше героическое прошлое». Приглашает всех желающих вспомнить героев, послушать военные песни и провести время за чашкой чая. 28 апреля члены Заинского местного отделения татарской РОВОС приняли участие во встрече военно-исторического ретро-поезда «Победа» на вокзале города Заинска. В концертной программе выступила член общества Гузель Халиулина. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Из регионов.
10: 23 апреля в Ставрополе состоялся 25-й юбилейный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». Со всего Ставрополья в этот день съехались в Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Юрия Алексеевича Гагарина талантливые артисты и мастера художественного творчества. Уже в 10 часов утра в фойе открылась выставка декоративно-прикладного искусства, с авторами которой мы хотим познакомить наших радиослушателей. Начнем наше знакомство с мастерицей из местной организации Всероссийского общества слепых города Георгиевска.
11: Представьтесь, пожалуйста.
12: Антропова Огулсултан Сейт Петаловна. Я занимаюсь творчеством после погибшего сына. И вот после этого я решил себя отвлекать. И вот начала я с оригами. По после оригами пошло у меня дальше по делу поделаться. Но я делала лебеди там, танк делала, голуби, жар птицы, ну, много чего я делала. Я уже здесь на фестивале два раза была, это уже третий раз я приехала с сумочками. Вот сумочки у меня сделаны со шнуров.
11: Скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам научиться плести из шнуров, или вы освоили эту технику самостоятельно?
12: Нет, это я сама освоилась, посмотрела в интернете, что как, чего делают. Мне вот понравились сумочки, я вот решила сделать вот такую сумочку.
11: Дорогие радиослушатели, я потрогала сумочки. На самом деле, очень интересная работа. Я бы хотела себе такую сумочку приобрести. На выставке представлены и работы мастеров из Кисловодска. О них расскажет председатель Кисловодской местной организации Веретенникова Светлана Ивановна.
13: Первое у нас изделие из мыла. Разные фигуры. У нас здесь и букеты, и животные, и я даже не знаю, как их назвать. Ну, вообще, в основном животные.
14: Ну да, единороги, да. Уточки.
13: Львы, тигры, уточки, зайчики. И букеты из роз. Сделано мыло в виде роз, ручная работа. Букеты прямо вот красивые-красивые.
11: Здорово.
13: Так что вот так вот, пока.
11: Расскажите, пожалуйста, о ваших мастерах. Кто создает эти прекрасные произведения?
13: У нас есть такая Екатерина Николаевна Золотаревская. Она занимается этим уже давно. Произведение из керамики создает Тимир Булатов Казбек Мажитович. Он делает здесь поделки, сделанные с обжигом. Здесь на этой выставке представлены медведь, черепаха, орел, слон, кувшин, ваза, фляжка и башмак. Это все сделано из керамики, все очень красивое.
10: О мастере из Георгиевска, полностью потерявшем зрение в ходе специальной военной операции, рассказала руководитель Ставропольского отделения Фонда «Защитники Отечества» Оксана Николаевна Романенко.
15: В этом фестивале принимает участие наш участник специальной военной операции, который стоит на сопровождении в фонде, и мы поддерживаем. Это Виктор Алексеевич Лосев. К сожалению, он потерял полностью вследствие черепно-мозговой травмы, боевой травмы зрения. И мы отработали его пребывание в центре Мещерякова в Подмосковье для того, чтобы он смог научиться ориентироваться в жизни, ну и, соответственно, получить специальность. Он научился плести изделия из ротанга и сейчас это делает активно. Причем он уже продает свои изделия и рекламирует. Участвует во всех мероприятиях у нас. Плюс к тому, его научили работать с ноутбуком, с компьютером. Он уже легко взаимодействует с техникой. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос направления в очередной центр его, для того, чтобы он научился плести из натуральной лозы. И дальше уже плести не только изделия маленькие, ну, такие корзины, но и мебель.
10: После выставки гостей фестиваля ожидал прекрасный гала-концерт. О том, как проходит довольно строгий отбор концертных номеров, рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова.
16: Просто в какой-то момент решили, что это нужно, что это нужно, что это важно, что это, ну, скажем так, одно из средств социальной реабилитации людей, и начали проводить. И уже, вот не изменяя этой традиции, 25 лет подряд, начиная с 2001 года, то есть ни одного ни год у нас не было перерыва, мы все время его проводим. Отбор сначала проходит у нас фестивали в районах и в городах края. У нас 33 муниципальных образования. Вот в каждом муниципальном образовании проходит отбор. То есть люди подают заявки. Это абсолютно, заявите, самостоятельный характер. Кого-то мы знаем уже, кого-то инициативно сами включаем, но кто-то заявляется сам. Вот новенькие все заявляются самостоятельно почти всегда. Очень хорошо помогает общество у нас инвалидов, слепых, глухих. Они очень активны, их члены очень активно участвуют в этом во всем. Проходят районные и городские фестивали. На них определяются победители конкурсной комиссии. И уже потом этих победителей работы представляются на суд краевой комиссии. Здесь, безусловно, создается специальная комиссия из представителей культуры, творчества. И уже эта комиссия определяет вот номера, которые пойдут на гала-концерт.
10: В этом году от Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли отбор 4 концертных номера. Давайте вместе с вами погрузимся в праздничную атмосферу гала-концерта и послушаем эти прекрасные выступления.
17: Активная жизненная позиция, сила духа, жизнелюбие и оптимизм участников коллектива «Восток» под руководством председателя городского общества слепых Татьяны Николаевны Кус служат примером для жителей города Невеноста.
18: Это наши. И удивительные женщины, их спутники энергичны, деятели, полны вдохновения, убеждая всех, что суть активного долголетия – жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым.
17: Совсем скоро Россия и весь мир будут отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День победы – это праздник, объединяющий поколения.
18: Мелодия вальса в этот день – символ торжества жизни над смертью, мира над войной, напоминание о том, насколько важен каждый мирный день и о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибок.
17: Давайте вместе перенесемся в военное время, вдохнем его аромат, послушаем эту удивительную мелодию в исполнении Любови Ивановой и национального коллектива «Восток», город Невеноск.

0: среди музыкальных композиций, которые годы Великой Отечественной войны помогали громить немецких захватчиков,
1: Сатурна Ветелка.
2: Это песня о любви и преданности, о важности чувств даже в самые трудные времена. Она объединяет поколения. В 70-х годах после выхода кинофильма «В бой идут одни старики» ее запела вся страна. И сегодня, в 21 веке, «Смуглянка» продолжает звучать на разных языках.
0: В нашем концерте легендарную песню исполняет учитель музыки школы-интерната номер 18, преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Сафонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель образцового детского коллектива «Хор Добродеи» Вячеслав Куликов. Город-курорт Кисловодск.

0: вашей овации Вячеслава Куликова. Член Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых Мария Матеева.
1: Еще обучаясь в школе, Мария Егоровна увлеклась художественной самодеятельностью, которой занимается до сих пор, продолжая активно участвовать и побеждать в городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах и фестивалях.
0: В ее исполнении прозвучит удивительная ретро-песня. Она о золотой осени и о том, как собирая в лесу грибы, можно найти свою вторую половинку.
1: Песня «Грибы-грибочки» на сцене.

0: Лига народов. В год единства мы говорим «да» диалогу, «да» дружбе, «да» нашему общему будущему.
1: Пусть 2026 год станет для всех нас временем, когда каждое доброе дело, маленькое или большое, будет кирпичиком в здании единства. Ведь Россия сильна не стенами, а связана между людьми.
0: Тимирон и Ренат Наймановы уже становились победителями краевого фестиваля художественного творчества, представляя Дивноусское городское общество слепых.
1: Участие в фестивале послужило для них творческим стартом. Выступление на большой сцене вдохновляет на новые свершения. Они ставят перед собой цели и достигают их.

0: Впечатлениями от гала-концерта хотят поделиться его участники из Невинномысской, местной организации Всероссийского общества слепых.
1: Меня зовут Уст Татьяна Николаевна, я являюсь председателем общества слепых и сейчас пока по совместительству руковожу нашим коллективом танцевальным «Восторг», который существует уже около 3 лет и включает в себя массу творческих людей. И вокалистов, и танцоров, и мастеров по декоративно-творческому. Но сегодня на этом фестивале мы представляем танец при живом вокальном исполнении Ивановой Любовь Евгеньевны.
0: Любовь Евгеньевна, прекрасно спели. Хотелось бы спросить, каковы ваши впечатления? Как вы себя чувствовали на сцене? Что вам дало участие в этом фестивале?
2: Ну, фестиваль всегда вдохновляет, придает особый стимул, дает в жизни много самого светлого, самого теплого. От фестиваля у меня осталось только самое-самое хорошее впечатление. И хочу конкретно сказать о своем восторге коллективе танцевальном. Я тоже участница этого коллектива, но на данный момент мне выпала такая честь — вокальное исполнение в этом танцевальном коллективе. И, конечно же, я стараюсь как можно выразительнее спеть, чтобы понимаю, что когда пою, им легче под мое сопровождение танцевать. Их это как-то тоже, видно, воодушевляет.
0: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, вам запомнился яркий номер молодых людей из Невинномысска «Знаю, будет», да, любимейшая песня группы 7Б, песня, можно сказать, нашего детства для многих, начала 2000-х. Ребята, каковы ваши впечатления от данного фестиваля?
3: Ну, мне лично все очень понравилось. Как вообще, ну, оформлен был концерт, и довольно-таки атмосфера такая дружеская была.
0: Вы родные братья, да?
3: Да.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, Тимерлан и Ренат, как давно вы начали заниматься музыкой?
3: Ну, лично я занимаюсь музыкой уже с самого детства, то есть, ну, на сцене я уже достаточно-таки давно, вот. А вместе выступать мы начали буквально 3 года назад, то есть все началось с обычных песен под гитару, и вот сейчас как раз-таки мы и продолжаем свою деятельность.
0: Ведете ли вы какой-нибудь блог, выкладываете ли вы где-нибудь свои выступления в интернете? Где вас можно послушать?
3: Я являюсь аранжировщиком и выпускаю свою музыку, то есть у меня выходят свои песни, их можно послушать на всех площадках, в Яндекс.Музыке, ну, вообще везде.
0: Как найти?
3: Темир, то есть латиницей «Темир» можно в любом ресурсе меня найти, в Яндекс.Музыке, в ВК, на различных площадках. Вот. Также и социальные сети активно веду.
4: Немного грустно от того, что завершился 25-й юбилейный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Я радость нахожу в друзьях, но мы верим, на следующий год в Ставрополе вновь соберутся вместе талантливые артисты и мастера декоративно-прикладного творчества.
5: Материал подготовила Дьякова Юлия.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
8: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостей, и что вам говорили участники?
9: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть же и другие регионы, кому недалеко, но они не приезжают. Поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации, в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новые традиции для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажут. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет,

0: качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах? Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
1: Я в течение первого полугодия был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, в Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. В общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40, до 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, на таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно, понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
0: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
3: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты.

данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
6: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: некотором царстве, в некотором государстве жил-был один купец, добрый человек. Был купец вдов, жил в доме один с тремя дочерьми да племянником, да еще при них нянюшка старая век коротала. Вот собрался купец по торговым делам в дальний путь, за моря, в иные края. Приказал Антону, племяннику, лодку снаряжать. Захлопотал Антон, то соломки, то ковер в лодку тащит, авось помягче сидеть будет. А потом и пищаль дядину из дома выволок. Увидала эта старая нянюшка, руками всплеснула.
1: Антон!
2: Ага.
1: Ты чего, дядюшка, на пищаль тащишь?
2: То есть как чего? А полить из нее?
1: Да в кого тебе полить-то?
2: То есть как в кого? Сама знаешь, дальний путь. В иные края плывем с дядей Семеном.
1: Ишь ты, вояк какой, в поход собрался. С печи на кровать тараканов воевать.
2: А чего? Чего и повоюю. Может, на пути разбойники нападут, а может... А смеглавый морской зверь встретится. Так я их пищальным огнем бу-бу-бу.
1: Ой, Антон, что-то ты очень храбер стал.
2: А что? Я ни в сон, ни в чок не верую, ни беса, ни лешего не боюсь. Вот приеду, порасскажу, как с ведьмами да с кикиморами сражался. Увидишь, нянька, какой я удалец.
1: Удалец! Да только против ягнят да овец.
3: Нянюшка!
1: Аленушка моя идет, младшенькая.
3: Нянюшка.
1: Аленушка, светик мой, травиночка моя. Ну что плачешь, глазки слезишь? Ну перестань, перестань, ну что ты?
3: Батюшку жалко. Как он в чужих краях маяться будет? На море океане ветры буйные, в лесах звери рыскучие, в городах чужих люди злые.
1: Полно, Аленушка, вернется жив-здоров, родимый батюшка. Не печалься, моя елочка, не прибавляй ему тоски. Слеза при разлуке в дороге гнетет. Ему уезжать тяжелее будет.
3: Ладно, нянюшка, я не буду плакать.
4: Батюшка родненький.
5: Батюшка, гляди к нас.
1: Гляди, сестры твои старшие не плачут. Идут возле батюшки веселые.
6: Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, что вам из дальних краев привезти? Ну, говори, дочь старшая.